0: отдавайте их воспитание на откуп врагу. Есть такая старая шутка, да, что если это не будем делать мы, этим займутся солдаты НАТО. Вот самая жуткая правда, что это не шутка. Что действительно, все то, что вы не делаете, нужное, правильное. Если вы не следите за своей семьей, вашей семьей занимаются на самом деле через социальные сети западные спецслужбы, спецслужбы Украины, кем угодно. Формируют мнение, вбрасывают там рилсы в ленту вашей жене, вашим
1: Да.
0: детям. А потом вы один прекрасный день проснетесь и поймете, что вы окружены буквально. Потому что вы этим не занимались, вы не общались, вы не рассказывали, вы не показывали. Вот следите, я в первую очередь обращаюсь к отцам семейства, к старшим братьям, к дедушкам, конечно же, к бабушкам, к мамам, к тетям, к дядям, но в первую очередь к вам, мужики. Обязательно следите, обязательно смотрите, обязательно говорите со своими подростками, что происходит. Особенно, если у вас подростки такие замкнутые, нелюдимые, тихоние. Сейчас их много таких, сейчас такое поколение интернета, соцмедийно зависимых и просто жмыхнутых, что называется, соцсетями. Вот следите за ними, пожалуйста, внимательно, смотрите на них, потому что, возможно, противник из вашего ребенка, из вашего сына, из вашего внука, племянника в этот самый момент пытается сделать убийцу. Вот с помощью таких тоже малолетних администраторов, координаторов уже завербованных, которые не просто сами стали такими упырями, они еще и кусают других и распространяют эту заразу, как настоящие вампиры. Следите, пожалуйста, за ними, это крайне важно.
2: Консерватники.
0: Ну что, и, конечно же, не можем мы не поговорить о ситуации с топливом. Наверное, самая актуальная, самая горячая тема, потому что касается она буквально всех,
1: Всех, да.
0: буквально каждого. Каждый видел уже эти очереди, каждый сам в них, наверное, хоть разок постоял. Самое главное в таких ситуациях – это не допустить панику и не позволить нечистым на руку людям заработать на этом деньги. Я вижу ситуацию такую уже, ну, не первый год. Мало кто знает, точнее, далеко не все знают, что подобная история уже случалась в зоне СВО, в Донецкой, в Луганской народных республиках, в Запорожье в прошлом году. В прошлом году, когда я ездил в командировке, я уже ездил с канистрами бензина, чтобы иметь возможность просто выехать назад, приехать. Все время оставлял себе какой-то запас топлива, потому что не знал, будет топливо на заправках в Новороссии, не будет. А, как вы понимаете, там автомобиль – это безальтернативное средство передвижения. Там очень сложно пересесть на автобус, на электробус, на электросамокат, на моноколесо, на все что угодно. Там этого просто нет. У тебя есть машина, ты едешь, ты можешь добраться из точки А в точку Б. У тебя нет машины, все, ты пораженный в правах человек. К сожалению, это так. И чем ближе к зоне боевых действий, тем это актуальнее становится, и тем меньше шансов заправиться. Могу сказать, что когда появился вот этот первый дефицит топлива, это, наверное, был как раз тоже август, самый сезон. Противник это делает специально под сезон курортный в Крыму, потому что им просто буквально невыносимо смотреть на то, как мы, наши близкие, дети, отдыхаем, загораем на крымском солнышке, купаемся на крымском пляже, потому что они считают, что это их. Хотя какой Крым был в 2014 году и какой сейчас, ну, понятное дело, кто Крым любит по-настоящему, а кто просто из него тянул деньги, средства и ничего не делал. И они делали это то же самое под сезон, и потом ситуация решилась. То есть где-то, наверное, к октябрю-ноябрю, а я езжу почти каждый месяц. Уже к октябрю-ноябрю ситуация выправилась. Я перестал брать с собой баклажки, перестал брать с собой канистры, заправлять их топливом где-то на трассе М4 перед съездом уже туда, в сторону КПП, в сторону КПП, отделяющих, как я называю, землю мира от земли войны. И нужно понимать, что паника и вот такая суета, она ничего вам не даст, она ничего вам не добавит. И люди встречаются, которые каждые 5 литров топлива заезжают, отстаивают очередь.

0: очередь, чтобы заправиться на заправке. А может быть, там вот в этот момент из-за того, что вы там эти свои 5 лишних литров топлива заправляете, кому-то действительно будет нужно заправиться, а он будет ждать вас, а он торопится.
1: Ну, конечно, есть еще люди-то, которые любят наживаться на чужой беде. Вот сейчас,
0: Это отдельная история.
1: да, утром, то есть, облетел всех ролик про такого перекупа из Ростова, то есть, такой мерзкий жирный мужик, который реально там катается по заправкам, везде по максимуму заливает топливо, весь у него какой-то сарай там забит этими канистрами, все хранится рядом с горючими материалами, и попади туда там, не знаю, дрон или спичка, все у него там вспыхнет и сгорит, и вот он там хвастается, как он на этом зарабатывает и потом со вкусом там где-то в каких-то отелях отдыхает. Ну, тоже, конечно, надеюсь, что правоохранительные органы им заинтересуются. Потом здесь, понятное дело, что бензиновый огонь подливают и хохлы своим сиопом, которые все преувеличивают и, значит, разбрасывают фейковые сообщения о том, что где что-то не хватает, или где-то в 10 раз подорожал бензин. В этом плане, кстати, есть хороший проект у русской общины. У них в канале люди реально в своих городах фотографируют на заправках реальные цены и выставляют скрины, соответственно, с комментариями, где, в каком городе, в каком регионе, там, где можно купить топливо, где оно есть, а сколько они стоят, и все это достаточно реалистично. Поэтому здесь тоже не стоит вестись на слухи. То есть, да, мы ведем как бы тяжелое противоборство со всем Западом, и по максимуму хотят вынести. Но зачастую, то есть все сейчас происходящее, это следствие чего? Это следствие осознания того, что Россию на поле боя победить нельзя, а можно победить только раскачав ситуацию изнутри. Вот, собственно, ситуацию изнутри всячески пытаются и раскачивать как и украинские, так и западные иноагенты. Поэтому ко всем таким вещам нужно подходить, собственно, с холодной головой и брать информацию только из проверенных источников, которым вы 100% доверяете.
0: Это действительно так, и нам нужно учиться этому. Мы по-прежнему поддаемся панике. Вот, ну, все же помнят, как в 2020 году гречка закончилась в магазинах. И это же тоже был пси-опыт, это тоже была информационно-психологическая операция, которую мы съели. Гречка-то где? Гречка на месте, вы мне скажите. У вас вы доели ту гречку, которую вы купили в 2020 году? Только честно, вот напишите нам в комментариях по номеру 8-925-222-99-92. Или вы ее перепродали, вы тот самый жирный перекуп из Ростова. Это, в принципе, уже готовый мем. Не занимайтесь вот такого рода вещами. Я честно скажу, за счет того, что мне нужно ехать в СВО, и там ситуация еще хуже, я запас определенное количество топлива. Но оно мне нужно для командировки в зону боевых действий. У остальных, ну, в принципе, мне кажется, есть возможность этого избежать. И опять же, я купил бензина, который мне необходим на дорогу туда. Потому что там, ну, реально сейчас серьезные проблемы. Там проблемы посерьезнее, чем у нас. На юге проблемы посерьезнее, чем у нас. Но и они решаемы. Они обязательно решатся, как они решились в том году. В России крупнейшие запасы топлива и переработанного, и непереработанного. У вас огромные топливные хранилища. Проблема в том, что в массе своей НПЗ – это частный бизнес. А значит, он сам решает, по какому пути будет обеспечивать собственную безопасность. Ну, есть какие-то законодательные вещи, да, а в целом, ну, бизнес сам решает, что он делает, что не делает. Что-то там заставили по линии государства сделать. Ну, ладно, сделаем. Но самое главное – это понимать, что нет проблем нерешаемых. И наша страна, она большая, она сильная. И у нас в руководстве, и государство, и предприятий огромное количество компетентных людей. Мы любим ругать власть, любим ругать ответственных, делаем это иногда справедливо. Но поймите, дорогие друзья, если бы у нас были одни идиоты, одни придурки, Россия бы давно уже развалилась.
1: Вот наш постоянный слушатель Рим Шаргазин из Башкортостана нам отчитывается. Сегодня гречка в магните 28 рублей 99 копеек за 800 грамм.
0: Да?
1: есть.
0: Вот. Ну, бензин сейчас всегда подороже,
1: да, то есть, чем гречка, да.
0: За литр бензина можно, даже в лучшие годы можно купить 2,5 килограмма гречки. Но поймите, друзья, одну вещь. Нам нужно научиться доверять друг другу и государству. Враг, противник, делает все возможное для того, чтобы разорвать связи фронт-тыл и государство-народ.
2: Да.
0: Как только он сделает это, мы приговорены, нам конец. В 17-м году получилось. В 17-м году разорвали связи фронт-тыл, и в 17-м году разорвали государство-народ.
1: И похожи были технологии, потому что тоже, в общем, в армию, значит, там все эти иноагенты, типа тогдашних большевиков, запускали, значит, всякие слухи о том, что в тылу там все жируют, пока солдат простой проливает свою кровь. В тылу, наоборот, распространяли слухи о том, что власть не справляется, скоро будет голод. Хотя, в принципе, в ту пору российская экономика, несмотря на то, что вела тяжелые боевые действия с мобилизацией, тем не менее показывала определенный даже рост. То есть получается, что де-факто все было в порядке. И на фронте мы, в принципе, по большому счету, вели уже дело к победе и должны были получить Босфор, Константинополь и Дарданеллы по результатам Первой мировой войны. И в тылу, в принципе, было все неплохо. Но единственное, с чем не справилась Российская империя в период Первой мировой войны, это с информационной войной. Проиграли информационную войну, проиграли ПСИОП, западным державам, наводнившим страну иноагентами, которые вели всю эту антироссийскую пропаганду, и в итоге все рухнуло, и в том числе одним, так скажем, топливом революции во многом стали распропагандированы, обманутые там, солдаты, вернувшиеся с фронта.
0: Пожалуйста, будем это помнить, будем хранить собственное психическое здоровье. Старайтесь брать столько, сколько вам действительно нужно, а не столько, сколько берет перекуп тот самый из Ростова. Татьяна вот Султаниязова пишет: я вообще не запасалась гречкой. И Татьяна, СПБ. Ну и правильно, видите, Татьяна, вы оказались правы. Нужно спокойно перетерпеть это время. Если есть возможность отказаться от личного транспорта, ну, откажитесь. Если ваша жизнь, ваш рабочий день устроен таким образом, что никак, ну, значит, продумайте, как вы заправитесь, как вы будете вот, тратить это лишнее время в очередях к заправкам. Я, кстати, обратил внимание, что вот одна из самых крупных сетей заправок желтого цвета, я почти ни разу не видел ее закрытой в московском регионе. Все остальные практически видел. Но вот еще заправки красного цвета редко видно закрытыми, особенно большие. Вот. Но вот заправки желтого цвета, по-моему, они у нас самые государственные из всех государственных, там вроде как и ограничений особых нет, либо ограничения какие-то достаточные, типа 50 литров. В общем, не разжигайте, дорогие друзья, все будет хорошо. Бензин будет. Нас же называли страной-бензоколонкой. Зря, что ли? Следующая часть нашей программы поговорим с нашей дорогой сестрой, коллегой, соратницей Ольгой Петерзен. Она вернулась из зоны СВО.
3: Консерватники. Посоветуйте доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
4: Посоветуйте, доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
3: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте доктор с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
5: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
6: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
3: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Здравствуйте, меня зовут Умар Тикеев. Я ведущий программы «Доступная среда».
8: Хоровое отделение, где в основном люди с ограниченными возможностями, они хотят чувствовать себя нужными.
9: Здравствуйте, меня зовут Мадина Жужуева. Я ведущая программы «Ракурс». Мы рассказываем о развитии туристической отрасли.
10: Донбай – это старейший и популярнейший курорт на территории всей страны.
7: Слушайте нас на радиоканале «Радио России» в Черкесске на частоте 91,2 FM.
3: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России». Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
11: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
12: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
13: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
14: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал с паузой.
15: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
16: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
3: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка. Правительство создало специальный штаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом. Он работает в круглосуточном режиме. Россия готова сражаться за свои фундаментальные интересы и будущее. Далее подробно. Владимир Путин провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка. Президент предложил рассмотреть дополнительные меры, в частности, полный запрет на экспорт дизельного топлива. Глава государства подчеркнул, что последствия террористических ударов ВСУ по гражданским объектам должны быть сведены к минимуму. Владимир Путин сообщил, что в июле производство основных видов топлива в России должно превысить июньские показатели.
2: Несколько дней назад мы на совещании с членами правительства подробно говорили и обсуждали ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов. Хотел бы вновь повторить, нужно свести к минимуму последствия террористических ударов по нашим мирным гражданским объектам, по объектам инфраструктуры. Сегодня в широком составе с участием руководителей ведущих наших энергетических компаний предлагаю рассмотреть дополнительные шаги, которые призваны обеспечить бесперебойное, стабильное снабжение топливом и граждан, и бизнеса, и предприятий, социально значимых организаций. А также обсудить, как реализуются уже принятые решения в этом направлении. Мы с коллегами, с некоторыми ВКонтакте, постоянно, ну, я попросил собраться всех, чтобы обменяться мнениями о том, как выстраивать эту работу совместно. Так, но, тем не менее, известно, что на максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, задействованный потенциал средних и малых предприятий, также сокращены сроки текущих ремонтов, плановые перенесены на более поздние периоды. И уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
1: Владимир Путин отметил наличие очередей на АЗС. По словам президента, проблемы для автомобилистов и бизнеса сохраняются. При этом глава государства заявил, что резервы бензина сейчас практически соответствуют уровню прошлого года. Путин указал на необходимость системных мер, которые соответствуют масштабам текущих вызовов в обеспечении топливом внутреннего рынка. Президент поручил приложить все усилия для того, чтобы производителей АПК соблюдались все графики поставок топлива. Глава государства сообщил, что правительство создало специальный штаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом. Он работает в круглосуточном режиме. ВСУ наносит удары по гражданской инфраструктуре России с целью довести до раскола российское общество и заставить приостановить хотя бы на короткое время наступление вооруженных сил России на линии боевого соприкосновения. Об этом заявил Владимир Путин в интервью журналисту ВГТВГДРК Павлу Зарубину.
2: Вот удары по нашей гражданской инфраструктуре наносятся не только для того, чтобы нанести нам какой-то ущерб, хотя и это, думаю, для противника важно, но и для подпитки информационной кампании. И, может быть, если быть более точным, даже не кампании, а информационной операции, как части противоборства с Россией. Как минимум с целью породить у нас неуверенность в себе, в наших силах, а еще лучше довести до раскола в российском обществе и заставить Россию приостановить хотя бы на какое-то короткое время наступление наших войск на линии боевого соприкосновения и создать условия для начала переговорного процесса на выгодных для себя, то есть для нашего противника условиях. Мы не дадим им такого шанса. Тем более, и это важно, все эти террористические вылазки никак не влияют на ситуацию на фронте. Вот это принципиальная вещь. Все удары, куда бы они ни наносились по нашей инфраструктуре, они абсолютно не влияют на положение на фронте, на линии боевого соприкосновения.
1: Оценки заявлениям Киева в адрес Минска должен давать Александр Лукашенко, заявил Владимир Путин. Президент России отметил, что его белорусский коллега готов оказывать помощь в решении спорных вопросов с Украиной.
2: Беларусь предоставляла нам всегда свою
3: территорию, свою площадку для ведения переговоров. Уверен, что если дойдет дело когда-то до переговоров, мы можем использовать тоже белорусские возможности. Я знаю позицию Александра Григорьевича, готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирными средствами.
1: Россия готова сражаться за свои фундаментальные интересы и будущее, образ жизни, суверенное мировоззрение, традиции и устои, заявил Владимир Путин на съезде единороссов в Москве. Глава государства назвал традиционные ценности прочным фундаментом, который объединяет общество России.
2: Одна из тем, которая, безусловно, будет в повестке избирательной кампании, это защита наших традиционных ценностей, о которых я уже упоминал. И здесь у парламентских партий общие подходы. Для всех государственно мыслящих политиков, очевидно, опора на традиционные ценности – это прочный мировоззренческий фундамент, объединяющий российское общество. При этом такое единство может быть построено только на свободе, с опорой на свои обычаи, культуру, историю. И эти традиции говорят о том, что человек не может быть свободным, если не свободный его народ, его страна. В этом смысле свобода человека и суверенитет России – понятия равнозначные, тождественные.
1: Глава государства подчеркнул, что безопасность граждан и неприкосновенность российских рубежей являются абсолютным приоритетом. Российские войска взяли под полный контроль населенные пункты Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовку в Запорожской, сообщили в Минобороны. Уничтожены два украинских МиГ-29, нанесены удары по местам хранения безэкипажных катеров ВСУ, складу комплектующих узлов и агрегатов к ним, объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ. Средства ПВО за сутки сбили 7 авиабомб. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российские дзюдоисты Тамерлан Башаев и Адам Сангариев и Эли Старцева завоевали золотые медали на этапе Гран-при в Циндао. В воскресенье Башаев в весовой категории свыше 100 килограммов одержал победу над японцем Хегой Уотой. В весовой категории до 100 килограммов Сангариев победил бразильца Джованни Феррейру. Другой россиянин Идар Бифов в поединке за бронзу одолел Карла Баата из Швеции. У женщин Старцева в весовой категории свыше 78 килограммов одолела француженку Леа Фонтен.

0: 1. Шанхай, который возглавляет бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, прервал серию из 7 матчей без побед и с 16 очками занимает 11 место в таблице чемпионата Китая. Хорватский центровой Лука Шаманича покинул петербургский «Зенит», сообщается на сайте баскетбольного клуба. Причиной ухода 26-летнего спортсмена стало окончание срока действия контракта. Шаманич перешел в «Зенит» в ноябре 2025 года. В единой лиге на счету форварда 42 мяча со средними показателями 10,5 очка за игру. Российский форвард «Айлендерс» Максим Шабанов до сих пор не получил контрактного предложения от клуба, сообщают инсайдеры. 1 июля хоккеист станет ограниченно свободным агентом. По информации источников, генменеджер «Айлендерс» еще не принял решение по Шабанову. Нападающий может быть обменен. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. Сегодня, в понедельник, 29 июня, во Владивостоке плюс 15, плюс 17, облачно с прояснениями, без осадков. В Мурманске плюс 14, плюс 16, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, днем в городе на Неве плюс 22, плюс 24. В Москве облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь, днем в столице плюс 21, плюс 23.

0: Театр «Радио России» представляет.
1: Чем еще удивить можете?
2: А вот дай срок, удивим!
0: «Блоха» – радиоспектакль по пьесе Евгения Замятина.
3: Тут какая-то есть секретная хитрость. Как есть вся личность блошиная, блоха. Ну скажи ты, пожалуйста, нет, тут мы не годимся. Тут надо кого-нибудь этакого с мозговой конструкцией.
0: История о тульских мастерах, проявивших удивительное мастерство, подковав стальную блоху.
4: Тула, Тула, Тула, перевернула кверху козырем, пошла.
5: А? Захвастался, кабы не захрястался. Гляди, брат.
1: Вот те и гляди.
0: «Блоха». Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
6: Это Российский радиоуниверситет, студии Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM «Волгоград».
0: Радио России. Главное радио страны.
8: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Консерватники.
9: Второй час программы «Консерватники». Поговорим про специальную военную операцию. Это наша тема на протяжении уже более чем 4 лет. Регулярная, глубокая, бездонная. Каждый раз, когда мы начинаем с Ромой обсуждать очередной аспект или что-то, какие-то новости, которые оттуда приходят, я сразу вспоминаю нашего друга, брата Макса Фомина, известного как Владлен Татарский, да. Дашу Дугину Платонову, как мы здесь вчетвером в студии Радио России сидели в мае 22 года, обсуждали освобождение Мариуполя, взятие Азовстали, сдачу в плен толпы этих азовцев из запрещенного Азова. А было это, Ром, больше 4 лет назад.
10: Да, я даже помню, что был Даван, когда мы пошли потом рядом в устричный бар, и Татарский впервые в жизни попробовал.

0: 35 год, как раз хорошая там реклама, как хорошо живут правильные русские военкоры и бойцы, что могут себе позволить поесть устриц после эфира.
1: Да, и то, что, конечно, произошло с тех пор, те изменения, они колоссальные. Мы не всегда их замечаем, мы не всегда их осознаем, но они действительно происходят. И я вот каждый раз, как приезжаю в зону СВО, общаюсь с друзьями, с бойцами, с коллегами, с соратниками, я вижу колоссальные изменения. И война за это время, она изменилась, ну, раз пять. В 22-м году, летом 22-го года, я был на наших позициях, видел противника невооруженным взглядом, невооруженным глазом, без каких бы то ни было приборов, без даже бинокля, их просто было видно. Прямой наводкой можно было тоже лупить. А сейчас, конечно, уже ситуация абсолютно другая. Первая революция, которая произошла, это, наверное, революция, связанная с повсеместным применением дронов вертолетного типа, квадрокоптеров, гражданских дронов, вот этих самых «Мавиков», потому что появилась возможность более серьезной разведки, а также сбросов. Было просто неожиданностью, шоком для многих с обеих сторон, когда вдруг с неба на тебя начинают падать воги. Это то, что привнесла в массовом формате специальная военная операция. Но это было еще в конце 22-го, начале 23-го года. Уже это началось, этот процесс пошел. Следующее, что пошло, это FPV-дроны. Дроны от первого лица. Потому что это, по сути, управляемые высокоточные снаряды. То, чего раньше не было. И то, что казалось поначалу каким-то, ну, колхозом, ты берешь просто какой-то полуигрушки, привязываешь взрывчатку, она летит и бьет по танку, по блиндажу, еще почему-то. Но они в итоге, эти игрушки, они полностью изменили всю логику войны и стали самым главным, основным средством поражения с обеих сторон. Потом дроны стали использовать оптоволокно, потому что по мере развития так называемых FPV-дронов появились средства борьбы с ними, так называемые РЭБы, средства радиоэлектронной борьбы. Стала вот эта гонка частот. Одни повышают или понижают частоты, другие тут же должны перенастроить РЭБ для того, чтобы падали дроны и не попадали в цель. Это тоже отдельная гонка вооружений. Параллельно стали появляться дрон-детекторы в массовом формате, в массовом количестве. Средства, которые определяют, есть ли сейчас в небе тот или иной беспилотник или нет. И позволяют, ну, подготовиться, сориентироваться, понять, что делать. Дают больше шансов на выживание. Потом, по мере того, как стали развиваться средства РЭП, дроны перешли на волокно. И это очередная революция, потому что волоконные дроны можно сбить только физически. Тогда же у солдат по обе линии фронта массово стали появляться ружья гладкоствольные 12-го калибра, потому что дрон на волокне достаточно медлительный, он летит не очень быстро, он летит далеко, сейчас уже до 50 километров, но его недостаток, отрицательная сторона – это то, что дрон, по большому счету, легко сбить из обычного ружья, так как он летит, ну, 20, там, не больше километров, как утка. И достаточно легко в него попасть. И сейчас уже мы находимся в новом контексте, на новом уровне, когда все больше поражения наносится не FPV-дронами, а дронами самолетного типа. С обеих сторон их огромное количество, их стало очень много. Они по-разному управляются, и они управляются в том числе с помощью искусственного интеллекта. И в очередной раз логика ведения боевых действий изменилась. Если в начале боевых действий мы, как журналисты, мимикрировали под военных, потому что журналист стал приоритетной целью, и нельзя было находиться в гражданской одежде среди тех, кто в камуфляже. Тебя абсолютно точно уничтожат и не пожалеют на тебя самую дорогую ракету, то сейчас военные уже мимикрируют под гражданских. потому что засилие этих дронов в небе, использование искусственного интеллекта, они с помощью искусственного интеллекта иногда определяют военную или невоенную цель, пикап и прочее, привело к тому, что все теперь ходят исключительно по гражданке. И если ты едешь на максимально гражданском автомобиле, в максимально гражданской одежде, риски поражения снижаются. У нас в студии наша дорогая сестра, соратница, героиня многих наших программ, экс-депутат парламента Гамбурга от партии «Альтернатива для Германии», политик и общественный деятель Ольга Петерсен. Здравствуй, дорогая.
0: Приветствуем.
1: Ты вернулась на днях из очередной поездки в зону специальной военной операции. В первый раз мы с тобой вместе там оказались, всего ничего, в январе 25-го года. Это было не так давно. И вот уже полтора года спустя ты сама по собственной программе многократно туда ездила и ездишь, и тоже видишь эти изменения, видишь эту трансформацию, как более бесчеловечной, более жестокой становится война. Что ты можешь сказать? Какие у тебя впечатления?
2: Ну, я сейчас какое-то время там не была по личным причинам. Теперь опять начала туда ездить активно. Причем я езжу туда регулярно, практически один раз, иногда даже два раза в месяц. И это всегда на 1-2 недели. И вот я хотела бы на последних, так сказать, строках, которые я слышала от тебя, немножечко с тобой не согласиться. Когда мы ездили, вот каждый раз, когда выходишь на трассу Мариуполь, Донецк или Донецк-Мариуполь, вот дорога туда-сюда, мы с тобой еще в январе спокойно могли туда-сюда кататься. И также после этого также несколько поездок моих было именно по этой трассе, и она всегда была относительно безопасной. Сейчас каждая наша поездка была минимум 1-2 прилета, причем как по пути туда, так и по пути обратно. То есть, регулярность, вот Господь сберег, мы два раза успели опоздать, буквально перед нами был прилет, был удар. И вот что самое интересное, это то, что на трассе было несколько военных машин, но ударил он по гражданской, или по газельке, или по грузовому транспорту. Что для меня ассоциируется...
1: Изменилась тактика.
2: Да, что для меня ассоциируется просто с террором. Сперва, да, были больше удары по военной технике. Но вдруг стало понятно, наверное, украинским силовикам, которые управляют этими дронами или программируют эти дроны при помощи ИИ, что резонанс небольшой, когда бьешь по военным машинам. А нужен резонанс, нужна эскалация, нужен этот террор, чтобы, наверное, какая-то надежда есть, что народ сбунтуется. Или, по крайней мере, чтобы эхо было побольше. И вот из-за этого, это вот наблюдение последних недель, мы там были 2 недели практически, это была самая, наверное, яркая поездка, я бы сказала, так как при нас как родилось несколько младенцев, так и погибло несколько человек. И причем используется какая-то жидкость, наверное, или я не знаю, но здесь вопрос больше к военным, она моментально разлетается по машине, и уже практически не подойти, людей не спасти. Возгорание происходит моментально. И мы вот когда были на этой трассе, вот при нас в одну газель попала, в один грузовик попала, а гражданская машина была выгоревшая, и большой грузовик был. И там было понятно сразу, когда мы увидели этот удар, что там сразу же понятно, что это погибший человек, потому что такое возгорание было молниеносное и массивное, что там уже просто невозможно было помочь или оказать вообще какую-то даже первую помощь. И очень высокая температура у этого возгорания была. И здесь мы понимаем, что это делается целенаправленно, просто как метод террора.
1: Как это можно донести до западной аудитории? Ты общаешься с большим количеством своих подписчиков, людей из Старой Европы, в первую очередь из Германии. Далеко не все поддерживают, далеко не все рады тому, что происходит, далеко не все полностью обработаны пропагандой, и русофобия не проникла в их умы окончательно. Как можно донести сейчас, объяснить, рассказывала ли ты своей аудитории об этом? Ведь многие европейцы наверняка понимают, что используются в том числе и европейские военные технологии при изготовлении этого оружия, оружия геноцида.
2: Да, это, к сожалению, так. И очень многие граждане Европы, ну, в первую очередь Германии, не согласны с этой политикой, которая на данный момент, к сожалению, не просто ведется, но еще и пропагандируется, так сказать, среди местного населения во всех европейских странах того, что вот мы обязаны помогать Украине, причем четко понятно, что коррупция сжирает огромное количество денег на потоке, так сказать, по пути на Украину, но немецкие власти говорят, что мы должны еще больше туда вливать, чтобы вот в конце этого, так сказать, диффузного потока денег, который постоянно диффундирует, деньги исчезают из него, чтобы в конце приходила какая-то сумма денег, мы должны еще больше вливать. И вот сейчас, после того, как были переданы 90 миллиардов, в июле готов следующий пакет помощи в 70 миллиардов евро. И, конечно же, местные немцы, которые сталкиваются с дорожанием ежедневным, как дистоплива или бензинов, так и цен на продукты, они, конечно, с этим не согласны. Но рычаг давления, который они имеют, это выборы. А следующие выборы в 2029 году предусмотрены в Германии. И я, когда слышу российских коллег, которые говорят, что вот Германия готовится в 30-м году быть военноспособной, нет. Германия на данном этапе делает все для того, чтобы довести до эскалации до этого. Почему они это делают? Потому что они не хотят допустить перевыборы. Следующие выборы, которые предусмотрены планово осенью 29-го года, Мерц не хочет их допускать, потому что он понимает, что, скорее всего, будет смена власти. Смена власти приведет к тому, что доступ вот к этим денежным потокам прекратится. И поэтому самому сейчас эскалировать ситуацию с Россией ему тоже не хочется. Поэтому на данном этапе ему выгоднее всего эту эскалацию продолжать руками украинцев. А для этого Украине нужны деньги, дроны и так далее. Это делается также и на территории Европы. И многие немцы понимают, что они становятся легитимной мишенью, да, как производитель военной техники, военной аппаратуры для Украины, они становятся легитимной целью. Немцы этого не хотят. Они не хотят гибнуть. И не только немцы. Я вот когда была сейчас на Донбассе, встречалась со Скоттом Риттером. Это американский журналист. Это, кстати, первый интернациональный журналист в свое время, который брал у меня интервью, когда я приехала в Россию. И вот на Донбасской земле мы с ним встретились лично. До этого мы это делали только онлайн, наше общение было только онлайн. И он рассказал из своей молодости, когда он был молодым солдатом, его в Америке целенаправленно учили в свое время, когда он был в армии, стрелять по русским или воевать с русскими. Посмотрев на через несколько лет на всю эту ситуацию, он говорит, что тогда ему внушали, что немцы — это наши союзники, а русские — это наши враги. И он говорит, что сейчас он очень жалеет о том, что, и будь он помоложе, он бы сейчас пошел учиться, чтобы научиться стрелять по немцам. Потому что и с его точки зрения, с его мнения, что вот эта эскалация, которая ведется сейчас в Германии, приведет к Третьей мировой войне. И это будет не просто Третья мировая война, это будет последняя мировая война. Потому что мир, который мы вот видим и знаем сейчас, он перестанет существовать. Чтобы этого не допустить, немецкий народ должен любым путем избавиться от нынешней своей власти.
0: Вот, кстати, в связи с этим на кого? Потому что я тоже отслежу, какие есть настроения у разных, скажем так, частей политического спектра в Европе. Ну, допустим, я изучил там левый спектр. И крупные партии социалистические, они, как входящие в Социнтерн, откуда после начала спецоперации исключили справедливую Россию, вот, они во многом как раз поддерживают Украину, то есть это, скажем, там, и либористы бывшего премьера Кира Стармер, и правящие партии социалистов в Испании тоже активно поддерживают войну на Украине, там более радикальные левые, у них такая позиция против всех, что они считают СВО империалистической войной России, но при этом, значит, выступают против там НАТО, против эскалации и дальнейшего развязывания конфликта. Вот если поговорить о больше знакомом вам, скажем, правом спектре, раньше вроде бы многие правые популисты были, если не пророссийскими, то настроенными на там диалог и против эскалации конфликта, то сейчас, например, там Борделло, второй человек в партии Ле Пен, приезжал недавно в Польшу, и в том числе там встречался с украинцами и определенную часть каких-то антироссийских заявлений сделал. Ну, то есть, по сути, Борделло высказал позицию Национального фронта Франции, что войска посылать не надо, но там оружием помогать украинцам надо. Мне некоторые подписчики из Германии писали, что есть определенная радикализация и на низовом уровне вот вашей бывшей партии АДГ, где стали появляться мальчики с косыми челочками, которые видят в конфликте на Украине окно возможностей вот для того, чтобы, значит, возродить сильную Германию в сильную военном смысле и в том числе отыграться на русское из-за там поражения, которое потерпел Третий Рейх Второй мировой. И некоторые эксперты, кого я читал, они связывают это с тем, что, как и в Америке, во многом спонсорами правых партий является европейская ВПК, который, по сути, получает большие инвестиции именно под возможную войну с Россией. Вот так ли это? И как вообще прокомментируете, какие сейчас, в общем-то, настроения по отношению к России, к Украине царят вот в рамках правых европейских партий?
2: Ну, если говорить за всю Европу, то стоит, наверное, отметить даже ту же Мелони, которая в свое время обещала диалог с Россией, взаимовыгодные отношения с Россией и многое другое. Но еще, так сказать, с банкета своей победы на выборах в парламент по пути она переобулась и поменяла траекторию, так сказать, своей политики внутренней и внешней. И это мы понимаем. И в Германии, к сожалению, это тоже понимают. Поэтому те, кто в свое время делал ставку на тех же АДГшников, которые поддерживают диалог с Россией, и мы должны все-таки отметить, что в этом году впервые с начала СВО официальная делегация Бундестага приехала с членами партии «Альтернатива для Германии» с визитом на Питерский экономический форум и вела официальные диалоги между, так сказать, оппозицией Германии и также представителями российского бизнеса. И, конечно же, многие в Германии понадеялись на вот эту тройку, назовем это так. Ну, там были еще дополнительные коллеги, которые приехали. Но вот официально это была вот эта большая тройка. Есть надежда, что вот эти люди в первую очередь, наверное, которые и подталкиваемые здравым смыслом, четко понимая, что если альтернатива для Германии придет к власти, будь то регулярные выборы в 29-м году, или если парламент разлетится до этого, многие делают ставку на 27-й год, то помочь Германии они смогут только в одном случае, если они будут иметь доступ к дешевым ресурсам. Изготовитель детских игрушек Playmobil – это один из самых больших и причем с такой богатой историей в Германии изготовитель детских игрушек. Ни одна детская комната не обходилась без так сказать, их продукции. Выносит свое производство за пределы Германии. Получается, автопром съезжает, пивоварни закрываются. Все больше и больше получается, ну, как бы даже поднять себе пивом настроение уже не получится в Германии. И поэтому
1: ну, это вообще уже катастрофа.
2: Это предел, да. И поэтому, конечно же, очень многие надеются, что вот альтернатива для Германии, которую в первую очередь, наверное, все-таки тоже подталкивает вот этот вот здоровый экономический разум, понимающий, что без ресурсов они не смогут помочь Германии. Даже если они придут к власти, то они станут, так сказать, теми, кто будет... но уже не копать могилу немецкой экономики, потому что это сделала, начала уже делать светофорная коалиция, Мерц это продолжает, но они будут теми, кто отнесет в гробу, так сказать, немецкую экономику к этой могиле. И чтобы этого не произошло, конечно же, эти представители альтернативы для Германии будут искать каналы диалога в экономику Российской Федерации. И это очень хорошо. Но мы должны также помнить, что есть люди, которые не просто поддерживают Украину, а воюют на стороне Украины. Они подписали контракты, они пошли на фронт, они воюют против Российской Федерации, они также собирают помощь финансовую, гуманитарную не только гражданам Украины, но и ВСУ, что немаловажно. Одно дело, если ты поддерживаешь просто страдающее, так сказать, от каких-то конфликтов мирное население, а другое дело, когда они берут в руки оружие и идут воевать против российской армии.
0: Кстати, даже вот в тему то, что сказать, что будущее Германии невозможно без доступа к дешевым российским ресурсам. Я вот все помню, как завирусилось недавно видео 2015 года, где Джордж Фридман, основатель и бывший глава Стратфор, крупнейший аналитический центр в США, делающий прогнозы, он делал прогнозы угрозы для Америки, он говорит, что главная для нас угроза не там угроза исламизма, который там в Америке считали, собственно, главной угрозой нас безопасности, а главная угроза для национальной безопасности Америки – это геополитический союз Германии и России, где Россия могла бы дать Германии военный зонтик вместо НАТО и свои ресурсы, а Германия, соответственно, технологии и инвестиции. Это был 2015 год еще. Работают люди, что называется.
2: Эти идеи были до этого. Почему 2015 год впервые? Нет, эти идеи были до этого. А для чего вообще было НАТО создано? Да, Харри Трумэн в свое время и сказал, что НАТО создается исключительно для того, чтобы принести или привести Америку в Европу, да, а Германию унизить, занизить, а Россию исключить из этого союза. Потому что, получается, Германия должна быть подконтрольной, да? А Россия должна быть исключена из этого союза, тем самым Германию и России навсегда нужно держать друг от друга подальше. Это было еще сразу после Второй мировой войны, причем письменно прописано. Это не было какими-то там диалогами за закрытыми дверями, как идея. Нет, это была теория, которая была прописана как план. И он внедрялся периодически. И, ну, к сожалению, на данном этапе мы видим, что довольно-таки успешно.
1: Сейчас вообще, судя по всему, мы находимся в своеобразной точке бифуркации в плане того, будет ли расширение конфликта или нет. Мы видим, что киевский режим, безусловно, под внешним нажимом пытается втянуть в конфликт Беларусь. Абсолютно конкретная провокация. Мы видим, что часть европейских элит пытаются втянуть европейские страны в этот конфликт. Какое цели у них полагание? Вот все же прекрасно понимают, что эскалация конфликта пойдет во вред, если не к смерти всех. Зачем это продолжают делать? Я вот это не могу понять. Это самоубийственная стратегия для Европы, для Украины, для всех.
2: Dividend Emperor. Разделяй и властвуй. Если позволить в Европе воцарить миру, если позволить этот союз Германия и Россия, где у Германии прекрасные разработки, наработки, даже если они сейчас уже как в каких-то этапах, скажем, видно, что они уже подустарели, потому что какое-то время в них не вкладывались. Но у Германии есть один капитал, который практически неисчерпаем. Это менталитет их, благодаря их менталитету, поэтому его и пытаются, так сказать, разжижать внутри государства. Это именно стремление делать все, вот как немецкое так, словосочетание, многие русские его знают, Ordnung muss sein, делать все правильно, это вот эта педантичность. И если этой педантичности, этой точности, этой целеустремленности дать российские ресурсы, то этот союз станет непобедим. Поэтому сейчас пытаются как разделить Европу, так и разделить союз России и Китая, потому что они понимают, что если эти страны мы берем по отдельности, то они слабеют. А зачем Пентагону сильная Германия или сильная Украина? Или большая Германия и большая Украина, именно по числу населения? Они им не нужны. Им нужны ресурсы, деньги и власть. Этого можно добиться только, если другие слабеют.
1: Убивают друг друга, вымирают.
2: Да, потому что если мы понимаем, что сейчас на той же Украине, к сожалению, мы видим, что численность населения настолько уже упала, что ну, просто воевать некем, не просто нечем, а некем, то Германия сейчас серьезно думается над тем, чтобы отправлять обратно всех беженцев украинских. Потому что поставлять туда деньги, оружие, это не имеет смысла, если некому это оружие в руки брать.
1: В Дании уже, я знаю, по-моему, приняли или сейчас будут принимать инициативу, норму, по которой, если у тебя нету отсрочки от службы в украинской армии, тебя выдают назад Украине. Да. В Германии будет то же самое, потому что в Германии, я думаю, украинских беженцев побольше, чем в Дании.
2: Да, однозначно, и причем там прям миллионное число у нас. Ну хорошо, большинство из них женщин, но все-таки немало среди них и мужчин.
1: Так
2: и
1: мужского они и женщин начнут загонять под ружье.
2: Так и сейчас это уже есть. Ну, например, медики, они уже воинско обязаны, как на Украине, в России, также и в Германии. Поэтому я думаю, что здесь они никого не пощадят в Германии, потому что Германии не нужны украинские беженцы. Им нужна ослабленная Россия. Даже если это не нужно самим немцам, то тем, кто правит не суверенным правительством Германии, нужна слабая Россия. И они это будут делать руками украинцев, руками немцев или еще чьи-нибудь руками. Главное, не терять контроль над этим государством. Поэтому следующие выборы в Германии, я делаю ставку, что они, по крайней мере, попытаются их подорвать как-нибудь. А это можно сделать, если, например, объявить чрезвычайную ситуацию в государстве.
1: Ну да, войну развязать. Вот уже Зеленский же продолжает быть президентом, хотя у него срок давно прошел.
2: Да, и поэтому будут какие-нибудь либо дроны, либо какие-то другие провокации, которые мы периодически видим. Вот, например, когда в Гамбурге возле аэропорта полетал какой-то дрон, сразу же сказали, что это русский дрон.
1: Ну, конечно.
2: И, там якобы чуть ли не Путин лично этим дроном управлял. Потом оказалось, что это просто был хорват, который вот, ну, просто вот он хотел там подснять что-то, да. Причем это даже не немец был, а хорват был, ну, он живет в Германии. И не было там никакого провокационного. Но это была новость, которая появилась вот где-то там в бегущей строке, на последней странице, грубо говоря. А вот о том, что это, скорее всего, российский дрон, это появилось по всем центральным каналам. И эта провокация, она будет продолжаться. И я думаю, что просто наступит такой момент, когда, ну, даже тот же трофейный дрон будет украинцами предоставлен и когда-нибудь упадет на немецкую землю, и тогда Германия сможет сказать, вот Россия на нас
1: казус
2: нападает.
1: Казус белли. Ну а то, что немецкое все на свете летит по нам от танков до Таурусов, я не знаю, Таурусы, по-моему, тоже уже запускали, это как бы детали.
2: Ну, официально Таурусы еще не запускали, но мне кажется, такая добрая традиция, что ну, каждые 100 лет Европа объединяется.
0: Против России.
2: Чтобы попытаться захватить Россию. Наверное, уроки прошлого не настолько эффективны были, что приходится иногда повторять этот материал.
1: Меня еще одна такая волнует вещь. Наша официальная российская пропаганда, будем называть вещи своими именами, иногда слишком сильно, на мой взгляд, высмеивает и недооценивает европейцев. Европейские армии, европейских людей, европейских мужчин. Это наследие такой эпохи до СВО. И у нас, у граждан России, сформировано ощущение, что там немцы, они уже все ноги парадах, там уже воевать некому. Есть кому воевать? Вот немцы, они нынешние, там, да, мои ровесники, твои ровесники, люди помоложе, они пригодны к воинской службе, готовы к ней?
2: Я хочу, наверное, все-таки вернуться к твоему высказыванию, называя вещи своими именами, назвать это пропагандой, что слово пропаганда не является чем-то негативным.
1: Конечно, это пропаганда просто распространение
2: это,
1: позиции.
2: Пропаганда — это просто инструмент формирования общественного мнения, в первую очередь. И его можно использовать как негативно, так и позитивно. Да? И я думаю, что с этим инструментом стоит работать исключительно в позитивном контексте. Но в Германии мы видим, что, конечно же, вот эта пропаганда, она используется против России, чтобы именно вот современное молодое поколение с 18 плюс привести к какому-то...

0: Значит, на войну с Россией зарабатывать и в том числе там отлавливать вот этих уставших украинцев, чтобы направлять их туда пушечным мясом воевать. То есть я так думаю, что, наверное, похожая ситуация в Европе, когда, допустим, большинству населения война не нужна, потому что кто-то хочет пить пиво, а кто-то просто уже воспитан космополитом, и у людей не стоят такие на повестке вещи, как нужно там вот воевать там за Великую Францию, Германию там, и, а то и за Великую Польшу, вот. Но при этом тогда вот какая прослойка немецких элит, наиболее, в общем, такая сейчас реваншистская, милитаризированная и настроенная на действительно там на открытый конфликт с Россией?
1: Это те прослойки немецкого населения, которые имеют какие-то бонусы с милитаризацией Германии. Практически только они.
0: Типа рейнметал, там, условно
1: да,
0: говоря.
1: Да, да, да. Это однозначно, мы видим это по всем поползновениям и внутри политики. Кто просит поддерживать или продолжать поддерживать Украину, это те, кто завязаны либо с Rheinmetall, либо вот BlackRock, так же, как Фридрих Мерц. Официально якобы они его больше не проплачивают. Ну, во-первых, они его сделали миллионером. Это самый богатый канцлер в истории Германии, который пришел к власти, будучи миллионером. И первое его было действие – это снять долговой тормоз в государстве. Причем для этого он согнал еще старый парламент. Ну, чтобы это потом уже не на нем осталось висеть, а еще на его предшественнике Оляфе Шольце. И сейчас мы видим, что как фрау фон дер Лайн, Кранц-Карренбауэр и остальные, мы видим, что это исключительно те люди, которые проплачены военной лобби. Ни один адекватный немец не хочет, чтобы на его территории, да, шла война. Он не хочет повторения 45-го года. И у них нет даже вот этих вот каких-то, какой-то тоски, так сказать, да, по старым временам. Они хотят просто жить, люди хотят просто жить. Они видят вот эту буссификацию на Украине. Они видят, как ведут себя местами украинские беженцы. И они понимают, что они не хотят так жить. Поэтому закон о том, что они будут высылать украинских беженцев, которые военноспособные, я больше чем уверена, что со временем он обязательно придет. Да, это в Германии с какой-то точки зрения непопулярное мнение, непопулярное решение. Почему? Потому что сперва были брошены колоссальные деньги на PR-компанию по поддержке украинских беженцев, чтобы их хорошо принимали, что вот им нужно помогать, вот они бежали бедные от войны. Сейчас это переформатировать и сказать, мы отправляем их всех обратно на вот эту ужасную войну, от которой мы за счет немецких налогоплательщиков их сперва спасали, конечно, непопулярное решение. Но делать что-то надо, и, как я уже говорила, повторюсь, немецкой власти, которая, с моей точки зрения, не суверенная, не нужны украинские беженцы. Да, им нужна ослабленная Россия. И именно вот эта прослойка населения продолжает подгонять Германию к войне с Россией.
0: Они действительно в украинских беженцах разочаровались, потому что я одно время даже слышал, что план во многом был такой, что поскольку всем стало понятно, что с мигрантами из Африки, из Ближнего Востока одни проблемы, и что когда началась спецоперация и стали миллионами выезжать украинцы, что в этом плане был тоже план частично заменить потоки с Ближнего Востока на там, более там, культурно-этнически близких украинцев. Насколько это получилось, или украинские беженцы себя зарекомендовали так же негативно, как и на культурные беженцы с стран глобального юга.
1: Изначально, вы правы, была ставка на то, что ну вот это же наши. Если там бегут какие-то экстремальные мусульмане, да, исламисты к нам, то это же как бы вот наша, европейская наша культура, и поэтому все будет замечательно. Причем даже была прям ставка на то, что да, к нам прибежало очень много мужчин с исламских государств, которые начали насиловать девочек, женщин. Мы сейчас эту проблему решим, ну, потому что просто в Германии не хватает женщин для них, да, поэтому мы сейчас эту проблему решим украинскими беженками. Но украинские беженки и беженцы тоже зарекомендовали себя не то, что не с лучшей стороны, они зарекомендовали себя очень требовательными. И они не готовы были сходиться с сирийскими беженцами. Им немецкого миллионера подавай. И это, конечно, вызвало какое-то непонимание, недоумение среди немецкого народа.
0: и радость среди немецких миллионеров.
1: А в первую очередь, которые собрали свои деньги и благополучно уехали за границу. 2025 год – это год с самыми высокими.

0: показателями выезда немецкого населения, коренного немецкого населения, образованного с каким-то количеством детей всегда, пропорционально высокая, так сказать, рождаемость среди вот этого слоя населения или, и высокое образование. И мы понимаем, что... А кто остался в Германии? И, вернее, кто въехал? Это люди в большинстве своем, которые даже не умеют читать и писать. Ну, по крайней мере, на немецком языке. И мы понимаем, что это, конечно же, не может приносить пользу немецкой экономике.
1: Если говорить о возможных сценариях, которые нас ждут, в бизнесе крупном всегда делают три: пессимистичный, оптимистичный, реалистичный. Прогноз от Ольги Петерсон: отношения России с Европейским Союзом на среднесрочную перспективу. Пессимистичный, оптимистичный, реалистичный. Как это будет?
0: Наверное, самый близкий мне — это то, что нам удастся предотвратить эскалацию конфликта между нашими государствами. Над этим работаю не только я, одна, нас много людей, которые всеми силами пытаются восстановить коммуникацию, диалог между нашими странами, которые прекрасно понимают, что Россия и Германия, может быть, даже и были когда-то в какой-то сфере, так сказать, конкурентами, и стояли по разные стороны одной линии фронта, но они никогда в душе не могут быть врагами, с моей точки зрения, потому что они очень близки по духу друг к другу. Мы видим в истории много примеров таких. Екатерина II, которая, скоро у нее будет юбилей, 300 лет, которая, да, она была немкой. Мы видим, что представители династии в Германии, они искренне поддерживают связь с Россией. Это и Александр фон Бисмарк, потомок Отто фон Бисмарка. Это и представитель Ангельцербского дома, который вот относительно недавно, в ноябре прошлого года, он был на Екатерининском форуме и очень позитивно и оптимистично говорил о диалоге между нашими государствами. Для меня, наверное, самое страшное было бы, это если бы третьим удалось снова втянуть нас в военный конфликт. Поэтому в наших руках, как простых немецких граждан, так и простых российских граждан, это не допустить этой эскалации.
1: Какую роль для тебя играет вера? Вот знать огромное количество вещей, видеть своими глазами и не перегореть.
0: Но вера для меня — это все-таки фундамент для консолидации общества, как российского, так и немецкого. Поэтому в любых своих решениях, которые, может быть, даже не всегда идут на пользу мне самой, мне лично, я опираюсь на веру, на то, что подсказывает Библия, на то, что подсказывает мой духовник. И я понимаю, что если бы люди больше обращались к своим корням, к своей вере, то, наверное, этих конфликтов всех можно было бы не просто избежать. Мне кажется, они бы не взрастали. Поэтому, когда очень тяжело в жизни, вера — это то, что нас ведет, то, что нас спасает. И мне хочется, чтобы люди все больше и больше обращались к Богу. Тогда не нужно не бояться, не опасаться за будущее наших детей. Особенно как родители, мы всегда в первую очередь думаем о том, какое государство мы оставим следующему поколению и кого мы взрастим, кому мы передадим это государство. И здесь очень важно, чтобы наши дети строили, консолидировали свое общество на твердом фундаменте, на четком понимании того, кто они есть, что такое хорошо, что такое плохо. А это все прописано в Библии.
1: Там это понимают. То, что у нас здесь, мы сейчас повернули в сторону традиционных ценностей и начали туда идти, это ясно. Нам еще предстоит большой путь. Мы далеки от того идеала, на который замахнулись, да, и который декларируем своим идеалом, но мы хотя бы движемся в правильном направлении. Там это понимают.
0: Андрей, я думаю, что вера – это не цель, вера – это путь. Это путь, который Россия, и тут, как бы это сейчас странно ни прозвучало, наверное, благодаря СВО произошло какое-то переформатирование общества. Люди начали больше понимать, для чего это вообще все, для чего нужно спасать традиционные ценности, почему это важно. В Европе, к сожалению, и вот здесь мы можем опять вернуться и к армии, мы видим все чаще, что даже в рядах Бундесвера делается ставка не на военную мощь, хотя Писториус о ней постоянно твердит, а на толерантность внутри Бундесвера, что разрешается служить трансгендерам или людям, которые еженедельно меняют свой пол, и ты уже не знаешь, как к нему обращаться, госпожа или господин. Да, если это офицер, то к нему нужно обращаться по его полу. Я думаю, что в Европе Европа еще не доросла до этого. Мы видим иногда мелкие ползновения. Вот в Гамбурге, например, сейчас относительно спокойно в Российской Православной Церкви. Но мы видим периоды, когда эти нападения настолько сильны, что служба в храме может проходить только под защитой полиции. Любой верующий человек, если он искренне верующий человек, он не только верит в своего Бога, ходит в свой храм и молится, но он и молится за людей другого вероисповедания. Потому что нельзя, так сказать, человека притеснять только по его религиозным каким-то представлениям. Даже если его вера не совпадает с моей или его мнение не совпадает с моим, то он имеет право на это мнение, да? И я считаю, что мой долг, моя задача за него молиться, чтобы он стал на путь истинный, как с его мнением, так и с его верой, и указывать ему, так сказать, только исключительно как православный человек на свою точку зрения в этой ситуации. И поэтому, ну, я надеюсь и молюсь за Европу, чтобы она вернулась к вере и вернулась к Господу.
1: Ольга Петерсон. Самая русская немка из всех, что я знаю. Наша сестра во Христе. Замечательный получился разговор. Очень глубокий. Есть пища для размышления для каждого из нас. Это программа «Консерватники». Меня зовут Андрей Афанасьев. Рядом Роман Антоновский.
2: До новых встреч.
1: Берегите себя, любите Россию.

0: Консерватники. Радио России. Театр Радио России представляет.
1: Лучшие вальшины командира роты у меня в полку нет.
0: К столетию Бориса Васильева. Радиоспектакль «Неопалимая Купина».
2: Иди учиться, Иванщина. Демобилизуют не сегодня, так завтра. И куда ты тогда?
3: Строить, товарищ майор.
0: История о послевоенной судьбе женщины-фронтовика. Антонина Иванщина прошла Великую Отечественную войну. Однако даже после победоносного мая она продолжала служить.
4: Трудно.
3: Не труднее, чем воевать, справимся.
4: Не скажи.
0: Слушайте радиопостановку «Неопалимая Купина» по будням в 14.10 по Москве и в 13.10 по времени Калининграда. Самый узнаваемый музыкальный инструмент Кавказа.
5: Я бы сказал, что дудук – это слезы землян. Это инструмент родом из Армении, он корнями из армянских сердец происходит. Но, как и любое искусство, оно всеобъемлющее, оно планетарного масштаба.
0: Музыкант Аргишти Арутюнян. В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15.10 по Москве и в 17.10 по времени Салехарда.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Необходимо свести к минимуму последствия террористических ударов по объектам инфраструктуры России. Поставки топлива в Крым будут вестись и по земле, и по морю. Безопасность России и ее граждан будет обязательно обеспечена. Далее подробно. Владимир Путин провел совещание по вопросам обеспечения топливом внутреннего рынка. Президент заявил, что запасы бензина в России составляют 1 миллион 700 тысяч тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. И подчеркнул, что частные топливные компании показывают себя надежными партнерами государства в текущей ситуации. Стабилизация отечественного топливного рынка зависит от принятия системных мер. Необходимо нарастить производство топлива и удержать экономически обоснованные цены на него, заявил глава государства. Путин отметил, что на сегодняшний день максимально используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, а также задействован потенциал малых и средних НПЗ. Кроме того, перенесены плановые ремонты таких предприятий, а текущие проводятся в сокращенные сроки.
2: Особо отмечу, что в сложившейся ситуации ведущие, в том числе частные компании, показывают себя как надежные партнеры государства. Возникающие неординарные задачи решаются, причем решаются четко, оперативно, грамотно, в интересах страны и наших граждан. Добавлю, что на внутренний рынок поступили ранее накопленные объема топлива. Но несмотря на то, что мы начали использовать запасы, в настоящий момент резервы бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года. И здесь нужно и дальше действовать взвешенно и, безусловно, аккуратно. Вот по справке, которую Минэнерго представила, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. Но есть небольшое снижение, всего 4%. Кроме того, в интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива. Я знаю, что сейчас мы будем обсуждать, могут подниматься вопросы о возможном затоваривании, но вот мы для этого и собрались, чтобы предупредить все шаги, которые, в общем, нам не нужны, нам проблемы дополнительные не нужно создавать сами себе. Ну вот поэтому по этим вопросам мы поговорим.
1: Президент заявил, что необходимо свести к минимуму последствия террористических ударов по объектам инфраструктуры России. Правительство создало специальный штаб для оперативного отслеживания ситуации с топливом на внутреннем рынке. Он работает круглосуточно. России нужно быстро и существенно нарастить наиболее необходимые средства ПВО для прикрытия объектов инфраструктуры, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. «Все эти средства есть. Вопрос в масштабах производства», – отметил он.
3: Здесь есть несколько задач, которые мы должны решить. Мы сейчас с коллегами обсуждали это. Первая задача – это быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО. Постоянно совершенствовать их в соответствии с потребностями ведения боевых действий, прикрытия соответствующих объектов с учетом того, что применяется противникам, с учетом того, что им передают из той же Европы новые беспилотные летательные аппараты с новыми технологиями. Все эти средства защиты у нас на самом деле есть. Вопрос скорости наращивания их производства и поставки в войска, либо для прикрытия объектов критически важной инфраструктуры. Понятно, и что нужно делать для того, чтобы обеспечить нормальное снабжение, избавиться от этого временно возникшего дефицита. Это нужно быстрее выходить из ремонтов, наладить необходимый объем импорта и, как я уже сказал, прикрывать эти объекты надежно. Необходимо также слаживание работы всех уровней и структур, участвующих в отражении атак беспилотных летательных аппаратов и ракет на нашей инфраструктуре и, самое главное, людей. Главная задача здесь – защита людей, гражданского населения. Минимизация ущерба для экономики, для отдельных отраслей производства, для промышленности. Как я уже сказал, ущерб есть, но все поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят. Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности.
1: Дефицит топлива в России не критичен, заявил Владимир Путин. Президент сообщил, что поставки топлива в Крым будут вестись и по земле, и по морю.
3: В Крыму сейчас запас нескольких дней, но потребности будут обеспечены. И мы будем наращивать и по земле эти поставки, и по морю. И уверен, что эта задача будет решена.
1: Россия справится со всеми вызовами, включая террористические атаки киевского режима. Об этом заявил Владимир Путин на съезде единороссов в Москве. Президент подчеркнул, что безопасность России и ее граждан будет обязательно обеспечена.
4: Да, мы видим проблемы, мы их осознаем, реагируем, но обязательно обеспечим и безопасность страны, и наших граждан, неприкосновенность российских рубежей на долгую историческую перспективу. Именно к этому мы и стремимся. Безусловно, справимся со всеми вызовами, которые сегодня стоят перед нами, включая террористические атаки по нашей территории, по объектам инфраструктуры. И, конечно же, решим задачи внутреннего развития. Прежде всего, в области демографии, сбережения наших традиционных ценностей, повышения качества и уровня жизни во всех регионах нашей огромной страны.
1: Владимир Путин заявил, что весь народ России поддерживает ее героев, верит в российскую армию и флот. Глава государства подчеркнул, что герои спецоперации являются подлинной элитой. Они должны продолжить служить России в гражданских сферах. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Самарские «Крылья Советов» сыграли в ничью с нижнекамским «Нефтехимиком» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 1-1. У «Крыльев» отличился Сергей Бабкин. Россиянка Надежда Трифонова завоевала серебряную медаль в прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште. Еще одна россиянка, Виктория Казанцева, заняла четвертое место. Александр Степанов стал победителем в спринте на выбывание на дистанции 3 километра и завоевал третью золотую медаль на чемпионате России по плаванию на открытой воде, который проходит в Пензенской области. Ранее Степанов также победил на дистанциях 5 и 10 километров. Второе место в спринте на выбывание занял Михаил Жихарев, третьим стал Владимир Иванов. У женщин победу одержала Ксения Мишарина, второй стал Александра Хайлова, третий – Екатерина Сорокина. Краснодарский «Локомотив Кубань» и американский центровой Винс Хантер договорились о прекращении срока действия контракта, сообщается в телеграм-канале баскетбольного клуба. Хантер присоединился к «Локомотиву Кубани» в августе. Его соглашение было рассчитано на один год с опцией продления на аналогичный срок. В сезоне 2025-26 американец принял участие в 53 матчах, в среднем набирая 11 очков за игру. Вместе с клубом он завоевал бронзу единой лиги. Британский пилот «Мерседеса» Джордж Рассел выиграл гонку 8-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии. Вторым стал нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен, третьим – итальянец Кимми Антонелли из «Мерседеса». Рассел выиграл вторую гонку в текущем сезоне. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Сегодня, в понедельник, 29 июня, в Хабаровске плюс 24, плюс 26, переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. В Мурманске плюс 14, плюс 16, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Калининграде плюс 29, плюс 31, малооблачно, без осадков. В Уфе плюс 19, плюс 21, переменная облачность, кратковременный дождь. В Нижнем Новгороде плюс 21, плюс 23, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 22, плюс 24. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Днем в столице плюс 23.

0: Радио России. Музыка.
1: Фолк-альбом. Радио России.
2: На календаре конец июня. Лето радует буйством красок. Но солнце уже постепенно забирает у нас лишние минуты света и держит курс на осень. Впереди жатва, сбор урожая и народные песни, сопровождающие трудовые летние будни. Но это все в будущем, пусть и близком. А что такого яркого, запоминающегося на уходящей неделе первого летнего месяца было в мире традиционной музыки? Событий много. Вот лишь несколько наших акцентов. 21 июня в Якутии встретили Новый год Исах. 23 июня отпраздновали Международный день балалайки. 24 июня – День Чувашской Республики. Но главное событие – это, конечно же, третья детская фольклориада в Уфе. Она только что завершилась. И еще одно событие мы приберегли для вас, друзья, на самый конец выпуска. У микрофона Людмила Осипова, за режиссерским пультом Наталья Замиралова. Начинаем листать фолк-альбом «Радио России». И первая его страница – детская фольклориада. Мы ждем днями из Уфы сюжет из первых рук. А пока музыка и официальные данные Министерства культуры России – более 1000 участников из 80 регионов, 78 творческих коллективов и 8 солистов, которые осваивают фольклорные традиции своего края. И кто же эти участники? Ну вот, например, заслуженный коллектив народного творчества, ансамбль танца «Рапсодия» из Луганска, Ариадна Шестопалова из города Суджа, Курской области. Солистка детского образцового коллектива «Беседушка» Ульяна Глинина от Челябинской области. Ансамбль «Гяман» из села Аянка, что на границе Камчатского края и Чукотского автономного округа. Детский этнографический ансамбль «Тиргукысы» «Птенцы» из Псковской области с обрядами и песенным наследием финно-угорского народа сету. Фольклорный ансамбль «Черпачок» из Улан-Удэ с традиционной культурой семейских Забайкаля и многие-многие другие. Ну а сейчас мы хотим представить вам народный вокальный ансамбль бурятской песни «Наранай Туя» в переводе «Лучики солнца». Это очень известный творческий коллектив из поселка Усть-Ордынский Ихирит Булагатского района Иркутской области. Один из участников детской фольклориады в Уфе –

0: 21 июня в Якутии празднуют свой традиционный Новый год. Но все это растягивается на несколько недель. Проводится обряд очищения и благословения. Тысячи людей встречают солнце, вставая в общий якутский хоровод. Проводятся спортивные состязания. Рассказывает Александр Белицкий.
1: Исэх Туймады – якутский Новый год. Слово «исэх» дословно можно перевести как «изобилие». Этот праздник объединил и торжество возрождения природы, и поминовение предков, и жертвоприношения. Гадания, скачки, многодневные костры, окропление кумысом огня и травы, символизирующее рождение Вселенной и человека. Кстати, жертвоприношения абсолютно бескровные. Чтобы божества Аги принесли народу процветание, на волю выпускали белую лошадь. У многих народов значительный праздник объединяет людей в большой хоровод. Апофеоз якутского новогоднего праздника – Соохай. Хоровод, символизирующий жизненный круг. Участники танца в неторопливом темпе двигаются в направлении движения солнца, как бы благодаря его за тепло и свет. В якутском хороводе есть главное действующее лицо – ведущий, который поет песни и возводит хвалы происходящему вокруг. 10 лет назад Соохай побил мировой рекорд и даже был внесен в книгу Гиннесса. Было зафиксировано 15 тысяч участников грандиозного хоровода.

Народный ансамбль танца «Эркен». Вы только что слышали фрагмент народного праздника. Эсэх Туймады – крупнейшее культурное событие Республики Саха-Якутия. Эсэх являлся своеобразной границей между старым и новым, прошлым и будущим. Поет Саина, танец солнца.

три струны. Всего только три струны и маленький треугольный инструмент. Но это наша гордость, наша родная национальная гордость. Об этом писали в 1909 году в издании «Обозрение театров». 23 июня – Международный день балалайки. Первое упоминание о балалайке мы встречаем в памяти из стрелецкого приказа в «Малороссийский приказ». Этот документ датирован 23 июня 1688 года. Сегодня балалайка – самый известный русский народный музыкальный инструмент, один из главных символов нашей страны. В связи с этим праздником вспомним Василия Андреева, создателя и руководителя первого великорусского оркестра. Зимой исполнилось 165 лет со дня его рождения. Солист Его Императорского Величества Василий Васильевич Андреев был родом из Бежецка, Тверской губернии. Отец – купец первой гильдии, мать происходила из дворян. Андреев сам выучился игре на народных инструментах. Решающее влияние на формирование его, скажем так, отношения к народной музыке оказал балалайчник-самородок Антип, которого он услышал в 1883 году в своем имении. Василий Васильевич Андреев освоил балалайку уже как профессионал и стал выступать в салонах. Его обожали в высшем свете и тихо подсмеивались над ним, мол, аристократ, а играет на мужицком музыкальном инструменте. Но ведь это именно он, Андреев, сконструировал хроматическую балалайку и ее разновидности – пикколо-приму, альт, басовую. И это он написал учебник «Школу для балалайки», организовал студию и кружок любителей, наконец, создал великорусский оркестр, в который были добавлены гусли, домры. Сейчас прославленный коллектив носит его имя – Государственный академический русский оркестр имени Андреева. Василий Васильевич Андреев мечтал, чтобы балалайка была в каждом доме. В начале 20-го столетия, благодаря его усилиям, было налажено массовое производство. Появились целые династии мастеров. Балалайку мог купить за 5 копеек любой крестьянин. В современной России более 100 оркестров народных инструментов. Мечты мастера сбылись. Звучит вальс-экспромт Василия Андреева, дирижер Дмитрий Хохлов.

0: 24 июня отмечался День Чувашской Республики. Государственная телерадиокомпания «Чувашия» подготовила специально для слушателей нашей программы большой сюжет о традиционной музыкальной культуре своего края.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели фолк-альбома «Радио России». У микрофона музыкальный редактор «Радио Чувашия» Елена Порфирьева. Я также хочу поприветствовать вас на родном чувашском языке. Сывлах сунат прасереборнеде. И сегодня я бы хотела вам рассказать про музыкальную культуру Чувашии. В частности, мы поговорим о музыкальных жанрах и национальных инструментах. Чувашский народ любил петь. Сначала по звукам сырнай, кесле, шобар, а потом по мотивам гармонии. Одна из частей фольклора – народные песни. Передаваясь из поколения в поколение, они хорошо сохранились до сих пор. В них мудрость чувашского народа, богатство, радость и печаль. Одним словом, судьба народа за многие столетия. И как же прекрасно звучат чувашские фольклорные песни в современной обработке. И сейчас предлагаю послушать чувашскую народную песню «Шангар-шангар-шив-юхать» в исполнении ансамбля «Щавал».

Музыка звучала у Чувашей и при радостных событиях, и при постигшем человека горе, и в минуты глубокого раздумья, и в часы общего веселья. Песня часто исполнялась в процессе труда, мужчинам во время поднятия или передвижения тяжестей, валяния сапог, плетения лаптей и корзин, женщинам в процессе изготовления пряжи, тканья, вышивки. Большинство чувашских песен приурочено к тем или иным обрядам и праздникам. Такие песни называются обрядовыми. И именно такие песни у чувашей делятся на жанры. Обрядовые песни распадаются на два цикла – календарные и семейно-бытовые. Календарный цикл соответствует годовому кругу занятий земледельцев. Основные жанры песен в нем, например, календарное событие Монгун, праздник весеннего равноденствия, где проводились обряды поминовения и пели Монгун-Юрызем, пасхальные песни. Следующее событие, к примеру, Уяв-Чинче, праздник созревания растительности. Во время этого календарного события водили хороводы, молодежь играла в игры и пели Уяв-Вая-Юрызем, то есть игровые и праздничные песни и так далее. Семейно-бытовой цикл составляет обряды по случаю рождения ребенка, свадебные обряды, обряды проводов рекрутов, похоронные обряды. И, естественно, каждый обряд сопровождался смысловыми песнями. Обрядовые и лирические песни древнего происхождения, наигрыши на старинных музыкальных инструментах составляют ядро чувашской музыкальной культуры, ее классику. Именно в них сформировалась система художественных выразительных средств, объединяемая понятием традиционного стиля чувашской народной музыки. Ну а сейчас остановимся на музыкальных инструментах чувашей. К настоящему времени выявлено и установлено более 50 наименований чувашских народных инструментов, которые в той или иной форме применялись при исполнении различных ритуалов, на праздниках, в детских играх. Среди них есть духовые, струнные, мембранные, самозвучащие инструменты. Прекрасный знаток чувашского быта и культуры Николай Никольский отмечал: «Инструментальная музыка чуваш более разновидна, чем у других народностей Поволжья». Для изготовления музыкальных инструментов мастера использовали древесину, кость, глину, шкуры, гусиные перья, растения. Струны делали из конского хвоста, так как это самые длинные волосы животных, а также из бараньих сухожилий. При проведении семейно-бытовых и календарно-земледельческих обрядов эти инструменты выполняли обрядово-магические функции. Владеющий искусством игры на музыкальных инструментах почитался за способность подчинять людей необъяснимой власти звуков своего инструмента. Некоторые музыкальные инструменты использовались и в прикладных функциях. Сигнальные функции выполняли рог, труба, колокол, колотушки ночных сторожей. Отдельно мне бы хотелось рассказать вам про уникальный чувашский духовой язычковый музыкальный инструмент – шобар, балынка-пузырь. Давайте послушаем, как он звучит. «Вояке-ви» – мелодия для игр. Играет на этом инструменте заслуженный работник культуры Чувашской Республики Виталий Адюков. Хотя нет, считают, что на этом музыкальном инструменте не играют, а говорят. То есть говорят посредством музыкального инструмента.

0: А теперь подробнее изучим музыкальный инструмент шобар. Этот инструмент – одна из двух разновидностей волынки, наряду с сорной, бытующих у чувашей. Инструмент состоит из бычьего пузыря и нескольких металлических трубок. На нижний конец этих трубок одет коровий рог, и при игре пузырь сжимается локтями рог. Существует несколько вариантов обработки пузыря при изготовлении шобар. Например, сначала мочевой пузырь валяли в просеянной золе, потом на несколько дней клали в кашицу, которая состояла из кислого молока и муки. По другому варианту пузырь держали в соленой воде, потом помещали его в кашицу. В любом случае пузырь должен был быть очищен от жира. В процессе очистки время от времени его промывали и проверяли, надувая. Иногда через каждые 2 часа. В надутом виде пузырь слегка подсушивали, обваливая в мелу, разминая, а после держали в течение часа в соленой воде. Готовый пузырь должен был быть прочным и эластичным. Если эластичности недостаточно, то перед игрой пузырь смазывали масляным раствором. Вот какая интересная технология. Значение инструмента, судя по описанию из литературы XIX века, было очень велико. Как я уже отметила, этот инструмент обладал магической силой. Он употреблялся в различных обрядах, в обряде изгнания бесов, на поминках и других. На этом инструменте играли только мужчины. Музыкант шобаржа, пузырщик, считался человеком необыкновенным, наделенным способностями связываться с потусторонними силами. Про пузырщиков говорили, что они колдуны, чальеище или тухатмаш. Считалось, что музыкант шобаржа мог наслать бурю, разорение хозяйства и даже смерть. Инструмент употреблялся в различных обрядах. В обряде изгнания бесов, обряде вирем-сирень, общий сельский обряд очищения, щимек. Его можно было видеть на молениях кереметь, во время заклания жертвенных животных. Шобар активно использовался в обрядах похоронно-поминального цикла, как щимек и юба, где люди плясали и на кладбище. По их понятию, кто и сродни умершего не веселится и не пляшет под музыку, тот непременно скоро должен умереть. Отсюда во избежание близкой смерти всякий, несмотря на слезы и плач, неизбежные и должны при воспоминании умерших непременно веселиться и плясать под игру скрипки и волынки. Говорили, что под музыку шобар невозможно устоять от пляса, поэтому высказывание «возможно ли так плясать от одной игры на шобар?» по крайней мере, намек на плясовой ритм мелодии этого инструмента. Большую роль играл пузырь на свадьбах, где его звуки иногда сопровождали выход невесты, встречу свадебного поезда и в особенности пляски. Считалось, что его присутствие на свадьбе, игра на инструменте очищали происходящее, защищали молодых от нечистых сил, от вредного и какого-либо враждебного вмешательства. Пузырь был очень удобным, хранили его в ненадутом положении, что позволяло игрокам носить волынку за пазухой, так как был небольшого размера. Во время гонений на волынщиков, проходивших во многих странах, чуваши показали себя наиболее хитрыми и неистребимыми защитниками своего инструмента. Из-за волыночных репрессий в мире сохранилось мало старинного инструмента такого рода, а чуваши смогли сохранить этот инструмент. Несомненно, что такая богатая и разнообразная музыкальная культура чувашей, в том числе и инструменты, не могли бы сохраниться, не имея своим надежным фундаментом старинные традиции, идущие из глубины веков. В нынешнее время мастеров, которые изготавливают и умеют играть на чувашских музыкальных инструментах, к сожалению, становится меньше. Но все же есть люди, которые сохраняют и возрождают ушедшие в историю инструменты.
1: Отправляемся в странствие за народной музыкой вслед за Сергеем Николаевичем Старостиным. У него для вас, друзья, как всегда, эксклюзивный материал.
2: Странствие с Сергеем Старостиным.
3: Сегодня у нас необычный выпуск. Чем он необычен? Ну, во-первых, мы с вами подышим алтайским воздухом чистейшим. Во-вторых, мы с вами встретимся с коллективом из города Новосибирска, то есть из сибирского города, который будет петь калужские песни. Но на самом деле эти калужские песни существуют и сегодня в Сибири. И в Сибири можно записать калужских переселенцев, потому что, как вы понимаете, весь сибирский регион, как, впрочем, и уральский, это переселенческий регион. Туда переезжали целыми деревнями из разных регионов России, с юга, с севера, с запада, селились и каким-то чудом сохраняли свои песни. Несмотря на то, что окружение было самое разное, и в окружении пели тоже разные песни, да, но вот они донесли через несколько веков до нас вот эту какую-то первозданность тех песен, откуда они были привезены, где они были рождены. У нас в гостях сейчас замечательный коллектив «Череда», художественным руководителем которого является Александр Яшин. Саш, ну, во-первых, представь всех своих замечательных исполнителей и немножко переселенческой традиции.
4: Ну, наш коллектив образовался в 2023 году. В составе его музыканты и не музыканты, специалисты по традиционной народной культуре. Ну, я так по порядку буду. Наш студент-этнограф Дмитрий Косько, Александр Сакмаров, тоже специалист, но он специалист в сфере реабилитационных различных технологий и тоже очень много, давно всякие разные песни пел в разных тоже коллективах. Потом у нас Татьяна Юрьевна Куликова, специалист по традиционному народному костюму, много экспедиций за плечами. Ольга Карасева, тоже много экспедиций, специалист по этнопедагогике.
3: Ну и несколько слов на переселенческой традиции, почему именно вы зацепились, я не знаю, ухом

0: А свою умерять.
1: Удивительное дело, я же много слышал сибирских песен, но вообще сибирский стиль пения, он мне знаком хорошо, он такой въедливый. Но ничего общего с Сибирью это вообще не имеет. Хотя эти песни живут в Сибири, да, но звучат они совершенно не по-сибирски, а звучат они как-то вот так прямо первично, практически по-калужски. Давайте дальше продолжим путешествие. Что споем?
2: Ну, давайте какую-нибудь веселенькую, да? Заграю скрипицу, сыграем. Это карагодная песня.
3: Это курский карагод.
2: Да, это курско-калужский такой. Это село Кочки Качковского района, там тоже и курские, и орловские, и калужские. Они все взаимно друг на друга влияли. Карагод. Заиграю скрипицу, его водят, ну, он круговой, все скачут, пляшут в нем.

0: Вот это да, вот это карагод настоящий. И скакали, наверное, по нему.
1: Скакали.
0: Еще
1: скакали,
0: как.
1: Скакали, мужики, да, подпрыгивали, да, брали девчонок на руки, подкидывали. Это скакали, это весь...
0: Типичный такой, да, вот смесь какая-то. Да. По форме немножко напоминает западно-русские, даже какие-то брянские
1: хороводы. Да, да, типа, да, брянско-курское пограничье. То есть, ну, там, интересно же, границы губерний при царе, они были маленько другие, при Российской империи они были маленько другие. Поэтому, когда люди перемещались, у нас бывают такие даже споры с коллегами, что-то они говорят, это белорусские переселенцы. Мы говорим, подождите, Черниговская губерния современная сейчас — это Брянская область. То есть это не могут быть ни белорусские, ни украинские переселенцы, потому что вот люди, которые вот переселились, они по диалекту, по всему, это вот она, Брянская область, ничего с этим не сделаешь, она такая. Мы смотрим и на те карты, и на эти, как бы сравниваем, смотрим, узнаем, откуда что получилось.
0: Что еще споем?
1: Когда Марюшку любил, я счастливый был. Это тоже село Красная Сибирь, Качковского района. Мы, ну, как любой нормальный этнографический ансамбль, сидим на 2-3 селах и как бы сильно туда-сюда не ходим, потому что очень много материала.
0: Углубляетесь.
1: Да, и то есть на самом деле задача-то наша понять вот это, а записей очень много, помимо этих сел. И именно поэтому мы не бросаем заниматься вот этой традицией. То есть, казалось бы, можно спеть там 20 песен из села и забыть, собственно, это все. И петь всю жизнь только его. А у нас очень много таких сел, где вот это есть. Ну, давайте мы сыграем, когда Марюшку любил. Тоже дорожная песня.

0: Отлично. Спасибо коллективу «Череда». А мы еще продолжим встречу в следующих странствиях.
1: «25 июня был Всемирный день Битлз. Александр Маточкин перепел на свой лад песню «Мишель». Маша, душа, да чего ж ты, девка, хороша? Ой, Маша!» Программу подготовила и провела Людмила Осипова, режиссер Наталья Замиралова.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин заявил о необходимости быстро нарастить производство средств ПВО. Вооруженные силы России поразили пункт управления дронами ВСУ на Запорожье. И в России могут расширить национальный режим на гранит, стекло и керамику. Все подробности далее. России необходимо наращивать производство средств противовоздушной обороны. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину. По его словам, все эти средства есть. Вопрос в масштабах производства.
2: Понятно, и что нужно делать для того, чтобы обеспечить нормальное снабжение, избавиться от этого временно возникшего дефицита. Это нужно быстрее выходить из ремонтов, наладить нужный, необходимый объем импорта и, как я уже сказал, прикрывать эти объекты надежно. Необходимо также слаживание работы всех уровней и структур, участвующих в отражении атак беспилотных летательных аппаратов и ракет на нашу инфраструктуру и, самое главное, людей. Главная задача здесь – защита людей, гражданского населения. Минимизация ущерба для экономики, для отдельных отраслей производства, для промышленности. Как я уже сказал, ущерб есть, но все поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят. Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности. Что касается поставок энергоносителей в Крым, ежемесячная потребность, министр мне докладывал, ежемесячная потребность 70 тысяч тонн. В Крыму сейчас запас нескольких дней. Но потребности будут обеспечены, и мы будем наращивать и по земле эти поставки, и по морю. Уверен, что эта задача будет решена.
1: По словам президента, удары украинских войск по гражданской инфраструктуре преследуют не только военные, но и политические цели. Киев таким образом пытается посеять панику и расколоть российское общество, а также добиться паузы в наступлении нашей армии на линии боевого соприкосновения. Также Владимир Путин рассказал, что контакты с украинской стороной продолжаются и есть новые предложения по переговорам о завершении конфликта. Первая инициатива Киева касается прекращения ударов вглубь территории с обеих сторон. Российские ответные удары по объектам на Украине гораздо более мощные и наносят серьезный ущерб противнику, поэтому мотивы подобных просьб очевидны.
2: Еще одно предложение – ограничить боевые действия, прошу внимания, только 4 территориями. То есть проводить боевые действия только в Херсонской области, Запорожской области, Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике. А на всех остальных территориях боевые действия прекратить. Тоже понятно почему. Потому что это даст, если мы пойдем на это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской области, а также с некоторых участков госграниц. И перебросить эти подразделения в 4 вышеназванных региона. В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагает, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит. Хотя мы внимательно относимся, я говорю сейчас без всякой иронии, к каждому предложению, которое поступает с той стороны.
1: Владимир Путин заявил о возможности проведения российско-украинских переговоров в Минске, подчеркнув готовность белорусского лидера Александра Лукашенко поддержать мирные инициативы. Операторы дронов Добробата Барса-22 ударом молнии поразили украинский пункт управления БПЛА в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. В ходе воздушной разведки военнослужащие 55-й дивизии морской пехоты группировки «Восток» выявили замаскированный объект противника. Также в Запорожской области были обнаружены и ликвидированы скопления живой силы и опорный пункт ВСУ в лесополосе. В то же время, по данным оборонного ведомства, ВСУ отступили из городской застройки Константиновки. Артиллеристы группировки войск «Южная» уничтожают противника, который пытается закрепиться в пригородах. США и Иран, как ожидается, продолжат технические переговоры по всем направлениям заключенного ранее меморандума о взаимопонимании, утверждает агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника. По данным Axios, США и Иран планируют провести 30 июня в Дохе переговоры по Ормузскому проливу. Также стороны условились о прекращении обстрелов друг друга. На выходных страны обменялись ударами. Центральное командование вооруженных сил США в ночь на воскресенье подтвердило удары по Ирану в ответ на якобы атаку по коммерческому судну в Ормузском проливе. Позднее иранские военные нанесли удары по нескольким местам дислокации вооруженных сил США на Ближнем Востоке. Сверхлегкий самолет упал в Волосовском районе Ленинградской области. Погиб человек, сообщили в пресс-службе МЧС по региону. По предварительным сведениям, пилот совершил аварийную посадку. В СКР сообщили, что на место крушения сверхлегкого самолета были направлены следователи. Проводятся первоначальные следственные действия. В России могут расширить национальный режим в госзакупках на границ стекло и керамику. Это решение позволит отдавать преимущество отечественной продукции и товарам из стран ЕАЭС, сообщают «Известия» со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии. В Минпромторге подтвердили изданию, что совместно с профильными отраслями прорабатывают возможность таких нововведений. Необходимость меры обсуждается на фоне снижения производства строительных материалов, пишет газета. Согласно документу, в 2025 году выпуск такой продукции в России сократился на 8,3%. По совместному прогнозу Минпромторга, Минстроя и Минтранса, в 2026 году спад при базовом сценарии может составить 6%, а при рисковом – 22%. Жители Германии переходят на ночной образ жизни из-за аномальной жары, которая парализовала жизнь в крупнейших городах страны, сообщает газета Bild. По данным издания, в минувшую субботу улицы Берлина, Мюнхена, Гамбурга днем практически полностью опустели. Жители предпочитали оставаться в домах из-за аномальных температур. Настоящая активность в городах начала форсироваться лишь с наступлением сумерек, когда жара пошла на спад. Москву и Подмосковье тоже ожидает жаркая неделя. К четвергу температура может подняться до плюс 32 градусов. Об этом сообщили в гидрометцентре. А теплая погода сохранится на протяжении всех рабочих дней. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
3: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российские дзюдоисты Тамерлан Башаев и Адам Сангариев и Эль Старцева завоевали золотые медали на этапе Гран-при в Циндао. В воскресенье Башаев в весовой категории свыше 100 килограммов одержал победу над японцем Хегой Уотой. В весовой категории до 100 килограммов Сангариев победил бразильца Джованни Феррейру. Другой россиянин Идар Бифов в поединке за бронзу одолел Карла Баата из Швеции. У женщин Старцева в весовой категории свыше 78 килограммов одолела француженку Лео Фонтен. Сборная России заняла второе место в медальном зачете, завоевав 3 золота, 1 серебро и 4 бронзы. Первыми стали японцы, тройку лидеров замкнули немцы. Шанхай Шэньхуа разгромил Далянь Инба в матче 16-го тура чемпионата Китая по футболу. Встреча завершилась со счетом 4-1. Шанхай, который возглавляет бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, прервал серию из 7 матчей без побед и с 16 очками занимает 11-е место в таблице чемпионата Китая. Хорватский центровой Лука Шаманича покинул петербургский «Зенит», сообщается на сайте баскетбольного клуба. Причиной ухода 26-летнего спортсмена стало окончание срока действия контракта. Шаманич перешел в «Зенит» в ноябре 2025 года в единой лиге на счету форварда 42 мяча со средними показателями 10,5 очка за игру. Российский форвард «Айлендерс» Максим Шабанов до сих пор не получил контрактного предложения от клуба, сообщают инсайдеры. 1 июля хоккеист станет ограниченно свободным агентом. По информации источников, генменеджер «Айлендерс» еще не принял решение по Шабанову. Нападающий может быть обменен. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 14-16 градусов, облачно, кратковременный дождь. В Архангельске без осадков плюс 19-21. В Петрозаводске плюс 19-21 градус, временами дожди. В Вологде плюс 20-22, малооблачно. В Великом Новгороде плюс 26-28, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге утром дожди, днем без осадков и плюс 22-24. В Москве плюс 21-23, кратковременный дождь. Сейчас в столице плюс 16 градусов, без осадков и безветренно. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Неопалимая Купина. Радиоспектакль по одноименной повести Бориса Васильева. Часть шестая.
1: Слушай, страна! Говорит Севастополь! Говорит Севастополь! Говорит Черноморская крепость Севастополь! Товарищи красноводцы, красноармейцы, командиры, комиссары и политработники, слушайте нашу передачу из осажденного города. Части Красной Армии, морская пехота, летчики, артиллеристы, зенитчики и корабли Черноморского флота ведут упорную борьбу против разбойничьих полчищ фашизма, героически защищая советский форпост на Черном море, славный Севастополь, тысячами фашистских трупов, покрыты подступы к легендарному городу. Севастополь непобедим! Мы говорим из осажденного города, но мы знаем, фашизм будет разгромлен и сметен с лица земли.
2: Ноги отнялись.
3: Ничего, зато усидчивость прибавится. Глядишь, и впрямь книжку закончу.
4: Sie machte sich Mut aus allen Kräften.
5: Она хорохорилась из последних сил. Потеря ног тяжко ударила по ней, прежде всего потому, что сделала ее совершенно беспомощной. Впервые в жизни она зависела от других людей, причем посторонних, какими бы любящими и прекрасными они ни были. Длинными ночами... Господи, она ведь не догадывалась, насколько же бессонная ночь длиннее дня. Слушая тихое посапывание Тонечки маленькой, Антонина Федоровна часами глухо рыдала в подушку. Несколько раз до отчаяния, до приступа физической боли, жалея, что теперь уж навеки лишена возможности подползти к дряхлому комоду. Выдвинуть верхний ящик и достать из-под кучи старых писем, газет и документов безотказный, хорошо вычищенный Вальтер.
6: Ihren hilfsbereiten, gut gewarteten Walter rausnehmen kann.
5: И даже не расслышать выстрела. Она слишком долго воевала, чтобы промахнуться в решающий момент.
6: In diesem entscheidenden Moment das Ziel zu verfehlen.
5: И еще с болью, с горечью, с яростным презрением к себе думала, почему же она не сделала этого раньше, пока еще могла хоть кое-как передвигаться.
3: Надеялась? Она что-то надеялась. А, что вылечит. Что ноги заново отрастут. Что кто-то замуж возьмет. Каракатицу безногую.
7: Нет. Просто дрейфила ты, Тонька.
3: Сознайся же.
7: Просто боялась. До последнего предела ждала да выжидала. Чудо высиживала, дерьмо трусливое. Ну вот он твой предел. Дождалась чуда. А дальше? Что дальше-то? Тимуровцы... С батоном под мышкой.
5: Пока Иваншина не спала ночей, пока терзалась и беззвучно рыдала, привыкая к новому своему положению, Олег тоже ждал. Правда, не по собственной инициативе, а по совету фронтовика-невропатолога, которому сразу же бросился за помощью.
8: Кресло на колесах не проблема. Проблема в том, чтобы она в этом кресле, в ваше отсутствие, к окну не подрулила. Какой у вас этаж? Второй? Ей достаточно.
9: А что делать?
8: Ждать. Просто не торопить событий. Ко всему человек привыкает.
5: Как-то незаметно исподволь, продолжая еще горько размышлять о собственной беде, Иваншина начала все чаще думать о Тонечке маленькой. Она не таила против нее ни малейшей обиды, но, как и в случае с Трошиной, очень хотела уяснить причины, выстроить для самой себя логику девичьего поведения в ту злосчастную ночь. Оказывается, для того, чтобы хоть как-то существовать, ей позарез необходимо было оправдать того, кто послужил вольной или невольной причиной ее несчастья. Понять молодых во что бы то ни стало, постичь причинно-следственную цепочку их поступков, шкалу ценностей, этику поведения – вот какую задачу ставила она без всяких, впрочем, формулировок, потому что и в этом состоянии продолжала ощущать себя командиром и директором, то есть вечно ответственной за чужие грехи.
10: «Тетя Тонечка, доброе утро, я в институт побежала. Ты не сердись, я у Наташки ночевала, а у нее телефона нет».
5: Естественно, она не поверила ни в какую Наташку, не только потому, что имела большой навык школьной работы, а прежде всего потому, что оставалась женщиной и ясно представляла, сколь нуждается в жизненном опыте юная Тонечка маленькая. В том опыте, который не может передать ни мама, ни семья в целом, ибо его приобретают не с чужих слов, а из собственных действий, из личных побед и поражений, удач и неудач. Обычно это происходит среди сверстников, но для Тони этот путь оказался практически исключенным, потому что Тонина мама, Валя Лыкова, ныне Прохорова, была не просто учительницей, но и классным руководителем в той самой школе и в том самом классе, в котором Тоня росла и развивалась, превращаясь из девочки в девушку, согласно всем законам естества.
3: В разведку сбежала. Ну что же, 19-й год девочки. И все естественное прекрасно.
5: Начав с размышлений о Тонечке, Иваншина незаметно перешла на думы о молоденьких девушках вообще.
3: Они такие, они сякие. Длинные волосы, брюки вместо юбок, прочий вздор. А они... Они сегодняшние просто-напросто свободнее нас, вчерашних. Свободнее. Раскованнее. Естественнее. И это мы им дали свободу. Там, на залитых кровью полях Великой Отечественной. А что... Что сказала на том злосчастном педсовете Трошина, когда ее исключали из школы? Мы не другие, мы новые. Понимаете, вы старые, а мы новые. Новые. Кажется, так. Да-да-да-да. Именно так. Мы новые. Абсолютно верно. Они действительно новые. Качественный скачок, оплаченный нашими жертвами. Кровью, болезнями, голодом и холодом всего народа. Вот. Вот что следует непременно проследить в книге. Рост новых людей. Новой поросли нашей страны. А ты о собственном героизме талдычила. К черту! Все переделать заново!
5: Вечером она потребовала бумаги и карандашей. Писала... лежа на спине, и шариковые ручки при этом не работали. И писала, писала, писала, забывая о сне и еде.
11: Пишет!
8: А я что говорил? Теперь смело можете предлагать ей кресло на колесах.
5: Через некоторое время обезножившая Антонина Федоровна получила каталку, дававшую ей хоть какую-то возможность не только перемещаться, не только хоть как-то обслуживать себя, но и в меру сил помогать стихийно сложившейся коммуне, когда уже не могла писать от усталости. И возможность эта появилась в то время, когда все мысли о Вальтере в комоде уже были передуманы, пережиты и отброшены навсегда. Антонина Федоровна Иваншина, покопавшись, вновь отыскала в себе силы и смысл жить дальше.
11: Вот тебе персональная машина, тетя Тоня.
5: Современная идиллия. Нежно и уважительно относясь друг к другу, пять человек жили воистину душа в душу. Хотя на все пять душ имели две комнаты со столь крохотной общей площадью, что жить можно было только плечо к плечу, только постоянно ощущая друг друга локтем, помогая друг другу и уважая друг друга. Почти повсеместно изжившее себя братство коммунальных квартир существовало в самом центре областного города, на втором этаже деревянного дома, кое-как отремонтированного саперами в победном 45-м. Насколько бы ни прекрасно рисовалось это коммунальное братство, люди жили в постоянно напряженном поле. Ибо келий было всего две на пятерых, а человек нуждается в одиночестве куда больше, чем в компании, даже если компания – это почти родная семья. Вот почему Олег все чаще и чаще начинал разговоры о переселении, которых Антонина Федоровна не просто избегала, а очень боялась и, отшучиваясь, сколько могла, уходила. То есть уезжала к себе, когда иссякал запас юмора. И там, за закрытой дверью, часто плакала, давясь слезами и не решаясь громко вздохнуть. И Алла всегда недовольно выговаривала Олегу.
12: Не смей ее обижать, слышишь?
11: А жить-то как? Ну как, ну объясни.
12: Да уж как-нибудь, только не за чужой счет. Ведь пропадет она без нас, Олежка, пропадет.
11: Вот я и бьюсь над тем, чтобы вместе с нею. У юристов был, в горосполкоме интересовался. Обещают, ну, либо ждать неизвестно сколько, либо микрорайон, куда один трамвай 2 часа ходит. Тебя устроит трамвай, а? А садик для Валерика? А работа твоя и моя? Или ее тоже на микро сменим? А телефон? Ну и, наконец, мелочи жизни, врачи, поликлиника, медпомощь без всякой волокиты, аптеки, т.п. и т.д. Стало тете Тоне хуже? Гарантия, что через 10 минут неотложка примчится, потому что тут ее все знают. А в том микрорайоне кто к ней примчится? Ну, кто примчится к ней? Участковый врач на попутном самосвале?
12: Все-таки надо подумать, Олежка.
11: Да я и думаю. На углу Гвардейской кирпичный домище строят. Видела?
12: Угу.
11: Первая категория по спецпроекту, я узнавал. Но шансов попасть туда у нас нет, потому что радиозавод для себя его строит, для своих работников. Вот если бы землетрясение случилось, рухнули мы, тогда другое дело. Тогда по линии несчастного случая. Четырехкомнатную, понятно, не дадут. Но там и трехкомнатные, как две наших.
12: Да?
11: С холлом, со встроенными шкафами, да. Кухня 12 метров. Две лоджии. Хоть на велосипеде гоняй.
5: Он словно готовил ее к чему-то. Она считала, что готовит он ее к неминуемому расставанию. И рыдала ночами. Гибелью считала она это неминуемое расставание. Смерть оно для нее было подобно. И беспомощная Иваншина страдала беспомощно и невыносимо. Настолько невыносимо, что однажды ночью подъехала на своем заботливо смазанном и абсолютно беззвучном кресле к комоду, вытянула верхний ящик, нащупала под газетами «Вальтер» и осторожно достала его.
4: Да, ist er. Вот он. Der Erlöser. Спаситель. Der Kriegskamerad. Боевой товарищ. Sie wartete ihn genauso sorgsam wie Oleg ihren Rollstuhl. Столь же заботливо ухоженный ею, как ее инвалидная коляска, Олегом. Lautlos zog Antonina Fёдоровна den Verschluss zurück. Антонина Фёдоровна беззвучно оттянула затвор, trieb die Patrone hinein, вогнав патрон. Es blieb ihr nun den Walter zu heben, оставалось поднести и спокойно, und ruhig, плавно, leicht, неторопливо нажать спусковой крючок zu drücken.
13: Wenn wir selbst dieses deutsche Volk entvorführen durch eigene Arbeit, durch eigenen Fleiß, eigenen Entschlossenheit, eigenen Trotz, eigene Beharrlichkeit, dann werden wir wieder emporsteigen, genau wie die Väter einst auch Deutschland nicht geschenkt erhielten, sondern selbst geschaffen.
12: А Тонечка маленькая вдруг всхлипнула за ее спиной, завздыхала, даже захныкала, будто ребенок. Может, приснилось ей страшное, может, о маме вспомнила, может, просто пожалела, что не позволила тогда ему ничего. Кто поймет?
4: Und Antonina Fёдоровна И Антонина Федоровна legte die Pistole geräuschlos тихо положила auf ihren Platz zurück. Пистолет на место.
5: Дом на Гвардейской строился медленно, но рос, и этот его неумолимый рост очень заботил Олега. Путь на работу пролегал мимо стройки. Два раза в день Олег видел ее. Точно знал, сколько кирпичей положили за смену, и заметно терял столь свойственное ему ровное расположение духа. Журавль в небе вот-вот должен был улететь в чьи-то неведомые руки. А потом просветлел, заулыбался, как прежде, и вечером с глазу на глаз сказал Алле.
11: Есть вариант. Слабенький, но, знаешь, вполне реальный.
12: Это ты насчет дома?
11: Это я насчет того, чтобы нам с тетей Тоней не расставаться. А вариант такой. Наш дом признают аварийным, срочно ставят на капитальный ремонт, а нас временно переселяют в тот, что на Гвардейской.
12: А если совсем не туда?
11: Надо организовать. Фокус в том, чтобы въехать нам всем дружно в него до официального заселения. Ход реальный, если нас признают аварийщиками. Иваншина – героиня войны, инвалид. Ее в горкоме знают. Словом, задача требует решения. И я уже кое-что начал.
12: Что ты начал?
11: Я жалобу управдому подал, что у нас вся электропроводка в недопустимом состоянии. А копию пожарникам. Теперь они друг друга контролировать начнут изо всех сил. Так что, если комиссия придет, а меня не будет, ты должна сказать, что у нас все искрит, греется и вот-вот закоротит.
5: Комиссия пришла, когда дома оказалась одна Иваншина. Это случалось редко, потому что Беляковы старались не оставлять дома больную с малым ребенком. Правда, Антонина Федоровна уже ловко управлялась с креслом, но вставать с него не могла, а только сваливалась в кровать, откуда без посторонней помощи не поднималась. Ее каждое утро пересаживала в кресло Алла. Олег сделал полоски, чтобы коляска могла переезжать через порожек, но с ними дверь не закрывалась. И если Антонина Федоровна работала или отдыхала, их не ставили. А тут Алле срочно понадобилось в магазин, и она умчалась, прокричав, что уходит ненадолго, и дверь запирать не будет. И почти сразу же появилась комиссия. Собственно, это была еще не комиссия, а скорее совместная разведка. Управдом да представитель от пожарной охраны. Управдома, пожилую и вечно озабоченную вдову, Антонина Федоровна знала давно, да и пожарник оказался человеком солидным и основательным.
14: Да, печальный домик.
15: Да.
14: Проводка времен царя Гороха. Сигнал правильный.
15: Угу.
14: Без капитального ремонта тут никак не обойтись.
15: Да. 12 квартир. Это ж 20 семей, не меньше. Ой. Ну, составим мы акт об аварийном состоянии. А где их всех разместить-то? Тут не то что рай. Тут горосполком за голову схватится. А выселять необходимо.
5: Они о чем-то спорили, и Иваншина не слушала. Тоскливый, безнадежный ужас вдруг охватил ее. Предстояло куда-то переезжать. Предстояло расставание с Валериком, Аллой, Олегом. Предстояло где-то как-то пристраивать Тонечку маленькую. Капитальный ремонт, срочное выселение, куда придется, как придется, во времянке, главное, в разные стороны. Это была новая трагедия, которую требовалось освоить, осознать, понять, привыкнуть к ней. На все нужно было время. А может, она просто оттягивала этим неминуемое расставание. И Антонина Федоровна сказала:
3: нас в последнюю очередь, если можно. Очень прошу войти в мое положение.
15: Доложу. Войду с предложением начать выселение с той половины дома. А там, кстати, и провода хуже. Договорились, товарищ Иваншина. Живите пока спокойно.
5: Может быть, так бы оно и случилось. Может быть, и жили бы они спокойно, если бы не подоспел май. С длинными вечерами, с черемухой и соловьями, с непонятной тревогой и беспокойной бессонницей. Is there anybody going to listen to my
12: story? All about the girl who came to stay. И дело заключалось совсем не в том, что у Тонечки маленькой началась сессия, а в том, что было ей 19. И все в ней вызрело и налилось, и все-все. Все вместе настойчиво требовало повторения первого опыта. С решительной поправкой. Результат должен был стать иным. Иначе Тонечка могла потерять не только покой и сон. Все в ней было настроено для прекрасной песни. Но могло навеки рассыпаться и лопнуть. И струны, и ноты. Так ей казалось. И так оно и было на самом деле. Но до того, когда и вправду все рассыпалось и лопнуло, еще оставалось время.
5: Антонина Федоровна рассказала Олегу и Алле о комиссии и о своей просьбе. Олег ничем не выказал своего крайнего разочарования, но решил действовать куда более энергично. И уж теперь ни под каким видом не посвящать женщин в свои намерения. А пока катал по субботам и воскресеньям Иваншину и Валерика по улицам и за город, каждый раз на руках вынося Антонину Федоровну и внося на второй этаж.
15: Ну к чему это? К чему? На руках таскаешь, будто...
11: Будто мамочку.
5: А больная, изувеченная войной, землей и осколками, парализованная женщина, обнимая рукой крепкую шею, заходилась от небывалого счастья и небывалой нежности.
15: Тащил ты, а задохнулась я. Это от жары. Душно сегодня.
11: Может, ты и вправду моя мама, тетя Тонь? Ну, признайся, нам же обоим легче будет.
5: Странное дело. Именно тогда Антонина Федоровна все чаще начала задумываться о своей юности.
15: И не о ее героических деяниях, страданиях, жертвах, а о ее счастье, которое невозможно ни заменить героизмом, ни затмить жертвами.
16: После дождичка небеса просторы.
15: Как детство. Немыслимо без игры и удивлений.
16: Голубее вода.
15: Так юность немыслима без любви и надежды. Даже там, не на фронте вообще, а в окопах конкретно, где смерть закономерна, как закономерна жизнь вдали от этих окопов. Даже там неистово любили свою незакономерную, будто по лотерее выигранную жизнь.
16: В городском саду флейты да валторны.
15: Неистово надеялись, что выигрыш этот непременно пойдет на тебя.
16: Хочется взлететь.
15: На это опирался знаменитый фронтовой оптимизм, без которого не только стране, командиру взвода не выиграть своего личного боя за три бревна через безымянные ручьи.
5: Было у нее такое сражение за три бревна. Было. В марте, когда днем таяло, а ночью подмерзало, когда снега пропитались водой, и люди проваливались до земли.
0: Вы слушали шестую часть радиоспектакля «Неопалимая Купина» по одноименной повести Бориса Васильева. Режиссер и автор сценария Дмитрий Николаев. Композитор Олег Макаров. Звукорежиссер Марина Карпенко. Редактор Жанна Переляева. В спектакле заняты Мадлен Джабраилова, Игорь Гордин, Алексей Вертков, Елена Доронина, Егор Перегудов. В спектакле звучит песня Булата Акуджавы. Продолжение завтра в это же время.
16: Ах, как помнятся прежние оркестры.
17: Отправляюсь в действующую армию.
16: Невоенные.
17: Мы все, как никогда, уверены в окончательной победе над коварным врагом. Будем еще впредь без промаха бить немецких фашистских захватчиков до полного их истребления. Уходи владим нашу советскую землю от гитлеровских
16: державцев. А поющих нет.
17: До свидания, товарищи!

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
1: Доброе утро, друзья! Это Лена Симонова. Сегодня познакомим вас с гимнастикой, которая разработана с учетом специфики женского организма. И адресована она именно нам, дорогие женщины. Автор комплекса, специалист по лечебной физкультуре Национального центра терапии и профилактической медицины Наталья Новикова. Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
2: Всем физкульт-привет! Это Влад Спицын. Милые женщины, сегодня мне особенно приятно вести занятия. Так и представляю себя в роскошном цветнике. Наша зарядка рассчитана на 15 минут. Состоит из 14 упражнений для разных групп мышц. Кроме того, она отлично тренирует внимание и развивает координацию движений. Сегодня разучим первую часть комплекса. Перед выполнением гимнастики проконсультируйтесь с врачом. Начнем с ходьбы на месте. Руки свободно свисают. Дыхание произвольное. 4 шага на носках. Затем 4 шага с опорой на всю стопу. На каждый шаг встряхивайте кистями. На носках. 1, 2, 3, 4. С опорой на всю стопу. 1, 2, 3, 4. На носках. 1, 2, 3, 4. С опорой на всю стопу. 1, 2, 3, 4. Продолжаем ходить по комнате с опорой на всю стопу. Дыхание произвольное. Приблизьте кисти к плечам. Вращайте согнутыми руками вперед и назад. На 4 шага вперед и на 4 шага назад. 1, 2, 3, 4. Назад. 1, 2, 3, 4. Вперед. 1, 2, 3, 4. Назад. 1, 2, 3, 4. Переходим к упражнениям в положении стоя. Ноги на ширине плеч. Руки на поясе. Большие пальцы в сторону поясницы. Вращаем тазом в одну, а затем в другую сторону. По 4 вращения в каждую сторону. Дыхание произвольное. Вправо. 1, 2, 3, 4. Влево. 1, 2, 3, 4. Вправо. 1, 2, 3, 4. Влево. 1, 2, 3, 4. Ноги на ширине плеч. Руки сцеплены в замок на затылке. На счет 1, 2, 3 выполняйте пружинящие наклоны туловища вперед, сводя локти. Колени не сгибать. На счет 4 вернитесь в исходное положение, слегка прогнувшись и отводя локти назад. Дыхание произвольное. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.

Поменяем исходное положение. Встаньте на четвереньки. На счет раз-два на вдохе прогнитесь в пояснице, поднимая голову вверх и назад. На счет 3-4 на выдохе опустите голову. Коснитесь подбородком шейной ямки. Закруглите спину, втянув живот. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

Завершающее упражнение выполняем стоя на четвереньках. На счет раз-два на вдохе согните руки в локтях, подбородок опустите, отведите правую ногу назад. На счет 3-4 на выдохе вернитесь в исходное положение. А теперь сделайте то же самое, отводя назад левую ногу.

0: левая нога. Раз, два, три, четыре. Левая нога. Раз, два, три, четыре. Вы отлично позанимались. В ближайшее время разучим вторую часть комплекса. Так что не пропускайте наши занятия. Как обычно, моя коллега Лена Симонова приготовила для вас интересный совет дня. Передаю ей слово.
1: Смотри в оба.
2: Привет, друзья. Это Лена Симонова.
3: Каждый год миллионы людей ложатся на операционный стол. И каждый раз исход зависит не только от диагноза, но и от состояния врача в этот день. Точность движений, концентрация, эмоциональное напряжение, выспался он или нет – все это влияет на результат. Роботическая хирургия родилась из простой идеи – усилить возможности хирурга и убрать его ограничения. Роботические системы в операционной – это не автономные машины, которые оперируют самостоятельно. Хирург по-прежнему управляет каждым движением, но через консоль с увеличенным трехмерным изображением и масштабированием движений. Если рука хирурга перемещается на сантиметр, инструмент движется на миллиметр. Это полностью отфильтровывает тремор рук. Роботические операции снижают физическую и когнитивную нагрузку на хирурга. В труднодоступных местах – малый таз, основание черепа, глубокие отделы грудной клетки – инструменты робота

0: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Конечно, в таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал, был сильный.
2: На радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки.
3: Часто кабаргу называют ангелом с клыками демона. Кроме ног, для завоевания самки, казалось бы, милые олени используют острые зубы.
2: Об этих и других представителях флоры и фауны региона в программе юных журналистов-школьников «Красная книга» на волнах Радио России Кузбасс.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как снять пелену с глаз и вернуть себе зрение? Ясное зрение после 50 – это миф или реальность? Как вы уже поняли, сегодня наша программа будет посвящена зрению. Ведь ни для кого не секрет, что после 50 зрение садится. Так как этого избежать? И какие на сегодняшний день есть способы? Обо всем этом мы поговорим с нашим гостем, экспертом по разработкам новых технологий Олегом Михайловичем Берковичем. Олег Михайлович, здравствуйте.
5: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Перед тем, как мы начнем, давайте я все-таки назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-3036-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И все-таки для начала давайте разберемся, а почему ухудшается зрение? Недавно медики открыли, что 90% проблем со зрением происходят только по одной причине – недостаточной микроциркуляции крови и глазных жидкостей – ангиопатии. И в наше время она есть практически у всех. Особенно это касается людей в возрасте и с диабетом. У них, понимаете, глазные протоки и кровеносные сосуды глаз вдобавок еще и забиваются. И в результате глаза получают мало питания, зато загрязняются избытком токсинов. Это как, ну, скажем образно говоря, чистое проточное озеро превращается в гнилое застойное болото, где и лягушки не живут. Ну, просто ужас какой-то. Ну,
4: то есть получается, что для восстановления зрения надо только улучшить микроциркуляцию крови и жидкости глаза.
5: Вы верно это подметили. И привести их в норму тоже важно. Сделать, образно говоря, болото проточным, чистым озером.
4: То есть так все просто?
5: К сожалению, нет. По признанию медика, восстановление микроциркуляции глаза с помощью медикаментозной терапии задача весьма сложная.
4: Но есть же операции, которые в таких случаях помогают.
5: Вы правы. От глаукомы, катаракты операции делают, но это все-таки, знаете, ну, по-живому глаза режут. 100%, ну, просто гарантии нет.
4: Да.
5: Конечно, когда случай запущенный, от операции тут уж, понимаете, не откажешься. А если все проблемы только начинаются? И что, вот так просто сидеть и ждать, пока все не станет совсем плохо? А может, стоит что-то все-таки предпринять?
4: Ну, Олег Михайлович, а какие еще способы на сегодняшний день существуют в современной медицине?
5: С удовольствием расскажу. Нашими российскими учеными был создан аппарат для лечения глаз «Радуга прозрения». Разработан аппарат группы российских ученых во главе с профессором Олегом Павловичем Панковым. Он является доктором медицины, профессор Академии Глазной Академии России. И именно он стоял во главе работ по созданию уникального прибора для коррекции и восстановления зрения, который я сегодня представляю. «Радуга прозрения». Прекрасное название. Это медицинский аппарат, который, ну, просто потрясающе усиливает питание глаза и микроциркуляцию его жидкостей. Он действует на глаз через его радужку. То есть поэтому и назвали его так «Радуга прозрения». Применение офтальмологического аппарата «Радуга прозрения» показано при заболеваниях. Будьте внимательны, это важно. Начальная катаракта, открытоугольная глаукома, то есть повышенное внутриглазное давление, частичная атрофия зрительного нерва, далее дистрофия сетчатки и возрастная дистрофия сетчатки, близорукость, дальнозоркость, спазм аккомодации, это ложная близорукость, амблиопия, синдром ленивого глаза, косоглазие, астигматизм, компьютерная болезнь глаз. Все подробности о приборе можно узнать прямо сейчас по телефону горячей бесплатной линии 8 800 777 2533. Я повторяю, 8 800 777 2533. И хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями

0: производителя, это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 2533.
1: Ну, список вот этот действительно впечатляет. А за счет чего аппарат лечит?
0: А вот это вопрос очень важный. Медицинский аппарат «Радуга прозрения» – это устройство в виде очков со встроенными напротив зрачков тройными квантовыми светодиодными излучателями. Они выбраны на основе медицинских исследований. Начнем с синего излучения. Оно снимает боли, воспаление, восстанавливает работу гипофиза, то есть помогает нормализовать гормональный фон. Вы, наверное, помните, а может быть, вы еще не застали, а я вот помню, как в детстве нос прогревали синие лампы. Она, кстати, у меня до сих пор дома лежит.
1: Нет, конечно, помню.
0: Помните, прекрасно, свет неспроста был именно синим. Идем далее. Зеленое излучение, оно крайне полезно глазам. Именно к этой длине волны у глаза максимальная чувствительность. Это излучение. Оно улучшает микроциркуляцию крови и других жидкостей в тканях глаза, выравнивает кровоток по обоим глазам, улучшает, в конце концов, состояние и тонус капилляров и сосудов, улучшает состояние нервных волокон глаза, снимает спазм мышц аккомодации глаза, помогает при близорукости, снимает отеки. И, наконец, красное излучение с определенной длиной волны активирует перенос электронов в митохондриях. Ну, это такие энергетические станции тканей. А значит, эти ткани получают дополнительную энергию для восстановления. Они как бы молодеют.
1: Олег Михайлович, давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, обо всех показаниях, о методе эксплуатации можно расспросить специалистов уже прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 770 7-25-33, 8-800-777-25-33. Бесплатная консультация и скидки в течение часа. А подскажите, каким образом восстанавливается глазная жидкость?
0: Ну, давайте разберемся и с этим вопросом. Как вы помните, главное восстановление работы глаза – обеспечить отличную микроциркуляцию крови и глазной жидкости. Вы, наверное, уже поняли, да?
1: Да, да, да.
0: Вот эта задача и стояла перед аппаратом «Радуга прозрения». Просто и сложно одновременно. Все дело в импульсах излучателей. При вспышке света зрачок глаза мгновенно сужается, при темноте, наоборот, расширяется. А за счет чего это происходит? За счет работы особых круговых целлярных мышц радужной оболочки. И если правильно, повторяю, правильно подобрать цвет, силу и длительность вспышек и темноты, то мы получим пульсирующую работу этих круговых мышц глаза. И эта пульсация начнет работать как помповый насос по перекачке крови и глазных жидкостей. Потрясающе просто по идее, да? И очень сложно в подборе параметров пульсации, выборе длин волн, их сочетания и времени воздействия. Недаром работы медиков шли около четверти века, представляете?
1: Но как... это вообще очень интересные вещи вы рассказываете.
0: Конечно, конечно. При этом может выравниваться и увеличиваться сила аккомодационных мышц, отвечающих за фокусировку изображения на сетчатке, и также может улучшиться острота зрения.
1: То есть близорукость и дальнозоркость могут немножко снизиться.
0: Совершенно верно. Вы правильно поняли тему разговора. И может способствовать снижению и близорукости, и дальнозоркости, как вы сказали. А еще радуга прозрения влияет на зрительный нерв и способствует зрительному восприятию. Успейте, друзья, позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество, повторяю, ограничено. 8 800 777 2533. 8 800 777 77-25-33. Не стесняйтесь, звоните и задавайте все вопросы, которые вас волнуют. Звонок абсолютно бесплатный.
1: Олег Михайлович, а ну кому бы вы порекомендовали использовать прибор «Радуга прозрения»?
0: Вы знаете, друзья, очки профессора Панкова «Радуга прозрения» являются феноменальным аппаратом для лечения глаз без всякого преувеличения. Он особенно полезен при возрастных изменениях, катаракте, глаукоме и ангиопатии сетчатки, в том числе при артериальной гипертензии и сахарном диабете. А еще «Радуга прозрения» просто необходима людям с высокими нагрузками на зрение. А их сейчас очень много. Это офисные работники, водители, педагоги, программисты, студенты – большая очень аудитория. Вот так просто, удобно, можно и нужно помочь своему зрению и зрению близких. Ведь аппарат не таблетки, он может использоваться и несколькими людьми. И лучше не терять времени. С годами зрение качественнее не становится, и сами по себе глаза лучше видеть не станут. Так помогите, друзья, своим глазам. Звоните прямо сейчас, и ваши глаза скоро скажут вам спасибо. Напоминаю, номер телефона 8 800 777 2533. 8 800 777 2533. Звонок бесплатный. Позвоните, и консультанты прямо в эту минуту ответят на все ваши вопросы. Доставка по всей России. 8 800 777 2533.
1: Я предлагаю еще раз для всех наших радиослушателей повторить, при каких проблемах может помочь справиться радуга прозрения.
0: Конечно, с удовольствием. У него очень широкий спектр применения. Чаще всего радугу прозрения используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, возрастная дальнозоркость, близорукость, атрофия зрительного нерва, астигматизм, миопия, в том числе прогрессирующая, косоглазие, детоксикация, диабетическая ретинопатия и другие. Но кроме перечисленных мной заболеваний, его можно использовать для профилактики, а это тоже важно, согласитесь?
1: Да, конечно.
0: Например, вот, ну вот людям, которые подолгу работают за компьютером, даже просто для снятия элементарного напряжения и усталости глаз, и, как я уже говорил, пользоваться и может вся семья, что очень удобно.
1: Олег Михайлович, наша программа подходит к концу. Я хочу задать заключительный вопрос. Сколько времени занимает сеанс? И, возможно, может быть, вы что-то еще хотели бы дополнить и рассказать нашим слушателям?
0: А требует это всего 3 минуты в день. Когда я говорю, знаете, что достаточно 3 минут в день, многие спрашивают, а такое вообще возможно? Или вы тоже?
1: Конечно, да.
0: Вопрос такой. Конечно. Тысячи людей уже сделали это. Всего-то нужно надеть аппарат, который сделан в форме очков, и нажать кнопку. Просто справится каждый. И вы тоже, друзья. Достаточно проводить процедуру один раз в день по 1-3 минуты. Благодаря правильно подобранным по свету, силе и длительности световым вспышкам ваш зрачок будет сокращаться и расширяться. Ну, вы знаете, что-то похожее на массаж. А это значит, круговые мышцы глаза начнут наконец-то работать, как насос, скажем так, перекачивая кровь и глазные жидкости. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Друзья, и все это, как я уже говорил, за 3 минуты, ну представляете? А как вы помните, в начале программы мы говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, им страдает 60% населения в мире, это особенно актуально.
1: Олег Михайлович, спасибо вам большое за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел его записать. Напомню, номер абсолютно бесплатный. 8 800 777 25 33. 8 800 777 25 33. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Радио России. Самый узнаваемый музыкальный... Радио России «Орел». Реклама.
3: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
4: Если заблудились в лесу, потерявшийся ребенок должен позвонить вам и оставаться на месте до тех пор, пока его не найдут. Перемещения усложняют поиски. Хорошо, если на ребенке будет браслет или часы с GPS-трекером. Объясните ребенку. Водоемы надо обходить. Залезать на дерево не нужно. Это может привести к травме. Правильно, издавать шум. Кричать, свистеть, стучать палкой о ствол дерева. Научите и сами запомните. Услышали шум? Тоже шумите. Все участники лесных прогулок должны иметь при себе запас необходимого. Еда, вода, регулярные лекарства, аккумулятор для телефона, свисток и фонарик. Отправляясь на прогулку в лес, тщательно планируйте маршрут. И обязательно сообщите родным, куда идете и во сколько вернетесь.
5: Уважаемые родители, берегите ваших детей. Чтобы не случилось беды, напоминайте им о соблюдении правил безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Напомните детям телефоны экстренных служб 101 или 112.
6: Банк России напоминает, не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно.
2: Радио России «Орел». Реклама. Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин рассказал о контактах по украинскому урегулированию. Александр Лукашенко и Си Цзиньпин встретились в Пекине. И 30-градусная жара вернется в Москву в четверг. Все подробности далее. Переговорные контакты по украинскому урегулированию есть. Они идут по нескольким линиям, есть и новые предложения. Об этом сообщил Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Президент рассказал, что Москва получила от Киева предложение о прекращении ударов вглубь территории с обеих сторон и об ограничении боевых действий только четырьмя областями.
8: Есть и новые предложения, но некоторые из них я готов назвать. Ну, например, прекращение ударов вглубь территории с обеих сторон, например. И понятно, почему делается это предложение. Потому что наши ответные удары вглубь территории Украины гораздо более мощные, чувствительные и, прямо скажем, разрушительные. Приводят к действительно серьезным последствиям для киевского режима. Еще одно предложение – ограничить боевые действия, прошу внимания, только четырьмя территориями. То есть проводить боевые действия только в Херсонской области, Запорожской области, Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике. А на всех остальных территориях боевые действия прекратить. Тоже понятно почему. Потому что это даст, если мы пойдем на это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской области, а также с некоторых участков госграниц. И перебросить эти подразделения в 4 вышеназванных региона. В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагает, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит. Хотя мы внимательно относимся, я говорю сейчас без всякой иронии, к каждому предложению, которое поступает с той стороны. А, правда, в складывающейся ситуации мы не исключаем и возможности попыток со стороны ВСУ, неожиданных, как считает противник, неожиданных для нас, отвлекающих атак с ограниченными задачами силами спецподразделений и с целью отвлечения нашего внимания и наших сил от решения главной задачи – окончательного освобождения Донбасса и Новороссии.
7: Президент подчеркнул, что Киев заплатит за свои преступления на Курской земле утратой территории, где будет создана зона безопасности.
8: Цель для российских войск на Сумском и Волчанском направлениях заключается в создании зоны безопасности вдоль наших границ. И эта задача была поставлена после вторжения ВСУ в Курскую область и продолжающихся атак на наши приграничья. Украинский режим заплатит за свои преступления на Курской земле утратой территории, которые нужны нам для создания зоны безопасности в приграничье. Кстати, до города Сумы, областной центр, он небольшой город, ну, все-таки, по-моему, свыше 30 тысяч зданий. Ну, до города Сумы осталось где-то 10,5 километров. Это областной центр, как я сказал, 30 тысяч домов. Каких-то политических планов в отношении этого города и региона в целом у нас нет. Будем ориентироваться на предложения Минобороны и Генштаба. Войска на этом направлении действуют активно, решительно, идут быстрыми темпами.
7: В Константиновке 96% города под контролем вооруженных сил России, заявил президент. От Дружковки до Краматорска 4 километра. Противник, по словам Владимира Путина, приступил к эвакуации промышленных предприятий из агломерации. Белоруссия может стать площадкой переговоров по Украине, заявил Владимир Путин. По словам главы государства, президент Беларуси Александр Лукашенко готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирным путем. А также Путин отметил, что дефицит топлива в России носит временный и некритический характер.
8: Понятно, и что нужно делать для того, чтобы обеспечить нормальное снабжение, избавиться от этого временно возникшего дефицита. Это нужно быстрее выходить из ремонтов, наладить нужный, необходимый объем импорта и, как я уже сказал, прикрывать эти объекты надежно. Необходимо также слаживание работы всех уровней и структур, участвующих в отражении атак беспилотных летательных аппаратов и ракет на нашу инфраструктуру и, самое главное, людей. Главная задача здесь – защита людей, гражданского населения. Минимизация ущерба для экономики, для отдельных отраслей производства, для промышленности. Как я уже сказал, ущерб есть, но все поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят. Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности. Что касается поставок энергоносителей в Крым, ежемесячная потребность, министр мне докладывал, ежемесячная потребность 70 тысяч тонн. В Крыму сейчас запас нескольких дней. Но потребности будут обеспечены, и мы будем наращивать и по земле эти поставки, и по морю. Уверен, что эта задача будет решена.
7: Владимир Путин назвал удачной и содержательной недавнюю встречу с Александром Лукашенко на Валдае. Он также рассказал, что пригласил на нее премьера Михаила Мишустина. И прежде всего обсуждались вопросы экономического характера. Российские военные в течение ночи перехватили и уничтожили 209 украинских беспилотников на территории страны, в том числе над Московским регионом. Об этом сообщила Минобороны. Дроны нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом, а также Азовским и Черным морями. Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Пекине, передает центральное телевидение Китая. В пятницу Лукашенко был с рабочим визитом в России, где почти сутки проводил переговоры в закрытом формате с Владимиром Путиным. Москвичам рассказали, когда в столицу вернется 30-градусная жара. Завтра воздух прогреется до плюс 28 градусов, а в среду прогнозируется плюс 29. В четверг потепление выйдет на пик. Температура поднимется до 30 градусов.
9: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Первая ракетка России Даниил Медведев остался на 9-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Андрей Рублев по-прежнему 13-й, а Карен Хачанов 22-й. Лидирует в рейтинге итальянец Яник Синнер. Полузащитник Арсен Захарян может сменить клубную прописку уже в ближайшее трансферное окно. По информации армянских СМИ, полузащитник сборной России должен покинуть испанский Реал Сосьедад и близок к переходу в Краснодар. Сообщается, что российский клуб рассматривает возможность подписания 22-летнего хавбека, а сам трансфер будет оформлен в течение 1-2 недель. Калининградская футбольная «Балтика» просмотрит 17-летнего защитника испанского «Вильяреала» Тихона Бердышева. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба. Бердышев может сыграть как в центре, так и на позициях правого и левого защитника. Сборная Канады стала первым участником 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Канадцы взяли верх над командой Южноафриканской республики со счетом 1-0. В 1/8 финала команда Канады сыграет с победителем матча между сборными Нидерландов и Марокко. Сборная России по баскетболу на выезде уступила команде Венгрии со счетом 71-72 в товарищеском матче. Самым результативным игроком встречи стал российский нападающий Павел Совков, который набрал 21 очко. Краснодарский баскетбольный «Локомотив Кубани» центровой «Винс Хантер» договорились о прекращении срока действия контракта. Об этом сообщает пресс-служба российской команды «Единой лиги ВТБ». 31-летний американец присоединился к «Локомотиву Кубани» в августе. В минувшем сезоне «Хантер» принял участие в 53 матчах. В среднем он набирал 11 очков за игру и совершал более 5 подборов. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
9: Погода.
7: Сегодня в Мурманске плюс 14-16 градусов, кратковременный дождь, а в Архангельске плюс 19-21 градус, малооблачно. В Вологде плюс 20-22 градуса, в Великом Новгороде плюс 26-28, кратковременный дождь, в Калининграде без осадков плюс 29-31, в Перми плюс 18-20, облачно с прояснениями. В Кирове плюс 17-19 градусов дожди, в Уфе кратковременный дождь плюс 19-21 градус, в Санкт-Петербурге утром дожди плюс 22-24, а днем без осадков. В Москве кратковременный дождь, плюс 19-21-23 градуса. Сейчас столица плюс 20, без осадков, безветренно. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
2: Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
3: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
2: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
3: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
2: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска.
4: Прямо сейчас.
1: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
5: Передаем сигналы.
1: Сигналы точного времени.
6: 9:12:20 показывают часы эфирной московской студии. Понедельник, 29 июня. Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова, у микрофонов. Здравствуйте.
7: Доброе утро. Присоединяйтесь к нам, пишите. Читаем все ваши абсолютно сообщения. 8-925-222-99-92. Телеграм-канал, Макс-канал. Что еще? Платформа «Смотрим», между прочим, и портал «Вести.ру». Присоединяйтесь к нам, будьте с нами.
6: Сегодня в нашей стране отмечают День кораблестроителя. На отечественных предприятиях создают суда, от которых зависит развитие Северного морского пути. На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге сейчас строят самые большие мощные атомные ледоколы в мире. Один из них — «Чукотка», уже проходит швартовые испытания. Мы много раз в наших эфирах рассказывали, как создают морских гигантов, способных обеспечивать навигацию в Арктике практически круглый год. Обязательно к этой теме будем возвращаться в других наших эфирах. Но все-таки основной новостной бум на прошлой неделе был о достижениях отечественной авиационной промышленности. А на прошлой неделе, в среду, Владимир Путин в Жуковском осматривал передовые гражданские самолеты МС-21, Ил-114-300, Суперджет, которых очень ждут перевозчики, а еще началось серийное производство двигателя ПД-8. Учебно-боевой Як-130М впервые поднялся в небо. Благодаря такой машине курсанты получат новый уровень подготовки. Перспективы широкие, обсудить с экспертом есть что, но все-таки хочется вернуться в события прошлой недели. Владимир Путин сказал о том, как санкции помогли российскому авиапрому. Давайте вспомним это заявление.
8: Нового ряда большого количества причин, прежде всего санкционного давления, у нас ситуация изменилась, и Россия была вынуждена, но оказалась в состоянии полностью все импортозаместить, так сказать. Причем вот мы посмотрели сейчас технику, которую показывали, по ряду направлений, безусловно, не только добились того, что техника не уступает самым лучшим мировым образцам, а по целому ряду компонентов и превышает эти иностранные, западные показатели. Что любопытно и что особенно приятно, Это мне, кстати, говорили сейчас летчики-испытатели, которые летают на этих машинах. Что особенно приятно, это то, что многие вещи создаются совсем молодыми коллективами инженеров и конструкторов. Средний возраст коллективов этих 32-35 лет. Это, конечно, очень приятно. И имеет хорошие перспективы с точки зрения дальнейшего строительства и укрепления наших инженерных конструкторских школ. Кроме того, Россия входит в четверку государств, способных обеспечить, как я уже сказал, весь производственный цикл по выпуску авиационных двигателей. Тоже хороший еще показатель. Я еще скажу о том, что все надо делать быстрее. Очень бы хотелось, чтобы все было быстрее и масштабнее. Это все понятно. Но то, что мы это сделали, уже хорошо. И как сказал мне сейчас один из людей, с которыми я общался, такой очень опытный авиатор, летчик-испытатель, говорит, как бы хорошо, это вот я много раз слышал еще после 2014 года в отношении сельского хозяйства, теперь вот слышу в отношении авиастроения. Как бы хорошо, сказал он, если бы санкции еще не скоро закончились. Потому что мы создали рынок для собственного производства, и это позволило создать нам инженерные школы, их воссоздать, точнее, укрепить, и, имея в виду наличие этого рынка, дает возможность развиваться. И в этой связи, конечно, очень важно наращивать имеющиеся компетенции, укреплять технологическую независимость в данной сфере. Напомню, российские авиаперевозчики и авиастроители одними из первых ощутили на себе последствия санкций, о которых я только что сказал, и попытки экономической изоляции России со стороны ряда недружественных правительств. В частности, столкнулись с нарушениями обязательств по поставкам и обслуживанию воздушных судов, с ограничениями на международные перевозки. Очень хорошо помню, когда вот МС-21, да, с крылом там возникли проблемы. Но, да, к сожалению, это отодвинуло вправо чуть ли не на 2 года всю эту программу. Но все-таки наша компания, в данном случае «Росатом», справились с этой задачей. И надо сказать, что те, кто принимал такие ограничения, сами в целом понесли определенный ущерб. Прежде всего, конечно, это перевозчики. Да и производители тоже. Мы же покупали у них эту технику и в большом количестве.
7: Глава государства Владимир Путин сообщил на совещании о том, как санкции помогли российскому авиапрому, о том, какие молодые кадры, инженерные команды занимаются сборкой перспективных российских самолетов. От 32 до 35 лет средний возраст инженерного корпуса. И отдельного внимания стоит еще и двигатель ПД-8 для импортозамещенных суперджетов. Он прошел ранее все испытания. Действительно, гордость нашей экономики, нашего авиастроительной отрасли. ПД-8 расшифровывается как перспективный двигатель тягой 8 тонн. Причем разработка его заняла вдвое меньше срок, чем требовалось обычно. Есть и опыты технологии, производственные мощности, даже с поправкой на то, что сохранили научные школы и институты. И все это в итоге дало результат, потому что в нулевые начали вовремя инвестировать в модернизацию производственной базы и подготовку кадров. В итоге создание ПД-8 наглядно подчеркивает и говорит, что Россия способна не только сохранять, но и развивать свои существенные заметные компетенции в авиации.
6: Но особо, наверное, важно подчеркнуть вновь, что долгосрочные санкции благоприятным фактором являются для нашей страны. Они создают стабильный рынок для отечественного производства, способны создавать и укреплять инженерные школы и дают возможность российской авиационной промышленности развиваться за счет внутреннего спроса. Поговорим более подробно с исполнительным директором агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев с нами на связи. Олег Константинович, здравствуйте.
7: Олег Константинович, доброе утро.
6: Пытаемся мы наладить связь.
7: Что касается ПД-8, я еще раз дополню и добавлю, да, что этот двигатель может использоваться не только на суперджетах, но и в других отечественных моделях, в том числе и на самолете-амфибии Б-200. Это тот самый самолетик, который помогает тушить пожары лесные и природные. И, в общем, действительно уникальный самолет, который оснащен теперь еще и вот таким вот движком. Коллеги, ну что, связь есть?
6: Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Вторая попытка наладить связь. Олег Константинович, вы нас слышите?
9: Да, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, почему Владимиру Путину показали именно Ил-114-300, Суперджет и МС-21? Какую нишу должен занять каждый из них?
9: Это три лайнера, которые разработаны Объединенной авиастроительной корпорацией. Ил-114 уже сертифицирован, Суперджет в полностью импортозамещенном облике и МС-21. Также в полностью импортозамещенном облике сейчас проходит сертификацию. В будущем году этот процесс должен быть завершен. Должны начаться поставки таких лайнеров российским авиакомпаниям. Три машины, которые охватят три смежных сегмента перевозок в гражданской авиации. Самым востребованным массовым должен стать МС-21. Это магистральная машина, которая будет связывать крупные города, например, столицу с центрами федеральных округов, может быть, за исключением Дальнего Востока, куда проще будет добираться на дальнемагистральных воздушных судах. Суперджет возьмет на себя перевозки между городами, минуя столицу. Ну и, наконец, Ил-114 – это региональная машина, которая будет уже работать по относительно небольшим и отдаленным населенным пунктам. В целом это позволит закрыть очень значительную часть потребностей российских авиакомпаний, но, тем не менее, это не вся продуктовая линейка отечественного авиапрома. Работа по расширению этой продуктовой линейки продолжается.
6: А что из этой линейки еще вот лично вы, как специалист, отметили бы?
9: Самое важное, что МС-21 – это самый современный в мире среднемагистральный самолет, в котором применен целый ряд передовых решений. Например, на самолетах такой размерности у конкурентов не используется крыло из композитных материалов. Они используют традиционные алюминиевые сплавы. Это приводит к тому, что наш самолет получил некоторое конкурентное преимущество за счет лучшей аэродинамики, и это обеспечит ему хорошие экономические показатели. Ну и то же самое можно сказать и о самолете Ил-114-300. Это самая новая в мире платформа турбовинтового самолета, в которой учтены и опыты наработки отечественные и запросы авиакомпаний, что, в общем-то, позволяет рассчитывать и на спрос на такие самолеты, и на хорошие экономические показатели от их эксплуатации в авиакомпаниях.
7: Скажите, вот для наших слушателей, может быть, станет понятнее, от проектирования в 2000 году, я про сухой суперджет, до реального серийного пуска проходит практически у нас сколько? Четверть века, да, обозначим именно так. Это не многовато ли? Ну, учитывая, что были или какие-то нарекания к работе, потом мы знаем, что и, в общем-то, он далеко не весь был российский, мягко говоря, и «Боинг» вышел из акционерного капитала этого проекта.
9: Вы совершенно правы. Действительно, на начальном этапе нарекания были по надежности комплектующих, пожалуй, в первую очередь как раз зарубежного производства. И проблема была даже не в том, что у самолета были какие-то детские болезни, а в том, что не удалось оперативно наладить систему послепродажного обслуживания. Поэтому поломки происходили немногим чаще, чем на самолетах-конкурентах, а вот ожидать починку и исправление этих проблем ожидать приходилось как раз дольше. Сейчас эти проблемы были устранены в конце прошлого десятилетия, но проблема возникла совершенно другая. После введения антироссийских санкций как раз зарубежные комплектующие для выпуска суперджетов уже перестали поставлять. Стал вопрос о том, чтобы заместить порядка 40 систем, а это не десятки, не сотни, а тысячи комплектующих изделий, на отечественные аналоги. И эта работа была выполнена как раз в кратчайшие сроки, не имеющие прецедентов в мировом авиастроении. И вот сейчас мы видим, что самолет уже в импортозамещенном облике успешно проходит сертификационные испытания и готовится получить сертификат типа.
6: А какие сложности еще предстоит преодолеть? И что сегодня является неким таким ограничением?
9: Собственно, ограничением сегодня является отсутствие сертификата типа. Необходимо досконально изучить все вопросы, подтвердить, что самолет полностью безопасен при эксплуатации в самых различных условиях, в том числе экстремально высоких и экстремально низких температурах, на высокогорье и так далее. Ну и, конечно же, станет задача номер один расширять производственные возможности, в первую очередь по поставщикам комплектующих, которые как раз и создали импортозамещенные системы, им нужно сейчас эту продукцию выпускать в многих десятках экземпляров. Ну и второй вопрос, не менее трудный, это организация финансирования продаж самолета. Все-таки у авиакомпании нет возможности сразу выложить все 100% стоимости самолета. Нужно запускать программу льготного лизинга. Соответствующее решение как раз принято и озвучено по итогам совещания президента Путина в Подмосковье. Поэтому ожидаем, что эта программа стартует и позволит авиакомпаниям получать самолеты на коммерчески привлекательных условиях.
7: В том числе при использовании механизма так называемого мокрого лизинга и для самолетов сухой Суперджет 100.
9: Это...
7: Поясните, пожалуйста, эту узкопрофильную историю.
9: Когда речь идет о мокром лизинге, подразумевается, что авиакомпания, одна, другой компании, может передать не только воздушное судно, но и экипаж возьмет на себя и техническое обслуживание и так далее. То есть, по сути, одна компания будет заниматься технической эксплуатацией, а другая решать все коммерческие вопросы. Это позволяет, в принципе, повысить устойчивость и гибкость авиатранспортной системы в целом. Ну а если переводить эту ситуацию на новые отечественные воздушные суда, в свое время разрабатывался проект так называемого эталонного эксплуатанта отечественной авиатехники. В роли такого эксплуатанта выступала авиакомпания «Радзинкс», «Красные крылья». Она в целом должна была наработать передовой опыт эксплуатации отечественной авиатехники, а затем... В принципе, при необходимости можно было бы ставить вопросы о том, чтобы передавать эти воздушные суда в мокрый лизинг другим перевозчикам.
6: Владимир Путин обратил на молодые кадры особую роль. Насколько действительно сегодня востребованы профессии, связанные с авиастроением, и как можно повышать, на ваш взгляд, престиж профессии?
9: Мы видим, что сейчас достаточно серьезное усилие предпринимается для того, чтобы сформировать кадровый потенциал отрасли, повысить его, и это движение идет сразу же по нескольким направлениям. В первую очередь, это личная подготовка. Сейчас авиастроители сотрудничают и с профильными вузами, и с специализированными вузами, которые, например, занимаются робототехникой, химическими технологиями и многими-многими другими направлениями. Кроме того, особое внимание уделяется рабочим профессиям, поэтому множество колледжей, лицеев сейчас готовят специалистов в интересах авиастроения. Ну и надо напомнить, что реализуется масштабная программа по повышению квалификации и переподготовке специалистов, в том числе получают новые специальности, новые профессии и те специалисты, которые... Ранее работали в других отраслях, кто-то, может быть, прошел службу на СВО и, вернувшись на гражданку, становится авиастроителем. Такие примеры уже не редкость.
7: Спасибо большое, Олег Константинович, за экспертизу. Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев был с нами на связи. Ну и вообще, что касается компоновки российскими двигателями, то, возвращаясь к тому самому движку ПД-8, он должен стать частью обновленного импортозамещенного суперджета. И он уже становится его частью, при этом до 50 таких двигателей в год в России будут производить.
10: Когда появляются дети, вопросов становится больше, чем сна. И как с этим быть? Давайте разбираться.
11: Здравствуйте, в эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. В каком возрасте приучать ребенка к чистке зубов? Как давать детям сладости? Что делать, если ребенок боится контрольных и из-за этого показывает худший результат? Как вести себя родителям, чтобы выстроить доверительные отношения со своим чадом?
10: На каждый вопрос найдется ответ. Реальные истории, полезные советы и все, что волнует родителей в программе «Я ж мать». По пятницам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда.
12: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
14: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
12: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени.
7: Продолжаем программу. 9 часов 31 минута 8 секунд. Понедельник, 29 июня. В эфирной студии Валентина Веретенникова и Кирилл Гришин. Теперь вновь об актуальном.
6: Здравствуйте. Говорим вам вновь. Хочется вернуться к словам Владимира Путина вчерашним по поводу ситуации в энергетике, в том числе в Крыму. Дословно, что касается поставок энергоносителей, в Крым ежемесячная потребность 70 тысяч тонн. В Крыму сейчас запас в несколько дней, но потребности будут обеспечены, и мы будем наращивать по земле эти поставки. И уверен, что эта задача будет решена. Ну а в целом удары по нашей инфраструктурной, по нашей гражданской инфраструктуре наносятся не только для того, чтобы нанести нам какой-то ущерб, хотя это для противника важно, но и для подпитки информационной кампании. Может быть, если быть более точным, информационная операция как часть противоборства с Россией, как минимум с целью породить у нас неуверенность в себе, в наших силах, а еще лучше довести до раскола в российском обществе и заставить Россию приостановить хотя бы на какое-то короткое время наступление наших войск на линии боевого соприкосновения и создать условия для начала переговорного процесса на выгодном для себя, то есть для нашего противника, условии. Мы не дадим им такого шанса, тем более это важно, все эти террористические вылазки никак не влияют на ситуацию на фронте. Это принципиальная вещь, которую подчеркнул в вчерашних заявлениях Владимир Путин. Никакой паники на полуострове нет. Продолжают работать и предприятия, открыты магазины, в больницах проводят все плановые операции, обследования. Крымчане с уверенностью заявляют, все сложности они смогут преодолеть вместе, помогая друг другу. Эта помощь действительно уже заметна. Я подписана в некоторых каналах на отели Крыма и вижу, что они предоставляют скидки в размере 50%, кто-то больше для крымчан, потому что они понимают, что отдых нужен. Видела в комментариях, писали жители Краснодарского края, что они тоже хотят, и ательеры идут навстречу, дают возможности соседям также отдохнуть. Но при этом, понятное дело, что проблема с топливом сохраняется. Кое-где есть перебои с электричеством. Ну, а в Севастополе, вот сейчас открываю новостные ленты, видим, что отражены две атаки ВСУ. За сутки сбиты 29 беспилотников, повреждены 4 частных дома. Об этом сообщает Развожаев. Из-за падения обломков беспилотника горит хвойная подстилка на 8 гектаров. Обнаружено 13 очагов пожара повышенной сложности.
7: Что касается ситуации у Крымского моста, проезда сейчас ждут порядка 1400 автомобилей. Это канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте информирует. С нами же на связи аналитик, автор канала «Юрист на югах», практикующий юрист Павел Селегзянов. Павел, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
6: Расскажите, дополните нас о ситуации в Крыму, что мы еще не сказали из важного.
15: Ну, в целом, если сравнивать с прошлой неделей, ситуация она продолжает оставаться сложной, но видны, да, действия властей. Прежде всего, я хотел бы, да, отметить о том, что крымские власти ввели власти Республики Крым и города Севастополя ввели режим чрезвычайной ситуации регионального значения. То, о чем мы говорили с вами, да, вот в прошлый понедельник, что такого режима не хватает для оперативного реагирования и для более эффективной работы в нынешних условиях. То есть власти сами понимают, да, то есть необходимость таких мер, и несмотря на какие-то, да, может быть, с точки зрения негатива, да, потому что некоторые регионы боятся подобные вводить режимы, опять же, и перед Москвой, и, знаете, как имидж, да, портить. Здесь все-таки люди работают и предпочитают работать эффективно. Хотел бы отметить, что, да, с топливом действительно, да, опять же, перебои, они, к сожалению, остаются. Есть объективные причины, по которым эти перебои продолжаются, и связаны они все-таки с тем, что действия ВСУ, да, по, опять же, дроновая опасность, она никуда не делась, к сожалению, и пока эффективного противодействия налажено не будет на всех участках, то есть и на участках трассы Таврида, которая до сих пор все равно находится под воздействием дронов, и участки трассы Новороссия, которая тоже продолжает находиться под таким воздействием. То есть уже такого, знаете, как вот страшная ситуация, какая была, например, в мае, в начале июня, когда просто беззащитные машины десятками горели там на Новороссии, такой ситуации все-таки уже, насколько я знаю, нет. То есть мобильные огневые группы работают, работают эффективно, но угроза все равно сохраняется, то есть все равно есть какие-то одиночные прорывы. А также в последнюю неделю активизировалось очень сильно информационное, так сказать, воздействие противника, помимо воздействия дронов, которые тоже никуда не делось, да, информационно противник пытается давить на психику. Вкидывали, да, фейки и различные также горе-блогеры украинские, которых у нас почему-то любят читать по поводу высадки там на Кинбурнскую косу, еще, то есть различные вот эти вот инсинуации, они вбрасываются для того, чтобы, в общем-то, да, панику посеять. Это, опять же, напрягается, народ, в общем-то, это также, скажем так, читает, но какой-то паники вот именно в плане того, что все пропало, или как-то так же были вбросы на прошлой неделе, что вот народ якобы весь побежал из Крыма. Такого тоже нет. Просто стоит отметить, что очереди на мосту вызваны, во-первых, тем, что туристы все-таки есть, то есть они объективно едут, потому что, во-первых, у многих, как бы открою такой секрет, у многих, да, граждан России куплены объекты недвижимости, да, то есть дома, квартиры в Крыму, и они ездят отдыхать и летом, и даже там в межсезонье, и они, в общем-то, как бы от отелей и таких каких-то, да, туристических объектов особо не зависят. И они все равно едут. Также стоит отметить, что сами крымчане, да, регулярно ездят в соседний Краснодарский край за топливом. И эти моменты, они создают, собственно, очереди на мосту. То есть, когда есть, да, большая очередь на выезд из Крыма, это не потому, что люди оттуда вещи собирают и бегут, а потому что люди, местные жители, банально за топливом едут. То есть уже как бы там сам народ также организовался на уровне горизонтальных связей. И, да, ездит. Это вызывает тоже определенные проблемы небольшие у жителей Краснодарского края, потому что у них тоже есть небольшие там перебои, небольшой дефицит с топливом. Но тут, как говорится, ничего не поделать. Необходимо нам все-таки, да, терпеть, потому что мы жители и граждане одной страны, они не просто, да, каких-то разных там регионов. И, собственно, нужно понимать, да, проблему снабжения и ситуацию в Крыму. Вот. В целом ситуация стабильная, однако, да, есть проблемы все равно с электричеством и водой, еще помимо прочего, из-за ударов ВСУ. То есть инфраструктура сейчас находится на таком достаточно серьезном уровне нагрузки. Также стоит отметить, что особенности электропитания, скажем так, в Крыму, вот я как житель это, да, с этим столкнулся, заключается в том, что обычно, знаете, например, жители Москвы, Московской области, кто, если нет электричества, да, то вода чаще всего в домах есть. Никакой проблемы с этим нет. То есть вода все равно идет, она запитана на отдельных подстанциях. В Крыму, к сожалению, не так. В Крыму в большинстве населенных пунктов, если электричества нет, то и воды, к сожалению, тоже нет.
7: Увы, да, потому что последние случаи показывают именно это, да. Но опять же, по поводу воды, ведь важно понимать, что еще и жара в Крыму вновь установилась. Плюс 36 сегодня обещает в некоторых населенных пунктах. Вообще вопрос водоснабжения питьевой воды, он далеко не праздный, согласитесь.
15: Он никогда, в Крыму никогда он не был праздным. Вообще вода и Крым, да, это всегда... Вопрос серьезный, поэтому, собственно, да, в советские годы проводились огромные работы по обеспечению воды с одной стороны, с другой стороны, и с 2014 года также эти работы проводятся. Но я хочу отметить, что вот нам в этом году повезло очень сильно. В этом году было очень дождливое межсезонье. То есть...
7: Оно позволило аккумулировать в водохранилищах и озерах достаточное количество воды, верно?
15: Не просто достаточное количество. Ну, то есть обычно, например, в мае месяце, да, водохранилище Симферопольское, да, на реке Салгир, оно уже перекрывается, потому что, достигает определенного уровня воды. В этом году, в мае, даже еще во второй половине мая, дамбы были открыты и сливали избытки воды, потому что во второй половине мая был избыток воды в Симферопольском водохранилище, что, собственно, даже местные жители, с кем вот я общался, говорили, что, в общем-то, такое крайне редко бывает, и за последние 10 лет такого не было никогда. То есть вот это межсезонье до июня месяца, оно было самым дождливым за последние годы. Поэтому Крым, самое главное, что то есть собственные водные запасы в Крыму, они на достаточном уровне, то есть дефицита воды нет. Есть, да, проблемы вот с подачей воды определенные, но, опять же, объективные, они вызваны вот общей энергосистемой и такой, в общем, да, ситуации в Крыму изначально.
7: Ну и есть некоторые нюансы, да, с обеспечением части районов Крыма, да. Вот мы знаем, что в этом году региональные власти планировали достроить тракт подачи воды для жителей восточных регионов полуострова, завершить строительство двух станций очистки воды. Как идет процесс, что известно?
15: Насколько я знаю, опять же, да, я как житель Евпатории, у нас очистные сооружения, в том числе, да, находятся в процессе строительства. Также часть водопровода у нас на завершающей стадии. Там основную часть в прошлом году непосредственно тоже к нам пустили. Что касается строительства, здесь, слава богу, все идет нормально, насколько, опять же, я знаю, то есть... Опять же, техника работает, да, проект этот реализовывается. Он, на самом деле, тоже очень важен, потому что главная проблема с водой в Крыму заключалась в том, что из-за высокого износа системы, да, водопровода, потери воды в некоторых местах достигали до 70%. То есть, вы представляете, да, если, вот, грубо говоря, 100 литров вы заливаете, 70 уходят в землю, только 30 доходят. Это именно было вызвано износом системы, потому что, опять же, по Евпатории я, например, да, знаю, что некоторые участки, да, не менялись аж с начала 20 века. И это как раз-таки нивелируется современным водопроводом, который сейчас строится.
6: Павел, спасибо большое за подробнейший рассказ.
7: Спасибо.
6: О текущей обстановке. Практикующий юрист, аналитик, автор канала «Юрист на югах» Павел Селегзянов был с нами на связи. Понятное дело, что ограничения сохраняются, но тем не менее и туристы едут, и местные жители также стараются отдохнуть от, в том числе, неправдивых новостей. Кирилл Гришин и Валентина Веретенникова. Совсем скоро продолжим прямой эфир программы.

0: обратной стороны банковской карты? Кем бы ни представлялись звонящие, знайте, это мошенники. Держите коды в секрете.
1: МЧС России напоминает. Уходя из дома, выключайте электроприборы. Не оставляйте без присмотра гирлянды и обогреватели. Используйте обогреватели только по предназначению. Сушить на них вещи пожароопасно, а пожар легче предотвратить, чем потушить. Берегите себя и своих близких.
2: Радио России, 102,3 FM в Орле. Реклама.
3: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
4: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин рассказал о предложении Киева о прекращении ударов вглубь территории. ФСБ предотвратила поджог синагоги в Ярославле. И российские военные зачищают в Константиновке от попавших в окружение украинских боевиков. Все подробности далее. Россия получила от Украины предложение о прекращении ударов вглубь территории с обеих сторон и об ограничении боевых действий только в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил Владимир Путин в программе «Москва-Кремль. Путин» на телеканале «Россия».
5: Если мы пойдем на это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской области, а также с некоторых участков госграниц. И перебросить эти подразделения в 4 вышеназванных региона. В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагает, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит. Хотя мы внимательно относимся, я говорю сейчас без всякой иронии, к каждому предложению, которое поступает с той стороны. А, правда, в складывающейся ситуации мы не исключаем и возможности попыток со стороны ВСУ, неожиданных, как считает противник, неожиданных для нас, отвлекающих атак с ограниченными задачами, силами спецподразделений и с целью отвлечения нашего внимания и наших сил от решения главной задачи – окончательного освобождения Донбасса и Новороссии.
4: После вторжения в Курскую область и продолжающихся атак на приграничные территории перед российскими военными была поставлена цель создать на Сумском и Волчанском направлениях зону безопасности вдоль российской границы, заявил президент. В Константиновке 96% города под контролем вооруженных сил России. От Дружковки до Краматорска 4 километра. Противник, по словам лидера страны, приступил к эвакуации промышленных предприятий из агломерации.
5: Насколько известно, это было уже и в средствах массовой информации, противник приступил к эвакуации промышленных предприятий из этой агломерации. Хотел бы отметить также особо действия группировки «Восток». Несмотря на усиленную оборону противника, противник перебросил из Донецкой республики, перебросил войска, хорошо подготовленные войска, перебросил их на это запорожское направление. Ну так вот, здесь наши войска под командованием генерал-полковника Иванаева Андрея Сергеевича выполняют боевые задачи по освобождению Запорожской области. На широком фронте продвигаются от 1 километра до километра 300 метров ежедневно. Большая зона ответственности и у группировки «Днепр». Она успешно воюет на Ореховском направлении и действует вдоль побережья Каховского водохранилища в общем направлении на Запорожье.
4: Глава государства прокомментировал позицию американского лидера Дональда Трампа по конфликту на Украине. Президент усомнился, что европейским политикам удалось переубедить Трампа в отношении Украины. Россия готова продолжить обсуждение с администрацией США тех тем, которые обсуждались в Анкоридже, заявил президент Путин. И отметил, что в Кремле ждут визита представителей США для продолжения диалога по украинскому вопросу. Глава государства сказал, что рассчитывает на их визит после завершения горячей фазы конфликта в Иране. Сторонник международной террористической организации планировал поджечь синагогу в Ярославле. Он задержан. Об этом сообщил ЦОС ФСБ. Установлено, что злоумышленник, будучи сторонником запрещенной в России международной террористической организации, установил контакт с ее представителем, находящимся в Сирии.

0: Действуя по указанию и при координации куратора, террорист приобрел составные компоненты и химические вещества, необходимые для изготовления бутылок с зажигательной смесью. В дальнейшем он планировал совершить нападение на расположенное в Ярославле культовое еврейское учреждение с использованием самодельного зажигательного устройства. Об этом говорится в релизе. С этой целью он провел разведку территории, сделал фотографии объекта посягательства, но был задержан. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 209 украинских БПЛА над регионами России, Азовским и Черным морями. Об этом сообщили в Минобороны. Атаки были пресечены в период с 20 часов воскресенья до 7 утра понедельника. Штурм городских кварталов в Константиновке происходит после плотного огня артиллерии и танков по зданию. Затем идет работа минометов и БПЛА, а после чего штурмовики уничтожают либо берут в плен противника. Такие подробности зачистки квартала в городе раскрыл командир мотострелкового полка в составе 4-й бригады Южной группировки войск с позывным «Задон».
1: Когда выявляем противника, соответственно, происходит целый комплекс мероприятий. Работы ствольной артиллерии, танков, минометов. Идет подавление противника. Перед этим штурмовые группы подходят, занимают выгодные позиции для так называемого рывка. По команде, как только они заходят на такую позицию, начинается подавление противника, так сказать, простым языком. Прижимаем его к полу, чтобы он не мог вести контроль из окон, встречать с высоты мои штурмовые группы. Как только я понимаю, да, что противник подавлен, артиллерия, по команде происходит стоп-огонь. Соответственно, вокруг здания еще отрабатывает миномет осколочно-фугасными снарядами. Также отрабатывает дымами, чтобы мы максимально скрытно на рывке зашли одной-двумя группами в здание. Начинается уже зачистка здания. Противник уничтожается, либо сдается в плен. Выбора у них на самом деле никакого нету.
0: Накануне президент в интервью Павлу Зарубину сообщил, что подразделения группировки войск «Юг» контролируют 96% территории Константиновки и продолжают активное продвижение. Столичный комплекс городского хозяйства предупредил о грозе, которая ожидается сегодня в Москве. По прогнозам, сегодня местами ожидается кратковременный дождь, а при грозе порывы ветра до 17 метров в секунду. Мэрия просит быть внимательными на улице в непогоду, а в департаменте транспорта порекомендовали москвичам пользоваться городским транспортом. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
2: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Полузащитник сборной России по футболу Арсен Захарян перейдет из испанского Реала Сосьедад в Краснодар. Об этом сообщают армянские СМИ. Отмечается, что трансфер 23-летнего хавбека должен завершиться в течение 1-2 недель. Сборная Канады стала первым участником 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Канадцы в 1/16 взяли верх над командой Южноафриканской Республики со счетом 1-0. Следующим соперником команды Канады будет победитель пары Нидерланды-Марокко, который определится в ночь на вторник по московскому времени. Также во второй день плей-офф встретятся бразильцы и японцы, а также немцы и парагвайцы. Россиянин Данил Медведев остался на 9-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Андрей Рублев по-прежнему 13-й, а Карен Хачанов на 22-й позиции. Лидирует в списке лучших итальянец Яник Синнер. Челябинский хоккейный «Трактор» активно ведет переговоры с форвардом Евгением Додоновым. Об этом сообщает портал «Чемпионат». Отмечается, что 37-летний нападающий является приоритетным вариантом для усиления команды среди игроков с российским паспортом. Сам хоккеист ждет предложений из Национальной хоккейной лиги, а в их отсутствии с большой долей вероятности подпишет контракт с «Трактором». Блокшот российского форварда Анастасия Лайрикосу помог Миннесоте обыграть Даллас со счетом 85-77 в матче регулярного чемпионата Женской национальной баскетбольной ассоциации. Россиянка провела на паркете чуть менее 4 минут. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода. Сегодня в Нижнем Новгороде плюс 21-23 градуса без осадков. В Ярославле, Владимире плюс 21-23. В Воронеже и Волгограде кратковременный дождь плюс 24-26 градусов. В Ростове-на-Дону и Краснодаре 27-29 тепла без осадков. В Сочи плюс 24-26 кратковременный дождь. В Ставрополе плюс 22-24 кратковременный дождь. В Нальчике дожди и грозы плюс 19-21. Во Владикавказе дожди и грозы плюс 19-21. В Санкт-Петербурге плюс 22-24 днем без осадков. В Москве облачно, кратковременный дождь и плюс 21-23 градуса. Сейчас столица плюс 20, ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Настоящее историческое. Presence Historicum. Лучшее. Запись 2023 года.
1: Программа, которая так и называется «Настоящая историческая» на волнах Радио России. Портрет на фоне времени, портрет на фоне, если хотите, эпохи. Я с удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя. Это народный артист России, скрипач, концертмейстер Российского национального оркестра Алексей Михайлович Бруни. Здравствуйте, Алексей Михайлович.
2: Как приятно, что вы даже ударение поставили правильно моей фамилии.
1: Ну...
2: К сожалению, это не всегда
1: неправильно. Его трудно поставить, фамилия очень известная. Кстати говоря, вот, может быть, мы немножко напомним нашим слушателям, потому что фамилия Бруни – это история культуры России, это история России в том числе. Вот когда впервые эта фамилия прозвучала в связи с Россией?
2: В связи с Россией она прозвучала впервые в самом начале XIX века, когда художник, архитектор и скульптор Антонио Бруни был приглашен к императорскому двору в качестве придворного архитектора, и здесь он работал и создал достаточно много своих произведений. Работал в области фрески очень хорошо и много. К сожалению, от Антонио осталось мало свидетельств, поскольку в основном он работал в пригородах Петербурга, который, как известно, потом уже став Ленинградом, попал под пристальное внимание немецких войск.
1: То есть не сохранились многие,
2: да,
1: работы.
2: Большинство, к сожалению, было порушено вот в районе Павловска, Царского села.
1: Вообще вот это удивительное проникновение людей с фамилиями Бруни, Сподовеки, Фраучи и так далее, и так далее. То есть вот как это вы объясняете, почему это происходило?
2: Ну, я думаю, что это не удивительно, потому что всегда проблема миграции, если так можно ее назвать проблемой, ну, в общем-то, некое свойство такое имманентное человеческого рода. Люди стремятся в другие места, стремятся узнать что-то новое.
1: Как это говорят, выйти за пределы Айкумены.
2: Ну, приблизительно, да. Как-то на других посмотреть и себя показать.
1: Вы родились в Тамбове.
2: Я родился в Тамбове. Как мой отец попал в Тамбов? По распределению очень просто. Он закончил институт. И...
1: Отец не был музыкантом, мама...
2: Отец мой не был музыкантом, хотя, может быть, он был более достоин из всех людей, кого я знаю, быть музыкантом, потому что его любовь к музыке была невероятной. Он таких людей не часто увидишь, до такой степени преданных музыке, до такой степени любящих. Я, собственно, и стал скрипачом именно потому, что отец мой хотел этого.
1: Удивительно.
2: Жизнь ему не позволила реализовать его собственное желание, поскольку времена были суровые, и он в 14 лет остался без отца, которого арестовали и расстреляли потом. Так что с 14 лет он уже был главой семьи по существу. У него было 5 младших сестер, погодки через 2 года.
1: И он единственный мужчина.
2: И он единственный мужчина, он сразу пошел работать в 14, хотя он учился на скрипке. И мать была дворянского воспитания, не очень приспособленная к жизни, поэтому отец на себя очень много взял, ему было не до того. Тем не менее, он в течение всей жизни пытался еще как-то учиться, даже когда закончил институт, даже когда он попал в эвакуацию, он работал на заводе по выращиванию кристаллов, которые использовались в наушниках у пилотов, у летчиков. Этот завод эвакуировали. И отца отправили тоже в Ташкент вместе со всем заводом, хотя он много раз подавал заявление на то, чтобы уйти добровольцем, его никак не отпускали как специалиста. Только в 1945 году, наконец, его отпустили, он успел немножко побыть в армии.
1: То есть музыка дома звучала?
2: Музыка звучала с самого рождения. Скрипка мне была куплена, когда я еще находился в утробе мамы.
1: Удивительно.
2: Отец уже знал, что если это будет сын, то он должен быть музыкантом. Хотя мою сестру Наташу, которая родилась через 2,5 года после меня, он тоже пытался учить музыке, но, может быть, в случае со мной как-то у него была к этому большая предрасположенность.
1: Ну, в таких случаях часто спрашивают о так называемых радостях детства, которых обычно лишается мальчик, занимающийся с молодых ногтей на скрипке. Вот вам как-то удавалось это обходить, или первой игрушкой стала скрипка, потом это стало делом жизни?
2: Знаете, ну я, наверное, как и подавляющее большинство детей, любил эти вот простые радости жизни очень сильно. Был таким чрезвычайно подвижным ребенком, страстно любил всяческие развлечения, особенно спортивные мероприятия. С мячом, проводил очень много времени, играл и в футбол, и в волейбол, и в баскетбол, и в общем, все, что можно было играть, и в пинг-понг. Позднее стал играть и в бадминтон, и в большой теннис. Но тогда футбол, кажется, перевешивал все. Ну, и, хотелось... конечно, когда ребята выходили во двор, и я слышал там их голоса и веселые крики, а я стоял и пилил гаммы.
1: А за окном менялись сезоны. Лето, осень, весна.
2: Да. Весна, ну, вы знаете, лето. Вообще свое детство я могу квалифицировать только как бесконечную прекрасную точку притяжения, поскольку атмосфера в нашей семье была просто чудесная. Мы с моей сестренкой нежно любили наших родителей, так же, как и они нас. Отношения были самые хорошие, у нас никогда не было ни одного грубого слова сказано, даже в сердцах или при выяснении каких-то отношений. Был замечательный дом в Тамбове, двор, и этот двор был определенным миром в целом. Двор с садом, с большим, все было зеленое. Там мы играли в штандер, в вышибалы, в прятки. Я был чемпион по пряткам. Также с детства вот отец меня учил. С 10-месячного возраста я уже ездил у него на раме на велосипеде. Без всяких подкладок, без подушек, без смягчения.
1: То есть, в общем, оранжерейный цветок отец не выращивал?
2: Нет, не выращивал. Вскоре он стал меня учить. Мы справа во дворе играли в городки, знаете такую игру? Забытую, к сожалению, и практически исчезнувшую.
1: Говорят, что это была любимая игра Суворова.
2: Да, не только Суворова,
1: Толстого. Александр Васильевич обожал, да, вышибать все эти фигуры.
2: Да. Могу сказать, что я играл очень недурно, хотя времени этому посвящал немного, поскольку с 9 лет я уже в Тамбове не жил. Угу. Отец меня отвез в центральную музыкальную школу, где я учился, и жил в интернате.
1: Это уже в Москву, да?
2: В Москву, да.
1: Но с Тамбовым я знаю, что вы творческие связи не рвете, не только человеческие, а творческие. Вы туда ездите и довольно часто там выступаете.
2: На протяжении многих лет я практически ежегодно ездил и играл, даже иногда дирижировал, был концерт или не было. Но всегда душой стремился. Это для меня дорогое место. Вообще, мое воспитание музыкальное проходило, можно сказать, под знаком Паганини. Я читал о нем книги, я выслушивал всяческие истории. Знаменитая эта книжка «Осуждение Паганини». Была у меня запись, которую, естественно, купил папа. У него была прекрасная фонотека
1: из виниловых
2: грампластинок. Ты там, я впервые слышал и «Свадьбу Фигаро», скажем, увертюру, и «Шахерезаду», симфонии Чайковского, которые еще тогда не помещались целиком на этих пластинках 78 оборотов, и должно быть несколько чтобы даже одну часть воспроизвести. И в частности была запись Леонида Когана первого концерта Паганини.

0: Как и тогда она меня восхищала бесконечно, так и до сих пор осталось это.
1: Но ведь это был Коган. Паганини, к сожалению, не сохранились записи. Но вот этот образ, да, вообще это какой-то демон, который должен был смущать людей и звать их к новым горизонтам.
0: Да, конечно, был потрясающий человек. Видимо, он в себе спаял, собрал множество различных качеств. Шел впереди своего времени и по средствам выразительности, и по роли артиста просто в обществе, по смелости исключительной. Ведь у него было сколько поклонников, сколько, наверное, и врагов, завистников, и людей, которые его вообще не понимали, считали шарлатаном. Бесконечные какие-то обвинения, сплетни, поклепы и так далее.
1: Ну, после...
0: И трагическая судьба, ведь он же даже...
1: Да, не сын
0: его не мог похоронить,
1: да, не
0: его около 50 лет, если не жить.
1: Вот после Паганини скрипка, конечно, уже не могла быть другой, чисто технически, да? Или существовали после него скрипачи, которые придерживались несколько иной трактовки инструмента?
0: Ну, скажем, его такой извечный конкурент и противник Шпор Людвиг.
1: Но это был совсем другой тип.
0: Совершенно другой тип.
1: И человека, и музыканта, конечно.
0: Да. И Шпор считал Паганини не очень хорошим профессионалом, не уделяющим там достаточно времени разработке музыкальной формы. Но, тем не менее, у Паганини были последователи.
1: А кто, например? Это уже...
0: Сивори. Угу. Я хотел сказать, когда Гершвин пришел к Равелю и попросил, чтобы тот его учил, Равель ответил, молодой человек, лучше из вас получится первосортный Гершвин, чем третьесортный Равель. Я отказался его учить. Видимо, правильно сделал.
1: Вопрос, который, наверное, всем солистам задают, игра в оркестре, не убивает ли солиста? Ваше мнение. Но вы же блестящий солист, и при этом вы, я для слушателей напомню, вы концертмейстер Российского национального оркестра. Да? Это первая скрипка и тренер, по скрипке.
0: Вот, с одной стороны, человек, находящийся на таком месте, должен себе сочетать плохо сочетаемые качества. Ты и ведомый со стороны дирижера, да, и ведущий по отношению к собственной группе и к собственному оркестру. Поэтому нужно, во-первых, воспринимать ход музыкальной мысли от дирижера, что там происходит, какой импульс, и передавать это, соответственно, всем окружающим, транслировать как-то. Чем, знаете, такая была хохма, что происходит с скрипачом к старости? У него вибрация переходит из левой руки в правую. Ну, также приблизительно, ну, да. И концертмейстерская должность, она и вообще работа в оркестре, она провоцирует на то, что твое качество как инструменталиста постепенно портится, если к этому не прилагать каких-то сверхъестественных усилий и не бороться с этим, и чтобы было хорошее, безупречное звукоизвлечение, отменное качество ритма, штрихов, чтобы не было никакой грязи интонационной и так далее. Надо следить за профессией. Знаете, как говорили, что ни одна женщина не мстит так жестоко за невнимание, как скрипка. Поэтому нужно заниматься попросту.
1: У вас есть коллеги в группе скрипачей, вот вы их как тренируете, как-то аттестуете, то есть как вот эту форму проверять? Ну, естественно, кроме выученных партий, да, но они же должны, так сказать, быть немножко более...
0: Ну, конечно, чем лучше музыкант, тем он более широко способен как-то охватывать вещи. Вот эта взаимозависимость, что чем ты лучше как оркестрант, тем ты хуже как инструменталист, вот это надо преодолевать. Но это действительно происходит. Ты уже понимаешь музыки гораздо больше, ты понимаешь некие закономерности там, акустики, некоторые закономерности баланса оркестрова, да, кому и как, с какой интенсивности надо играть,
1: где
0: уступить, где выйти на первый план. Все это приходит с опытом, скажем, навык читки с листа, произнесение текста вот непосредственно при первом ознакомлении, да, с текстом. Это все растет и, так сказать, улучшается.
1: Я знаю, что вы, наверное, уже реализовали эту идею трансцендентные этюды для скрипки, потому что...
0: Ну, откуда вы знаете?
1: Ну, Лист писал трансцендентные этюды для фортепиано, а вы... Ну, это закончена эта работа или...
0: Знаете, эта работа продолжается. Закончить ее, я надеюсь... мне позволит, что называется, Господь Бог просто по самочувствию. Вот, но работа оказалась очень трудная. Знаете почему? Потому что моей, наверное, основной задумкой, основным желанием было вывести скрипку саму по себе как неаккомпанируемый инструмент, который бы полноценно выполнял все необходимые функции.
1: Ну,
0: и мелодическую, и гармоническую.
1: 4 нотоносца, 2 нотоносца, как писать, скажем, для такой скрипки.
0: Я многие этюды на двух строках для одной скрипки исполняю, записываю просто. Потому что иначе тяжело читаемая фактура получается, непонятная. Хотя на двух строчках мало кто из скрипачей вот так легко ориентируется. Это очень непривычно. Скорее, для пианиста свойственно.
1: Паганини написал на первой странице 24 каприсов, посвящается артистам. Да, вот вы что бы написали на первой странице трансцендентных этюдов для скрипки?
0: Написал бы, что твоя жизнь, дорогой исполнитель, станет гораздо легче после того, как ты освоишь вот эти трудности. Потому что после таких весьма специфических трудностей и малоупотребляемых или вообще неупотребляемых приемов многое другое покажется значительно более простым и доступным.
1: Все-таки хотелось бы вернуться к 90-му году, к самой идее создания Российского национального оркестра. К этому времени вы уже работали со Светлановым, вы имели большой опыт.
0: Появилось такое ядро, что ли, несколько музыкантов, которые должны были составить вот костяк этого оркестра.
1: А как это должно было вот сыграть на этом поле? Вот был БСО, был... Зачем вам это? Не было таких вопросов?
0: Зачем?
1: Да.
0: Ну, конечно, были вопросы. Угу. Все оркестры были государственные, а на тот момент была идея создать негосударственный, независимый оркестр. Запахло свободой после длительного вот этого советского периода, когда инициативы в этом направлении было не проявить никак. А тут действовал принцип «кто смел, тот и съел». Мы в состоянии были приглашать самых лучших профессионалов. Я хорошо помню, что для того, чтобы не набрать две группы, первых и вторых скрипок, я прослушал сам более 200 человек.
1: Вот если не секрет, этот кастинг, он идет как? Вы просите просто продемонстрировать какие-то штрихи, сыграть какое-то произведение.
0: Сыграть какое-то произведение, да, разумеется. Кому-то, может быть, давал почитать с листа, если... Человек работает в профессиональном коллективе, то чаще всего он хорошо ориентируется. Я пригласил в результате 26 человек из госоркестра от Светланова. В преддверии премьеры первого выступления РНО, которое состоялось, два концерта было, по-моему, 14 и 16 ноября 90-го года. Вот мы играли одну русскую программу, одну западную, и у нас был всего период 2 недели репетиционный, когда мы эти программы подготовили, все-таки сели... Люди из разных коллективов, абсолютно не сыгранные, не, что называется, не причесанные. Было очень трудно. Мы работали как звери, и вот такое качество подготовки было высочайшее. И такой энтузиазм невероятный.
1: Все совпало.
0: Все совпало. Я вообще это слово «энтузиазм» до некоторого времени просто не любил, потому что...
1: Ну, что-то казённое оно приобрел... в нём
0: да,
1: было,
0: да. Приобрело, к сожалению, такой вот казённый,
1: затёкли,
0: официозный характер. Угу. А на самом деле это греческое выражение, которое значит «с Богом в душе». Так вот этот энтузиазм у нас как раз был. Действительно, и души, и глаза горели в момент исполнения. Поэтому играли очень здорово. Все, вот, кто присутствовал на премьерных концертах, не могли поверить, что вот всего за 2 недели можно уже таких результатов достичь.
1: Ну вот РНО сегодня. Это Александр Рудин, да?
0: Да. Впервые мы с ним играли вместе на записи в Лондоне. Там мы с ним... Тогда и познакомились. После этого началась дружба очень. Всегда как-то отношения неизменно оставались очень хорошими, хотя мы не так много общались. Вот и в дальнейшем нам приходилось музицировать. Мы играли трио Рахманинова и трио Чайковского. И же играли очень интересный концерт в Испании с Рудиным вдвоем с такой программой. Сперва он играл сюиту Баха, потом мы вместе играли сонату Равеля для скрипки и виолончели. Довольно редкое произведение, труднейшее, но божественное, конечно, потрясающая музыка. Потом я играл сонату Изаи во втором отделении, а потом мы играли сонату Франко, Саша играл на рояле. Это музыкант, легкий, солнечный, моцартовского, что ли, направления. Сейчас нам уже приходится контактировать, так сказать, непосредственно вот с Александром Рудиным. И хочу сказать, что, кроме всего прочего, кроме всех своих музыкальных талантов, он обладает очень хорошими человеческими качествами.
1: Я знаю, что вы пишете, что у вас есть книги, и вот, так сказать, увлечение литературой присутствует.
0: Да, поэзия достаточно давно.
1: То есть это стихи, да? Именно стихи.
0: Могу что-нибудь прочесть?
1: Если можно, да.
0: Когда полдневный зной собой немая ночь остудит, поговори с луной о том, что было, есть и будет. До утренней зари она готова слушать бредни, ведь кто не говорит, тот самый лучший собеседник. Сияние добрых глаз струится ровным, мягким светом, уже в который раз даря забвение поэтам. О том, как мир сиял, о том, как вдребезги разбился мечты твоей фиал, о том, зачем на свет родился, о том, как спасся Ной, о высшем смысле страшных судеб. Поговори с луной. Она, услышав, не забудет. Коль доля тяжела, и рок настойчив, будто дятел, коль ты умел желать, и все желания утратил, и коль, покой украв, тебя ночами совесть гложет. Если ты не прав, если век напрасно прожит, если валит с ног усталость, горе и заботы, и, если одинок, не ждешь от жизни ничего ты, стерпи, лишь зной дневной собой немая ночь остудит. Поговори с луной, она поймет и не осудит.
1: Спасибо. Это был Алексей Бруни, скрипач, народный артист России, поэт и потрясающий интересный собеседник. Спасибо, Алексей Михайлович, что нашли время для слушателей Радио России. Спасибо вам за интересную беседу и за неожиданные ответы на простые вопросы.
2: Настоящее историческое. Presence Historicum. Лучшее. Запись 2023 года.

0: Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.
1: 1386 году из Золотой Орды бежал 14-летний юноша, старший сын и наследник великого князя Дмитрия Донского, Василий Дмитриевич. Вместе с небольшой группой соратников княжич пробрался через причерноморские земли в православное Молдавское княжество, господарю Петру Первому Мушати. Там он встретился с направлявшимся из Константинополя митрополитом всея Руси святителем Киприаном и вместе с ним отправился в литовские земли, а затем в Москву. В Литве княжич Василий предстал перед князем Витовтом, будущим великим князем литовским, одним из наиболее грозных и удачливых правителей 14-го столетия. В замке Витовта, Тракай, Василий впервые увидел дочь литовского князя, Софию. Девушка была ровесницей московского наследника. И тогда же, желая примирить двух собирателей русских земель, Великое княжество Литовское и Великое княжество Московское, митрополит Киприан совершил помолвку Софьи и Василия, дочери литовского завоевателя и сына донского победителя татар. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Брюн. И сегодня мы поговорим о великой княгине Софье Витовтовне и ее супруге Василии I. Родилась Софья в 1371 году, вероятно, в замке Тракай или Троки. Ее мать, Анна, вероятно, происходила из рода смоленских князей, а отец, как было сказано, был князем Гродненским, а впоследствии великим князем литовским. Причем, если ее мать была православной, то отец, как и все литовские князья того времени, оставался язычником. Крестился Витовт впервые, когда его дочери было 11 лет, затем вернулся к вере предков и позже дважды совершал повторные крещения в лоне православной и католической церквей. В 16 лет Софья обручилась с княжичем Василием I. Их брак, как сказано, был устроен святителем Киприаном, митрополитом всея Руси. Спустя два года, в 1390 году, когда Василий I уже больше года находился на престоле своего почившего отца, Дмитрия Донского, он отправил посольство к Витовту, прося его благословить и отправить дочь в Москву. Зимой того же года Софья Витовтовна была торжественно встречена в стенах Московского Кремля. 9 января 1391 года она венчалась с великим князем Василием. Таинство венчания совершил лично митрополит всея Руси Киприан в старом белокаменном Успенском соборе Московского Кремля. В качестве отцовского благословения Софья, по преданию, привезла в Москву икону Богоматери «Благодатное небо», образ, который ныне известен лишь в списках конца 17-го столетия. Примечательную характеристику Софьи дает тверской летописец. Добрый нрав имела от отца, была неблудный мед. Правление великого князя Василия I было крайне благоприятным для Москвы и московского княжества. Василий успешно продолжал политику собирания русских земель вокруг Москвы. После успешных переговоров с ханом Золотой Орды Василий I в 1392 году выкупил и присоединил к Москве Нижегородское княжество. В том же году отец Софьи, Витовт, стал великим князем литовским. Спустя несколько месяцев после его воцарения Василий I и Софья ездили на встречу с Витовтом в перешедший к Литве Смоленск. Спустя три года Софья и Василий I, как и все жители Москвы, столкнулись с небывалой угрозой. Среднеазиатский полководец Тимур, или Тамерлан, разбив хана Золотой Орды, Тохтамыша, вошел в русские земли и принял решение идти на Москву. Во всем московском княжестве и в союзных уделах не было войска, способного остановить орды Тимура. Перед Русью встала чудовищная перспектива – повторение Батыева нашествия, после которого русские земли не оправились бы долгие столетия. Тогда же было принято решение с молитвой перенести из Владимира в Москву икону Богоматери Владимирской. Икона была встречена у стен Белого города митрополитом всея Руси Киприаном, великим князем Василием и великой княгиней Софьей, там, где сейчас у Бульварного кольца возвышается Сретенский монастырь. И тогда же войско Тамерлана, стоявшее уже у Ельца, без всяких к тому причин, когда выгоднее и выигрышнее было бы разорить богатые русские города, развернулось и ушло на юг, к Азову, а затем к Каспию. Москва была спасена заступничеством Богоматери. В том же 1395 году Софья родила супругу первого ребенка, Юрия Васильевича. Однако мальчик умер, не дожив и до 5 лет. Ту же участь разделили еще 2 сына Софьи и Василия – Даниил и Симеон. Меж тем, видя ослабление Золотой Орды, Василий I перестал выплачивать дань татарам. И в те же годы он поддерживал теснейший союз со своим тестем Витовтом, не мешая последнему воевать с враждебным Москве Рязанским княжеством. Главным камнем преткновения между Рязанью и Литвой был Смоленск. Однако Москва не вмешивалась в эту борьбу, ценя союз с Витовтом и с почестями принимая литовского князя в Коломне. В 1399 году Витовт решил выступить против Золотой Орды, и в состав его войска, в том числе с дозволения великого князя Василия, вошли прославленные соратники его отца, герои Куликовской битвы, кузены великого князя Литовского, князья Дмитрий и Андрей Ольгердовичи. Однако литовские и русские князья были разбиты, а Ольгердовичи пали в катастрофической битве с татарами при Ворскле. В эти же годы великая княгиня Софья с детьми часто ездила в Смоленск и литовские земли, подолгу оставаясь при дворе своих родителей и привозя от них в Москву драгоценные подарки, прежде всего иконы и реликвии страстей Христовых. В 1405 году из-за продолжающихся посягательств Витовта на Псков и северо-западные русские земли началась война между великими княжествами Литвы и Москвы. На протяжении 2 лет Софья вынуждена была жить в состоянии, когда на полях сражений сходились войска ее отца и ее мужа. Война после первого в русской истории 6-месячного стояния на Угре завершилась в 1408 году заключением мира, выгодного в большей мере для Москвы, нежели для Литвы. Василий I смог добиться изгнания литовского князя из Новгорода, поставив там на княжение собственного брата Константина, а также отбить у литовцев важную крепость Дмитровец, контролировавшую Вяземскую дорогу. Мир между Литвой и Москвой был заключен вовремя, так как вскоре оба княжества столкнулись с новым вторжением татар, Едигеевой ратью. Причем во время наступления на Москву Василий Дмитриевич, памятуя о примере своего отца при нашествии Тохтамыша, доверил оборону города своему двоюродному дяде Владимиру Андреевичу Храброму, а сам вместе с Софьей и детьми бежал в Кострому, где стал собирать дополнительные силы. Однако благодаря стойкости князя Владимира, его войск и народного ополчения взять Москву татарам не удалось. Однако карательный поход темника Едигея вынудил великого князя Василия возобновить выплату дани Орде. В 1411 году старшая дочь Василия I и Софьи Витовтовны стала византийской императрицей. Она была выдана замуж за Василевса Ромеев Иоанна VIII Палеолога. Вышитый шелком и золотом образ 2 царственных пар Иоанна VIII с Анной и Василия I с Софией украшает один из уникальных шедевров музеев Московского Кремля – Большой Сакос митрополита Фоти. В 1415 году Софья Витовтовна снова была на сносях, однако беременность и роды дались ей крайне тяжело. Великая княгиня была на пороге смерти. Тем не менее, она смогла родить великому князю сына, которого, по откровению одного из монахов кремлевской обители Спаса на Бору, нарекли в честь отца Василием. Муки Софьи Витовтовны во многом можно считать пророческими, так как правление ее горячо любимого сына, Василия II Темного, будет сопряжено с чередой бедствий как для самого князя, так и для вверенных ему русских земель. 1417 год унес 2 детей Софии и Василия. В Константинополе умерла императрица Анна, а во время путешествия из Коломны в Москву от мора, то есть от чумы, умер их сын и наследник, князь Иван Васильевич Нижегородский. 27 февраля 1425 года умер и великий князь Василий I. По воле умиравшего князя, регентство и попечение над его 10-летним сыном, права на наследование которого отнюдь не были гарантированы, вверялось Софье Витовтовне, братьям князя Василия, а также великому князю литовскому Витовту. Так, впервые в своей истории Москва оказалась доверенной женскому правлению. На плечи Софьи легла борьба за престол, отстаивание жизни и власти своего сына. И об этой истории мы поговорим с вами в следующем нашем выпуске.
0: Россия. Обстоятельства времени. Первое Государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
3: Помните, про Илью Муромца, не знаю, там 33 года на печке лежал, спался.
4: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
5: Быстрее, выше, сильнее. И это «Радио России Пермь».
0: «Радио России» – главное радио страны.

0: с концентрацией, памятью, а также повышенный риск развития депрессии и тревожных расстройств. К ее первым последствиям относятся снижение работоспособности, хроническая усталость, нарушение памяти, нездоровый цвет лица, невроз. При длительной бессоннице снижается активность работы иммунной системы человека, учащаются простуды, ОРВИ, чаще обостряются хронические заболевания. И страдающим от бессонницы и проблем со сном наверняка будет интересно узнать, что использование ортопедической подушки Felicity способствует расслаблению мышц, снижению напряжения и способствует глубокому и качественному сну. Вы просыпаетесь отдохнувшими и более сосредоточенными на протяжении всего дня. Более подробную информацию об ортопедической подушке Felicity узнайте у наших консультантов по бесплатному номеру телефона 8 800 200 ровно 3050. Повторю еще раз, 8 800 200 ровно 3050. И напомню нашим уважаемым радиослушателям, что обратившиеся в течение часа получат вторую подушку в подарок.
1: Я от многих своих знакомых слышала, что 5-часового сна вполне хватает, чтобы выспаться. Так ли это?
0: Ну, смотрите, количество сна, которое необходимо для полноценного отдыха, может различаться для каждого человека в зависимости от его индивидуальных потребностей. Однако большинству людей рекомендуется спать от 7 до 9 часов, чтобы быть выспавшимися, успешно функционировать в течение дня. В нашем случае 5-часовой сон, скорее всего, является недостаточным для полноценного отдыха, может привести к усталости, снижению эффективности в течение дня. Ортопедическая подушка Felicity – это не просто предмет для украшения вашей постели, это настоящий инструмент поддержания правильного положения шеи и позвоночника во время вашего сна. Она обеспечивает идеальное распределение давления, благодаря чему вы сможете ощутить комфорт и снизите риск возникновения болей в спине и шее. Звоните и заказывайте себе подушку для здоровья по бесплатной горячей линии 8 800 200 ровно 3050. 8 800 200 ровно 3050. Первым 100 обратившимся вторая подушка в подарок.
1: А как проявляет себя шейный остеохондроз?
0: Симптомы шейного остеохондроза могут включать вестибулярные нарушения, это шаткость при ходьбе, проблемы с координацией, это может быть шум в ушах, боль между лопаток и в области сердца, боль в плече или локте, неполный поворот шеи, потемнение в глазах, кратковременные потери сознания, бессонница, прерывистый поверхностный сон, постоянное чувство усталости, быстрая утомляемость, панические атаки и вот эта внутренняя неуверенность, раздражительность, нервозность, эмоциональная неустойчивость и снижение остроты зрения даже.
1: А о чем говорят нарушения зрения при шейном остеохондрозе?
0: Самые распространенные офтальмологические расстройства, сопровождающие остеохондроз шейного отдела позвоночника, это, значит, вспышки в глазах, это мелькание мушек и искр, раздвоение картинки, затруднение движения глазниц и падение зрения при плохом освещении. Любые проявления нарушений зрительных функций становятся признаком кислородного голодания мозга и зрительного отдела. И вот этот перечисленный мной список осложнений в шейном остеохондрозе подчеркивает важность ранней диагностики этого заболевания, потому что своевременное вмешательство может помочь предотвратить серьезные последствия и сохранить качество жизни человека. И вот если вышеперечисленные симптомы у вас есть, то незамедлительно обратитесь к врачу, а также звоните нашим консультантам и заказывайте ортопедическую подушку Felicity по номеру телефона бесплатной горячей линии 8 800 200 ровно 3050. Давайте еще раз повторю медленно. 8 800 200 ровно 3050. И тот, кто оформит заказ сегодня, получит гарантированно вторую подушку в подарок.
1: Какой кошмар. Савелий Александрович, я и представить себе не могла, что могут возникнуть подобные проблемы.
0: Наши подушки также имеют ряд других преимуществ. Они могут помочь тем, у кого возникли проблемы с дыханием во время сна. Благодаря правильному положению шеи возможно предотвратить сжатие дыхательных путей, что может сделать дыхание более свободным и спокойным. Кроме того, ортопедические подушки Felicity изготовлены из гипоаллергенных и экологически чистых материалов, что делает их идеальными. идеальными для людей, которые страдают от аллергии. Наслаждайтесь свежим воздухом и чистотой, не страдая от насекомых и пыли. Не жертвуйте, пожалуйста, своим здоровьем и качеством сна ради какой-то экономии. Ортопедические подушки Felicity – это небольшая инвестиция в ваше благополучие. Они не только обеспечивают комфорт и правильное положение шеи, но и могут поспособствовать улучшению кровообращения и

0: снижению напряжения в мышцах. Позвольте своему телу и разуму отдыхать каждую ночь. Более подробную информацию вы можете получить по бесплатному номеру горячей линии 8 800 200 ровно 3050. Повторю, 8 800 200 ровно 3050. 50. И наши консультанты подскажут, какой модельный ряд, и помогут подобрать по вашим параметрам ортопедическую подушку. И тем, кто обратится в течение часа, вам приятная скидка 30% или вторая подушка в подарок. 8 800 200 ровно 3050.
1: А как правильно спать? На подушке или без подушки?
0: Ну, смотрите, когда подушка отсутствует, как уже упоминалось выше, шейные мышцы постоянно напряжены. Если человек регулярно отказывается от этой постельной принадлежности, кроме неудобства и дискомфортных ощущений, он может получить проблемы со здоровьем. Храп. При сне на поверхности, без каких-либо возвышений, лежа на спине, тело принимает неестественную позу. В основном что страдает? Шея и голова, конечно. Происходит сужение внутреннего просвета в дыхательных путях. В результате возникает храп. Кроме того, есть риск западания языка, нарушение мозгового кровообращения. Дело в том, что в зрелом возрасте шейный отдел достаточно сильно изогнут, лордоз. Когда человек спит без хотя бы какого-то минимального возвышения под головой, тем более на спине, позвоночник принимает тоже неестественное положение. Из-за этого пережимаются артерии, по которым вместе с кровью в мозг поступает кислород. Получается кислородное голодание со всеми вытекающими неутешительными последствиями. Проблемы с позвоночником. Если диагностирован шейный остеохондроз или сколиоз, спать без подушки вообще противопоказано. Сон на лишенной возвышенности постели усугубит протекание этого заболевания. Объясню почему. Из-за того, что шея будет находиться в неестественной для нее позиции. Нарушится питание мышечной ткани и позвонков. В результате получаем что? Возникновение отечности. Дальше еще хуже. Сдавливание нервных корешков в конечном итоге приводит к развитию дегенеративного процесса в дисках между позвонками. При сколиозе лучше всего подойдут валик, либо невысокая подушка повышенной жесткости. Звоните нашим консультантам и узнавайте более подробную информацию об ортопедической подушке Felicity по бесплатному номеру 8 800 200 ровно 3050. 8 800 200 ровно 3050. Давайте еще раз повторю медленно. 8 800 200 ровно 3050.
1: Савелий Александрович, читала где-то, что бессонница – это не проблема, и ее не надо лечить.
0: Бессонница может быть проблемой, особенно если она длительное время влияет на качество жизни человека. Нарушение сна может вызывать физические и эмоциональные проблемы, такие как усталость, раздражительность, проблемы с концентрацией и памятью, а также повышенный риск развития депрессии и тревожных расстройств. К ее последствиям относятся снижение работоспособности, хроническая усталость, нарушение памяти, нездоровый цвет лица, невроз. При длительной бессоннице снижается активность работы иммунной системы человека. Учащаются простуды, ОРВИ, обостряются хронические заболевания. Использование ортопедической подушки Felicity способствует расслаблению мышц, снижению напряжения и способствует глубокому и качественному сну. Вы просыпаетесь отдохнувшими и более сосредоточенными на протяжении всего дня.
1: Еще хотела одну вещь уточнить. Есть ли какие-то группы риска, люди, которых мы вот сейчас должны ради их же блага обязать спать на ортопедической подушке Felicity?
0: Конечно, есть. Людям старше 50 лет, у кого уже заболевания в хронических стадиях, спать на ней будет удобно и полезно. И вообще каждому человеку без исключения. Не бойтесь никаких периодов привыкания, как с некоторыми очень жесткими подушками. Лег и уснул. Но я бы посоветовал обратить внимание на подушку Felicity в первую очередь людям преклонного возраста, разумеется. Даже если сейчас вы чувствуете себя нормально, всем известно, как коварен инфаркт или инсульт. Наша команда экспертов заботится о вашем комфорте и здоровье. Мы надеемся, что вы сможете почувствовать разницу и положительный эффект использования подушки. Доверьтесь профессионалам. Сделайте выбор в пользу ортопедической подушки Felicity, которая поспособствует и обеспечит вам здоровый и комфортный сон. Всего вам наилучшего, спокойных вам и, главное, полезных снов.
1: И как мы поняли из сегодняшней передачи, дорогие наши радиослушатели, что ортопедическая подушка Felicity способна обеспечить человеку правильное положение шейного отдела, расслабляет и способствует кровотоку в область головного мозга, улучшает сон и общее состояние человека. Это не просто постельная принадлежность, а выгодное вложение в свое здоровье на долгие годы. И еще раз повторю номер телефона для консультации. 8 800 200 ровно 30 50. Повторю, 8 800 200 ровно 30 50. Первым 100 обратившимся вторая подушка в подарок. Всего вам наилучшего. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультироваться со специалистом.
2: ООО «Фелисити», ОГРН 125-770-022-85-54, адрес 119-017, город Москва, улица Пятницкая, дом 37, помещение 1/1.
3: Радио России.
4: 12 июля в Зеленом театре.
3: Радио России «Орел». Реклама.
5: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
6: Если заблудились в лесу, потерявшийся ребенок должен позвонить вам и оставаться на месте до тех пор, пока его не найдут. Перемещения усложняют поиски. Хорошо, если на ребенке будет браслет или часы с GPS-трекером. Объясните ребенку. Водоемы надо обходить. Залезать на дерево не нужно, это может привести к травме. Правильно издавать шум. Кричать, свистеть, стучать палкой о ствол дерева. Научите и сами запомните. Услышали шум? Тоже шумите. Все участники лесных прогулок должны иметь при себе запас необходимого. Еда, вода, регулярные лекарства, аккумулятор для телефона, свисток и фонарик. Отправляясь на прогулку в лес, тщательно планируйте маршрут. И обязательно сообщите родным, куда идете и во сколько вернетесь.
7: Уважаемые родители, берегите ваших детей. Чтобы не случилось беды, напоминайте им о соблюдении правил безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Напомните детям телефоны экстренных служб 101 или 112.
8: Банк России напоминает, не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно.
3: Радио России «Орел». Реклама.
9: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
10: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин сомневается, что европейские лидеры могли переубедить Дональда Трампа в свою пользу. Министр обороны Белоусов провел очередную встречу с военными корреспондентами. И США, и Иран договорились провести технические переговоры во вторник в Катаре. Все подробности далее. Россия получила от Украины предложение о прекращении ударов вглубь территории с обеих сторон и об ограничении боевых действий только в Херсонской, Запорожской областях, а также Донецкой и Луганской народных республик, заявил Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
11: Есть и новые предложения, но некоторые из них я готов назвать. Ну, например, прекращение ударов вглубь территории с обеих сторон, например. И понятно, почему делается это предложение. Потому что наши ответные удары вглубь территории Украины гораздо более мощные, чувствительные и, прямо скажем, разрушительные. Приводят к действительно серьезным последствиям для киевского режима. Еще одно предложение – ограничить боевые действия, прошу внимания, только 4 территориями. То есть проводить боевые действия только в Херсонской области, Запорожской области, Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике. А на всех остальных территориях боевые действия прекратить. Тоже понятно почему. Потому что это даст, если мы пойдем на это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской области, а также с некоторых участков госграниц. И перебросить эти подразделения в 4 вышеназванных региона. В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагает, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит. Хотя мы внимательно относимся, я говорю сейчас без всякой иронии, к каждому предложению, которое поступает с той стороны.
10: Президент подчеркнул, что Киев заплатит за свои преступления на Курской земле утратой территории, где будет создана зона безопасности. В Константиновке 96% города под контролем вооруженных сил России, об этом заявил президент. От Дружковки до Краматорска 4 километра. Противник, по словам Владимира Путина, приступил к эвакуации промышленных предприятий из агломерации. Также Владимир Путин выразил сомнение, что европейские политики на саммите G7 могли переубедить американского лидера Дональда Трампа в свою пользу.
11: Все мы люди, мы все слушаем наших и оппонентов, и союзников, прислушиваемся и можем как-то корректировать свою точку зрения. Но так, чтобы совсем уж переубедить, но, во всяком случае, мне об этом пока ничего не известно, я об этом ничего не знаю. Да и более того, ведь этот так называемый дух Анкодежа, хоть и не был облечен в какие-то формальные документы, никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине. И компромиссы, которые обсуждались, это как раз были те предложения, которые были обращены американской стороной к нам. Нас просили пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками. Мы согласились. Ну что же еще-то? Нам предложили пойти на компромисс. Мы подумали, не сразу, но приехали в Анкоридж и сказали: «Да, согласны».
10: Владимир Путин заявил, что в Кремле ждут визита представителей США для продолжения диалога по украинскому вопросу. Глава государства сказал, что рассчитывает на их визит после завершения горячей фазы конфликта в Иране. Белоруссия может стать площадкой переговоров по Украине, заявил Путин. По словам главы государства, президент Беларуси Александр Лукашенко готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирным путем. Владимир Путин назвал удачной и содержательной недавнюю встречу с Александром Лукашенко на Валдае. Он также рассказал, что пригласил на нее премьера Михаила Мишустина. И прежде всего обсуждались вопросы экономического характера. В российских войсках выстроена эшелонированная система защиты от БПЛА. Она есть во всех группировках войск в зоне СВО, сообщил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами.
12: 2-3 месяца ситуация меняется. Во всех группировках выстроена эшелонированная система защиты тактических перехватчиков. Мобильные огневые группы, вооруженные прежде всего FPV-перехватчиками. Это сейчас мы активно внедряем, примерно начиная с апреля месяца, начали активно создавать единую информационную среду для повышения ситуационной осведомленности. Значит, у меня сейчас жесткое совершенно условие, что не существует РЛС, если ее не видно в общей системе. У нас стало внедряться активно, начиная с тактического звена и дальше программное обеспечение, которое позволяет на тактическом уровне определять цели, видеть всю обстановку, управлять боем и так далее. Большое количество планшетов уже выдано непосредственно расчетам, командирам расчетов и в боевые машины. То есть все это увяз в единую систему: боевая машина, мобильная огневая группа, пункты управления, РЛС.
10: Министр добавил, что у войск беспилотных систем эффективность применения дронов в 3 раза выше, чем у обычных расчетов. Кроме того, в них применяется искусственный интеллект для распознавания автоматического захвата и навигации. Представители Соединенных Штатов и Ирана договорились провести технические переговоры во вторник в столице Катара – Дохе. Об этом сообщил журналист портала Axios Байрак Давид со ссылкой на высокопоставленного американского представителя. По его словам, при этом США и Иран согласились прекратить проходившие в последние дни взаимные нападения в районе Ормузского пролива. Комфортная летняя погода ожидается сегодня в столичном регионе. Во второй половине дня местами кратковременные дожди, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
13: Начиная со вторника и далее в среду, в четверг, то есть 3 дня подряд, мы будем находиться во власти антициклона, как раз вот этого азорского происхождения. Да, он уже прокинулся изнуряющей жарой в Калининградскую область, но до Москвы, до Центральной России не доберется. Но, тем не менее, язык тепла окажет свое влияние на температурный режим.
3: Спорт.
14: студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Переход на систему весна-осень российской премьер-лиги по футболу зависит от мнения клубов. Если они изменят свою позицию, то этот вопрос можно будет обсуждать предметно. Об этом заявил ТАСС, президент Российского футбольного союза Александр Дюков. С 1992 года чемпионат России проводится в формате весна-осень. Матчи стартовали весной и завершались осенью. С сезоном 2012-13 в РПЛ и футбольной национальной лиге действует система «Осень-весна». Турнир начинается летом и заканчивается весной. Полузащитник испанского футбольного «Реала» Сосьедад Арсен Захарян близок к переходу в Краснодар. Об этом сообщают армянские СМИ. По информации источника, трансфер 23-летнего россиянина может завершиться в ближайшие 1-2 недели. Россиянин Данил Медведев остался на 9-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Андрей Рублев 13-й, Карен Хачанов 22-й. Лидирует в списке лучших итальянец Яник Синер. Нападающий Павел Совков продолжит выступление за московский клуб МБА «МАИ» на правах аренды. Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что столичная команда договорилась с испанской «Басконией», которой принадлежат права на 24-летнего российского баскетболиста, о продлении аренды еще на один сезон. Миннесота Уайлд пытается обменять российского форварда Якова Тренина. Об этом сообщает издание «Атлетик». По информации источника, руководство клуба Национальной хоккейной лиги ведет работу по обмену 29-летнего россиянина, чтобы освободить место под потолком зарплат для осуществления крупного обмена. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
10: Сегодня в Симферополе плюс 29-31 градус, малооблачно, в Севастополе и Ялте плюс 28-30 градусов, в Нальчике и Владикавказе плюс 19-21, дожди и грозы. В Ставрополе кратковременный дождь плюс 22-24 градуса, в Сочи кратковременный дождь плюс 24-26, в Краснодаре плюс 27-29 без осадков, в Воронеже и Волгограде плюс 24-26 градусов, кратковременный дождь, а в Туле плюс 21-23 без осадков. В Санкт-Петербурге плюс 22-24 градуса, в Москве плюс 21-23 и кратковременный дождь. Сейчас столица плюс 21 градус. Без осадков, безветренно. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Здравствуйте. В студии Юрий Левин. 11 часов 10 минут.
0: Вести Орел.
1: В этом выпуске в Орловской области сформировали необходимый резерв топлива. Владимир Путин объявил благодарность мценскому инженеру-механику. Около 500 орловцев нашли работу на Всероссийской ярмарке трудоустройства. Далее об этих и других событиях подробно. В Орловской области сформировали необходимый резерв топлива. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков. На заправочных станциях обеспечена заправка без очереди транспорта социальных и специальных служб. Также мы обеспечили дополнительную передачу топлива для наших аграриев, чтобы у них не было проблем с уборочной кампанией, подчеркнул Андрей Клычков. Губернатор призвал жителей региона не поддаваться панике и спокойно пройти этот период. Напомним, что в Орловской области введен временный порядок отпуска бензина на АЗС. В населенных пунктах предельный объем одной заправки 30 литров, для АЗС на трассах 50 литров. В минувшие выходные Ливны отметили 440-летие со дня основания. Основные торжества прошли в субботу. На разных площадках состоялись выставки и исторические реконструкции, концерты и выступления творческих коллективов, ярмарки и мастер-классы. Ливны были основаны в 1586 году в качестве крепости на южных рубежах Руси, одновременно с Воронежем, и несколько столетий оставались центром одного из самых плодородных и густонаселенных уездов Орловской губернии. Владимир Путин объявил благодарность президента Российской Федерации инженеру-механику акционерного общества «Агрофирма Мценская» Андрею Ранневу. Он удостоился поощрения за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. В Орловской области завершился федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Она прошла в течение 2 дней на 10 площадках в ряде городов и поселков области. Приглашение на собеседование получили 480 человек, сообщили в кадровом центре региона. В селе Знаменское в пожаре погибла женщина. Итоги дежурства за минувшие выходные подвели орловские пожарные и спасатели. С подробностями сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области Антон Ухин.
2: За прошедшие выходные дни орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 33 раза. Из них 20 выездов на ликвидацию возгораний и 13 на помощь населению. 28 июня в 0 часов 51 минуту поступило сообщение о возгорании кухонного помещения на Новогорском шоссе в городе Орле. В результате пожара выгорела фритюрница, помещение кухни закопчено. На месте работали 12 сотрудников МЧС России на 3 единицах техники. А пострадавших нет, причина пожара установлена. В 1 час 37 минут поступило сообщение о возгорании жилого дома в поселке Котово Урицкого района. В результате пожара жилой дом выгорел. На месте работали 7 сотрудников МЧС России на 2 единицах техники. Пострадавших нет, причину пожара установят специалисты. В 9 часов 19 минут поступило сообщение о возгорании жилого двухэтажного дома на улице Никольской в городе Орле. На момент прибытия пожарных наблюдался черный дым на втором этаже, а также существовала угроза распространения огня на внутренние помещения дома. А в результате пожара огнем повреждено межэтажное перекрытие между первым и вторым этажами, выгорели межкомнатные перегородки. На месте работали 15 сотрудников МЧС России на 4 единицах техники. Пострадавших нет, предполагаемая причина пожара – неисправность электрической проводки. В 14 часов 29 минут поступило сообщение от жительницы города Болхово. Пожилая женщина сообщила, что она заблудилась в лесу недалеко от города и ей тяжело передвигаться. На место выехали сотрудники 14-й пожарно-спасательной части. Они поддерживали с женщиной связь по телефону, в результате чего ее удалось быстро найти. После этого пожарные сопроводили женщину до дома. В 15 часов 24 минуты сотрудники 10-й пожарно-спасательной части выезжали в школьный проезд городом Цинск, где в трехкомнатной квартире произошел подгар пищи. Собственникам был проведен противопожарный инструктаж. И 29 июня в 2 часа 11 минут поступило сообщение о сгорании двухкомнатной квартиры на улице Мира в селе Знаменское. В результате пожара в квартире выгорела комната. На месте пожара было обнаружено тело женщины 1964 года рождения. На месте работали 4 сотрудника МЧС России на 2 единицах техники.
1: Причину пожара установят специалисты. В Орле полицейские установили подозреваемую в хищении денежных средств с утерянной москвичкой банковской карты. С подробностями сотрудник пресс-службы ОМВД России по Орловской области Олеся Лихобабина.
3: В ОМВД России по городу Орлу обратилась гостья областного центра. Женщина сообщила о том, что утеряла принадлежащую ей банковскую карту, а потом обнаружила несанкционированное списание денег в общей сумме порядка 4600 рублей. Полицейские опросили гражданку и выяснили, что она посещала выставку, прогуливалась по улице и магазинам. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники подразделения уголовного розыска городского УМВД установили подозреваемую в противоправном деянии. Ею оказалось 59-летняя орловчанка. Женщина нашла утерянное потерпевшей платежное средство и с его помощью оплатила свои покупки в кондитерском и фруктовом магазинах, а также в аптеке. После этого она выбросила чужую банковскую карту.
1: Возбуждено уголовное дело, с фигурантки взята подписка о невыезде. Мценскому коллективу «Перезагрузка» присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества Орловской области». Соответствующий указ уже подписан. Студию эстрадного танца «Перезагрузка» при Дворце культуры в Мценске отметили за высокие достижения в сохранении и развитии традиционной культуры и народного художественного творчества. Это первое такое звание для Мценска, сообщил сайт «Вести Орел». Далее расскажем о спорте и погоде.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловские яхтсмены стали призерами Кубка Черноземья. Соревнования состоялись в Воронеже. За награды боролись свыше 120 спортсменов из 6 регионов. В активе наших яхтсменов 2 медали. Юлия Полякова завоевала золото, серебро у Софии Самойленко. Подростки из трудных семей соревновались в эстафете ГТО. В программе были сразу несколько испытаний. Челночный бег, приседания, метание теннисного мяча, полоса препятствий, удар мяча в ворота и бег на 60 метров. По итогам состязаний первыми стали «Северные львы». На втором месте команда «Пушка», на третьем – гимназисты. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в Орле и по области облачно с прояснениями. Местами пройдут дожди с грозами. Днем воздух прогреется до 23 градусов, ночью 15. Ветер северный с переходом на восточный. 2-3 метра в секунду. Порывы до 13 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. С новостями вас знакомил Юрий Левин.
2: Вести «Орел». События недели. Информационные итоги в материалах и репортажах наших корреспондентов на Радио России.
3: Здравствуйте, в студии Татьяна Курбатова, и я расскажу вам о том, чем мне и моим коллегам запомнилась минувшая неделя. Орловцы вместе со всей страной зажгли свечи памяти. В Орловской области из-за ракетной опасности трижды прерывали госэкзамены. И в Госуниверситете имени Тургенева внедрили федеральный проект «Обучение служением». В минувший понедельник орловцы вместе со всей страной зажгли свечи памяти. Всероссийская акция традиционно прошла на Бульваре Победы в 4 утра, в час начала Великой Отечественной войны. Из лампадок были выложены слова «Орел помнит». А в Орловском краеведческом музее открылась выставка о защитниках Брестской крепости «Я крепость веду бой». Именно они первыми встретили врага 85 лет назад. В экспозиции больше форматные фотографии, цитаты воспоминаний очевидцев, материалы из немецких архивов, рассказывающие о предвоенной жизни крепости, ее обороне и судьбах защитников. Часть предметов рассказывает об орловцах, принимавших участие в тех сражениях. О выставке в прямом эфире рассказал директор музея Дмитрий Моисеев.
4: Выставка особая, конечно, посетителей встречает замечательнейшая картина Николая Бута «Брест, июнь 41 года». Картина еще 58 года. Надо сказать, что вообще история популяризации, если можно так сказать, да, слово, может быть, не совсем оно верное, потому что о Брестской крепости это было известно достаточно, ну, скажем так,
3: не сразу.
4: И только в 64 году вышла книга «Брестская крепость» Сергея Смирнова, который изучил тему обороны Бреста и действительно стала вот такой вот яркой, скажем так, страницей, ярким моментом, вот, знаете, такого несгибаемого духа советского народа. И вот эта вот картина еще 58 года, боец пулемета ведет, говорится, очередь, изображен. Вот, вот эта картина, часть используется непосредственно на всех планшетах. А наверху текст надписи, который, наверное, нам всем хорошо известен. «Умрем, но из крепости не уйдем». Она была вообще обнаружена в северо-восточной части оборонительной казармы цитадели в 49 году. Первый у нас планшет – это мирное небо над крепостью Бреста. И показаны вот такие мирные кадры быта служащих Брестской крепости. Ведь в самой крепости не только были военные, но и были вспомогательный персонал, и медики были, и семьи некоторые тоже.
3: Да.
4: Знаете, очень впечатляет картина, датированная 21 июня 1941 года, фото просмотра кинофильма бойцами одного из подразделений. Да, люди сидят, не зная, что вот буквально через несколько часов жизнь их полностью изменится. Вторая уже тема, непосредственно тот самый длинный день в году. Да. Вот длинный день в году уже не только у нас, как астрономический, да, 22 июня, но и как самый длинный день, который начался в 4 часа. И надо сказать, что первый шквал артиллерийского огня в первые только 30 минут по укреплению было выпущено порядка 5000 снарядов и мин. Это вот подтверждает непосредственно немецкие историки на основании тех архивных сведений. Вот практически после вот такой артобстрела первых минут уже первые передовые группы уже пытались на штурмовых лодках противоположного берегу западного Бука переправиться. И солдаты противника, конечно, атаковали, но и первые минуты войны, знаете, вот некоторые даже не поняли, что это вот началась война, потому что для некоторых вот эта артиллерийская подготовка казалась какой-то грозой или землетрясением. Но, выйдя, увидев казармы, которые горят, разрушенные дома, люди поняли, что случилось страшно, и началась война. Надо сказать, что, преодолев самые первые минуты вот такой паники, да, суматохи, гарнизон крепости стал свои действия как раз координировать. Защитники успешно отбили первые как раз атаки на территории цитадели, вот ту штурмовую группу, которая впервые, кажется, вышла. Вот можно, да, прочитаю, интересно тоже, как вот люди воспринимали начало войны, как вот жизнь у них изменилась до или после. Вот воспоминания лейтенанта 84-го стрелкового полка Леонида Александровича Кочина. Вот такие фразы. Я не помню, как началась канонада, но помню, как силой взрыва мы все были сброшены на пол. В попыхах мы оделись и выскочили в коридор. Там метались красноармейцы, не зная, что делать. Опомнившись, мы ликвидировали панику, заставили людей одеться, взять оружие. Окна и двери забаррикадировали матрацами и подушками. В оставшихся отверстиях устанавливали пулеметы. Вот такие вот воспоминания, ведь гарнизон делал все возможное по организации борьбы, но был еще один фактор, который, конечно, осложнял обстановку, истощал силы защитников, это была жажда. Вот вспоминают, что первое время, буквально до обеда, 22 июня, мы пользовались водой из радиаторов тракторов, которые стояли у северных ворот в ожидании ремонта. После этого попытались вырыть колодец в мастерских, но вместо воды в колодце появилась смесь масла, бензина и воды. Пить эту воду, конечно, было невозможно. Есть такая фотография, на нее смотреть непросто. Это из коллекции немецкого военнослужащего Вехтлера, медперсонал и семьи командиров Брестского гарнизона в плену. Вот так вот оно было подписано 24 июня 1941 года. Вообще иллюстрирует трагедию гражданского населения крепости. В частности, вот вспоминает жена лейтенанта 333-го стрелкового полка Дарья Дмитриевна Прохоренко, захваченный в плен в Восточном форту. 30 июня утром нас вывели во двор, строй поставили, мне первую поставили, поскольку я была в полной офицерской форме, своего мужа. На голове пилотка, за спиной противогаз, по обе стороны по ребенку, а третий на руках. И так нас всех женщин строем немцы сфотографировали. Много немцев приходили на нас смотреть, когда мы были в строю, и все выражали свое удивление, что мы, женщины с такими маленькими детьми, так долго сопротивлялись немцам. Последняя тема выставки. Пришла уже долгожданная победа, и среди тех, кто дошел до Берлина, кстати, были и воины Брестского гарнизона, которые начали свой боевой путь из стен Брестской крепости.
3: Обучение иностранцев в орловских школах, прохождение пожароопасного периода, а также работа управления эконадзора и природопользования по охране окружающей среды. Такие вопросы обсуждались на аппаратном совещании в областной администрации в минувший понедельник. Подробнее расскажет Григорий Николаев.
5: 41 несовершеннолетний иностранец успешно сдал русский язык для учебы в орловских школах. Такую цифру на аппаратном совещании назвал губернатор Андрей Клычков. В стране с весны прошлого года действует закон, требующий теста на знание русского языка для детей-иностранцев и лиц без гражданства. В Орле тест сдается на базе лицея-интерната, напомнила руководитель департамента образования Татьяна Патова.
6: Тестирование несовершеннолетних граждан на знание русского языка проводится по годам обучения в устной или письменной формах по диагностическим материалам, которые разработаны Федеральным институтом педагогических измерений. Диагностические материалы и критерии оценивания направляются Рособорнадзором по защищенным каналам связи в региональный центр оценки качества образования для их дальнейшей передачи в Орловский лицей-интернат. Тестирование для поступающих в первый класс проводится только в устной форме.
5: Граждане Таджикистана получили больше всего направлений на тест по русскому языку. География претендентов на право обучения в орловских школах включает граждан Армении, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана и Туркменистана. При этом Патова отметила, что 21 несовершеннолетний иностранец продемонстрировал недостаточный уровень знания русского языка.
6: Наиболее успешно справились с диагностическими материалами и показали достаточный уровень владения русским языком для дальнейшего обучения в школах. Это дети, претендующие на обучение в первом, третьем и девятом классах. Все прошедшие тестирование несовершеннолетние зачислены или будут зачислены в ближайшее время к началу нового учебного года. В случае выявления достаточного уровня владения русским языком родителям несовершеннолетнего гражданина рекомендуется обеспечить ребенку обучение русскому языку и затем повторное прохождение тестирования возможно не ранее, чем через 3 месяца.
5: Тест по русскому языку, напомним, сдается на базе Орловского лицея-интерната. А вся информация о несовершеннолетних иностранцах содержится в федеральной витрине данных МВД России. Данные силовикам предоставляет государственная информационная система образования 57. Сейчас на федеральной витрине есть информация о 241 несовершеннолетнем иностранце.
6: Информацию о результатах тестирования иностранных граждан тестирующая организация, то есть Орловский лицей-интернат, также предоставляет федеральные органы исполнительной власти, которые осуществляют функции по контролю и надзору в сфере образования. Это федеральная информационная система, федеральный реестр сведений о документах об образовании и о квалификации документах об обучении. Для информационного сопровождения родителей несовершеннолетних иностранных граждан на образовательном портале Департамента образования в разделе «Общее образование» создан подраздел «Прием в общеобразовательной организации иностранных граждан». Вся необходимая нормативная справочная информация о приеме несовершеннолетних, и в том числе памятка для родителей, процедура подачи апелляции и телефон горячей линии размещены на данной вкладке.
5: Патова заверила, что порядок приема на обучение в школы несовершеннолетних иностранцев находится на контроле Департамента образования. В Орловской области продолжается пожароопасный период. Начальник главного управления МЧС по региону Александр Новиков напомнил, что с 21 мая на базе главного управления развернут межведомственный штаб по контролю за прохождением пожароопасного периода. Межведомственные группы патрулируют леса на предмет соблюдения гражданами порядка использования открытого огня и разведения костров.
7: Создана группировка сил и средств областной территориальной подсистемы РСЧС в составе 2142 человека, 555 единиц техники, в том числе МЧС России 515 человек и 87 единиц техники. В готовности к реагирую на возможные чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, находится аэромобильная группировка главного управления в составе 100 человек личного состава и 16 единиц техники.
5: Еще весной глава Росгидромета Игорь Шумаков во время встречи с премьером Михаилом Мишустиным заявил, что пожароопасный период начнет завершаться только в октябре.
3: В этом году в Орловской области 3 прерывали госэкзамены из-за ракетной опасности. Решение о том, что делать в таких ситуациях, было принято еще в прошлом году на оперштабе. Об этом рассказала руководитель регионального департамента образования Татьяна Патова. Время проведения ЕГЭ было продлено, все выпускники после отбоя ракетной опасности вернулись в аудитории. 50 стобальных работ и 4 мультистобальника. Таковы предварительные итоги экзаменационной кампании этого года.
8: 10 700 выпускников 9 и 11 классов в этом году заканчивают образовательные организации Орловской области. Конечно, 9-классников у нас больше, это 7 800, и 2 800 у нас это выпускники 11 классов.
3: В этом году какие-то особенности проведения госэкзаменов были?
8: В этом году, прежде всего, это коснулось расписания экзаменов. Если мы с вами помним, то раньше у нас экзамены начинались в конце мая. Это, конечно, было не очень удобно, потому что нужно было и заканчивать учебный год, нужно было проводить праздник последнего звонка и в 9-м, и в 11-м классе, и тут же начинались у нас экзамены также и в 9-м, и в 11-м классе, поэтому вот министерством было принято такое решение, и в этом году у нас экзамены начались в единый день, это 1 июня, и, конечно, это позволило более комфортно завершить учебный год, и экзамены начались 1 июня у наших 11-классников с 3 предметов, это история, химия и литература, по которым мы уже получили результаты, конечно. А то, что касается остальных нововведений, то, конечно, по прошлому году у нас были уже эти нововведения, в этом году они у нас продолжились. Это прежде всего связано с безопасностью, скажем так, с безопасностью по прозрачности проведения этих экзаменов. То есть для прохода на пункт сдачи единого государственного экзамена и основного государственного экзамена у нас рамки теперь обеспечивают офлайн-видеонаблюдение с тем, чтобы не было никаких недоразумений при проходе на пункт сдачи экзаменов. Это обязательно мы приглашаем участвовать родительскую общественность и в качестве и общественных наблюдателей, и также поприсутствовать, когда дети проходят на пункт сдачи. Это, в общем-то, очень замечательно и хорошо сказывается при проведении государственной итоговой аттестации.
3: Ну, то есть получается, что детям дали такую возможность выдохнуть после последнего звонка, собраться с силами и только потом сдавать экзамены.
8: Да, действительно. То есть, если раньше у них был очень маленький, ограниченный период для того, чтобы вот последний звонок, и буквально через день начиналась государственная итоговая аттестация, то сейчас у них немного больше времени, конечно, для того, чтобы выдохнуть, прийти в себя, собраться силами и прийти уже на экзамен со своими собранными силами, мыслями, для того, чтобы показать хороший результат.
9: Но в целом, вот скажем, на расписание всех экзаменов это не особо повлияло, да? Там сохраняется же какая-то периодичность между днями,
8: конечно,
9: сдачи?
8: Конечно, обязательно. То есть, конечно, должны быть дни подготовки. Угу. Чередуются у нас экзамены у 9 классов, у 11 классов, потому что, кроме того, что мы должны организовать пункты сдачи, у нас же еще и должны быть организаторы, должны быть педагоги, которые работают организаторами, да, на пунктах сдачи единого государственного экзамена, основного государственного экзамена, они тоже должны немного отдохнуть. Поэтому, конечно, чередуются эти экзамены и в 9-м, и в 11-м классе.
9: А влияют ли результаты экзаменов на итоговые оценки в аттестате?
8: По 9 и по 11 немножечко разная система.
9: Да.
8: Например, у наших девятиклассников есть такая возможность улучшить свои результаты по итогам государственной итоговой аттестации. То есть у них есть годовая оценка, у них есть экзамен, и оценка в аттестате идет как средняя арифметическая. То есть если, например, у него по географии была годовая оценка 3, он получил на экзамене оценку 4, средняя арифметическая получается 3,5, мы округляем в сторону
9: в пользу учащегося.
8: Конечно, да. А вот то, что касается 11 класса, здесь немножко другая история. Здесь в аттестат идут у нас оценка, это тоже средняя арифметическая, полугодовых и годовых оценок за 10-11 класс.
9: Угу.
8: И здесь у нас итоги единого государственного экзамена не влияют на аттестат, они влияют только на поступление в учебные заведения, но тоже есть свой нюанс. Если вдруг по одному из обязательных предметов русский язык или математика, вы набрали количество баллов ниже минимального порога, то, к сожалению, вы можете остаться без аттестата.
9: К сожалению, особенно в последнее время, очень часто звучит ракетная опасность. И есть ли какой-то алгоритм действий для детей, когда они сдают ГОСы? Что нужно делать и как вообще это все
8: проходит? Да, действительно, вот мы в последнее время сталкиваемся с реалиями нашего времени, и вот в прошлом году уже возникали такие ситуации, когда необходимо было принять данный алгоритм, алгоритм действия в случае возникновения ракетной опасности. Угу. Алгоритм такой уже был принят еще в прошлом году решением оперативного штаба. В прошлом году, что хорошо, мы не воспользовались этим алгоритмом, а вот в этом году, к сожалению, два раза во время основного периода у нас звучала ракетная опасность, и организаторы, пользуясь этим алгоритмом, организованно выводили детей в безопасные помещения, как положено, то, что есть в образовательной организации, на время проведения ракетной опасности. Дважды, как я уже сказала, это был основной период, и вчера как раз тоже была ракетная опасность. У нас были резервные дни, и получилось так, что вот у нас уже за это время три раза звучала ракетная опасность. Что мы делаем, кроме того, что детей, конечно, отводим в безопасное место и организаторов. После этого, в зависимости от того, конечно, какой промежуток времени, но вот ракетная опасность была не более полутора часов, мы спрашиваем детей, готовы ли они продолжить экзамен, то есть чисто психологически, чисто морально, чисто вот по своим силам. Вот три раза все дети возвращались на свои места, мы возобновляем экзамен.
9: Время продлевается,
8: время,
9: да?
8: продлевается на то время, когда, к сожалению, экзамен пришлось прерывать. Здесь, конечно, возникают некоторые сложности для детей с ограниченными возможностями здоровья, потому что у них экзамен и так продлевается на полтора часа, и в зависимости от того, что мы продлеваем экзамен основной, еще плюс полтора часа, конечно, возникают сложности. Но у нас дети молодцы, дети стойкие. Видимо, у них все-таки действительно вот есть своя цель, и поэтому они к этой цели идут, и несмотря на все эти сложности, они продолжают писать и сдавать экзамены.
9: Основной период сдачи ЕГЭ завершился, как мы уже сказали. Какими же результатами мы можем оперировать? Расскажите, пожалуйста, много ли у нас хороших результатов? Я где-то прочитала, что русский язык чуть ли не каждый пятый сдал хорошо.
8: Мы хорошо сдаем и русский язык, но в этом году, вы знаете, у нас каждый год есть какие-то результаты для нас неожиданные, но очень приятные, потому что русский язык, мы третья литературная столица, поэтому мы стараемся держать
9: планку
8: на уровне. Да, в прошлом году для нас был невероятным открытием такой серьезный результат, 19 стобальных результатов по химии, а вот в этом году у нас замечательные результаты по физике и по математике. У нас 8 стобальных результатов по математике и 11 стобальных результатов по физике, то есть мы теперь Пифагоры и Ньютоны.
9: Да, это как гуманитарные гуманитарии раньше были, и
3: теперь,
9: физики,
3: да,
9: лирики.
3: Да, да. То есть сейчас у нас такие замечательные результаты. У нас 50-100 бальных результатов, но это пока предварительно, потому что мы с вами знаем, что
9: понимаем.
3: Пришли еще не все результаты. Экзамены сданы, но у нас еще не пришла ни биология, не пришли еще иностранные языки, не пришла еще информатика. Поэтому мы надеемся, что это не окончательный результат. Мы надеемся, что у нас еще будут 100-бальные результаты. И у нас уже есть мультистубальники. У нас 4 мультистубальника по 2 предметам. Детки, которые хорошие результаты показали.
9: Их число тоже может немножечко
3: еще. Их тоже может, конечно. Число может увеличиться, потому что, как я сказала, еще придут результаты. Пока те, кто получили, это у них русский язык и химия, и русский язык и физика. Поэтому мы надеемся, что еще и по другим предметам тоже у нас будут 100-бальные результаты. Среди них тоже будут мультистубальники.
9: Какой предмет на выбор был популярнее всего в этом году, пользовался самым большим спросом?
3: Вы знаете, у нас пока традиционно остается таким предметом обществознание, но обществознание теряет свои лидирующие позиции, потому что в последнее время набирают обороты предметы естественно-научного профиля. Вот эти 100-бальные результаты по предметам и химия, и физика, и математика. Вот эти предметы действительно тоже дети начинают их углубленно изучать, и количество детей, которые выбирают эти предметы для сдачи единого государственного экзамена, с каждым годом все у нас возрастает. Поэтому, да, обществознание пока остается таким предметом, который лидирует, но, тем не менее, и другие предметы, в общем-то, начинают очень быть востребованы. То есть мы понимаем, что дети у нас начинают выбирать для получения образования инженерные, технические.
9: Все ли ученики остались довольны своими результатами? Может быть, кто-то подал на апелляцию? Как вообще этот процесс?
3: Дело в том, что, конечно, да, у нас ежегодно подают дети на апелляцию. Не очень большое количество детей, но, тем не менее, конечно, у них есть такая возможность быть несогласной с выставленными баллами, но подавать на апелляцию нужно помнить самое главное, что количество баллов может быть изменено не только в сторону увеличения, но и в сторону уменьшения. Такие тоже случаи, конечно, бывают. Но чаще всего, конечно, решением апелляционной комиссии, когда дети подают на апелляцию, чаще всего решением, конечно, остаются без изменений, но еще раз говорю, что бывает и в сторону увеличения, и значительное увеличение дети могут улучшить свои результаты. У них такое право есть, и если они видят и считают, что задача была решена неординарно, и можно доказать о том, что ты прав, всегда нужно этим правом воспользоваться.
9: 26-27 июня пройдут выпускные
3: вечера,
9: в этом году.
3: Да.
9: Со школой их попрощаются 1356.
3: Это город Орла.
9: 11-классников, да, город Орла. 270 из них претендуют на получение аттестата с отличием и медали за особые успехи
3: первой
9: в
3: степени.
9: Учении.
3: Действительно, 27 июня в 13:00 на базе Орловского института культуры будет проходить традиционный бал медалистов, куда мы приглашаем выпускников, которые претендуют на получение медали первой степени, так называемая золотая медаль. У нас есть еще медаль второй степени. Мы, да, золотых медалистов будем чествовать 27 июня. Ну а вечером их будут чествовать уже в своих образовательных организациях.
10: С 2023 года по поручению президента в рамках курса «Основы российской государственности» внедрен федеральный проект обучения служением. Он охватил сотни вузов России. В рамках этой дисциплины студенты разрабатывают социально значимые проекты. О том, как ведется работа в Орловском государственном университете имени Тургенева, в эфире «Радио Россия Орел» рассказала доцент кафедры философии, кандидат философских наук Анна Гревцева. С ней побеседовал наш корреспондент Юрий Левин.
11: В чем ключевое отличие подхода обучения служением от традиционного волонтерства, благотворительности? Почему для дисциплины «Основы российской государственности» выбран именно такой формат?
12: В 2023 году по решению, собственно говоря, и Министерства образования, и главы государства вводится особый курс «Основы российской государственности» для вузов, который проходят студенты всех первых курсов, не любых направлений подготовки, обучения. Причем об этом курсе надо сказать один из самых интересных. Курс, который вводится, но инициатива необходимости подобного курса его внедрения происходила не сверху, а снизу. То есть, по большому счету, у ребят всегда был запрос. Кто мы? Как мы развиваемся? Какова наша история? Как ее осмыслить? Что сформировало национальный характер? Эти вопросы для студентов первого и второго курса всегда были актуальными. Конечно, эти вопросы затрагивали в рамках философских дисциплин в первую очередь, гуманитарного цикла, но в первую очередь философских дисциплин. И на философии такие вопросы задавались, но курс философии не предполагал предполагал возможность осмысления. Недостаточно было времени в учебном плане, не закладывалось на это. Конечно, какие-то вопросы возникали в рамках истории, но история – это все-таки фактологический материал. А здесь требовалось именно историосовский подход. И, конечно, это все обсуждалось на крупных конференциях. Запрос от преподавательского состава, от студенческого состава был всегда очень актуален. И вот в 23-м году мне посчастливилось, я как раз была на большой конференции, которую проводила МГУ, когда было сказано, да, назрела необходимость подобного курса, у ребят есть вопросы, на вопросы нужно отвечать и формировать, собственно говоря, представление, и курс запускается. И действительно, конференция была в апреле 23-го года, а в сентябре 23-го года уже был запущен первый курс «Основы российской государственности». Курс большой, он содержит разные блоки. Это и особенности мировоззрения, и система ценностей, и вообще представление о том, что такое страна, наша страна, особенности ее климатических зон, экономических зон развития и так далее, и так далее. И большой довольно блок, который рассматривает проблемы развития страны в будущем, ее трансформации, движения и не только. Через год, в 24-м году, 24-25 учебный год, к этому курсу добавляется особое направление – подход обучения служения. Почему это было важно и почему именно в рамках основ российской государственности? Когда мы говорим о патриотизме, когда мы говорим о формировании личности, когда мы говорим о том, что вклад каждого гражданина очень важен в то, как будет развиваться страна, нам нужно дать возможность почувствовать это. И от теоретических основ российской государственности, которые позволяли сформировать мировоззрение, подход обучения служением дал возможность практического применения того, о чем мы говорим теоретически. Ребята могут почувствовать, насколько важна их роль в развитии страны. Подход обучения служением отличается от волонтерства. Это не волонтерство, это нужно понимать сразу. Это возможность реализовать и решить социальную задачу в рамках освоения собственной профессии. Ни для кого не секрет, что, получая высшее образование, очень часто ко второму-третьему курсу, ну вот сейчас бакалавриат, это второй курс, те, кто учился на специалитете, помнят, это третий курс, так называемый экватор, назревает такой кризис профессии, когда ты до конца не знаешь, а зачем, куда, как ты применишь, собственно говоря, свои навыки, что они за собой несут, и людям в том числе. Как бы это банально ни звучало, при прочих равных условиях, при необходимости достижения определенного уровня материального достатка, человеку нужно что-то большее, в том числе осознание того, что он служит в хорошем смысле слова, что его работа важна, нужна, решает основные проблемы и задачи. И вот внедрение подхода обучения служением, она эту проблему решает, потому что впервые ребята, ориентируясь на создание необходимых социальных проектов, понимают, где их профессиональные навыки и как могут быть реализованы.
11: По каким направлениям ведется работа?
12: Проекты абсолютно разные по направлениям. Это и проекты, связанные с адаптацией людей с особенностями развития, и проекты, связанные с возрастом. То есть проекты, направленные на адаптацию людей золотого и серебряного возраста. Это и проекты, которые решают проблемы, например, ветеранов СВО. Это и проекты, которые решают проблемы самого студенчества. Мы с такими тоже проблемами сталкиваемся. Например, Орел – студенческий город. Очень много ребят приезжают учиться из других регионов. И они сталкиваются с самыми элементарными бытовыми проблемами, с которыми не сталкиваются горожане, потому что мы здесь живем, и мы привыкли. Как добраться от одного корпуса до другого? Где купить продукты? Сколько времени уйдет?

0: что в ноябре к ним обратились ребята уже второй курс. И, казалось бы, они окончили обучение в данном направлении. Но в ноябре к ним обратились с заказом еще одна некоммерческая организация «Равные возможности». И это дало возможность масштабировать. Ребята согласились и, более того, с удовольствием включились в работу, продолжили масштабирование. А в этом году к ним обратилась уже поисковая организация «Сармат». Она занимается поиском детей и людей пропавших для того, чтобы они подготовили похожий, скажем так, функционал изучения электронных средств, которые могут обеспечить безопасность людей, да, оптимизировать поиск людей с использованием технических средств, что ребята, собственно говоря, и подготовили. У нас было довольно много проектов, связанных с развитием внутреннего туризма. Мы думаем, что для «Орла» это более чем актуально. И это уже дало хороший результат. Это так вдохновило очень серьезно и меня, я думаю, и коллег. Когда только мы начинали, мы чувствовали поддержку на каждом уровне. И от коллег, и от руководства. И сейчас мы чувствуем поддержку. Мы на кафедре философии занимаемся этим очень активно. У нас есть целый костяк преподавателей, которые занимаются проектной деятельностью. Это и Марина Владимировна Зубова, и Юрий Анатольевич Налетов, и Елена Ивановна Хохлова, и Светлана Губаненкова, которая реализовала много проектов.
1: То есть мы увидели маленькую часть проекта. Очень вершина маленькая. Айсберга была.
0: Да, причем у нас занимаются проектами не только в рамках курса ОРГ и в рамках курса философии. Юлия Андреевна Ильина и Ольга Анатольевна Ежова, наши молодые специалисты, Валерия Андреевна Родина, которая работает со созвездием Орла постоянно, и Татьяна Грибакина. Татьяна Эдуардовна, кстати, недавно приехала с МЭФ, где ей удалось пообщаться с замминистра Ольгой Петровой, которая курирует как раз проектную работу, и она рассказала о наших проектах. И это тоже очень важно. Мы чувствуем поддержку, мы хотели бы, чтобы эта поддержка не заканчивалась. Мы чувствуем поддержку, и, соответственно, мы можем поддерживать ребят и двигать проекты дальше. Мы хотели бы, чтобы мы на кафедре философии продолжали, собственно, наш руководитель Инга Владиславовна Желтикова нас так это мобилизует. Мы хотим, чтобы это продолжалось дальше. Мы хотели бы реализации проектов. Нам нужна очень большая помощь с социальными заказчиками, чтобы они знали о нас и видели нас. Мы готовы работать с администрацией города Орла, Орловской области. У нас есть что предложить.
2: И это была последняя информация. Чем запомнятся новые 7 дней, расскажем в следующий понедельник. С вами была Татьяна Курбатова. Хорошего дня и спокойной рабочей недели.
3: Вести Орел. События недели. Информационные итоги в материалах и репортажах наших корреспондентов на Радио России.
4: Орловский театр кукол представляет. Русская народная сказка «Три медведя». Читают актеры театра
5: Антон Ласкин
4: и Екатерина Пташкина. Одна девочка ушла из дома в лес. В лесу она заблудилась и стала искать дорогу домой, да не нашла. А пришла в лесу к домику. Дверь была отворена, она посмотрела в дверь и видит, в домике никого нет, и вошла. В домике этом жили 3 медведя. Один медведь был отец, звали его Михаил Иванович. Он был большой, лохматый. Другой была медведица, она была поменьше, и звали ее Настасья Петровна. Третий был маленький медвежонок, и звали его Мишутка. Медведей не было дома, они ушли гулять по лесу. В домике было 2 комнаты, одна столовая, другая спальня. Девочка вошла в столовую и увидела на столе 3 чашки с похлебкой. Первая чашка, очень большая, была Михаила Ивановича. Вторая чашка, поменьше, была Анастасии Петровны. Третья, синенькая чашечка, была Мишуткина. Подле каждой чашки лежала ложка. Большая, средняя и маленькая. Девочка взяла самую большую ложку и похлебала из самой большой чашки. Потом взяла среднюю ложку и похлебала из средней чашки. Потом взяла маленькую ложечку и похлебала из синенькой чашечки. И Мишуткина похлебка ей показалась лучше всех. Девочка захотела сесть и видит, у стола стоит 3 стула. Один большой Михаила Ивановича, другой поменьше Настасьи Петровны, а третий маленький

0: синенькой подушечкой, Мишуткин. Она полезла на большой стул и упала. Потом села на средний стул, на нем было неловко. Потом села на маленький стульчик и засмеялась. Так было хорошо. Она взяла синенькую чашечку на колени и стала кушать. Поела всю похлебку и стала качаться на стуле. Стульчик проломился, и она упала на пол. Она встала, подняла стульчик, пошла в другую горницу. Там стояли три кровати. Одна большая Михаила Ивановича, другая средняя Настасьи Петровны, третья маленькая Мишенькина. Девочка легла в большую, ей было слишком просторно. Легла в среднюю, было слишком высоко. Легла в маленькую. Кроватка пришлась ей как раз в пору, и она заснула. А медведи пришли домой голодные и захотели обедать. Большой медведь взял чашку, взглянул и заревел страшным голосом. «Дохли бал в моей чашке!» Настасья Петровна посмотрела на свою чашку и зарычала не так страшно.
1: «Кто хлебал в моей чашке?»
0: А Мишутка увидел свою пустую чашечку и запищал тоненьким голоском.
2: «Кто это хлебал в моей чашке и все выхлебал?»
0: Михаил Иванович взглянул на свой стул и зарычал страшным голосом.
3: «Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места?»
0: Настасья Петровна взглянула на свой стул и зарычала уже не так громко.
1: «Кто это сидел на моем стуле и сдвинул его с места?»
0: Мишутка взглянул на свой сломанный стульчик и пропищал.
2: «Кто это сидел на моем стуле и сломал его?»
0: Медведи пришли в другую горницу.
3: «Кто ложился в мою постель и смял ее?» —
0: заревел Михаил Иванович страшным голосом.
1: «Кто это ложился в мою постель и смял ее?»
0: — зарычала Настасья Петровна не так громко. А Мишенька подставил скамеечку, полез в свою кроватку и запищал тонким голосом.
2: «Кто это ложился в мою постель?»
0: И вдруг он увидел девочку и завизжал так, как будто его режут.
2: «Вот она! Держи! Держи! Вот она! Ай-яй-яй-яй! Держи!»
0: Он хотел ее укусить. Девочка открыла глаза, увидела медведей и бросилась к окну. Оно было открыто. Она выскочила в окно и убежала. И медведи не догнали ее. Вот и сказочки конец. А кто слушал, молодец!
4: Радио России, 102.3 FM в Орле.
5: На Радио России «Орел» музыка без слов.

0: слушали Радио России «Орел». Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин подтвердил наличие контактов по украинскому урегулированию. Глава Минобороны объяснил, как проходит внедрение искусственного интеллекта в сфере ПВО. И российская сеть прекратит продавать «Рафаэлло» и «Киндер». Все подробности далее. Переговорные контакты по украинскому урегулированию есть. Они идут по нескольким линиям. Есть и новые предложения. Об этом сообщил Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Президент рассказал, что Москва получила от Киева предложение о прекращении ударов вглубь территории с обеих сторон и об ограничениях боевых действий только Херсонской и Запорожской областями, а также Донецкой и Луганской народными республиками. Президент подчеркнул, что Киев заплатит за свои преступления на Курской земле утратой территории, где будет создана зона безопасности.
2: Цель для российских войск на Сумском и Волчанском направлении заключается в создании зоны безопасности вдоль наших границ. И эта задача была поставлена после вторжения ВСУ в Курскую область и продолжающихся атак на наше приграничье. Украинский режим заплатит за свои преступления на Курской земле утратой территории, которые нужны нам для создания зоны безопасности в приграничье. Кстати, до города Сумы, областной центр, он небольшой город, ну, все-таки, по-моему, свыше 30 тысяч зданий, но до города Сумы осталось где-то 10,5 километров. Это областной центр, как я сказал, 30 тысяч домов. Каких-то политических планов в отношении этого города и региона в целом у нас нет. Будем ориентироваться на предложения Минобороны и Генштаба. Войска на этом направлении действуют активно, решительно, идут быстрыми темпами.
1: В Константиновке 96% города под контролем вооруженных сил России, заявил президент. От Дружковки до Краматорска 4 километра. Противник, по словам Владимира Путина, приступил к эвакуации промышленных предприятий из агломерации. «Белоруссия может стать площадкой переговоров по Украине, если на них удастся выйти», – заявил Владимир Путин. По его словам, Александр Лукашенко готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирным путем. Также Путин считает, что грубые окрики со стороны Киева не вызывают паники у Лукашенко. Президент также ответил на вопрос, пытается ли Киев втянуть в войну Белоруссию.
2: Эти оценки должен делать президент Беларуси. Мы с ним так в деталях не останавливались на этой теме, но, конечно, это вызывает озабоченность, когда грубые какие-то окрики со стороны раздаются. Но это не вызывает какой-то паники со стороны президента Лукашенко. Он подходит к этому очень спокойно, уравновешенно, взвешенно. Мы ему благодарны за те усилия, которые предпринимает Александр Григорьевич на этом направлении. Особенно это касается решения гуманитарных вопросов, и в частности, обмена военнопленных. Как мы помним, в Минске же и начинались когда-то переговоры в 2022 году. Потом по предложению украинской стороны мы перебрались в Стамбул. Но в Минске же были заключены соглашения по урегулированию взаимоотношений между Киевом и Донецком. К сожалению, мы знаем об этом теперь точно. Ни украинская сторона, ни наши западные участники переговоров не собирались выполнять этих соглашений. Но это другой вопрос. А важно, что Беларусь предоставляла нам всегда свою территорию, свою площадку для ведения переговоров. Уверен, что если дойдет дело когда-то до переговоров, мы можем использовать тоже белорусские возможности. Я знаю позицию Александра Григорьевича. Он готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирными средствами.
1: При этом президент усомнился, что европейским политикам удалось переубедить Трампа в отношении Украины. Россия готова продолжить обсуждение с администрацией США тех тем, которые обсуждались в Анкоридже, заявил Путин. Отметил, что в Кремле ждут визита представителей США для продолжения диалога по украинскому вопросу. Глава государства рассчитывает на их визит после завершения горячей фазы конфликта в Иране. Внедрение искусственного интеллекта в военную сферу является одним из приоритетных проектов Министерства обороны России. Об этом заявил глава ведомства Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами.
3: Искусственный интеллект в основном применяется в двух ипостасях. Значит, первое – это все, что касается распознавания образов и автозахват цели. Это раз. И второе – это навигация. Нейросетки должны обучаться. Для этого мы сейчас активно внедряем DC везде и создаем витрину данных. Ее создали уже, просто она сейчас наполняется из DC, куда сбрасывают все данные. DC сейчас во все группировки внедряется. Большой курс искусственного интеллекта – это поддержка принятия решений. Тоже сейчас активно этим занимаемся, я имею в виду в ПВО, значит, на уровне… Это один из 7 проектов, которые мы должны реализовать до конца этого года. Будем вместе с рядом гражданских компаний, значит, по крайней мере, с одной, значит, мы все это сейчас активно развиваем, и результат должен быть реализован к ноябрю месяцу.
1: Министр обороны провел встречу с военными корреспондентами, обсуждался широкий спектр вопросов, в том числе развитие войск беспилотных систем, вопросы материально-технического обеспечения подразделений в зоне проведения СВО и прочее. Преступные группировки Латинской Америки рассматривают Украину как безопасный коридор для выхода на европейский рынок в силу отсутствия в стране должного пограничного и таможенного контроля. Об этом сообщило Бюро службы внешней разведки. Цель – расширить географию поставок наркотических средств, в том числе фентанила, из-за активизации антинаркотической кампании в США. Уточняется, что интерес украинцев очевиден. Погрязший в коррупции режим Зеленского стремится получать дополнительный доход от транзита наркотиков. Многие из продуктовых магазинов исчезнут Kinder и Рафаэлло. Как пишет ТАСС, компания X5, управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», приостановила закупки продукции брендов Ferrero Rocher, Рафаэлло, Kinder. Мера связана с неоправданным завышением отпускных цен.
4: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Первая ракетка России Даниил Медведев остался на 9-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. На прошедшей неделе 30-летний россиянин не принимал участие в турнирах. В первом раунде Уимблдона 8-й сейный Медведев сыграет против хорвата Марина Чилича. Встреча пройдет сегодня в 16:30 по московскому времени. Лучшим результатом россиянина на турнире является выход в полуфинал в 23-м и 24-м годах. Переход российской премьер-лиги на систему «Весна-осень» возможен только в том случае, если эту инициативу поддержит клуб, заявил президент РФС Александр Дюков. По словам главы ведомства, принципиальных различий между двумя системами проведения чемпионата сейчас нет, поскольку в условиях нынешнего международного календаря сроки проведения сезона существенно не изменятся. Генеральный директор «Ахмата» Ахмет Айдамиров заявил, что клуб не рассматривает возможность подписания контракта с нападающим Артемом Дзюбой. «Мы не рассматриваем его кандидатуру, нападение у нас укомплектовано», — сказал Айдамиров Матч ТВ. В мае 37-летний Дзюба стал свободным агентом. Последние два сезона футболист играл за тольяттинский «Акрон». Никаких контактов и переговоров по возможному трансферу российского полузащитника испанского «Реала» Сьюдада Арсена Захаряна в Краснодар не было. Об этом РИА Новости сообщил агент «Хавбека» Геннадий Голубин. Ранее армянские СМИ сообщили, что Захарян близок к переходу в «Стан Быков». Генеральный директор минского хоккейного «Динамо» Дмитрий Басков рассказал о поиске нового главного тренера. Ранее клуб покинул Дмитрий Квартальнов, отработавший в столице Беларуси 3 сезона. «Нам нужен современный иностранный тренер из НХЛ или система НХЛ», цитирует Басков в белорусские СМИ. Ранее появилась информация, что основным кандидатом на пост считается Доминик Дюшарм, который с 23 года работает помощником тренера в «Вегасе». С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Погода.
1: 30 июня в Петропавловске-Камчатском плюс 12-14 градусов, временами дожди. В Южно-Сахалинске плюс 17-19 градусов, небольшие дожди. В Магадане плюс 17-19 без осадков. В Хабаровске плюс 27-29, во Владивостоке плюс 19-21 градус, небольшие дожди. В Челябинске дожди плюс 22-24, в Тюмени плюс 20-22 и также дождливо. В Ханты-Мансийске плюс 28-30, дожди и грозы. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 24-26, в Москве без осадков плюс 25-27. Сейчас столица плюс 22 градуса, без осадков, ветер северный 1 метр в секунду, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
1: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
2: И можем, и нет.
3: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
5: Помните про Илью Муромца? Не знаю, там 33 года на печке лежал с паузы.
6: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
7: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны.
8: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Слушаем.
9: Друзья, ну что, продолжаем? Канал «Слушаем», второй час вещания в прямом эфире Радио России. Ну и, конечно, большое количество интереснейших тем у меня для вас приготовлено. И я, Дмитрий Чернов, приветствую тех, кто к нам только что присоединился. И напоминаю вам, что у нас есть номер для сообщений 8-925-222-99-92. Вы присылаете, я зачитываю. Вопрос у меня по понедельникам для наших слушателей традиционный. Чего интересного в вашем городе происходило? Расскажите. У нас такая специфическая, да, по понедельникам перекличка. Мы выясняем, где нас слышно. Вы рассказываете, что у вас интересного. Вот сотник станицы Семиключинская, город Екатеринбург, пишет Николай, его зовут Румянцев, что, значит, казаки, кадеты участвовали в субботу в Рамиле, день кваса. В воскресенье Алапаевск, марш памяти мучеников князей императорской семьи Романовых. И фотографию прикрепил. Вот такой вот был прекрасный выходной в Алапаевске, вообще в Свердловской области. В Сыктывкаре весна или осень, непонятно, пишет был Александр. И только вчера потеплело днем, к вечеру и красивый был закат. А сегодня уже до плюс 22, ура, наше северное лето продолжается. Это Александр и Татьяна из Республики Коми, наши постоянные слушатели. Тоже с фотографиями сообщения. Фотографии, друзья, в общем, не обязательно присылать, потому что я не могу их показать нашим слушателям. Но могу рассказать об этом, поэтому пишите. Все телефоны россиян поставят на госучет. Владимир Путин подписал соответствующий закон. С этой новости мы начнем и расскажем, и выясним заодно, как это теперь устройство с сим-картами будут учитываться. И каков будет порядок работы этой системы. Правда, сообщается, что его определят чуть позже, но сейчас давайте мы спросим Алексея Минболеева, заведующего кафедрой информационного права и цифровых технологий Московского государственного юридического университета имени Кутафина. Алексей Владимирович, здравствуйте.
10: Добрый день.
9: Вообще хочется понимать, а для чего все это? Все устройства с сим-картами ставить на учет по номеру IMEI, насколько я понимаю, да, предполагается. Для чего, с какой целью и как вообще, в принципе, все это будет работать?
2: Ну, прежде всего, конечно же, делается это все для обеспечения безопасности, в том числе информационной. Почему? Потому что уже достаточно известным является факт того, что наши номера используются недобросовестно, в том числе в мошеннических действиях, и достаточно такой длительный период времени был свободный оборот сим-карты и передача от одних лиц к другим, пользование посторонними лицами, которые не являются близкими родственниками сим-карт других лиц. И, естественно, здесь невозможно таким образом проконтролировать. Uh-huh. Очень часто как раз-таки такие сим-карты использовались для мошеннических действий. Поэтому, конечно же, эта мера в первую очередь направлена на обеспечение безопасности.
9: Так, ну и теперь каков, на ваш взгляд... Я так понимаю, что порядок, конечно, этой работы еще не определен, как система будет функционировать, но как это могло бы быть при покупке телефона? Понятно, что да, здесь возможно поставить на учет, а сейчас, когда у всех уже телефоны на руках, все наши, так сказать, условно говоря, 100 миллионов граждан, пользующихся мобильными устройствами, как они все это могут поставить на учет, как вы считаете?
2: Ну, я думаю, что порядок будет определен. В любом случае, это, скорее всего, все-таки сами операторы будут заявлять, да, о том, что определенные номера принадлежат определенным лицам. Но я думаю, что будет определенный реестр, да, и будет возможность посмотреть, на какие номера, да, за каждым человеком mm-hmm. закреплены, mm-hmm. да, для того, чтобы, соответственно, определиться. Ну, и, естественно, если... будет не определено, да, сим-карта за кем-то конкретно или какие-то есть подозрения оператора, что использует другое лицо, то, значит, будет, скорее всего, какое-то подтверждение. Почему? Потому что вполне возможна такая ситуация, что какое-то лицо пользуется сим-картой, да, использует ее для обозначения где-то на портале госуслуг или еще где-то, а на самом деле официально зарегистрировано на другом лице. И если это не близкий родственник, то, конечно, нужно будет разбираться, и лицу надо подтверждать. В отношении близких родственников, я думаю, что там, наверное, проще будет. Ну, посмотрим, какой будет порядок.
9: Спасибо большое. Алексей Минбалеев, заведующий кафедрой информационного права и цифровых технологий Московского государственного юридического университета имени Кутафина, был с нами на прямой связи. У нас далее Алексей Гвоздев, финансовый аспект. Давайте послушаем рубрику Алексея, ну а затем поговорим про авиакомпании и контроль за их работой.
10: Здравствуйте. Инфляция в России за неделю выросла почти в два раза больше, чем недели раньше. И основной причиной ускорения инфляции стал скачок цен на бензин на 3% и на дизельное топливо почти на 3%. Цены на продукты выросли на 0,16%. Больше всего подорожали картофель, лук, капуста, свекла, морковь, яблоки. В то же время снизились цены на яйца, огурцы, бананы, помидоры. В сегменте непродовольственных товаров цены выросли на 0,5%, а в секторе услуг снижение на 0,06%. Подорожали за неделю спички и сигареты, подешевели футболки, кроссовки, электропылесосы. Годовая инфляция выросла до 5,85%. С начала месяца рост потребительских цен 0,6%. С начала года рост почти на 4%. Если бы сейчас был конец года, это было бы идеальное соотношение роста, по мнению Центробанка, когда и экономика работает, и прирастает, и цены растут умеренно. Но, увы, прошло всего полгода. Рубль слабеет, и аналитики стали немного поднимать голову и увереннее повторять, что они же говорили, что он будет слабеть во второй половине года, особенно когда импорт подрастет, а экспорт, наоборот, ослабнет. Но на самом деле они гадают, потому что в современном мире предсказывать цену на нефть, просчитывать геополитические риски – дело неблагодарное. Бизнес, банкиры и инвесторы просто все риски закладывают сразу. Одни в цены, другие в ставки, третьи – в диверсификацию, когда вкладывают в разные инструменты, и чем кризиснее кажется ситуация, тем консервативнее и надежнее инвестиции. Это депозиты, недвижимость, драгоценные металлы, облигации. Акции, казалось бы, сейчас самое время покупать. Отечественный фондовый рынок, как говорят эксперты, ищет дно, значит и цены привлекательные. И когда вырастут цены бумаги, смелые будут с прибылью. Но, по мнению аналитиков, инвесторы не спешат, потому что не видят причин будущего роста. Также и с другими рискованными активами. Не только биткоин. биткоин на минимуме цены за последние 2 года, а это основная криптовалюта, но и золото теряет в цене, что, впрочем, закономерно, ведь это своего рода антидоллар. Так что, когда крепнет валюта США, драгоценный металл уходит в тень. Ну и тут нельзя говорить, что это долгосрочный тренд. Кто был последним, тот станет первым. И наоборот, это буквально девиз современного инвестора. Сегодня новости правят рынком. И нашему рынку не хватает оптимизма, хороших новостей, как говорит глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов. По его словам, рынку сейчас нужны позитивные новости, экономический рост, снижение реальной процентной ставки, чтобы облигации не составляли серьезную конкуренцию акциям. И рынку нужен возврат доверия инвесторов. Пока у нас полностью не раскрывается информация о компаниях, инвестор сдержанно вкладывается в акции. Потому что сегодня из-за невозможности полностью оценить ситуацию закладываются и избыточные риски. Из-за этого соотношение риска доходности в пользу облигаций, говорит глава Напсовета Мосбиржи. Но и компании можно понять. Они живут сегодняшним днем и явно не представляют себе, как и в каком будущем будут жить через 2 года или через 5 лет. Так что, по словам Сергея Швецова, длинные ОФЗ, облигации федерального займа, которые фиксируют реальную доходность в районе 10% годовых, это находка для инвестора. Тоже можно сказать и про банковские депозиты, которые обычно должны давать минимальную доходность при минимальном риске. А сейчас наоборот.
9: Авиакомпании, те, кто занимается пассажирскими перевозками, будут проверять не реже раза в год при помощи инспекционных визитов, рейдовых осмотров и других контрольных мероприятий. Таков проект постановления правительства, который разработал Минтранс. Отмечается, что главным нововведением является создание дополнительной категории риска. В действующей редакции все объекты, которые связаны с гражданской авиацией, относятся к категориям высокого, значительного и среднего риска, а в новой появится еще одна, чрезвычайно высокого риска. И вот планируется, что к ней будут отнесены объекты, связанные с коммерческими воздушными перевозками пассажиров. Категория риска напрямую влияет на регламент обязательных плановых проверок. С нами на прямой связи Кирилл Янков, член общественного совета при Минтрансе, председатель Союза пассажиров. Кирилл Вадимович, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
9: Правильно ли понимаем мы теперь, что вот эти самые авиакомпании, которые занимаются у нас пассажирскими перевозками, а сегодня проверяются реже, чем раз в год?
11: Да, дело в том, что нету такой определенной периодичности проверок. Там есть так называемый подход анализа рисков, риск-менеджмент. То есть как-то выявляются те компании, которые нуждаются в проверках. В основном они выявляются по авиационным происшествиям. Чем чаще авиационные происшествия, тем выше вероятность проверки. Но я думаю, что это правильно, потому что действительно это зона высокого риска. И тут есть как бы 2 группы причин. Ну, во-первых, то, что мы видели последние 2 недели, это несколько было авиационных происшествий. Вот помните самолет, который вылетел из Сочи и потом вынужден был вернуться в Сочи. Несколько дней назад в один день были 2 авиационных происшествия с самолетами сухой «Суперджет». Да? Вот такое сгущение количества происшествий. Ну и есть такая более серьезная глобальная причина. Это санкционные режимы против нашей страны, в результате которых, ну прямо скажем, для зарубежных самолетов авиакомпании покупают запчасти в третьих странах. Ну скажем так, аккуратно. Да, наверное, не будем называть, но как-то запчасти к нам попадают. Они устанавливаются. Я уверен, что с безопасностью, в общем, там все более-менее в порядке. Но, тем не менее, это немножко повышает риски. И я считаю, что в этих условиях правильно, когда проверки будут регулярными.
9: Что входит вот в само понятие проверки? Это технические проверки этих самых самолетов? Это проверки регламентов, по которым работает авиакомпания? Это еще какие-то проверки? Ну вот хочется понять, потому что одно дело, когда, да, вот, так сказать, на уровне обывательском говорят, что вот надо самолеты, чтобы там все технически было исправно, запчасти те же самые, о которых вы сказали, это одно дело. Другое дело, это отношение, там, скажем, да, сотрудников авиакомпании к своим обязанностям, что тоже зачастую, между прочим, вопросики-то вызывает. Вот что в это понятие входит?
11: Ну, при проверках прежде всего проверяется документация. Берутся конкретные борта. Если это небольшая авиакомпания с 3-4 бортами, то, наверное, все. Если это крупная авиакомпания, то выборочно. И по этим бортам проверяется, допустим, за последний год вся документация. Полетная документация, документация о техническом обслуживании, в том числе документация по запчастям, которые были поставлены на тот или иной борт. Там же много чего может выявить. Здесь и соблюдение режима труда пилотов и стюардесс. Здесь и медицинские осмотры, медицинские документы на летный состав. Да, то есть все вот так вот в комплексе. Проверяются обычно документы. Чтобы при такой проверке проверялся сам самолет конкретно, да, ну, обычно такого не происходит. Но проверка документов – это уже достаточно серьезно, и каждая авиакомпания, наверное, будет это учитывать и вовремя проводить все работы и правильно оформлять все документы.
9: Угу. Авиакомпании-то вообще сами готовы вот к этим самым новациям, которые Минтранс предлагает и разрабатывает уже?
11: Ну, я не сомневаюсь, что крупные авиакомпании к этому готовы. Что касается небольших авиакомпаний, ну, как говорится, возможны нюансы, но вот само это решение о ежегодных проверках – это конкретный повод подтянуться. Подтянуться каждой авиакомпании и каждой авиакомпании понимать, что теперь вся документация может оказаться под контролем.
9: Угу. Вот эта самая документация, о которой вы говорите, в ей насколько занимаются добросовестные авиакомпании? Как она вообще готовится? А что зависит от этой самой документации? И самое главное, от чего в первую очередь, вот это, наверное, самый важный вопрос, да, зависит безопасность пассажиров? Или это все вкупе?
11: Это все вкупе. Документация, она подтверждает летную годность воздушного судна, и она подтверждает, готовность летного персонала в соответствии с утвержденными документами, собственно, к работе на том или ином воздушном судне. Это важно, с одной стороны. А с другой стороны, от чего зависит авиационная безопасность? Она зависит от технической исправности самолета, от соблюдения всех регламентов по его обслуживанию и от, опять-таки, от готовности летного персонала, от его квалификации, от того, проходит ли летный персонал временно соответствующие курсы переподготовки. Но это касается пилотов, не бортпроводников. От состояния здоровья пилотов, от всего этого.
9: Я просто почему спрашиваю, Кирилл Владимирович, потому что мы же знаем с вами еще со времен Салтыкова-Щедрина, что в России, да, все, что на бумаге, совсем не означает, что все так же соответствует тому, как в жизни, да, происходит. Вот здесь все сейчас слушатели наши, наверняка, кто на самолетах часто летает, может быть, даже усмехнулись.
11: Понимаете, самолет не автомобиль. Это когда вы на автомобиле, допустим, и вы должны, как водитель профессиональный, допустим, каждый день проходить предрейсовый недосмотр, это нужно делать водители автобусов и даже водители такси. Это легко подделать, потому что здесь одна подпись, один штампик и все. И вы могли пройти уже медосмотр за год вперед. Ну, 365 штампиков вам поставили, и у вас уже бумага, что вы прошли медосмотр. Это делается одним человеком. Обслуживание воздушного судна делается большими коллективами, причем в разных аэропортах, да, и если, допустим, где-то в одном месте, там, на одной базе допустить, что можно что-то подделать, то подделать это во всех аэропортах, куда самолет летает, а ведь в каждом аэропорту проводятся какие-то технические мероприятия, эти самые простые перед вылетом, но они проводятся, пилот принимает самолет, пилоты меняются, да, и сделать вот такую вот глобальную фальсификацию, что все техники и все пилоты подпишутся под тем, чего не было, это очень и очень непросто. Да, конечно, бывает. И с медосмотрами пилотов мы знаем, иногда бывают фокусы, но это все-таки скорее исключение.
9: Большое спасибо вам за комментарий. Кирилл Янков, член общественного совета при Минтрансе России, председатель Союза пассажиров, был с нами на прямой связи. И еще раз напомню, обсуждали мы документ, проект постановления правительства, который разработан Минтрансом, про проверки, осуществляющие авиакомпании, осуществляющие пассажирские перевозки. Их будут проверять не реже раза в год при помощи инспекционных визитов, рейдовых осмотров и других контрольных мероприятий. Это важно. Через минуту, друзья, у нас будет очень серьезный разговор еще про одну очень важную историю для всех и каждого. Это возвращение уголовной ответственности за домашнее насилие. Почему я говорю возвращение? Потому что в уголовных кодексах различных периодов в истории нашей страны такое наказание было. А что предлагается изменить? И вернется ли это самое наказание? Вот это большой вопрос.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
0: Сигналы точного времени.
13: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
14: Военные ведомства, ну, должны решить проблему с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территорию полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот должны решить проблему с антидроновой защитой.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Слушаем.
9: Итак, дед бил-бил, не разбил, бабка била-била, не разбила. Первая в истории человечества сказка о домашнем насилии, друзья, в общем, обретает свои, знаете, такие законодательно-уголовные рамки. Не шучу, потому что в России продолжается обсуждение возможности возвращения уголовной ответственности за домашнее насилие. И если вы сталкивались на эту тему с новостными статьями, то здесь наверняка у вас вызвало вопросы вот какая история. В Госдуме, пишут агентства, предложили вернуть уголовную ответственность за домашнее насилие. Ага, значит, она когда-то была, спросите вы. Была, конечно же. Ну, а что предлагается? Сегодня статья 116 применяется в случае побоев, совершенных по мотивам ненависти или из хулиганских побуждений. Депутат Ксения Горячева предложила приравнять к этому насилие в отношении родственников, близких и беспомощных людей. Я вопрос изучал вот здесь вот какое-то количество времени, ну и продолжаю, потому что мы эту тему поднимать будем и в моей авторской программе «Мужские грезы» в пятницу, не в эту, а в следующую, скорее всего. И выяснил вот что, что оказывается, в 1960 году в Уголовном кодексе РСФСР статья за побои с тяжкими последствиями, в общем-то, претерпела некоторые изменения, которые вступили в силу еще в 1926 году. Оказалось, что было уточнено определение самого преступления, да, и здесь в закон была возвращена норма о семейном насилии, ужесточая это самое наказание. В 97 году, после распада Советского Союза, вот здесь вот тоже была статья «Побои», но она была выделена в разделе «Преступления против жизни и здоровья». И здесь, в эту самую статью, как раз была, значит, строчка «В отношении близких лиц». Что, как вот пишет РБК, например, сейчас в законопроекте, который первое чтение прошел уже в Госдуме, предложено убрать из текста статьи слова «близкие люди». Угу. Значит, все-таки есть у нас такая статья. Тогда непонятно, чего здесь за огород городят и почему такие дискуссии. Но давайте во всем разберемся по порядку. С Марией Ярмуш, адвокатом, специалистом по гражданскому и международному праву. Мария Михайловна, здравствуйте.
15: Здравствуйте, Дмитрий и радиослушатели.
9: Поясните, пожалуйста, что же все-таки сейчас предлагается с этим законом сделать, на какой стадии, что, где находится сегодня, ну и в частности, вот эта формулировка «близкие люди», она существует сегодня в Уголовном кодексе в статье «Побои» или ее нет пока?
15: Сейчас у нас вообще нет статьи относительно домашнего насилия как таковой, да, как вот определенный объект преступления. Сейчас, если статья 116, это побои, возбуждается только, если побои были совершены из хулиганских побуждений или из-за ненависти, вражды. Обычно такие...
9: Так, пропало у нас, Мария Михайловна.
15: Алло.
9: Вот давайте со слова «обычно» продолжим.
15: Да. Обычно возбуждается уголовное дело, если побои были нанесены из хулиганских побуждений или ненависти, вражды. Угу. Тогда действительно кто-то на улице напал, видно, что это или хулиганство, или какая-то ненависть. Но в отношении близких лиц, если кто-то в семье побил, да, близкого члена семьи или соседа и так далее, угу, получается, что первая ответственность административная. Штраф от 5 до 30 тысяч. Может быть, арест максимально 15 суток. И получается, что в 2017 году у нас депутаты декриминализировали побои как таковые. И обычно побои где совершаются? Дома. Когда наносят не тяжкие телесные повреждения, а просто повреждения, синяки, травмы, например, там, гематомы и так далее, что-то такое, удары, и человека можно довести до психологического коллапса, когда член семьи, обычно мужчины сильнее. И у нас можно сказать, что женщин очень много страдает от домашнего насилия, даже гибнет. А ведь начало начинается именно с побоев, когда государство не карает и не наказывает за это. То есть получается, в 2017 году, когда это декриминализировали, по сути, развязали руки людям, которые утверждают свою самооценку, да, да, и утверждают свое право в семье благодаря тумакам. При этом сейчас, Дмитрий, важно очень сказать, сейчас это новые люди дают эту поправку, и уже одна поправка была отклонена. Более того, Нина Останина, представитель КПРФ, заявила, что если мы опять декриминализируем домашнее насилие, это будет способствовать тому, что мужчины не захотят заключать брак. Ну, здесь вот брак и домашнее насилие, оно как бы совершенно разные вещи. И
9: а я поясню, почему. А я поясню, почему вот так сказала Нина Александровна. Но я, кстати говоря, на ее стороне, как ни странно, нахожусь. Потому что за эти самые 10 лет с 2017 года очень много чего поменялось в мировоззрении, в том числе и женском, кстати говоря. Потому что теперь у нас, знаете, такой семейный рэкет выходит на первое место. Если ты мне что-то вот не так вот, я на тебя сразу подаю. Если ты мне как-то вот не так вот что-то сказал, что-то не сделал, я на тебя сразу жалобу пишу. И тут же возникает вопрос, не будут ли вот этим вот самым возможностью вот этого вот домашнего насилия и уголовной статьей дамочки наши пользоваться сверх меры. Вот об этом идет речь-то.
15: Дмитрий, не будут. И я вам скажу-то больше. 89% опрошенных граждан, которые составляют и мужчины, и женщины, поддержали включение домашнего насилия в уголовный кодекс. Только 10%, я думаю, как раз это те 10%, которые хотят устанавливать такой, делать домострой, я хозяин семьи. Кстати, иногда бывает, что и женщины, крупные, сильные женщины могут драться со своими мужьями, и даже ну, такие случаи, когда подавляли мужей. Поэтому здесь домашнее насилие, оно относится к любому члену семьи, и если сейчас, на самом деле, мне кажется, что эта поправка не пройдет, но изменение в законодательстве нужно, или изменение, когда правоприменительная практика и правоохранительные органы реагируют на домашнее насилие, потому что часто люди идут в полицию не с первого раза, когда их побили, а когда уже жить с таким вот насилием невозможно, и уйти некуда. И у нас нет института ордера защитного, который есть во всех практически странах цивилизованных. Когда приходит женщина к судье и просит, дайте охранный ордер, чтобы ко мне не подходил там бывший муж, бывший партнер и так далее, ближе, чем на, там, не знаю, на 50, на 100 метров. Угу. И если человек подойдет, вызовут полицию, его скрутят, и только за это, за нарушение запретного ордера ему дадут 15 суток. Не надо будет ничего доказывать женщине. И еще, конечно, никто не будет использовать вот такое, ты мне не купил шубу или там что-то ты сделал не так, я вот на тебя пойду напишу. Для того, чтобы было домашнее насилие, нужно чтобы были следы от этого домашнего насилия. Нужно собрать доказательства, чтобы было что предъявить в полиции, потому что у нас есть еще одна статья «Заведомо ложный донос». И просто использовать, ну, представляете, хорошая семья, начинает женщина терроризировать и шантажировать мужа, ну, он возьмет от нее и уйдет. А у нас женщин больше одиноких и не как бы разведенных, чем мужчин. Поэтому мужчин у нас на вес золота, как бриллианты. И поверьте, никто не будет портить свою жизнь для того, чтобы потерять семью и надежного партнера. Но если этот партнер ненадежный, если он избивает, если он дарит потом какие-то подарки, а при этом еще может и побить сильно, и женщине некуда деться, она понимает, она придет в полицию, у нее даже не примут заявление или не дадут ход этому заявлению. Вот тут уже проблема общества.
9: Есть у нас минута, Мария, я хочу ваше мнение узнать относительно вот этой строчки о том, что за 20 лет доля агрессоров женщин выросла с 5% до 20%. И, кстати говоря, 16% из пострадавших от домашнего насилия – это, между прочим, мужчины.
15: Я за то, чтобы женщин-агрессоров тоже привлекать к уголовной ответственности. Потому что для меня разницы нет. Это граждане, которые должны защищаться законом и полицией, и судом от насилия. Пусть это будут мужчины и женщины, и разницы никакой нет, мы все равны перед законом и судом. И даже очень хорошо, мужчины должны поддерживать такое изменение в законодательстве, и женщину, которая поднимает руку на мужа и причиняет ему боль, и знает, что если он ее ударит взамен, да, такой вот, как бы даст сдачи, то она его посадит, потому что у него будет сильнее удар. Но, значит, такую женщину тоже нужно привлечь к ответственности. Там, кстати, предлагают до 2 лет лишения свободы или ограничения свободы.
9: Да.
15: Так что это
9: у
15: выход.
9: У кого удар сильнее, здесь сомнений нет никаких. А вот кто кого посадит в итоге, вот это здесь, знаете ли, еще вопросики-то вызывают очень серьезные. Спасибо вам большое за комментарий. Мы вернемся обязательно к этой истории, к этой теме, друзья, в программе «Мужские грезы» в одну из ближайших пятниц. Мария Ярмуш, адвокат-специалист по гражданскому международному праву, была с нами на прямой связи. Далее у нас песня по случаю, но уже по-другому. Михаилу Притеченскому слово.
16: Песня по случаю.
17: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский, а случай у нас сегодня такой. В июне 1971 года состоялось первое выступление ансамбля «Поющие сердца», одного из первых ВИА в СССР, в дальнейшем пионеров советского тяжелого рока. Создал ансамбль Виктор Викштейн, выпускник Московского музыкального училища, работал в коллективах Вадима Мулермана, Майя Кристалинская, Иосифа Кобзона. А когда на советском музыкальном небосклоне засияли первые ВИА, Викштейн загорелся идеей создать свой ансамбль. Контролируя со знаменитостями, присматривал по стране талантливых музыкантов, решил назвать ансамбль «Современник». Однако, как выяснилось, коллектив с таким названием уже существовал. Нужно было придумывать новое. Переименовали «Поющие континенты». Однако после одного из первых концертов, который проходил в Рязани, к ним подошла представительница Минкульта и сказала, что это слишком пафосно. Слово «поющие» решили оставить. Второе слово заменили, рассудив, что петь надо душой и сердцем. Так и появилось название «Поющие сердца», под которым коллектив получил известность. Именно этот ансамбль впервые исполнил множество хитов. «Кто тебе сказал?», «В реку смотрятся облака», «Бабье лето», «Только я не верю». В «Поющих сердцах» начинали такие исполнители, как Игорь Офицеров, Николай Носков, Анатолий Могилевский, Антонина Жмакова, Вэлланд Рот, Валерий Кипелов. В аранжировках коллектив ориентировался на брас-рок в духе популярных западных групп Blood, Sweat and Tears и Chicago. Ну а в конце 80-х Викштейн почувствовал тягу молодежи к хард-року и на базе «Поющих сердец» создал группу «Ария», которая, как и «Поющие сердца», кстати, с успехом выступает до сих пор.

0: Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
1: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
0: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
2: Ну все, будущее пришло, вот он говорит, твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, за свою машину сдаешь на утильный металл там или продаешь там в третьи страны.
1: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
0: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
4: На правах рекламы.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня наша беседа будет о движении. От состояния опорно-двигательного аппарата во многом зависит деятельность всего организма. Сегодня мы поговорим про реабилитации после операций, травм, переломов, как вернуть себе былую подвижность. Ответить на этот вопрос нам поможет мой гость, эксперт, консультант в области физиотерапии, который занимается инновационными разработками в области медицины, Савелий Александрович Степанов. Здравствуйте, Савелий Александрович.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Все, наверное, хотят после 60 чувствовать себя здоровым, активным, а ведь это по нынешним меркам, можно сказать, молодой. Многие еще работают в этом возрасте, но в то же время хочется и на даче сделать дела, и на рыбалку сходить, и в лес за грибами, это вообще святое. Но в

0: заставляет работать мышцы, которые трудно прокачать обычными физическими упражнениями. При остеохондрозе, грыжах, протрузии это ощутимая помощь. Тренажер Маркелова также используется в период реабилитации после травм, ушибов, переломов, а еще болезней сердечно-сосудистой системы, восстановительной терапии после инсультов, при нарушении обмена веществ и решении проблем мочеполовой системы у мужчин и женщин. Есть разные виды электродов.
1: Так много показаний для применения?
0: Да, эксклюзивная технология лечения позволяет безболезненно лечить детей и взрослых без применения медикаментов. Представляете, какая это экономия? Аппарат мягко воздействует и направлен на избавление от боли. При использовании аппарата Маркелова сразу обратите внимание, что ощущения будут похожие на работу мышечного стимулятора или электрофореза, или работу аппарата, который стоит в кабинете у врача-физиотерапевта. Это действительно так, потому что природа сигнала электрическая, и ощущения будут схожими, поэтому область применения может быть очень широкой, как говорится, от пяток до макушки.
1: А я повторю еще раз номер бесплатной горячей линии 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. В течение часа акция 5000 рублей на тренажер Маркелова и также доставка по России бесплатно. Савелий Александрович, а что из себя представляет, как выглядит аппарат, и давайте подробнее остановимся, при каких проблемах могут назначать аппарат.
0: В народе говорят, встречают по одежке, а провожают по уму. Это выражение можно точно применить к тренажеру Маркелова. На первый взгляд, обычная коробка. Все по-простому, только пульт и электрод. Сразу скажу, даже человек в возрасте сможет в нем разобраться. А все потому, что производители вложились в качество, а не рекламу. Поэтому и цена по сравнению с аналогами ниже. Не надо переплачивать. Электроды выполнены в виде воротника, для шеи, в виде лепестка, для спины и поясницы. В виде наколенника или налокотника, то есть есть несколько разных вариаций электродов, которые накладываются на разные участки тела. То есть вы берете, кладете на больное место, подключаете электроды к специальному пульту, выбираете программу для нужной вам области и нажимаете кнопку. Лечение начинается, вы начинаете ощущать, как ваши мышцы начинают сокращаться и расслабляться за счет электростимуляции. То есть ощущение похоже на массаж, поэтому он и называется тренажер массажный. Давайте разберемся. Берем несколько примеров. Они могут быть использованы для снятия боли при таких заболеваниях, как остеохондроз, радикулит, протрузия, одиночная грыжа в нижнем отделе спины. Массаж верхнего отдела спины позволяет снимать синдром хронического переутомления, нормализовать сон. Прекрасно подходит для снятия болей в шейном, грудном отделе позвоночника при остеохондрозе и радикулите, при нарушении кровотока и головных болях. Массаж мышцы связок коленного сустава позволяет бороться с воспалительными процессами колена и такими заболеваниями, как артроз и артрит. Массаж мышцы связок плечевого сустава помогает бороться с воспалительными и болевыми синдромами плеча, куда входят такие заболевания, как артрозы, артриты, периартриты плечевого сустава. Для массажа четырехглавой или двуглавой мышцы бедра. Программа способствует выведению молочной кислоты, а также восстановлению после травм. Массаж можно использовать для снятия отеков. Массаж икорных мышц позволяет снятию гипертонуса. Массаж отеков и последствий ушибов в зоне предплечья. Массаж шеи. Снятие боли при радикулите и остеохондрозе. Этот электрод хорошо подходит для снятия боли при одиночной грыже 31-го шейного отдела позвоночника. И это только небольшая часть, при каких проблемах может назначаться тренажер Маркелова. Для более подробной информации я советую записать и позвонить по бесплатному горячему номеру. Операторы ответят на все ваши вопросы и подробно проконсультируют о тренажере Маркелова. Записывайте 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. Доставка по России бесплатная.
1: Савелий Александрович, за счет чего достигаются такие ощущения массажа?
0: Во время процедуры электрические импульсы аппарата преодолевают сопротивление слоев мышц, разжимают зажатые мышцы и снимают спазм, и ощущение непередаваемое, как будто тысячи невидимых мягких пальцев массируют ваши мышцы снаружи и изнутри. Это потрясающее чувство комфорта, и хочется, чтобы не прекращалось. Происходит полное расслабление, боль может начать отступать уже на первых сеансах, появляться сила, энергия. Кажется, что каждый орган, каждая клетка вашего организма начинают работать работать с новой силой, как будто внутри тебя какая-то неведомая сила запустила двигатель, как мотор в машине.

0: Направленное действие электростимуляции достигается за счет следующих эффектов: улучшение трофики тканей, купирование болевого синдрома, устранение причины возникновения болевого синдрома, нормализация функции двигательных нервов, активизация кровообращения. Под действием импульсных токов путем расширения кровеносных сосудов и ускорения в них кровотока может улучшаться кровообращение. Также может усиливаться и стабилизироваться венозный и лимфатический дренаж. Спина, поясница, все может становиться гибким, как будто только и делал, что всю жизнь занимался спортом. А я давайте напомню, что сейчас действует акция. Каждому позвонившему в течение часа будет предоставлена скидка 5000 рублей, но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 45 45 8 800 777 45 45. Если у вас остались вопросы о тренажере Маркелов, вы можете позвонить и задать их нашим операторам. Вас обязательно бесплатно проконсультируют. 8 800 777 45 45.
1: Савелий Александрович, наша передача уже подходит к концу. Может быть, вы хотели еще что-то напоследок добавить нашим радиослушателям?
0: Оглянитесь вокруг. Сколько людей с больными суставами и спиной, сгорбленные, скрюченные, с палочками. И это только те, кого видно. А сколько еще дома лежит, не в силах даже выйти на улицу? Хотите пополнить их ряды? Нет? Тогда начните уже лечиться по-настоящему. Приведите, наконец-то, в порядок свою спину и суставы. Помогите им. Воспользуйтесь тренажером Маркелова. Поверьте мне, тренажер Маркелова подарит вам шанс вернуть радость движения, и тогда больше не нужно будет обременять родственников или просить посторонней помощи, ведь главное преимущество аппарата – его можно применять дома. Вы сами с легкостью сможете проводить процедуры, прямо не вставая с дивана. Удобно? Конечно же, да. А какое приятное ощущение во время процедуры, что не хочется вставать с дивана, а вы все еще терпите боль. Зачем? Поэтому звоните прямо сейчас по номеру 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. Сегодня звоните, не откладывая в долгий ящик. Завтра все равно ничего не изменится. Ваша болезнь никуда не денется, а вот лечить ее станет уже сложнее. Так стоит ли терять драгоценное время? Я напоминаю, доставка по России бесплатная. И в течение часа всем позвонившим скидка 5000 рублей. 8 800 777 45 45.
1: Спасибо вам, Савелий Александрович, за такой интересный, а главное, полезный рассказ. А я напоминаю, что заказать тренажер Маркелова вы можете по телефону 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. До свидания, дорогие слушатели. До новых встреч. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистами. ИП Епифанова Татьяна Владимировна, ОГРН ИП 306-730-205-900-051.
2: Радио России. Слово. Радио России «Орел». Реклама.
3: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
4: Главные правила похода в лес. Одевайте ребенка в лес тепло и ярко. Черная, серая, коричневая одежда сливается с окружающим пейзажем. Желтая, оранжевая и красная куртка – то, что надо. Светоотражающие полоски и элементы на одежде помогут не только быть заметными на дороге, но и в лесу ночью. У ребенка и у вас обязательно должен быть с собой заряженный телефон. Подключите у своего сотового оператора услугу информирования о местонахождении или поставьте на смартфон ребенка соответствующее приложение. Тогда вы сможете следить за его перемещениями в реальном времени. Если ребенок заблудился, не разговаривайте с ним долго по телефону. Так вы быстро посадите аккумулятор. Помните, что на номер 112 можно позвонить даже без сим-карты.
5: У вас требуют назвать пин-код, смс-код, три цифры с обратной стороны банковской карты. Кем бы ни представлялись звонящие, знайте, это мошенники. Держите коды в секрете.
6: МЧС России напоминает. Уходя из дома, выключайте электроприборы. Не оставляйте без присмотра гирлянды и обогреватели. Используйте обогреватели только по предназначению. Сушить на них вещи пожароопасно, а пожар легче предотвратить, чем потушить. Берегите себя и своих близких.
2: Радио России, 102.3 FM в Орле. Реклама.
7: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Минобороны заявила о взятии под контроль села Богодаровка в Днепропетровской области. Владимир Путин рассказал о контактах по украинскому урегулированию. И в Госдуме напомнили о законах, вступающих в силу в июле. Все подробности далее. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Богодаровка Днепропетровской области. Об этом сообщила Минобороны. В течение суток нанесено поражение используемым ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры. Также нейтрализованы пункты временной дислокации ВСУ в 137 районах. В военной сводке говорится, что военнослужащие южной группировки войск в населенном пункте Константиновка продолжают активные наступательные действия на всех направлениях и зачистку юго-западной части населенного пункта от разрозненных групп ВСУ. За сутки уничтожено до 95 украинских военнослужащих. Бойцы группировки войск «Запад» в Красном Лимане заняли 48 зданий. Силы ПВО за это время уничтожили 415 беспилотников и 12 авиабомб противника. В общей сложности армия Украины потеряла более 1500 человек военных на всех участках СВО. Переговорные контакты по украинскому урегулированию есть. Они идут по нескольким линиям, есть и новые предложения. Об этом сообщил Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Президент рассказал, что Москва получила от Киева предложение о прекращении ударов вглубь территорий с обеих сторон и об ограничении боевых действий только четырьмя областями.
9: Есть и новые предложения, но некоторые из них я готов назвать. Ну, например, прекращение ударов вглубь территории с обеих сторон, например. И понятно, почему делается это предложение. Потому что наши ответные удары вглубь территории Украины гораздо более мощные, чувствительные и, прямо скажем, разрушительные. Приводят к действительно серьезным последствиям для киевского режима. Еще одно предложение. Ограничить боевые действия, прошу внимания, только четырьмя территориями. То есть проводить боевые действия только в Черкасской области, Запорожской области, Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике. А на всех остальных территориях боевые действия прекратить. Тоже понятно почему. Потому что это даст, если мы пойдем на это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской областей, а также с некоторых участков госграниц. И перебросить эти подразделения в 4 вышеназванных региона. В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагает, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит. Хотя мы внимательно относимся, я говорю сейчас без всякой иронии, к каждому предложению, которое поступает с той стороны.
8: Также президент подчеркнул, что Киев заплатит за свои преступления на Курской земле утратой территории, где будет создана зона безопасности. Созданные в вооруженных силах России войска беспилотных систем показали свою эффективность. Она в 3 раза выше, чем у обычных расчетов. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами.
10: Войска беспилотных систем, там не расчеты воюют, там воюют подразделения. Подразделения ставятся задача изолировать район, там перерезать пути снабжения. Знаешь, вот они этим начинают заниматься. У них эффективность применения дронов, по данным ДСИ, примерно в 3 раза выше, чем у обычных расчетов.
8: Министр на встрече с военкорами обсуждал широкий спектр вопросов, в том числе развитие войск, беспилотных систем, материально-техническое обеспечение подразделений в зоне СВО. Члены еврейской общины России благодарны ФСБ за предотвращение поджога Ярославской синагоги. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе главного раввина страны Берла Лазара. Лазара. Сегодня был задержан сторонник международной террористической организации, который планировал поджечь синагогу в Ярославле. По данным ФСБ, злоумышленник по указанию куратора из Сирии приобрел составные компоненты и химические вещества, необходимые для изготовления бутылок с зажигательной смесью. В дальнейшем террорист планировал поджечь культовое еврейское учреждение с помощью самодеятельного зажигательного устройства. В этих целях он провел разведку территории и сфотографировал синагогу, но был задержан сотрудниками ФСБ. В июле в России вступят в силу законы, позволяющие банкам оперативно обмениваться данными о кредитных историях для борьбы с мошенниками, а родителям отслеживать финансовые операции несовершеннолетних. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Также, по его словам, усиливается контроль за мигрантами и вводится административная ответственность за уклонение иностранных граждан от медосвидетельствования. Закон вступил в силу 10 июня. Кроме того, существенно увеличиваются пошлины для мигрантов. Помимо прочего, повышается безопасность сделок с недвижимостью. И с 1 июля личность правообладателя при подаче электронных документов для регистрации прав на недвижимость можно будет подтвердить в единой биометрической системе. Также уточняется, что с 26 июня за перепродажу железнодорожных билетов вводится ответственность, а за возмездное оказание услуг, в том числе посреднических, по оформлению железнодорожных билетов в электронной форме, будет грозить штраф. Выпускница лицея номер 3 Волгограда Светлана Овечкина набрала 400 баллов на ЕГЭ по 4 предметам, получив по 100 баллов за русский язык, профильную математику, физику и информатику. Об этом сообщила администрация региона. Власти отметили, что это первый в истории Волгоградской области 400-бальный результат. Еще 3 выпускника региона получили на ЕГЭ по 200 баллов. Всего в этом году в Волгоградской области зафиксировано 74 100-бальных результата. А накануне мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что выпускница из Москвы получила за ЕГЭ по 5 предметам суммарно 500 баллов. Это абсолютный рекорд за историю единого государственного экзамена. В Калининградской области побит многолетний температурный рекорд. Метеостанция в приграничном городе Мамоново зафиксировала температуру плюс 36 градусов. Такие данные привели в региональном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
11: Спорт.
12: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Спортивный директор испанского футбольного клуба «Алавес» Серхио Фернандес подтвердил информацию о переговорах по переходу защитника Виктора Парады в московский «Спартак». «Мы находимся в процессе переговоров, ход которого я не могу комментировать», заявил Фернандес в интервью «Спортэкспрессу». В прошлом сезоне 24-летний Парада провел за «Алавес» 33 матча и отдал 3 голевые передачи. Переход российской премьер-лиги на систему «Весна-осень» возможен только в том случае, если эту инициативу поддержит клуб, заявил президент РФС Александр Дюков. По словам главы ведомства, принципиальных различий между двумя системами проведения чемпионата сейчас нет, поскольку в условиях нынешнего международного календаря сроки проведения сезона существенно не изменятся. Никаких контактов и переговоров по возможному трансферу российского полузащитника испанского «Реал Сьюдада» Арсена Захаряна в Краснодар не было, сообщил РИА Новости агент футболиста Геннадий Голубин. Ранее армянские СМИ сообщили, что Захарян близок к переходу в стан «Быков». Первая ракетка России Даниил Медведев остался на 9-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. На прошедшей неделе россиянин не принимал участия в турнирах. В первом раунде Уимблдона 8-й сеянный Медведев сыграет против хорвата Марина Чилича. Встреча пройдет сегодня в 16:30 по московскому времени. Лучшим результатом россиянина на турнире является выход в полуфинал в 23-м и 24-м годах. Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив Кубань» объявил о возвращении российского центрового Руслана Абдулбасирова. Соглашение с 32-летним баскетболистом рассчитано до конца сезона 26-27. Олимпийский чемпион Давид Белявский сообщил, что не выступит на чемпионате России по спортивной гимнастике из-за некачественной подготовки и небольшой травмы. Турнир пройдет в Калуге с 28 июня по 6 июля. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
11: Погода.
8: 30 июня в Красноярске плюс 26-28 градусов, кратковременные дожди и грозы. В Иркутске плюс 29-31 без осадков, в Новосибирске плюс 27-29 грозовые дожди. В Омске плюс 25-27 градусов, переменная облачность, а в Сургуте плюс 28-30 градусов, а в Тюмени плюс 20-22 небольшие дожди, в Челябинске плюс 22-24 и также дождливо. В Екатеринбурге и Владивостоке плюс 19-21 и дожди, в Хабаровске без осадков плюс 27-29. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 24-26. В Москве без осадков плюс 25-27. Сейчас в столице плюс 22 градуса. Облачный ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Каждую пятницу автор и ведущий программы «Аурум Нытеля» Дмитрий Чернов приглашает послушать и оценить новую музыку современной России.
1: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
2: С 5 класса мечтала о своей группе.
1: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
0: «Аурум и Нутили». Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Первое государственное «Радио России». Слушает страна, слышит весь мир.
3: Микрофона Анна Цедрик. Здравствуйте.
4: Передо мной лежат гусли, начал там с каких-нибудь подборов мелодий.
3: Актеры, писатели, музыканты, мастера прикладного искусства.
5: Основное действие происходит в самом красивом кино на свете, а именно у нас в голове, в наших собственных фантазиях.
3: Увлеченные люди о своем любимом деле. В программе «Культ-поход» на Радио России Мурманск.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. История.
6: Российский радиоуниверситет.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами отправляемся в Николаевскую Россию и будем заниматься политическим устройством Российской империи, причем именно так, как ее хотел бы видеть Николай I и какой хотели бы власти России представить западной публике. И сегодня мы в гостях у нашего доброго друга, доктора исторических наук, профессора кафедры всеобщей истории Института общественных наук Президентской академии, ведущего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО, ответственного секретаря научного совета Российского военно-исторического общества Натальи Петровны Таншиной. Здравствуйте, Наталья Петровна.
8: Здравствуйте, уважаемый Дмитрий Александрович. Здравствуйте, дорогие слушатели Российского радиоуниверситета.
7: Наталья Петровна, в вашем цикле «Николаевская Россия» вы все время рассказываете о том колоссальном объеме мифов, предрассудков, каких-то заблуждений, которые за долгие 150 лет накопились в нашем обществе, да и в западном обществе о Российской империи эпохи правления Николая I. Но в нашем рассказе мы остановились на блистательной экспедиции наследника капиталов рода Демидовых Анатолия Николаевича Демидова, который организовал совместную российско-французскую экспедицию в Новороссию, на юг России. И в результате были открыты колоссальные запасы угля и других полезных ископаемых, которые навсегда изменили развитие России, нашего Отечества. И вот мы говорили о том, что результаты этой экспедиции были опубликованы на французском языке. И это вызвало много каких-то странных откликов, странных слухов и у нас, и во Франции. Вообще, вот о значении этой экспедиции и почему результаты были так неоднозначно восприняты. Расскажите, пожалуйста.
8: Мы уже с вами говорили, да, что это совместная российско-французская научная экспедиция, которая осуществлялась в 1837-39 годах на юг России, как тогда писалось, а точнее в Новороссию и Крым, которая как раз велась совместно российскими и французскими учеными для проведения научных изысканий, исследований как раз с целью изучения потенциала этого региона. И мы уже говорили, что в научных кругах результаты этой экспедиции были оценены очень высоко, И как раз Анатолий Демидов за организацию этой экспедиции, за ее финансирование, за ее проведение, а он сам подчеркнул, полгода провел в Крыму вместе с экспедицией, с одной частью, да, потому что экспедиция разделилась на две части. То есть часть изучает Дон и Донец, вторая часть изучает Крым. Вот он стал членом множества научных обществ, академий. То есть в науке, в научном сообществе его вклад был оценен очень и очень высоко. То, что материалы были опубликованы на французском языке, мы об этом уже говорили, да, и это было, на мой взгляд, нормальным, правильным. Почему? Потому что язык тогда мировой науки, общественности, дипломатии — это язык французский. И русская аристократия тоже читала вся по-французски. Но важно было сделать результаты этой экспедиции достоянием мировой научной общественности. Поэтому и на французском языке. И книга была распространена, мы говорили, по ведущим библиотекам, университетам, научным центрам. То есть Анатолий Демидов серьезно обеспокоился не просто тем, чтобы провести, организовать эту экспедицию, но и ознакомить с ее результатами и мировую общественность, и ведущие научные центры. А вот в прессе, во французской, в средствах массовой информации результаты этой экспедиции были восприняты совершенно иначе. И это тоже объяснимо. Почему? Потому что к Анатолию Демидову, как в принципе и ко всем русским, особенно богатым русским, которые проживали тогда в Европе, европейцы, а мы говорим о Франции, относились очень предвзято, очень необъективно. Конечно, они ко всем русским, как правило, так относились, потому что их воспринимали либо шпионами Николая I, либо вот такими вот врагами французского государства, ну, либо откровенно просто завидовали богатству и могуществу русских аристократов, особенно Анатолия Демидова, да, о котором мы говорили, его называли презрительно русским мужиком, в то время как это был абсолютно европейски воспитанный, образованный человек. При этом это не мешало ему быть подлинно русским. Так вот, во французской прессе результаты этой экспедиции были восприняты иронично. То есть французы смеялись над научными достижениями этой экспедиции. То есть, понимаете, ведущие научные центры с репутацией, да, которой они дорожили, они это восприняли очень высоко, а газеты, журналисты, они просто высмеивали. И тут мы видим парадокс, да, опять-таки наука — это все-таки сфера узкая, элитарная, а газеты, они тогда становятся, вот именно тогда газеты становятся четвертой силой, пресса становится четвертой силой. Они формируют общественное мнение. И вот газеты откровенно высмеивают эту экспедицию. Так, например, знаменитая французская газета «Фигаро», да, это одна из старейших газет, вот как раз в октябре 1937 года она опубликовала статью, в которой отмечалось, что Демидов должен быть самым несчастным человеком на Земле и самым несчастным из всех русских бояр, то есть обратите внимание, бояре, да, это вот опять-таки вот эта традиция Россию XIX века воспринимают как какую-то вот боярскую Русь еще там века 15-16. И вот самым несчастным из всех русских бояр со своим научным и минералогическим шлейфом. То есть некий такой русский боярин, да, он вздумал заделаться ученым. И вот это будет таким ключевым моментом в критике Демидова именно во французских СМИ. Вот такие публикации выходили регулярно. И, например, известная французская газета, сатирическая «Шаривари», вот там публиковались неоднократно статьи, которые откровенно высмеивали научную экспедицию Анатолия Демидова, в том числе и его экспедицию в Крым. Хотя надо сказать, что изначально отклики были даже благожелательными. И, например, в 1839 году эта газета опубликовала анонс о том, что в издательстве книготорговца Эрнеста Бурдена вышло первое издание книги Демидова о путешествии по югу России, который, как писала эта газета, будет иметь большой резонанс. И особо оговаривалось, что эта работа была редактирована самим Анатолием Демидовым, и выражалась уверенность, что вот эта вот книга, которая написана была, как писала газета, ясно и талантливо, будет с благосклонностью встречена читателями. Но прошло 7 лет, хотя понятно, что публикаций было много, но просто интересно, что та же газета уже в 1846 году пишет статью под заголовком «Ученый Демидов», и статья эта носит совершенно иной характер. И в газете отмечается, что журналисту Жюлю Жанену, а это известный французский писатель, журналист, он был другом Анатолия Демидова, и как раз именно с помощью Жюля Жанена происходила публикация писем о Российской империи, ведущей французской газете «Le Journal des Débats». И вот в газете сообщалось, что как раз Жюлю Жанену было поручено создать Демидову имидж ученого. То есть, понимаете, газета опять-таки сообщает, что Демидов никаким ученым не был настоящим. Вот он просто хотел, чтобы сформировалось такое мнение, и это искусственно было поручено французскому журналисту. И в газете отмечалось, что якобы Демидов уже подарил Жанену дворец, и вот теперь он преподносит ему вот такие скромные подарки в виде лестных публикаций о нем во французской прессе. И вот в статье содержалась очень такая интересная характеристика Анатолия Демидова. Понятно, она абсолютно не объективная. Но мы знаем, что чем абсурднее ложь, тем охотнее в нее люди верят, да? И в газете писалось, что Демидов — это ухарь, который гребет рубли и бриллианты лопатой. У него золотые и серебряные рудники, платиновые, медные, свинцовые шахты, не говоря уже о драгоценных камнях. И вот как раз в газете сообщалось, что именно Жюль Жанен попытался сделать из Анатолия ученого. Попытка, как отмечает автор статьи, не увенчалась успехом. И вот тогда Демидов решил обрести репутацию ученого, то есть то, что называется вот казаться, да, вот мы знаем там философии экзистенциализма быть, а не казаться, а тут наоборот, вот создавать такой себе имидж. И как отмечается в издании, вот таким образом Демидов сделался географом, отправился в путешествие на юг России. О том, каковы были затраты этой экспедиции, каковы были результаты, какие работы были опубликованы. Вот об этом, обо всем здесь не сообщалось. Более того, как отмечает автор этого издания, этой статьи, он сам читал книгу Демидова о путешествии, но так и не понял якобы, какое отношение она имела к науке. И вот цитата из этой статьи. «Татары, евреи, цыгане, солдаты, рабочие, буржуа – все это живописно, разнообразно, забавно. Я не знаю ничего более замечательного, но какое отношение все это имеет к науке? Надо спросить академиков по секции географии, которые отдали свой голос за Анатолия Демидова». То есть тут такой важный момент. Дело в том, что как раз за эту работу Анатоль Демидов стал членом-корреспондентом Института Франции, и именно по этой причине газета устроила такой разнос. При этом в газете отмечалось, что соперником Демидова был Фердинанд Врангель, известный путешественник, исследователь Арктики, Сибири. И, как отмечало издание, академики сочли, что Врангель в меньшей степени является путешественником, географом, нежели Демидов. Ну и, соответственно, в газете делался такой иронический вывод, что Демидов должен был подарить Жанену платиновый рудник, за вот ту рекламную кампанию, которую он ему организовал. То есть видим блестящие научные результаты, которые были оценены мировым научным сообществом во французской прессе, откровенно высмеивались.
7: Наталья Петровна, по факту мы видим, что французская пресса ведет информационную кампанию, антироссийскую кампанию. И ведь в своей книге «Русофобия. История изобретения страха» мы делали огромный цикл по вашей книге в Российском радиоуниверситете. Вы говорили о том, что фактически тогдашняя Франция испытывала такие компенсаторные боли. А Франция была лишена мечты о мировом господстве и именно русскими, которые разбили Наполеона и вошли в Париж, но сохранили Францию. Но французы этого нам не простили и начали вот так, по сути дела, лгать о России, лгать о наших экспедициях, что, впрочем, и в наши дни продолжается. Мы, по сути дела, многие наши соотечественники прошлого и настоящего воспитаны в такой критике. Но вернемся к Анатолию Николаевичу Демидову. Вы уже упоминали о том, что он был высоко оценен учеными, а в нашем благословенном Отечестве, в России, как оценили его труды?
8: Мы с вами уже говорили, да, и рассказывали, что результаты этой экспедиции Анатолием Демидовым были доложены непосредственно императору Николаю, да, о результатах. Более того, эта экспедиция была организована как раз с разрешения императора Николая I, да, то есть это все происходило на самом высоком уровне. Но вот что касается реакции Николая, как писал секретарь Анатолия Демидова Ашиль Гале де Кюльтюр, эта вот работа, написанная на французском языке, очень серьезная, она как раз не встретила одобрения в российских кругах, и он писал, что публикацию скорее терпели, чем одобряли, потому что работа была осуществлена с помощью французских средств, написана на французском языке, опубликована во Франции. Ну, знаете, на мой взгляд, мы слишком вот доверяем порой мнению современников, да, потому что, ну, мало ли что мог написать даже секретарь Демидова, да? А
7: Тем
8: у нас
7: более
8: как-то так,
7: француз.
8: да, тем более француз, но, знаете, у нас как-то было наоборот. Часто такое мнение, что, ну, это же француз написал, это же близкий Демидову человек, он, соответственно, не будет как-то лукавить, не договаривать, а он мог просто ошибаться, да, он мог выдавать действительное желаемое за действительное, тем более, что, собственно, секретарем-то он станет позже Демидова, да, это он рассказывает о тех событиях, непосредственным свидетелем которых он не являлся. Но вот мнение такое на основе таких свидетельств, да, оно формируется в результате. Но, на мой взгляд, здесь было все вовсе не так однозначно насчет благосклонности. Почему? Вот, во-первых, надо, конечно, учесть, что это огромные расходы. Вот опять-таки, Ашиль Гале де Кюльтюр, секретарь Демидова, он писал, что расходы на экспедицию составили 500 тысяч франков. И эта же сумма была приведена в работах некоторых вот современников Анатолия Демидова, в частности, в одной из биографий, которые относятся тоже к тому периоду. Но если мы посмотрим на переписку Анатолия Николаевича Демидова, то увидим, что в письме князю Волконскому от 19 ноября 1839 года он отмечал, что расходы составили 450 тысяч рублей. То есть там 500 тысяч франков, здесь 450 тысяч рублей. А это почти в 4 раза больше, нежели вот 500 тысяч франков. И, на мой взгляд, вот эта вот вторая сумма, 450 тысяч рублей, является более корректной, более правильной. Потому что на самом деле расходы с учетом масштабности, продолжительности этой экспедиции были огромными. А вот что касается реакции императора Николая, то ведь Анатолий Демидов, и мы об этом говорили, он рассчитывал вовсе не на денежное вознаграждение, да? Он вообще всегда в своей жизни все делал за свой счет, на свои деньги, даже служил, да, сверхштата по дипломатическому ведомству. Вот этой экспедицией он рассчитывал легализовать свое проживание, пребывание за границей, где он с детства жил, ну и рассчитывал на продвижение по службе. Но вот правда действительно получалось у него это всегда с большим трудом, и повышение по службе Анатолий Демидов получил лишь спустя год. И за организацию этой экспедиции он был пожалован коллежским асессором и, кроме того, был пожалован кавалером ордена Святого Владимира третьей степени. То есть можно сказать, что он не остался незамеченным со стороны императора Николая I, но, конечно, рассчитывал он, наверное, не наверное, а он рассчитывал на гораздо большее, и чин хотел получить иной, но тут надо сказать, что, знаете, он, вероятно, потому что жил за границей, не очень как-то понимал даже реалии. И он как-то рассчитывал и говорил, что за него хлопотали влиятельные люди, включая и графа на тот момент Михаила Семеновича Воронцова, что он сразу перешагнет, перепрыгнет через несколько ступенек табели о рангах, да, но это было сделать, как ему писал князь Волконский, просто невозможно. Поэтому повышение он получил, но спустя год, да, и в целом это очень такая серьезная тема, да. Анатолий Демидов никогда не получал от государя Николая то, на что имел право, да, и что получали другие. То есть он всегда подпадал под исключение из правил, и в этом, на мой взгляд, заключается одна такая трагическая во многом ошибка, да, потому что Анатолий Демидов был человеком, который приносил реальную службу России, даже, повторяю, с учетом того, что он большую часть жизни провел за границей, но Николай, государи тоже, да, совершают ошибки. И Николай I, на мой взгляд, в отношении Демидова был крайне несправедлив и совершал вот серьезные ошибки.
7: А, Наталья Петровна, но ведь Демидов очень молод, ему 26 лет. Он хочет перепрыгнуть через вот эти ступеньки табеля о рангах, и одновременно его экспедиция принесла колоссальную пользу нашей стране, открыв богатство Донецкого бассейна, что, повторюсь, навсегда изменило историю развития нашего Отечества. Вообще, с точки зрения развития империи, что это значило? Вот даже в цифрах.
8: В том-то и дело, что результаты этой экспедиции, они были огромными, да, в научном, в экономическом плане, в отношении будущего развития России, потому что как раз Анатолий Демидов очень хорошо понимал значение каменного угля, который начинает активно использоваться. И в целом вот эти двухлетние исследования французских и русских ученых, они стали очень важным этапом в научном изучении юга России и Крыма и в целом привлечении внимания общественности к богатейшему месторождению каменного угля на юге России стало одним из главных результатов этой экспедиции. И в целом можно сказать, что экспедиция стимулировала развитие добывающей промышленности в районе Донецкого каменноугольного бассейна, был предоставлен необходимый и, что важно, научно-достоверный материал по геологии этого региона. И уже в 1840 году, то есть буквально вот через год, здесь начинается разработка антрацита, а в 1869 году впервые появляется и каменный уголь. И уже в 1913 году, то есть прошло, ну, сколько, 60, да, 70 лет, но в Донецком бассейне добывалось 70% добычи каменного угля в России. То есть на Донецкий угольный бассейн приходится уже 70% всего вот каменного угля, который добывается в Российской империи. То есть, конечно, результаты этой экспедиции, ее перспективы, потенциал, вот это было огромным.
7: Наталья Петровна, но мы говорили о том, что И результаты экспедиции публиковались на Западе. Мы говорили и о том, что уже в 21 год Анатолий Николаевич Демидов был инициатором масштабной информационной кампании против той информационной войны, которая была развернута на Западе. Целью, стратегической целью этой огромной работы было представить истинный облик России на тот момент, поскольку она шельмовалась, подвергалась травле, подвергалась всевозможной лжи, потокам лжи, да это и сейчас происходит, уважаемые радиослушатели, подчеркну, многие из наших соотечественников воспитаны в отношении своего отечества на этой западной лжи. Но если мы посмотрим на этот цикл публикаций, который был инициирован Анатолием Николаевичем Демидовым, то они все осуществлялись при поддержке ведущих министерств Российской империи. Мало того, их курировали и граф Бенкендорф, шеф третьего отделения, и Сергей Семенович Уваров, и выдающиеся министры Николая I, и сам Николай I. То есть ни строчки не проходило мимо императора. По сути дела, это был гигантский проект, когда Российская империя и лично Николай I представляли себя всему миру. И вот если мы вернемся к этим публикациям в французской прессе, в главной французской газете журнале «Деба», мы уже говорили о первых письмах, и сейчас, наверное, для наших радиослушателей начинается самое неожиданное. А какой Российская империя, какой Российскую империю представил сам Николай I всему миру? Вот эти письма о политическом устройстве Российской империи. Что была Российская империя в эти годы? Не глазами западных газетчиков, не глазами Герцена и других тогдашних наших диссидентов и иноагентов, а какой она была на самом деле? Ваш цикл называется «Николаевская Россия». Да какой она была на самом деле? Политическое устройство Николаевской России.
8: Да, мы с вами говорим о письмах о Российской империи, которые публиковались в ведущей французской газете «Le Journal des Débats». И мы еще не говорили о политическом устройстве России, а это очень важно, да, потому что, как сейчас, кто-то любит русский балет, кто-то любит русских женщин, кто-то любит русскую литературу. Я говорю о там, например, жителях Западной Европы, интеллектуалах, да, но все упорно ненавидят российскую политическую систему, вот так называемый режим, да, неважно какой, это всегда режим вот с такой негативной коннотацией. И вообще письма о Российской империи, они выводят на очень важную проблему о том, как можно продвигать образ страны за ее пределами, да? Вот сейчас эта тема очень и очень важна, да? И в нашем обществе идут дискуссии о том, вообще нужно ли нам заниматься контрпропагандой, да, вот информационной войной, насколько это вообще эффективно, потому что, к сожалению, есть такое мнение, что это неэффективно, что наши ответы, наши опровержения, они всегда ставят нас в заведомо проигрышное положение, потому что мы вынуждены оправдываться, да, и поэтому мы уже проиграли в информационной войне, и вообще не надо вот на это реагировать. В те времена тоже была непростая ситуация, да, и мы говорили уже, что позиция лично императора Николая I, она была примерно такая, да, он считал, что не надо активно реагировать, не надо заниматься вот опровержениями, потому что все равно не поверят. У графа Бенкендорфа была другая позиция, да, он считал, что надо действовать активнее, надо использовать иностранные перья, потому что к иностранным авторам больше доверия. И еще какой важный момент. И Бенкендорф, и Демидов, на чем они строят свою линию поведения? Не на вот этом вот жонглировании какими-то негативными моментами, педалированием негативных сторон, то есть вы нас вот так, а у вас вот у самих вот так. Вот вы нас в этом обвиняете, а посмотрите, вот что у вас происходит, а у вас у самих там все плохо. Нет, не оправдываться, а просто рассказывать о хорошем, вот рассказывать о позитиве, рассказывать о достижениях. И поэтому письма Анатолия Демидова, они очень спокойные, они не имеют вот каких-то таких эмоциональных выплесков, да, они не агрессивны в отношении другого. Демидов просто стремится показать, какова Россия. вроде бы делает это спокойно, да, но создается ощущение, что это вот какая-то прекрасная страна с проблемами, с недостатками, которые он не замалчивает, да, но которые движутся вперед, причем движутся очень быстро, очень активно и энергично. И вот политическая система — это, наверное, важнейший момент, важнейшая часть писем о Российской империи. Почему? Потому что, как я уже сказала, о России судили именно по ее правителям, по ее политической системе. И образ России, он, как правило, на Западе персонифицировался в образе государя. То есть вся Россия, она отождествлялась с правителем. И поэтому очень важно было остановиться на персоне императора и вообще на императорской власти как таковой.
7: Повторюсь, Наталья Петровна, что очень многие наши граждане привыкли видеть Николаевскую Россию глазами Александра Ивановича Герцена. Ну, то есть, вот все плохо, все ужасно, деспотия, избиение крепостных, но в данном случае мы говорим именно о той настоящей императорской России, какой ее видели министры, какой ее видели специальные службы, какой ее хотел видеть сам император, который силами своего третьего отделения был прекрасно осведомлен о всех недостатках правления. То есть ему предоставляли абсолютно объективную информацию. Но те реформы, которые проводило правительство Николая I, обычно у нас принято не замечать, как будто их не было, не было, не было, и лишь потом вдруг из ниоткуда возникло освобождение крестьян 1861 года. Поэтому понимание политического устройства и императорской власти именно Николаевской России и дает ключ, а откуда взялись все эти реформы последующих эпох. В данном случае, если мы говорим о том, как же сам Николай I и его министры видели политическую власть, императорскую власть прежде всего, расскажите, пожалуйста, они же, по сути дела, дали свой, ну, не парадный, а объективный портрет всему миру.
8: Ну, я бы, может быть, немножко не согласилась. Не то, что не парадный, да, а объективный. Это тот образ России, который хотелось бы, чтобы европейцы видели, да? То есть как бы нам хотелось, чтобы нашу систему воспринимали. Поэтому мы должны это понимать, да, что это определенный такой фокус, да? Это определенный образ. Но это не какое-то вот такое навязанное или навязываемое активно изображение. Ведь в Европе как было, причем уже на протяжении многих столетий. Если в России сильный правитель, то это обязательно тиран в духе Ивана Грозного. Ну, потому что Россия воспринималась как государство восточного типа, восточная деспотия, значит, правитель — это, понятно, деспот, вот со всеми вот этими атрибутами деспотичной власти. Ну или самодержец, автократ. В любом случае, деспотичный правитель и бесправное население. Демидову важно было показать, что это не так. И что власть государя, она имеет совершенно иные основания. И вот что он, например, писал. «Персона императора, месье, это фундаментальный стержень всей империи. Все органы власти сконцентрированы в его руках, и нет другой силы, кроме его воли. Император, именуемый самодержцем, является представителем русской нации, однако себя самого рассматривает помазанником Божьим». То есть император, да, это основа основ русской государственности, это некий такой стержень, при этом это помазанник Божий, но и представитель всей русской нации. Ну и дальше мы с вами тогда раскроем вот черты, характеристики власти и, собственно, черты личности государя.
7: Думаю, уважаемые радиослушатели, мы должны здесь сделать маленькую паузу и подготовиться к тому, чтобы мы разобрали важнейшее на самом деле во всем нашем цикле «Николаевская Россия» вот этот этап, весь этот вопрос устройства политической власти, какой же Николаевская Россия была на самом деле. Я напоминаю вам, уважаемые радиослушатели, что весь этот цикл «Николаевская Россия» и все наши выпуски Российского радиоуниверситета вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте, YouTube-канал Дмитрий Кононохин, а через несколько секунд мы снова вернемся в 1839 год и будем говорить о том, какой же была наша империя настоящая, Николаевская Россия. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске губернатор Орловской области вручил награды победителям регионального этапа всероссийского конкурса «Женщины в АПК». В Орле выпускница набрала рекордные 300 баллов на ЕГЭ. В областном центре пройдет финал Кубка России по пляжному волейболу. Далее об этих и других событиях подробно. Губернатор Андрей Клычков вручил награды победителям регионального этапа всероссийского конкурса «Женщины в агропромышленном комплексе». Награждение состоялось в понедельник в областной администрации. Победителями конкурса стали Елена Шатунова, владелец личного подсобного хозяйства Мценского района, Елена Ададурова, индивидуальный предприниматель, Галина Акимова, генеральный директор компании «Grand Fries» и Антонина Писарева, руководитель сельскохозяйственного, потребительского, снабженчески-сбытового перерабатывающего кооператива. Выпускница школы номер 35 города Орла Арина Макарова набрала максимальные 300 баллов на едином государственном экзамене по русскому языку, профильной математике и информатике. Это образовательный рекорд для города. О том, что девушка идеально сдала третий экзамен, стало известно во время бала медалистов. Арина планирует связать свою жизнь с IT-сферой, а ее блестящие знания уже сегодня открывают перед ней самые широкие возможности, отметили в мэрии. В государственной собственности Орловской области находится 3410 земельных участков. Такую цифру на заседании регионального правительства назвала руководитель департамента

0: земельных участков общей площадью 11 205,4 гектара представлены в постоянно бессрочное пользование учреждением Орловской области. 58 земельных участков общей площадью 1 275 гектара предоставлены в аренду юридическим и физическим лицам по результатам публичных процедур и без проведения торгов. 9 земельных участков находятся на праве безвозмездного пользования общей площадью 16,7 гектара, предоставлены юридическим лицам. В основном это наше учреждение «Орелгосзаказчик». 181 земельный участок общей площадью 712,7 гектара находится в казне Орловской области.
1: За 2,5 года департамент зарегистрировал 2668 земельных участков, сообщила Ольга Платонова. Далее о происшествиях. Смертельное ДТП произошло ранним утром 28 июня в поселке Знаменка Орловского муниципального округа. Как сообщили в управлении ГАИ, 41-летний водитель, управляя квадроциклом, врезался в опору линии электропередач, после чего транспортное средство опрокинулось. Мужчина погиб на месте до приезда скорой помощи. В тот же день под Орлом в тройном ДТП погиб водитель УАЗа. Подробности об аварии расскажет сотрудник регионального управления госавтоинспекции Инна Казимирова.
2: 28 июня в 15 часов 6 минут водитель 1960 года рождения, управляя автомобилем УАЗ, двигался по автодороге подъезд к городу Орло от автодороги М2 Крым. С стороны автодороги М2 Крым в направлении города Орла и в районе 22 километра плюс 250 метров допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автобусом СИМАЗ под управлением водителя 1985 года рождения, который двигался со стороны города Орла. После чего произошло столкновение транспортного средства УАЗ с транспортным средством «Скания», который следовал в составе с полуприцепом «Шмидт» под управлением водителя 1982 года рождения, который двигался со стороны города Орла за автобусом «СИМАЗ». После чего произошел съезд с дороги автомобиля «Скания» с последующим наездом на препятствие в виде дерева. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля УАЗ скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.
1: По данному факту ведется расследование. Сотрудники полиции внешкольных каникул проводят активную профилактическую работу в летних детских лагерях. О встрече с сотрудником управления по контролю за оборотом наркотиков с ребятами, отдыхающими в детском санатории «Орловчанка», сообщила пресс-служба регионального УМВД. Выступающие снабдили ребят номерами телефонов полиции, куда те могут позвонить при любых угрозах. Далее расскажем о спорте и погоде.
3: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловчанка стала третьей на первом чемпионате России по кинологическому спорту. В национальном турнире боролись 21 спортивная пара. Оксана Курбатова и бордер-колли Брабус завоевали бронзу в современном двоеборье. Татьяна Гетта-Кишневская и Койкер Хандье Ричард, представившие наш регион, заняли 4-е место. Вслед за ними расположились орловчанка Елена Краснопевцева и Малинуа Ясмин. В Орле пройдет финал Кубка России по пляжному волейболу. Игры сильнейших пар страны пройдут на площадке на площади Ленина с 8 по 11 июля. 11 июля матчи за 3-е место и финалы состоятся на площади Ленина с 15:45. Вход для болельщиков свободный. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в Орле и по области ожидается переменная облачность без осадков. Ночью 15 градусов. Днем воздух прогреется до 27 градусов. Ветер северный 2-3 метра в секунду. Порывы до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Умеренная магнитная буря. На этом наш выпуск завершен. С новостями.

0: Вас знакомил Юрий Левин.
1: Музыкальная пауза.

Казалось бы, ну что скучать? Всего 7 дней разлуки, а вот скучается, хоть волком вой. Посуды кухонной гора, все не доходит руки.

0: Музыкальная пауза.
1: Реклама.
2: Внимание, важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
3: Уважаемые орловцы, уделяйте внимание исправности газового оборудования. Следите за нормальной работой газовых приборов, дымоходов, вентканалов. Проверяйте тягу во время включения и работы газовых приборов. Если вы почувствовали запах газа, не пользуйтесь телефоном, открытым огнем, не курите, не включайте и не выключайте электроприборы и свет. Откройте настежь окна, перекройте газовые краны и покиньте помещение. После вызовите аварийную газовую службу 04 или сотрудников службы спасения по телефонам 104, 101 или 112. Не допускайте к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста. Соблюдайте правила безопасности, берегите себя и своих близких.
1: Реклама. Вы слушали Радио России «Орел». Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
4: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин встретился с уполномоченным по правам человека Ландратовой. Владимир Путин допустил, что переговоры с Украиной могут пройти в Минске. Группировка «Восток» взяла под контроль село Благодаровка в Днепропетровской области. И теперь подробнее. В Кремле идет встреча президента Путина с уполномоченным по правам человека в России Яной Ландратовой. Ландратова поблагодарила президента за высокое доверие при ее назначении на этот пост и пообещала сделать все, чтобы оправдать это доверие. Также она сообщила президенту, что доложила, что Верховный комиссар ООН по правам человека ответил на ее обращение по Старобельску. Подробности в следующем выпуске. Украинский режим заплатит за свои преступления в Курской области утратой территории, которая необходима для зоны безопасности. Об этом заявил Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Президент назвал задачей армии на Сумском-Волчанском направлениях создание зоны безопасности вдоль границ.
5: Напомню, что цель для российских войск на Сумском и Волчанском направлениях заключается в создании зоны безопасности вдоль наших границ. И эта задача была поставлена после вторжения ВСУ в Курскую область и продолжающихся атак на наше приграничье. Украинский режим заплатит за свои преступления на Курской земле утратой территории, которые нужны нам для создания зоны безопасности в приграничье. Кстати, до города Сумы, областной центр, он небольшой город, ну, все-таки, по-моему, свыше 30 тысяч зданий. Ну, до города Сумы осталось где-то 10,5 километра. Это областной центр, как я сказал, 30 тысяч домов. Каких-то политических планов в отношении этого города и региона в целом у нас нет. Будем ориентироваться на предложения Минобороны и Генштаба. Войска на этом направлении действуют активно, решительно, идут быстрыми темпами.
4: Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Операция по освобождению области завершилась 26 апреля 2025 года. Тема Украины обсуждалась на встрече Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко на Валдае. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее Путин и Лукашенко встретились в формате тет-а-тет на Валдае. Журналисты задали Пескову вопрос, является ли Лукашенко каналом связи с Киевом, учитывая, что в Минске была встреча с представителями Владимира Зеленского.
6: Это было неформальное общение, оно было в резиденции президента на Валдае. Поэтому, как вы заметили, освещения, собственно, этого общения не было. Но повестка дня вполне понятная. Это прежде всего двусторонние отношения, торгово-экономическое сотрудничество. Именно поэтому во второй день, как вчера рассказал Путин, к президентам присоединился председатель правительства России. Разговор носил весьма предметный характер, потому что, конечно, обилие совместных проектов, которые на повестке дня союзного государства, они требуют конкретики. Ну а сами главы государства, конечно же, обсуждали более стратегические вопросы, включая и вопросы, связанные с безопасностью, с региональной безопасностью, с эскалацией напряженности со стороны некоторых европейских стран, с попытками провоцирования Беларуси и так далее. То есть все это обсуждалось.
4: Также в Кремле считают, по словам Пескова, что динамика на фронте придает уверенность, что цели специальной военной операции будут достигнуты. Занятый рубеж после взятия под контроль села Благодаровка создает условия для дальнейшего продвижения группировки «Восток» в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, операция по взятию села проведена штурмовыми подразделениями 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки войск «Восток». Министерство опубликовало кадры боев за село Благодаровка. Ранее в ежедневной сводке военное ведомство сообщило, что подразделение группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Благодаровка в Днепропетровской области. Также за последние сутки в Красном Лимане взяты под контроль еще 48 зданий. Российские артиллеристы поразили в городе пункт управления тяжелыми дронами ВСУ. Средствами ПВО сбиты 12 управляемых авиабомб и 415 украинских беспилотников. Эшелонированная система тактических перехватчиков дронов работает во всех группировках войск. Активная работа по совершенствованию системы ПВО продолжается. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами.
7: 2-3 месяца ситуация меняется. Во всех группировках выстроена эшелонированная система защиты тактических перехватчиков. Мобильные огневые группы, вооруженные прежде всего FPV-перехватчиками. Это сейчас мы активно внедряем. Примерно начиная с апреля месяца начали активно создавать единую информационную среду для повышения ситуационной осведомленности. Значит, у меня сейчас жесткое совершенно условие, что не существует РЛС, если ее не видно в общей системе. У нас стало внедряться активно, начиная с тактического звена и дальше программное обеспечение, которое позволяет на тактическом уровне определять цели, видеть всю обстановку, управлять боем и так далее. Большое количество планшетов уже выдано непосредственно расчетам, командирам расчетов и в боевые машины. То есть все это увязано в единую систему: боевая машина, мобильная огневая группа, пункты управления, РЛС.
4: Новая семейная выплата для работающих родителей составляет в среднем 30 тысяч рублей по итогам первого месяца предоставления социальной меры, сообщили РИА Новости в пресс-службе соцфонда. При этом уточнили, что в каждом конкретном случае сумма выплаты индивидуальна и зависит от доходов, с которых был начислен налог на доходы физлиц. Соответствующий налог, удержанный по обычной ставке 13% или выше, пересчитывают по льготной 6%. Разница между первоначальной и итоговой суммой возвращается семье. Размер выплаты определяет с учетом уплаченного НДФЛ, при этом ее сумма не уменьшается на сумму налоговых вычетов по лечению, имуществу, образованию и так далее. Это позволяет назначать средства в более высоком размере. В России с 1 июня появилась возможность подать заявление на новую семейную налоговую выплату. Следите за развитием событий на сайте вести.ру.
8: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. На теннисном турнире серии Большого шлема Уимблдоне сегодня стартовал первый круг. В эти минуты встречаются два россиянина: Андрей Рублев и Роман Сфиулин. Первый сет выиграл Сфиулин 6-4, также ведет во втором 2-1. Спортивный директор испанского футбольного клуба «Алавес» Серхио Фернандес подтвердил информацию о переговорах по переходу защитника Виктора Парада в московский «Спартак». «Мы находимся в процессе переговоров, ход которого я не могу комментировать», — заявил Фернандес в интервью «Спортэкспрессу». В прошлом сезоне 24-летний Парада провел за «Алавес» 33 матча и отдал 3 голевые передачи. Переход российской премьер-лиги на систему «Весна-осень» возможен только в том случае, если эту инициативу поддержат клубы, заявил президент РФС Александр Дюков. По словам главы ведомства, принципиальных различий между двумя системами проведения чемпионата сейчас нет, поскольку в условиях нынешнего международного календаря срок проведения сезона существенно не изменится. Никаких контактов и переговоров по возможному трансферу российского полузащитника испанского «Реала» Сосьедада Арсена Захарян в Краснодар не было. Об этом РИА Новости сообщил агент футболиста Геннадий Голубин. Ранее армянские СМИ сообщили, что Захарян близок к переходу в стан «Быков». Генеральный директор Минского хоккейного «Динамо» Дмитрий Басков рассказал о критериях выбора главного тренера. «Нам нужен современный иностранный тренер из НХЛ или системы НХЛ», цитирует Басков белорусские СМИ. Ранее появилась информация, что основным кандидатом на пост считается Доминик Дюшарм, который с 23 года работает помощником тренера в «Вегасе». Олимпийский чемпион Давид Белявский сообщил, что не выступит на чемпионате России по спортивной гимнастике из-за некачественной подготовки и небольшой травмы. Также по состоянию здоровья турнир пропустит чемпионка мира Олимпийских игр Ангелина Мельникова. Соревнования пройдут в Калуге с 28 июня по 6 июля. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: Погода.
4: Во вторник, 30 июня, в Петропавловске и Камчатском ожидаются 12-14 градусов, временами дожди. В Южно-Сахалинске от 17 до 19 тепла, небольшие дожди. В Магадане плюс 17, плюс 19 градусов без осадков. В Хабаровске также будет сухо, 27-29 градусов. Во Владивостоке 19-21 градуса выше нуля, небольшие дожди. В Екатеринбурге кратковременные дожди, плюс 19, плюс 21. В Санкт-Петербурге без осадков, днем 24-26 градусов. В Москве дождя не ожидается, ночью 13-15 градусов, днем плюс 25, плюс 27. Сейчас в столице 21 градус.

0: Ша! Сказ остальной воде и тульском косом левше!
1: Левша! Ша! Нет!
2: Евгений Иванович Замятин!

0: стальной блохе.
1: Вариация.
2: Пусти! Молчать!
3: Яженые колдуны, скоморохи и шуты, одним словом, лицедеи и колдеи, молчать! Молчать, колдеи, лицедеи, молчать! Всем молчать, всем лицедеям молчать! Всем халдеям молчать! Я буду говорить! А слушатели слушать!
4: А мы что делать будем?
3: Пока молчать. Говорю пока, ну пока я говорю.
5: Ты недолго говори-то!
6: Недолго.
3: Эй, слушатели, дозвольте вам представить мою краткую биографию жизни. Что я есть?
4: Что значит я?
3: И что мы есть?
4: Вот правильно, мы!
3: Что мы есть древнего халдейского происхождения, российского рождения.
4: Во-во-во! Халдейского происхождения, российского рождения.
3: Но я про себя расскажу. Папашу моего я не видал в глаза, а должность его была называемая коза, а именно представлял штуки с ученым медведем Михайлой. Умные хвалили, дураки хаяли, потому кроме потехи кое-кому доставалось на орехи, чего и вам желаю. А нынче я веду прогрессу.
4: А нынче мы веду прогрессу.
3: А нынче мы веду прогрессу. Честь имею.
4: Имеем.
3: Имеем честь предложить вместо медведя научную блоху. А также прочие были небылицы про славную петербургскую столицу, про заграничных англичан-чудаков, а также про наших русских туликов. Это будет игра в пяти актах и четырех антрактах при настоящем электрическом освещении и в полном составе моих дорогих товарищей.
7: И зовут их...
8: И я Древнов.
9: Дарья Белоусова.
10: Сергей Колесников.
11: Алена Хованская.
12: Александр Корж.
13: Дмитрий Филимонов.
14: Валерий Трошин.
15: Сергей Бурунов.
16: Прохор Чеховской.
17: Елена Милевотти.
18: Василий Бочкарев.
19: Геннадий Фролов.
20: Алексей Дубровский.
21: Валерий Сторож.
22: Михаил Данилюк.
23: Олег Зима.
24: Владимир Левашов.
3: И вот, например, в следующей персоне можно убедиться, что это есть наш знаменитый артист Саша, который играет их императорское величие, то есть вообще, извините, царя. Саша! Саша! Откликнись! Викторыч!
25: Ну, что?
3: Из чего вы можете видеть неподражаемое сходство. А затем наоборот, распоследний тульский левша, который, однако, есть первый герой всему. Илюша, отзовись!
26: Утрите нос!
3: Благодарю вас. Говорите.
26: Ну, я из Тулы левша. Я оружейник.
3: Теперь мы начинаем. Прошу всех слушателей проливать смех и слезы по собственному желанию, но беспорядков при том отнюдь не производить. Так, тишина, темнота. А ну,

0: Ой, ой, левша.
1: А не впрямь ты.
0: Известно, я.
1: Машка, Машка.
0: Что?
1: Машка, пока занавес открывается.
0: Ага, пока темнота.
1: Давай пообожаемся.
0: Давай. Так, темнота, темнота, темнота, темнота, темнота. А сейчас свет. Музыка. Занавес открывается. Спектакля начинается.
2: Акт первый.
3: Ух ты!
4: Петербург!
3: Ну точно такой, как вчера на заваленке рассказывал прохожий странник.
4: Ё-моё!
5: И царский дворец похож, как он говорит.
3: Генералов-то, генералов!
6: Генеральская рота, а вот раздострайся! Молодые вперед, старые усад! Ань-ва! Брюхо убрать! Колени не гнуть, голову женихом держать!
7: Ваше превосходительство!
8: Что тебе? Ты кто?
7: Подметала!
8: И что?
7: Ну это, что с ихнейшими генеральскими совокупными отходами, ихнейшей генеральской жизнедеятельностью, ихнейших генеральских организмов? Ну, одним словом, с песком, что из них всех сыплется делать-то?
8: Собирать, складывать, сдавать.
9: Здравствуйте, господа почтеннейшие.
10: Здравия желаю, господин министр.
11: Приветствую вас, граф Кисель, уроды.
9: Уведомляю вас, что царь нынче не выспался. Сердитый, ух, так сам себе навстречу и ходит, беда.
11: Страхнул, немчуре.
9: Уж вы, миленький, чего-нибудь ему такое эдакое придумайте. Не то нам всем капут. А я уж вам уж и того, и сего, и этого, как говорится, по первое число. Уж это будьте спокойны.
8: Ну, завел финты-фанты, немецкие куранты.
9: Ох, слышите, едут, едут, везут. Ну, миленький, с молитвой по-русски, ну как это? Выручай, матушка казанская сирота.
12: Ну, здрасте, что ли?
13: Здравствуй, ваше царство!
12: Ну, то!
13: Точно, ваше царство!
12: Что так точно? Ну!
14: Не угодно ли вашему царскому величеству и чего сладенького?
15: Али кисленького покушать?
14: Не угодно ли вашему царскому величеству?
15: Удивительных людей поглядеть?
14: Ну, послушать.
15: Не угодно ли вашему царскому величеству?
12: Заткнись! Неси, зови!
9: Заткнись! Неси, зови! Сейчас, сейчас, сейчас. Сию минуточку. Неси царю вина.

0: Ха-ха-ха.
1: Не расстраивайтесь, ваше царское величество. Дураки ведь, как говорится по-русски, дураки законы пишут. Ну-ка, лицедеи халдеев, и чего-нибудь эдакое повеселее, повеселее, повеселее!
2: Сейчас. А фот я и не халдей. Я английский химик-механик, голландский лекар-аптекар. Объявляю я свои науки, чтоб старики не сыпали от скуки. Стариков молодыми в печи переправляю, и при этом москов совсем не похлестаю. Со всех стран ко мне приезжайте, мои науки прославляйте.
0: А ну-ка, ну-ка.
2: Эй, молодежь!
3: Тебе какая нужна? Старая али молодая?
2: Нет, ты пока не нужна. Но,
4: поди-ка сюда.
3: Ну?
2: Ты далеко не уходи. Слышишь, по свистку явиться должна.
3: Ну?
2: Эй, Малосердо!
5: Чего? Чего надо? Кто нужен-то? Я ничего не слышу, мне уж что почти.
2: Вот ты старая и нужна. Подкатывай сюда.
5: Вот, пожалуйте, паспорт. Мне троду 100 годов без году.
2: Ну и что хочешь?
5: Не желаю старухой оставаться, а желаю.

0: Дети вы, старичка генеральская, подсадите его за
1: спуститься, господа генералы, а? Кого обнимать, кого целовать, кому лысину лизать, а?
2: Со мной целуйся, со мной обнимайся, со мной пляс пускайся, а лысину мою не трожь.

0: Пиши указ Малафеевну, ту, которая из печи вылезла, за заслуги перед отечеством и передо мною лично назначить царской фрейлиной с жалованием в полушку. Ну, чтоб облопнуть, веселый выхалдей народ.
1: Так точно, голосом пляшем, ногой поем, с воды пьян живем, с квасу бесимся.
0: Ну что ж, удивительные люди, чем еще удивить можете?
2: А вот дай срок, удивим. Мне переговорить с моими лицедеями халдеями надо. Эй, ты, да ты ко мне?
0: Переговори, а, переговори. А я с Кисельвородиной переговорю. Граф Кисельвороди, сколько раз вам говорено, чтобы официально не ковырять в носу?
3: Я это только так. Для моциону.
0: Я тебе сейчас такого моциона устрою.
4: А вы меня слушайте.
5: А что делать тебе надо? Что вы стоите?
4: Выходите, переодеваетесь царскими курьерами, да. И снаружи громко стучите, и еще громче орете. Скороходы-курьеры.
6: Понял!
0: Кого еще нелегкой принесла? Граф сбегает, опри.
7: Здравия желаем!
0: Кто такие?
7: Ваше величество, скороходы-курьеры! Из Англии только сейчас прибыли.
3: Еще горяченькие.
0: Ну здравствуйте, что ли. Поди сюда поближе. Ты поди. Ближе. Что же это у тебя циферблат? Разнесло эдак.
3: Это я как, значит, по морю плыл, так у меня от водного колыхания морская свинка и сделалась.
0: А ну дыхни, дыхни-ка. А как из бочки, хорошая.
3: Так точно, ваше царство.
0: И ты дыхни. Тоже хорош.
3: Так точно, ваше царство.
0: Ну что же, с добром или с худом явились, а?
3: Уж так худо!
7: Хуже бы, да некуда!
3: Захвастали англичане!
7: Ну прямо не продохнешь!
3: У вас где, говорят, ни свету, ни совету, ни толку нету!
7: У вас где, говорят, лаптем щи хлебают, гвоздем хлеб ковыряют!
0: Вы, верхуны, тише, не ровен час рассыпьтесь!
8: Говорите! Да говорите всю правду, а то меня знаешь.
3: Хвастают, ваша деказна против нашей. Тьфу!
7: Ваши депушки против наших игрушки.
8: Шо?
3: Не расстраивайтесь, ваше царское величество. Врут! Это со страху попричалось, как по нашей русской пословице «пуганая ворона на молоку дует».
0: Уж ты русский!
8: Сию минуту казну сюда. Вот увидим, врут или не врут.
3: Неси казну!
0: Ну еще что? Говорить все равно.
9: А еще хвастают ваше десукно против нашего рядно.
10: А вашим мастерам английский и немецкий нос утрут.
11: О как!
0: Что? Английский нашим? Да вы... Да я вас...
3: Не расстраивайтесь, ваше царское величество. Фрут. Дело ясное. Что немец? По нашей, по русской пословице немцев обезьяна выдумала.
0: Тебя вот действительно обезьяна выдумала. Открывай-ка сундук лучше, нечего зуб заговаривать. Под локоток-то поддержи. Да подай рук-то, с трона слезь.
8: Пособи на корточки съесть.
0: Ну-ка, все отойдите в сторонку, целее будет.
3: Отойди, всем отойди, целее будет.
8: Так, стой.
3: Стой, всем стой, целее будет.
8: Это что тут за особенная шкатулка за семью замками?
0: Ха. Ну-ка.
8: Фу ты.
4: Не так. Осел. А ты назад вперед.
6: Скороход, курьер, отоприте-ка, братцы.
11: Это нам разлюнуть. Пожалуйте, ваш состав.
4: Орех бриллиантовый
10: раскрыл.
4: Из ореха вытряхивает на ладошку.
10: На собственноручную.
4: Что ж
10: это?
4: Гляди, ей же ей. Плох.

0: плохо.
1: Кисель, уродина, это что ж такое? Это что ж такое? Как же это ты, кисель, уродина, в казне каких-то блох содержишь? Да и блоха-то дохлая, коченелая. Ну, чего молчишь, говори.
2: Не расстраивайтесь, ваше царское величество. Дозвольте я ее вон выкину.
1: Нет, стой, кисель, уродина. Выкинуть успеется. Это не так, это что-нибудь да обозначает. Тут какая-то есть секретная хитрость. Как есть вся личность блошиная, блоха. Ну скажи ты, пожалуйста, нет, тут мы не годимся. Тут надо кого-нибудь этакого с мозговой конструкцией. А ну-ка, привезти сюда голландского аптекаря из Аничковской аптеки. Живо!
3: Привезти аптекаря!
4: Привезти аптекаря!
5: Привезти аптекаря!
6: Привезти аптекаря!
7: Привели аптекаря!
8: Привели аптекаря!
9: Привели аптекаря!
10: Батюшка, ваше величество, не буду, прости, помилуй, прости, помилуй, прости.
1: Кто-то милую. А ты за это разгадай, что мы тут за диковину обнаружили. Никто не знает, а ты всевозможную химию произошел. Должен знать, что к чему.
10: Так. Во-первых, это есть называемое животное, извините, блоха по-нашему, которая сосет кровь, согласно науке, у всякого человека.
1: Ну, я такую премудрость невелика химия знать. Говори дело, а то знаешь?
10: Не знаю, знаю. Так. Во-вторых, согласно науке температуре, чувствую на языке хлад, как бы от крепкого металла. Фу. А на зуб ее? В-третьих...
1: Ну?
10: Как вам будет угодно, только это не настоящая блоха.
1: А что же это? Коль не блоха?
10: А это, согласно науке, есть называемая нимфозория под видом блохи. И произведена она из настоящей железной стали. А работа эта не русская, а заграничная. А как нынче у нас за границей трудновато, то я больше вам на этот счет ничего произъяснить не могу.
1: Спасибо. Ступай к себе в аптеку.
10: Ступаю.
1: Ну, граф кисель в роде. Вот что. Если да ты мне сейчас не дознаешь, откуда у меня в казне эта иностранная нимфозория и на какой предмет? Кормить тебе блох да тараканов в крепостном каземате!
2: Сейчас. Знаю. Дозвольте фрейлину Малафевну сюда кликнуть.
1: Фрейлину Малафевну? Дозволяю.
2: Хей, отроду, 100 годов без году.
1: Сколько?
2: 100 годов без году. Может, она чего про блоху помнит?
1: Ой, ну ладно. Так и быть, зови.
2: Малафевна!
11: Иду тут уже, тут. Здравия желаю, ваше царское величество.
1: Ну, здравствуй, что ли.
11: Здравия желаю, ваше царское величество.
1: Не знаешь ли чего вот про эту штуку? Бриллиантовый орех нашли, а в орехе блоха.
11: Глуха? А и то это, батюшка, глуха. Ишь хоть куда, а вот приглушью стало, это истина.
1: Ну, вот и сквозь печку ее пропустили, фрейлины сделали, денег полкучи дали, а толку чуть. Блоха, говорю тебе, блоха.
11: Без греха? О, верно, что ж без греха. Я хоть и не первой молодости, а как время к постели, беда. Одна ни за что не усну, пока мист Василий Иванович под одеяло не влезет. Васька, это мой кот ангорский, я про него.
1: Уйди с глаз моих долой, увести, чтоб духа ее тут не было.
11: Уходи. От кого ради? От царя ради?
1: Скинь! А эту кисель в роду! Казимат без срока!
2: Ваше Ваше царское, дозвольте, а сейчас... Сейчас!
0: Но!
2: Дозвольте в казначейской книге посмотреть. Может, там что записано насчет этой государственной блохи?
1: Ну ладно, погляди, так и быть.
3: Неси книгу!
8: Машка.
9: Ой.
8: И впрямь ты.
9: Известно, я.
8: Машка. А Машка?
9: Что?
8: Машка, ну пока книгу-то не сунут.
9: Ага, пока книгу.
8: Давай пообожаемся.
9: Давай.
8: Ой, Машка.
9: Ой, давай. Обожай. Давай. Обожай.
8: Ой.

Нет, я должен сказать вам, кто создавал этот спектакль. Артисты: Дарья Белоусова, Елена Мелиотти, Алена Хованская, Александр Коршунов, Илья Древнов, Сергей Колесников, Василий Бочкарев, Прохор Чеховской, Михаил Данилюк, Валерий Трошин, Валерий Сторожек, Сергей Бурунов, Геннадий Фролов, Владимир Левашов, Алексей Дубровский, Дмитрий Филимонов и другие. А еще работали Маргарита Шабурова, Марина Лопыгина, Любовь Рындина, Людмила Демидова, Михаил Антал, Олег Сулимов, Владимир Шведов. А пьесу все-таки написал Евгений Замятин. До завтра!

0: Радио России. Просвещение. Радио России и Русское географическое общество представляют проект «Моя Великая Россия».
1: Если вы спросите любого прохожего на улице, где теплее, на юге или на севере, то он, не задумываясь, ответит: ну, конечно, на юге. Так? Так. Но если прохожий достаточно эрудирован, то скажет, что на Южном полюсе, в центре Антарктиды, все-таки морозы крепче. Это верно. Рекордная, самая низкая температура на Земле, официально признанная Всемирной метеорологической организацией, была зарегистрирована 21 июля 1983 года на антарктической станции «Восток» и составила минус 89,2 градуса по Цельсию. Ну, чуть-чуть до 90 не дотянуло. Почему именно там? Ну, оно понятно. Станция «Восток» находится далеко от океана, да еще довольно высоко над уровнем моря. Ну, правда, там не привычные нам горы, а очень плавный подъем вверх. В то время как самая низкая зарегистрированная температура непосредственно в точке Северного полюса составляет, ну, около 50 градусов, почти на 40 меньше. Оно и тоже понятно. Океан хоть и северный, хоть и ледовитый, но греет-то изрядно. Поэтому полюс холода в северном полушарии следует искать в глубине материковой суши. И находится он в нашей стране, в Якутии. Минимальная температура воздуха в 71,2 градуса по Цельсию была зафиксирована в Аймеконе, это Республика Саха, Россия. Вот эти экстремальные значения объясняются тем, что поселок-то расположен во впадине между горными хребтами, которые удерживают холодный воздух. Здравствуйте, я Александр Хабургаев, журналист и путешественник. Вместе с Русским географическим обществом мы продолжаем знакомить вас с самыми красивыми и интересными уголками моей великой России. Сегодня наш путь лежит... лежит на север. Нет, все-таки не на север, на восток от столицы, хотя значительно севернее. Кстати, даже 60-градусные холода там бывают далеко не каждую зиму, так что на них еще надо попасть. Нашему собеседнику Павлу Владимировичу Разину, доценту факультета журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова и известному в джиперской среде путешественнику-экстремалу, повезло. Попал в свое время. Он прошел этот путь более 9000 километров по тяжелейшей дороге на внедорожнике и хватил знаменитых морозов в полной мере. Но не забывайте, что потом еще пришлось идти столько же, 9000 километров назад в Москву. Для такой экспедиции пришлось очень долго и тщательно готовить машины, что, кстати, требовало больших капиталовложений.
2: Если вы хотите провести отпуск в Якутии и из Москвы доехать на автомобиле до полюса холода, надо обязательно найти человека, который желательно был там шофером, или просто много ездил по Якутии, именно зимой.
1: Вот это очень важный момент, поскольку ехать туда зимой на неподготовленной машине и без опыта, ну, без привлечения сказать самоубийство. Печальная летопись сохранила немало подобных трагедий. А советы во всезнающем интернете, простите, частенько из области мифологии, а не реального опыта. Даже такой опытный путешественник, как Павел Владимирович Разин, не дотянул до центральной точки полюса холода всего 300 километров. Ну, правда, по якутским меркам это пустяк, рукой подать. А все потому, что повезло. Мороз перевалил за минус 60 градусов, так что хлебнули экзотики по полной программе.
2: И не доехали мы по одной простой причине. У нас замерзла солярка. Кроме этого, у нас замерзло все остальное в нашем автомобиле. А что такое остальное? Остальное – это тормоза, это руль, это амортизаторы. Машина становится очень плохо управляемой именно рулем, потому что замерзает гидроусилитель. Тормоза практически отсутствуют. Мы тормозили механическим ручником или там, переключением скоростей. Ну и амортизаторы куда-то исчезают, машина превращается в телегу, а дороги там, прямо скажем, не самые лучшие. дорогой из Якутска до Аймекона, это не самая лучшая дорога, это не хайвей.
1: Ну уж какой там хайвей. Кто ездил, знает. Кстати, часть пути на Аймекон пролегает по Колымской трассе Р-504, по печально знаменитой дороге костей, которая исторически была местом каторжных работ и гибели тысяч заключенных. Эта дорога до сих пор славится своей труднодоступностью и суровостью.
2: Никогда не слушайте знатоков на местных, имеется в виду на московских, на петербургских сервисах. Все знают, что делать. Но на самом деле тот, кто там не бывал, даже представить не может, что такое 60-градусный мороз. А мы схватили именно такой мороз, который на самом деле не вполне характерен для тех мест. Даже для полюса холода. Он бывает достаточно редко. Средняя температура, ну, где-то 40-45, и только дня 3-4, может, 5 дней в году, и то не каждый год, опускается вот такая температура за 60. Градусники в ваших современных автомобилях тарированы, как правило, до 50, потом они выключаются. Мы скотчем примотали местный градусник, который можно найти в сувенирных магазинах, обычный спиртовой градусник, но он размечен до 70 или даже до 75. Мы его примотали к лобовому стеклу. Кстати, про стекла. Надо клеить еще одно стекло, лобовое стекло, и желательно такие небольшие стеклышки боковые, потому что вы ничего не увидите, и они сразу у вас замерзнут. А с двумя стеклами, да, все будет нормально.
1: Ну, вы понимаете, что между стеклами должен быть вакуум. То есть это фактически стеклопакет. И такую работу смогут выполнить далеко не на каждом автосервисе. Но это еще не самая дорогая доработка автомобиля для подобного путешествия. Представьте себе, какая температура будет у вас за стеклом на улице и какая будет хлестать из печки на обдув другой части стекла в кабине. То есть по законам физики стекло лопается.
2: Дело не в том, что оно вылетит, дело в том, что оно замерзнет. Хотя бывали такие случаи, и такой случай нам рассказывали местные, когда мы там были, люди гнали японский автомобиль. Двое мужиков. Японские автомобили характеризуются очень хорошей течкой, которая дует на лобовое стекло. Температура была очень низкая, стекло чуть-чуть лопнуло. Ну, потому что за бортом, допустим, минус 60, а здесь дует плюс 50, например, на стекло, или плюс 40, но оно лопнуло и слегка выгнулось. Они попытались его обратно чуть-чуть разогнуть, и оно у них выскочило совсем, выскочило лобовое стекло. А что было дальше? Дальше они погибли. Ничего не сделаешь. При такой температуре человек живет очень недолго. Баллон горит, если вы хотите, да, согреться, баллон горит 40 минут. Весь автомобиль горит тоже 40 минут. Но вы попробуйте еще разжечь баллон. Вы же не умеете это сделать.
1: А это еще один суровый парадокс. Даже если вокруг деревья и кустарники, на морозе в минус 50-60 градусов далеко не каждый сможет заготовить дрова, развести костер и поддерживать огонь. Для этого нужен опыт, причем немалый. А, кстати, о баллоне, который горит 40 минут. Резина же на морозе становится хрупкой, как стекло. Может и разлететься вдребезги.
2: Да, такое тоже бывает. Мы сбросили запаску с багажника на крыше. Она разлетелась на мелкие кусочки. Вообще очень много интересного там происходит.
1: И, кстати, не только с техникой, не только с природой, но и с людьми. Изменения с психикой, например. Можно увидеть то, чего нет, услышать то, что другие не слышат. Ну и, конечно, удивительная природа самого холодного края в северном полушарии. Но об этом речь пойдет в следующий раз, когда мы снова встретимся с Павлом Владимировичем Разиным, доцентом факультета журналистики МГУ и известным экстремалом в джиперской среде. Моя великая Россия. Аймеконский улус Республики Саха-Якутия.
0: К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
3: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
0: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театру микрофона», «Встреча с песней», «Радио няня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
4: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
5: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
4: То есть получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
5: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
4: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно, но ведь существует...

0: его команды не выполняются и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть». При заказе в течение часа вы можете получить «Пилорис» в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03.
1: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
0: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы. И с каждым днем их все больше. Стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника, и они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
1: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
0: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
1: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
0: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
1: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно, почему.
0: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
1: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
0: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть». И каждый слушатель при заказе в течение часа может получить «Пилорис» в подарок. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03 и узнаете, как это сделать.
1: И как же это средство изобрели?
0: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный уникальный продукт лечения.

0: Рыбного питания «Пилорис». Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь «Пилорис». Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
1: И как же работает «Пилорис»?
0: Два его основных целебных вещества, фукоидан и аскофилан, проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает, но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта «Пилорис» способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт «Пилорис» – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема.
1: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
0: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных, но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание «Пилорис» с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема «Пилорис» поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
1: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
0: Да, уж любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильные и хорошие лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку попить кефир, вот и все.
1: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
0: Напомню, что при заказе в течение часа вы сможете получить «Пилорис» в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного «#2203». Не является лекарством, не является биологически активной добавкой. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Радио России. Слушай. Радио России. Орел. Реклама.
3: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России. Орел и поискового отряда Лиза Алерт.
4: Если заблудились в лесу, потерявшийся ребенок должен позвонить вам и оставаться на месте до тех пор, пока его не найдут. Перемещения усложняют поиски. Хорошо, если на ребенке будет браслет или часы с GPS-трекером. Объясните ребенку. Водоемы надо обходить. Залезать на дерево не нужно. Это может привести к травме. Правильно издавать шум. Кричать, свистеть, стучать палкой о ствол дерева. Научите и сами запомните. Услышали шум? Тоже шумите. Все участники лесных прогулок должны иметь при себе запас необходимого. Еда, вода, регулярные лекарства, аккумулятор для телефона, свисток и фонарик. Отправляясь на прогулку в лес, тщательно планируйте маршрут. И обязательно сообщите родным, куда идете и во сколько вернетесь.
5: Уважаемые родители, берегите ваших детей. Чтобы не случилось беды, напоминайте им о соблюдении правил безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Напомните детям телефоны экстренных служб 101 или 112.
6: Банк России напоминает, не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно.
2: Радио России «Орел». Реклама.
7: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. За месяц удалось вернуть в Россию 550 военнопленных. Путин сообщил о новых предложениях Киева по урегулированию конфликта и допустил переговоры с Украиной в Минске. ПВО сбили 96 украинских дронов над регионами России. И теперь подробнее. Уполномоченный по правам человека в России Яна Ландратова назвала поддержку участников СВО безусловным приоритетом своей работы. В понедельник президент Владимир Путин провел первую встречу с Ландратовой в этой должности.
9: Безусловным приоритетом для меня всегда была и будет эта поддержка участников специальной военной операции. Я много раз была на Донбассе, на наших исторических освобожденных территориях. За прошлый год, когда я была еще депутатом Государственной Думы, я проехала 46 регионов страны и уезжала в дальние поселки, города и вела прием людей. Ко мне приходило много человек. Это семьи участников СВО. Иногда и по 8 часов с ними сидели, говорили. И отсюда и вытекала законодательная история. Я внесла из прямого общения с людьми 102 законодательных предложения, касаемых темы специальной военной операции. Многие стали федеральными законами. А с 14 мая, когда я вступила в должность уполномоченного по правам человека, к нам в институт обратилась. Я вот на первом слайде презентации показала эту разбивку. 14 752 обращения. И 52% – это тема специальной военной операции. И за каждой цифрой, это не статистика, стоит действительно конкретная человеческая судьба.
8: Ландратова сообщила президенту, что за время ее работы на посту омбудсмена удалось вернуть в Россию 550 военнопленных. Россия получила от Украины предложение о прекращении ударов вглубь территории с обеих сторон и об ограничении боевых действий только 4 областями. Об этом сообщил президент Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
10: Есть и новые предложения, но некоторые из них я готов назвать. Ну, например, прекращение ударов вглубь территории с обеих сторон, например. И понятно, почему делается это предложение. Потому что наши ответные удары вглубь территории Украины гораздо более мощные, чувствительные и, прямо скажем, разрушительные. Приводят к действительно серьезным последствиям для киевского режима. Еще одно предложение. Ограничить боевые действия, прошу внимания, только 4 территориями. То есть проводить боевые действия только в Херсонской области, Запорожской области, Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике. А на всех остальных территориях боевые действия прекратить. Тоже понятно почему. Потому что это даст, если мы пойдем на это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской области, а также с некоторых участков госграниц. И перебросить эти подразделения в 4 вышеназванных региона. В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагает, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит. Хотя мы внимательно относимся, я говорю сейчас без всякой иронии, к каждому предложению, которое поступает с той стороны.
8: По мнению Путина, Беларусь может стать площадкой переговоров по Украине, если на них удастся выйти. Президент также ответил на вопрос, пытается ли Киев втянуть в войну Белоруссию.
10: Эти оценки должен делать президент Беларуси. Мы с ним так в деталях не останавливались на этой теме, но, конечно, это вызывает озабоченность, когда грубые какие-то окрики со стороны раздаются. Но это не вызывает какой-то паники со стороны президента Лукашенко. Он подходит к этому очень спокойно, уравновешенно, взвешенно. Мы ему благодарны за те усилия, которые предпринимает Александр Григорьевич на этом направлении. Особенно это касается решения гуманитарных вопросов, и в частности, обмена военнопленных. Как мы помним, в Минске же и начинались когда-то переговоры в 2022 году. Потом по предложению украинской стороны мы перебрались в Стамбул. Но в Минске же были заключены соглашения по урегулированию взаимоотношений между Киевом и Донецком. К сожалению, мы знаем об этом теперь точно. Ни украинская сторона, ни наши западные участники переговоров не собирались выполнять этих соглашений. Но это другой вопрос. А важно, что Беларусь предоставляла нам всегда свою территорию, свою площадку для ведения переговоров. Уверен, что если дойдет дело когда-то до переговоров, мы можем использовать тоже белорусские возможности. Я знаю позицию Александра Григорьевича. Он готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирными средствами.
8: По словам главы государства, в Кремле ждут визита представителей США для продолжения диалога по украинскому вопросу после завершения горячей фазы конфликта в Иране. Каналы связи, имеющиеся между Москвой и Киевом, должны оставаться непубличными. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
11: Для того, чтобы эти каналы, имеющиеся, работали и функционировали, они должны оставаться в тени, они должны оставаться непубличными. Поэтому я не буду отвечать на ваш вопрос. Но, конечно же, тема Украины фигурировала в повестке дня неформального общения, которое имело место в пятницу и в субботу на Валдае.
8: Силы ПВО сбили 96 украинских дронов над регионами России в период с 7 утра до 2 часов дня. Беспилотники перехватили над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Калужской областями, а также в небе над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
12: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. На теннисном турнире серии «Большого шлема» Уимблдоне сегодня стартовал первый круг. В эти минуты встречаются два россиянина – Андрей Рублев и Роман Сфиулин. Первый сет Рублев уступил 4-6, второй выиграл на тайбрейке 7-6, в третьем счет 1-0 в пользу Рублева. Самый дешевый билет на матч Суперкубка России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком» можно приобрести за 1500 рублей. Об этом сообщила пресс-служба РФС. Напомню, встреча пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде. Спортивный директор испанского футбольного клуба «Алавес» Серхио Фернандес подтвердил информацию о переговорах по переходу защитника Виктора Парада в московский «Спартак». «Мы находимся в процессе переговоров, ход которого я не могу комментировать», заявил Фернандес в интервью «Спортэкспрессу». В прошлом сезоне 24-летний Парада провел за «Алавес» 33 матча и отдал 3 голевые передачи. Никаких контактов и переговоров по возможному трансферу российского полузащитника испанского «Реал» Сьедада Арсена Захаряна в Краснодар не было. Об этом РИА Новости заявил агент футболиста Геннадий Голубин. Ранее армянские СМИ сообщили, что Захарян близок к переходу в стан «Быков». Генеральный директор Минского хоккейного «Динамо» Дмитрий Басков рассказал о критериях выбора главного тренера. «Нам нужен современный иностранный тренер из НХЛ и мини-системы НХЛ», цитирует Баскова белорусские СМИ. Ранее появилась информация, что основным кандидатом на пост считается Доминик Дюшарм, который с 23 года работает помощником тренера в «Вегасе». Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив Кубань» объявил о возвращении российского центрового Руслана Абдулласирова. Олимпийский чемпион Давид Белявский сообщил, что не выступит на чемпионате России по спортивной гимнастике из-за некачественной подготовки и небольшой травмы. Соревнования пройдут в Калуге с 28 июня по 6 июля. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
2: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
13: Во вторник, 30 июня, в Екатеринбурге ожидается 19-21 градус, кратковременные дожди. В Челябинске 22-24 градуса, небольшие дожди. В Тюмени плюс 20, плюс 22, небольшие дожди. В Ханты-Мансийске от 28 до 30 градусов, кратковременные дожди и гроза. В Сургуте без осадков 28-30 градусов выше нуля. В Омске плюс 25, плюс 27 без осадков. В Новосибирске 27-29 градусов, кратковременные дожди и гроза. В Санкт-Петербурге без осадков 24-26 градусов. В Москве также дождя не ожидается. Ночью 13-15 градусов, днем 25-27. Сейчас в столице плюс 21.
2: Радио России. Просвещение. «Кавказский акцент». Авторская программа Николая Мамулашвили.
14: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Николай Мамулашвили и мой «Кавказский акцент». И вы, конечно же, помните, что наша программа совсем не про фонетические тонкости и особенности говора кавказских народов. Мы просто пытаемся расставить акценты, чтобы вы узнали как можно больше о народах Кавказа и, прежде всего, Кавказа Северного. Узнали о традициях и неписанных законах гор. Мы будем вспоминать историю, говорить о многовековой культуре, о понятии чести и бескорыстной дружбе, о беззаветной любви и преданности горцев. В том числе и любви к музыке. Ведь понятия «Кавказ» и «музыка» неразделимы. И сегодня музыка у нас в программе будет звучать. И музыка не просто с кавказским акцентом. То, что вы услышите, это больше, чем музыка. В студии нашей будет звучать особый инструмент. И инструмент этот зовется дудук. Это древний армянский язычковый духовой инструмент, который делается из абрикосового дерева. И игра на нем, как я уже сказал, это больше, чем музыка. Дудук и звучит каждый раз по-разному, и это невозможно объяснить. Впрочем, не буду забегать вперед, и режиссер мне подсказывает, что с нами на связи Санкт-Петербург. Я с огромным удовольствием хочу представить моего собеседника, одного из лучших дудукистов современности, Аргишти. Аргишти, здравствуйте, и спасибо, что согласились на эту беседу.
15: Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, дорогие слушатели. Очень приятно присутствовать в вашей студии и пообщаться с вами и со слушателями.
14: Аргишти, в нашей стране, да и далеко за ее пределами, вас знают как выдающегося дудукиста, по сути, виртуоза. Однако по образованию вы не только музыкант, но еще и филолог, переводчик с французского, если я не ошибаюсь. Вы еще и пианист, вы также играете на самых разных инструментах, например, клавесине, гитаре и даже на балалайке. Как вы все это успеваете, как вы все это сочетаете, и не отвлекает ли все это от игры на дудуке? Может, отнимает у вас силы и время, или наоборот, помогает? Что скажете?
15: Ну вот больше из того, что вы перечислили, это все осталось в прошлом, это все наслоилось как опыт. Да, у меня высшее образование филологическое, но вот я уже ушел из большого французского, но, разумеется, высшее образование оставило существенный всем понятный, да, отпечаток. Спасибо вообще СПбГУ за высшее образование. На балалайке меня научил дедушка играть, на клавесине, на органе. Меня учили учителя играть, я увлекался всякими разными инструментами. Я еще признаюсь, что занимаюсь живописью. Это вообще, так сказать, после музыки центральное место в моей жизни сейчас занимает. И по сути, основные инструменты — это дудук, арабский уд. Это такой струнный инструмент, предшественник гитары, пара восточных флейт и живопись. Это вот то, чем я занимаюсь последние 15 лет. Все остальные музыкальные инструменты, они остались в зоне юности, ранней молодости и являются таким фундаментом музыкальным.
14: Ну, вы знаете, я сейчас слушал вас и подумал, да, действительно, как говорится, талантливый человек и талантлив во всем. Хорошо, я слышал, что 16 лет вы мечтали научиться играть на дудуке после того, как посмотрели фильм «Гладиатор». Собственно, там и звучит дудук в исполнении великого дудукиста Джованна Гаспаряна. Расскажите, как вас захватил дудук? Это ведь очень интересно.
15: Джован Гаспарян — это такая икона дудука, да, это первооткрыватель дудука. Благодаря этому человеку все это вырвалось наружу, на весь мир, на всю планету сразу. И мы, современные дудукисты, должны быть благодарны этому человеку. Я тогда был далек от изучения вот именно армянской музыки, да, я еще учился в музыкальном училище, и я несколько лет занимался изучением творчества Джованна Гаспаряна и истории Армении там, и так далее. То есть до дудука дело дошло не сразу, но его почитателем я стал сразу. Я искал преподавателей здесь, в России. Еще в конце концов я понял, что надо просто покупать билет в Ереван в один конец и искать там учителей. И, в общем, так все и стало получаться.
14: Да, замечательная история. Кстати, вот после вашего рассказа как раз напрашивается дудук в вашем исполнении. И я думаю, что мы сейчас послушаем одну из ваших композиций.

0: И только что прозвучала прекрасная мелодия в исполнении замечательного дудукиста Аргишти. Уважаемые друзья, я позволю себе напомнить, что дудук – это древний армянский язычковый духовой инструмент, который делается из абрикосового дерева. Звук образуется от вибрации двух тростниковых пластиночек, возникающих под воздействием вдуваемого воздуха. На лицевой стороне инструмента имеется 7 звуковых отверстий и еще одно на обратной стороне. Этот любимый в народе духовой инструмент отличается светлым звучанием, бархатным тембром и эмоциональностью. Аргишти, в чем все-таки заключается магия дудука? Просто давным-давно один пожилой тбилисский армянин, я родом из Тбилиси, так вот он сказал мне: сынок, запомни, дудук – это слезы армян. Что вы скажете?
1: Вот я уже много лет выступаю на нашей планете. Я и в Африке был с концертами, и в Индии у нас был тур. Я видел много разных людей, разных национальностей, которые слушали этот инструмент, и все очень живо откликались на него. И я бы обобщил. Разумеется, это инструмент родом из Армении, он корнями из армянских сердец происходит. Но, как и любое искусство, оно всеобъемлющее, оно планетарного масштаба. Поэтому я бы сказал, что дудук – это слезы землян. Потому что все чувствуют это, все испытывают похожие эмоции. Ну, просто потому, что мы все более-менее одинаково устроены, мы все влюбляемся, мы все рождаемся, умираем, переживаем, все на планете, я имею в виду все народы, все расы. И магия дудука состоит еще... Есть такой технический момент. Дело в том, что самый главный, самый первоначальный, близкий сердцу человека инструмент – это голос. И все музыкальные инструменты, я имею в виду, сделанные из материалов каких-то, да, то есть все музыкальные инструменты, которые не голос, они на самом деле занимаются имитацией голоса. То есть мы все музыканты, мы так или иначе на инструментах поем. То есть нету исполнительство сугубо вот как бы отдельно инструментальной вселенной. Есть вселенная музыки, которая занимается либо голосом, либо имитацией голоса. Все вибрато, все вот эти интересные подъезды, колесандо, вот все взаимодействия с нотами и со звуком, они все очерпнуты из голосовой культуры разных народов. И получается, что все инструменты соревнуются между собой в успешности имитации голоса. И, как вы понимаете, имитируют голос лучше всего духовые инструменты, потому что там есть вдох, выдох и так далее. Из духовых инструментов лучше всего, еще ближе к этой имитации приблизились язычковые инструменты. Есть язычок односторонний, как у саксофона и кларнета, а есть двухсторонний, то есть... Вот у дудука, у гобоя, у фагота с двух сторон язычок. И вот этот язычок, если к нему приглядеться, он очень грубо, но имитирует строение человеческих голосовых связок. И поэтому тембр очень близок к голосу. И дудук, из всех пытающихся быть похожими на человеческий голос, у дудука это получается лучше всех. И дудук, естественно, по большей части эксплуатирует такое хныканье. Да, вот он плачет, он хнычет, потому что, как говорил Жан-Жак Руссо, человеческое сердце, даже самая жестокосердная человеческая душа, она склонна к состраданию. И когда человек слышит хныканье и плач дудука, то у него в сердце ёкает что-то по тому же механизму, как это ёкает, когда он видит реально плачущего, страдающего человека. Вот магия дудука с точки зрения музыковедения, да, и психологии.

0: А правда, что у дудука с каждым годом меняется звук? И интересно очень, вот сколько живет инструмент, и как за ним надо ухаживать, или не надо этого делать вовсе?
1: Ну вот мой мастер Карен Мукаэлян, я специально его имя произнес, это один из лучших мастеров по изготовлению этого инструмента в мире. Все выдающиеся дудукисты играют на его инструментах. Я бы сказал, 9 из 10 дудукистов играют на его инструментах. Я очень горжусь тем, что я с ним встретился в свои первые дни серьезного изучения этого инструмента. Там у нас долгая интересная история, как я его нашел. Я играю только на его инструментах, и он мне много чего рассказывал. Самое интересное — это то, что дудук живет 30 лет. Естественно, это не он сам придумал, это все собранная, да, информация от предков.
0: Это притча или легенда такая, да?
1: Ну, это скорее аллегория, да, он живет 30 лет, первые 15 лет он взбирается на гору, вторые 15 лет он спускается с горы, то есть он открывает свой звук постепенно первые 15 лет, вторые 15 лет, ну, то есть, условно говоря, с 10 по 20 год, где-то серединка, да, у него звук самый вкусный, вот. А вообще, строго говоря, на дудуке, если за ним ухаживать, можно играть хоть 100 лет, хоть 200, вот сколько дерево выдержит, столько и можно играть. Я не думаю, что это какой-то специальный маркетинговый ход, просто такая притча, говорящая о том, что, наверное, вот, да, у дерева есть реально свой срок. Тот инструмент, на котором я играю, ему 11 лет уже, то есть вот сейчас самый сок, да, начался. Да, дудук надо смазывать либо абрикосовым, либо миндальным, либо льняным, на крайний случай, маслом. Регулярно это делать. Он не любит влажности. Он изготовлен, если по армянским стандартам, то исключительно из абрикоса. И этот мастер, он такой передовой. С одной стороны, он понимает, что есть армянский традиции, правила, да, насчет изготовления из абрикоса. Но он очень много экспериментировал с другим деревом, и неплохо получалось. Однажды он рассказал мне, что ему прислали дерево из Кении, он заказывает из разных частей планеты дерево, и в Кении есть небольшой регион, где растет черное дерево, и жители того региона считают, что эбеновое дерево, то есть черное дерево, оно, так вот они верят, что оно подслушивает человеческие разговоры. И вот ему прислали партию черного дерева, но он так и не сделал из черного дерева пока инструмент. Я жду от него этого.
0: Ну, с черным деревом понятно. А если сделать, скажем, из вишни или из какого-то любого другого дерева, то есть звук совершенно другой. И никакое сравнение не идет с звуком, который издает дудук, да? Я так понимаю.
1: Я постараюсь в двух словах это объяснить. Значит, армянские мастера считают, что дудук должен быть сделан из абрикосов. Во-первых, это дань традиции. Во-вторых, абрикос просто очень хорошо распространен в этой стране. Да, его много. Я думаю, что если бы дудук делали в России, он бы был из березы там, или из сосны. Вот. А вообще для духовых инструментов, да, особенно вот такого старого образца, не очень совершенного, как вот кларнет, да, саксофон, важна физика звучания. То есть язычок, он создает вибрацию, и эта вибрация должна пройти сквозь дерево и уйти наружу в сторону слушателя. И вот каждое дерево имеет свою плотность. То есть есть пористое дерево, легкое, то есть и есть плотное дерево, очень тяжелое. И если дерево слишком пористое, то вибрация, не успев расшевелить инструмент, уйдет. Да? Если дерево слишком плотное, то оно упрется в эту очень плотную структуру, и вся вибрация, как бы вот, да, она вся погаснет из-за этой структуры. Да, и поэтому нам нужно что-то среднее, чтобы оно и проходило сквозь более-менее легко, и одновременно дерево должно быть настолько плотное, чтобы вибрация зацеплялась за инструмент и расшевеливала его, чтобы само дерево зазвучало. И вот абрикос, с точки зрения физики, да, вот, это как раз среднепористое дерево, удобное для увеличения вкусного вот этого звука язычка. Поэтому физика устроена так.
0: Хорошо. Аргишни, а сколько у вас инструментов?
1: Несмотря на то, что дудук визуально выглядит достаточно сравнительно простым инструментом по сравнению там, с гобоем, с роялем, с фаготом, там очень много маленьких секретов. И дудук состоит из двух частей. Сама абрикосовая деревянная часть и небольшой язычок, в котором звук рождается. И язычок настолько сложно устроен, что его делают отдельным мастера. Считается, что если мастер делает обе части инструмента, то есть цельный дудук, ну то есть это как с гитарой, да, вот есть гитара, а есть струны. Почему много дудуков? Дело в том, что дудук не очень совершенный инструмент, просто эволюционно, да, он не дошел до стадии какого-нибудь кларнета, саксофона и так далее. И поэтому во многих тональностях на одном инструменте играть неудобно. И как часто это с древними инструментами, с флейтами, с разными и так далее, делают просто разные инструменты разной длины и величины, под разные тональности, да, то есть вот ты открываешь фортепиано, все тональности, да, у тебя, ты берешь скрипку, у тебя все тональности, на дудуке это, ну, то есть это очень неудобно играть, и поэтому, да, например, вот есть до-мажор, есть до-диез-мажор, в до-диез-мажоре неудобно играть, и поэтому делают специально дудук на полтона выше, чтобы было в до-диез-мажоре удобно играть, и поэтому всего дудуков в чемодане, в футляре у профессионального музыканта должно быть 8, как минимум 8. 8 дудуков — это дудуки разной длины, захватывающие разный диапазон. То есть, по большому счету, дудуки разной длины, вот эти 8 штук, это 8 диапазонов, немного друг друга отличающихся. Да? И вот к 8 дудукам еще добавляется бас-дудук, так называемый. Он очень длинный, он так в пол упирается. У него такой сочный басовый звук. И кому интересно, обязательно послушайте квинтет дудукистов с Георгием Инасовым. Да, этот квинтет, вот 5 дудуков, то есть бас-дудук, потом повыше, выше, выше. Это прям как будто 5 человеческих голосов. И все это так сочно, вкусно звучит. 8 дудуков должно быть в футляре профессионального музыканта, чтобы всегда в любой ситуации, в любой нужной тональности сыграть.
0: Говорят, что на дудуке плохой человек сыграть не сможет. Людям с каким характером легче удается освоить игру на дудуке? Что вы скажете?
1: У этого инструмента есть такая особенность, с которой лично я столкнулся, имея опыт, да, то есть фортепиано и ударные. И мало одной усидчивости и старания. Дудук, он демонстрирует берущему его в руки целый список сложностей, которых нет у других инструментов, и с которыми надо просто смириться и преодолеть их с помощью той же усидчивости. Да? То есть они не устраняются. Проводится работа по смирению. И я считаю, что это важная особенность этого инструмента. И когда человек переходит с фортепиано на дудук, с гитары на дудук, даже с того же саксофона на дудук, он сталкивается с массой непривычных, сложных вещей. И, знаете, 15 лет назад, когда особенно дудук был на подъеме, и я начал играть, и я думаю, вот через лет 5, через лет 10 из-за популярности этого инструмента дудукистов будет столько, столько людей будет на нем играть, и реально многие люди пытались это делать. Но вот смотрите, 15 лет прошло, дудукистов, их даже стало меньше. Их мало, то есть десятки человек, даже, наверное, сотни, пытались научиться на этом инструменте играть. Часть из них была профессиональными музыкантами, и не получается, они его откладывают. Никак, не идет. И не идет именно поэтому.
0: И это был Аргишти, один из выдающихся дудукистов современности. Аргишти, спасибо большое за интереснейшую беседу, за ваши замечательные композиции, которые нам удалось послушать сегодня. И отдельное спасибо за обещание продолжить разговор в ближайших программах. Нам есть о чем еще поговорить.
1: Николай, спасибо вам. Очень было приятно пообщаться. Спасибо Радио России за приглашение. И до встречи в залах нашей замечательной необъятной страны.
0: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Спасибо большое продюсеру Наталье Стремневой, режиссеру Елене Рыжиковой. А я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами в надежде вновь услышать кавказский акцент в это же время, ровно через неделю. Всем успехов и удачи. И берегите себя.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России и Российское историческое общество представляют проект «История. Изъявительное наклонение».
1: Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы сегодня продолжаем говорить про национальную историческую память, про вопросы, связанные с увековечиванием памяти в вопросах геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. И помогает нам в этом разобраться руководитель Национального центра исторической памяти при президенте, член Общественной палаты Елена Малышева. Елена Петровна, добрый день.
2: Добрый день.
1: Мы с вами в прошлый раз говорили о том, что сам факт постановки под сомнение величия победы советского народа – это в некотором роде фальсификация истории. Вот тут есть один маленький момент. Я очень хорошо помню, как в свое время, не так давно, лет 10 назад, на страницах газеты появлялись комментарии, связанные с деятельностью ряда общественных движений и организаций, которые изучали жертв советских репрессий, жертв геноцида. И вот один из руководителей тогда в интервью сказал о том, что мы выяснили более-менее точное число жертв геноцида, жертв советских репрессий в том числе. Но мы не готовы называть эту цифру, потому что наше общество к ней не готово. Это имелось в виду действия времен начала 90-х. Чего больше в вопросах фальсификации истории и кто приложил к этому больше руку? Наши заклятые друзья по большой политике, мы прекрасно понимаем, информационную войну никто не отменял за последние 70 лет. Или слом эпохи, вот тогда, конца 80-х, 90-х годов, когда переписывалось все.
2: Ну, конечно, Алексей, я все это очень хорошо помню. Потому что начинала учиться в институте и изучала на первых курсах диалектический материализм, историю партии. А где-то с середины обучения на третьем курсе мы все, безусловно, занялись другой траекторией отечественной истории. И я хочу сказать, уже тогда у мыслящей молодежи возникал вопрос, а что вот такое происходит? Потому что вектор очень круто поменялся. Тот ментальный слом, который произошел в 80-е и 90-е годы, в Советском Союзе и затем уже перекочевал в Россию, это и есть целенаправленное действие наших западных партнеров, это однозначно. Потому что изменение мировоззрения, а историческая память является методологической основой мировоззрения, это тот инструмент, который очень хорошо работает. И мы это видим как в исторической ретроспективе, так и в совсем недавнем прошлом, если мы говорим там о Украине. Мы тоже это все видим. И вот здесь вот как раз, возвращаясь к 80-м, 90-м годам, вот посмотрите, каким образом или через какую механику начиналась смена мировоззрения. Сегодня мы говорим фальсификация истории. Если честно, мне не очень нравится слово фальсификация, потому что речь идет не о заблуждении в ней, да, а именно о сознательном изменении для достижения определенных целей. Целей либо политических, внутриполитических, либо геополитических. И вот здесь вот целенаправленные деструктивные такие векторы, которые вбрасывались, да, такие нотки, которые заносились, они четко были нацелены на расшатывание страны изнутри. А как это делается именно через механизм исторической памяти? Самое главное – посеять сомнения. И посеять это сомнение можно за счет появления множественности альтернативной информации, которая не дает однозначного ответа. Вот такая хаотичность, кстати, это тоже один из подходов манипуляции сознания. Начинается паника, и здесь факт интересный. Вроде бы этот похож, и этот. Где правда, да? И вот на эту почву затем хорошо очень ложатся, да, вброс и фрагментаризация каких-то документов, либо информации из документа, когда он рассматривается не в контексте, либо не в полном тексте, нарушая, как мы с вами знаете, все правила критики исторического источника. И вот здесь тоже появляется вот этот повод для того, чтобы увидеть, вау, да, это же новое что-то, а нам не все показывали. И вот это вот шатание, это же целенаправленная политика, четко выстроенная с точки зрения такого методического подхода и инструментов, в которые создается благополучная, такая благоприятная почва для затем манипуляции уже сознанием. И вот это мы как раз в 80-е, 90-е годы очень хорошо на себе ощутили, но это было не спонтанное явление изнутри нашего общества, а это была продуманная политика, разные механизмы, начиная от действия фондов, работы через учебники, работы через грантовую систему определенных фондов, да, поддержку и так далее. Все вот это помним, кто в это время уже проходил или путь своего профессионального становления, или работал уже в это время. И вы знаете, было видно, как меняется сама историческая парадигма, да? Вдруг появилась теория модернизации, догоняющая модернизации, потом пошла следующая смена, и было видно, как вот мировоззренческого каркаса, который в семьях сохранился, в наших личных отношениях, в дружеской коммуникации, в профессиональном сообществе, школы все равно сохранились, да, научные школы, потому что это ценность, которой мы дорожим. Свидетельствует о том, что вот изнутри этой гнили не произошло.
1: Я сейчас на секунду встану на позицию современной молодежи, современных зумеров. Хорошо, пусть не коммерческая организация, но тем не менее госструктура, Национальный центр исторической памяти, который нам говорит, что вот мы собрали все, вот мы все кодифицировали, мы все разложили по полочкам, вот геноцид советского народа выглядит вот так. Зумеры говорят, окей, допускаем, но... Не будет ли так, что через 10 лет придет другой, центр, и будет другая историческая память?
2: Да. Ну, во-первых, мы не государственная структура однозначно. Это надо иметь в виду. Мы больше экспертное сообщество. Это первое. Во-вторых, совершенно правильно вы говорите, что самое сейчас проблемное сообщество – это сообщество родителей тех самых зумеров, потому что их становление как раз пришло на те 90-е годы, когда вот эта хаотичность сознания и формировалась. И третий момент – центр не формирует и не дает, а центр аккумулирует те действия, которые идут в разных профессиональных средах и социальных, в том числе и в числе тех самых зумеров, да, которые сами же включаются в эту работу, например, вспоминая и обращая внимание на историю своей семьи, находя там тех, кто стал жертвами геноцида. И эту информацию они уже заносят сами. И точно так же, как и в других профессиональных сообществах, мы не говорим, что мы что-то пишем, да, и передаем. Работают институты научно-исследовательские, например, мы говорим там об Институте российской истории, Институте государства и права, мы говорим о экспертах в регионах, мы говорим о вузах. И вот вы говорите, а через 10 лет придет кто-то другой. На самом деле, вот для того, чтобы не создавалось возможности апеллирования...
1: Пересмотра.
2: Да, пересмотра. Там правда должна быть в основе. Это должна быть та самая историческая правда. Плюс к этому глубокое академическое знание, которое базируется на исторических источниках, профессионально причем отработанных с использованием той самой критики исторического источника, и на межпоколенческом диалоге. Вот это три кита исторической памяти, которые делают ее фундаментальной и научно обоснованной, и общественно воспринимаемой. Потому что если этого нет, то вот любые другие конструкции, они действительно... Через 10 или энное количество лет обязательно появится тот, кто сможет это опровергнуть.
1: Ну, не секрет, существует же максимум, под которую правду пишут победители. Нам потом не вернут вот эту максимум, что правду написали победители, а на самом деле все было не так.
2: То, что победители, это вы совершенно правильно сказали. И победитель имеет право писать правду, потому что ему скрывать нечего.
1: Когда мы говорим о геноциде советского народа со стороны немецко-фашистских войск, мы прежде всего, конечно, имеем в виду нацистскую Германию и ее прибалтийских сателлитов. Но ведь на территории Советского Союза в составе вот этой коалиции нацистских войск были подразделения Испании, подразделения Италии, подразделения Франции, кого только не было. По ним подобные же правовые решения ожидаются?
2: Если идти по букве закона, я сейчас апеллирую к судебным решениям, то в них значатся именно нацисты и их пособники. А это означает все те, кто разделяет нацистские идеи. И здесь страновеческая принадлежность, она является одним из ключиков таких, да, к пониманию того, что речь идет не просто о стране, а речь идет о самой идеологии. И вот это очень важно подчеркнуть, потому что нацистский геноцид, да, то есть это позволяет сегодня говорить о неприятии нацизма именно как идеологии, а не сужать и локализовывать эту историю в адрес какой-либо отдельно взятой страны
1: и отдельной госполитики.
2: Или отдельной госполитики. Говорить о идеологии, которая имеет основой античеловеческие преступления, преступления против человечности.
1: Да? Мы пытались разобраться в том, что из себя представляет деятельность национального оператора по увековечиванию памяти советского народа, по увековечиванию жертв геноцида со стороны нацистских войск, и какую роль в этом играет Национальный центр исторической памяти при президенте. Помогает нам в этом разобраться руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации, член Общественной палаты, кандидат исторических наук Елена Малышева. Елена Петровна, спасибо огромное.
2: Спасибо.
1: На сегодня это все. В студии был Алексей Штейнбух. Всего доброго. Пока.
0: История. Изъявительное наклонение. Первое Г. Государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: О людях и событиях, новых технологиях и старинных ремеслах.
4: Сейчас я провожу испытание, тоже старинный русский способ. Это соляной обжиг. Когда топят пищак и бросают соль обыкновенно поваренную. Ну, температуру надо доводить до где-то 1200-1300 градусов.
5: В быту мы считаем себя фольклористами, людьми увлеченными. Мы искренне любим то, что мы делаем.
6: Об истории области, культуре и искусстве. Радио России, Новосибирск.
0: Радио России. Главное радио страны. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Радио России. На правах рекламы.
7: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Здоровье и долголетие». Сегодня у нас особенный эфир, поэтому попрошу слушать внимательно. Мы поговорим о том, что волнует миллионы. Зрение. Если вы все чаще ловите себя на мысли «не могу разобрать надпись», «не вижу лица собеседника», «все как в тумане», значит, программа будет для вас особенно полезна. Статистика пугает. Каждый второй после 60 лет теряет зрение. И не из-за мелочей, а из-за серьезных заболеваний. Катаракты, глаукома, дистрофии сетчатки. Что делать? Ждать операции? Каждый месяц покупать все более мощные очки? И есть ли другой путь? Об этом мы поговорим с экспертом по здоровью глаз, автором десятков исследований в области лазерной терапии Аллой Денисовной Серебряковой. Алла Денисовна, здравствуйте.
8: Добрый день, рада быть с вами. И начну с главного. Современная наука действительно предлагает новый путь для восстановления хорошего зрения. Всем известно, какие сложные операции сейчас делаются с помощью лазера. Но даже самые современные операции для пожилых людей не всегда лучшее решение. А знаете ли вы, что лазер способен на большее? Он может лечить зрение неинвазивно, то есть без операции и любых вмешательств в нежный орган зрения. Такое лечение в медицине называется лазеротерапия. Основана она на квантовых технологиях и совсем недавно стала доступна не только горстке избранных, а всем. И все это благодаря офтальмологическому аппарату «Дюна-Око». На сегодняшний день это прибор номер один в офтальмологии, подробнее о котором вы можете узнать, позвонив по телефону 8 800 220 0400. Запишите номер сейчас, чтобы потом не забыть. 8 800 220 0400.
7: Насколько я знаю, эта технология пришла из секретных лабораторий.
8: Все верно. Ее корни в военной медицине. Разработка велась для летчиков-испытателей, которые теряли зрение из-за экстремальных перегрузок. Они часто страдали от дегенеративных изменений сетчатки, помутнения хрусталика, отслоения и гипоксии тканей глаза. Возникла необходимость в технологии, которая способствовала бы восстановлению зрения без скальпеля. Тогда и начались.

0: максимуму. Верно? Ведь было бы несправедливо ограничивать применение лазерных технологий, если они могли бы помочь вылечить людей с тяжелыми формами глазных заболеваний. А таких людей, поверьте мне, миллионы. Вы только в это вдумайтесь. Чтобы им помочь и сделать технологию доступной, российские ученые доработали ее для лечения в домашних условиях. Так появился медицинский офтальмологический аппарат «Дюна Око». Удобный, понятный в применении и не требующий специальной подготовки для использования. Теперь каждый прямо у себя дома может использовать лазерную технологию, которой раньше пользовалась только элита.
1: Невероятно. Дорогие радиослушатели, если у вас катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки или другие заболевания глаз, вы просто обязаны заказать себе аппарат «Дюна Око». Получите шанс вернуть хорошее зрение. Звоните по телефону 8 800 220 0400. И специалисты ответят на все ваши вопросы. Для пенсионеров предусмотрены льготы. Заказывайте аппарат по льготной цене, позвонив по номеру 8 800 220 0400. Алла Денисовна, можете нам простыми словами описать, как это работает?
0: С удовольствием. В основе работы «Дюна Око» лежит лазерная терапия. Это технология, где лечебное воздействие осуществляется с помощью строго направленных квантов мельчайших частиц света, способных проникать вглубь тканей органов зрения и запускать восстановление на клеточном уровне. В аппарат встроен интеллектуальный источник света, который одновременно излучает три световых потока, каждый из которых выполняет свою функцию. Вы только представьте, действие инфракрасного потока направлено на глубокое прогревание тканей, снятие воспаления, улучшение кровообращения. Действие пульсирующего красного света направлено на подзарядку клеток сетчатки и возвращение четкости зрения. Электромагнитные волны могут настраивать глаза на правильный режим работы. Появляется возможность устранить застой, нормализовать внутриглазное давление и питание тканей. Вот такая слаженная работа световых потоков напоминает четкую командную работу, только очень нежную, лечащую буквально на расстоянии. Кажется фантастикой, но медицинский аппарат «Дюна Око» излучает именно такие умные кванты лазерного потока. Они проникают туда, где обычные капли могут быть бессильны, внутрь тканей, за зрительный барьер.
1: Ну, прямо военная точность.
0: Совершенно верно. Именно благодаря такой лечебной лазерной волне офтальмологический аппарат «Дюна Око», как высокоточное оружие, способен бить в самый центр болезни. В итоге появляется шанс получить чистый прозрачный хрусталик, нормальный отток внутриглазной жидкости, здоровые сосуды глаз, крепкую сетчатку и здоровый зрительный нерв. «Дюна Око» способствует нормализации слезоотделения, снятию усталости глаз, покраснения и раздражения, возвращению сумеречного зрения. Вернуть полноценное зрение возможно, четкое, яркое, без каких бы то ни было помех. Мир снова может заиграть всеми красками.
1: Друзья, вот телефон, по которому можно заказать этот уникальный аппарат по льготной цене. 8 800 220 0400. Повторяю, 8 800 220 0400. Звоните, консультации, доставка бесплатная. И дослушайте нашу беседу. В процессе интервью вы узнаете о приятном сюрпризе. Алла Денисовна, как проходят сеансы применения «Дюна Око»?
0: Используя «Дюна Око» всего 5-7 минут в день на протяжении 14-28 дней, вы сможете получить шанс на жизнь без катаракты, глаукомы, дальнозоркости, близорукости или различных патологий сетчатки и роговицы. Когда очертания становятся более четкими, а мир перед вами начинает проясняться, этот замечательный момент трудно пропустить.
1: А вот есть ли шанс благодаря «Дюна Око» снять очки и контактные линзы без операций?
0: Такой шанс возможен. И это не магия, это наука, потому что «Дюна Око» не просто маскирует симптомы, его действие направлено на устранение самой причины ухудшения зрения. Дружная работа умных лазерных лучей настолько профессионально может выстроить слаженную работу органов зрения, что очки и операции могут быть не нужны.
1: А теперь внимание! Обещанный сюрприз для самых внимательных слушателей. Только в течение часа действует дополнительная скидка в размере 30%. Кто успеет дозвониться до нас по телефону 8 800 220 0400, тот получит медицинский прибор «Дюна Ока»

0: по самой выгодной цене. Дешевле уже не будет. Повторю, 8 800 220 0400. И поторопитесь, желающих приобрести Дюноока много, а количество аппаратов ограничено.
1: Пожалуйста, не забывайте, болезни глаз прогрессируют очень быстро, поэтому лечение нельзя откладывать. При катаракте хрусталик становится все плотнее и жестче. Глаукома опасна, потому что разрушает зрительный нерв. Дистрофия сетчатки постепенно отбирает у вас целые участки зрения, а с прогрессирующей дальнозоркостью вы разоритесь на очках. Но, как только вы начнете пользоваться аппаратом Дюноока, у вас появится шанс остановить разрушительные процессы и восстановить зрение.
0: А вы не могли бы описать прибор, чтобы наши слушатели поняли, о чем речь?
1: С удовольствием. Представьте очки будущего: компактные, стильные и высокотехнологичные, но не для ношения на глазах. Дюноока держит перед глазами, и аппарат направляет лечебную лазерную волну туда, где она нужна. Просто расположите аппарат Дюноока перед глазами на комфортной дистанции и включите. Остальное он сделает сам. С управлением справиться проще простого. К прибору прилагается подробная инструкция. Там все понятно описано. Находите свое заболевание и режим, который нужен именно вам. Включаете и наслаждаетесь дома сеансом по восстановлению своего зрения.
0: Алла Денисовна, в инструкции к прибору перечислен внушительный список заболеваний. Вот расскажите, какие наиболее часто беспокоят людей?
1: Чаще всего людям старше 60 лет врачи диагностируют катаракту. Это состояние, при котором мутнеет хрусталик. Человек видит мир, как бы через запотевшее стекло. Смотреть мешают плавающие перед глазами мушки. Для людей с катарактой Дюноока может стать настоящим спасением и возможностью избежать операции. Также Дюноока способствует устранению глаукомы, дистрофии сетчатки, возрастной дальнозоркости. Рекомендуется он и при нарушении аккомодации, близорукости, отслоении сетчатки, синдроме сухого глаза, повышенном слезотечении, засорении слезного канальца, ретинопатии, конъюнктивите, воспалении роговицы и других заболеваниях глаз.
0: Спасибо, Алла Денисовна. Вы воодушевили сейчас стольких людей, ведь многие даже мысли не допускали, что когда-нибудь может появиться шанс снова хорошо видеть. А вот теперь они точно знают, что для этого нужно сделать.
1: Я искренне желаю каждому, кто нас сегодня слушал, вновь четко увидеть лица родных. Больше не искать очки, когда нужно вдеть нитку в иголку или прочитать ценник в магазине.
0: Напоминаем, звоните прямо сейчас по номеру 8 800 220 0400. Повторяю, 8 800 220 0400. Квалифицированные специалисты дадут ответы по офтальмологическому аппарату Дюноока. Доставка бесплатна по всей России. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Елисеев Максим Анатольевич, ИНН 026-300-669-525, ОГРН ИП 325-028-000-136-386, 452-320, Республика Башкортостан, город Дюртюли.
2: Радио России. Радио России. Слушай. Радио России. Орел. Реклама.
3: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России. Орел и поискового отряда Лиза Алерт.
4: Главные правила похода в лес. Одевайте ребенка в лес тепло и ярко. Черная, серая, коричневая одежда сливается с окружающим пейзажем. Желтая, оранжевая и красная куртка – то, что надо. Светоотражающие полоски и элементы на одежде помогут не только быть заметными на дороге, но и в лесу ночью. У ребенка и у вас обязательно должен быть с собой заряженный телефон. Подключите у своего сотового оператора услугу информирования о местонахождении или поставьте на смартфон ребенка соответствующее приложение. Тогда вы сможете следить за его перемещениями в реальном времени. Если ребенок заблудился, не разговаривайте с ним долго по телефону. Так вы быстро посадите аккумулятор. Помните, что на номер 112 можно позвонить даже без сим-карты.
5: У вас требуют назвать пин-код, смс-код, три цифры с обратной стороны банковской карты. Кем бы ни представлялись звонящие, знайте, это мошенники. Держите коды в секрете.
6: МЧС России напоминает. Уходя из дома, выключайте электроприборы. Не оставляйте без присмотра гирлянды и обогреватели. Используйте обогреватели только по предназначению. Сушить на них вещи пожароопасно, а пожар легче предотвратить, чем потушить. Берегите себя и своих близких.
2: Радио России, 102.3 FM в Орле. Реклама. Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Хранилище ГСМ материалов ВСУ поражено беспилотником «Герань» в Кировоградской области Украины. Президент Путин ответил на предложение Киева об ограничении зоны боевых действий. За месяц удалось вернуть в Россию 550 человек в рамках обменов пленными с Украиной. И теперь подробнее. Российские войска за минувшие сутки заняли в Красном Лимане в ДНР 4 опорных пункта ВСУ и 48 зданий, сообщает Минобороны. По данным ведомства, за сутки противник потерял там более 40 военнослужащих, уничтожен бронеавтомобиль, два наземных роботехнических комплекса, склад боеприпасов ВСУ. Российские военнослужащие в ходе боев за Константиновку в ДНР продолжают активные наступательные действия на всех направлениях и ведут зачистку юго-западной части города от разрозненных групп ВСУ. Средства ПВО за сутки сбито 12 управляемых авиабомб и 415 беспилотников. Еще одно сообщение Минобороны. Хранилище горюче-смазочных материалов поражено беспилотником «Герань» в Кировоградской области Украины. Военное ведомство показало кадры. В результате высокоточного удара произошло объемное возгорание резервуаров с ГСМ, разрушен ряд объектов хранилища. Президент Путин ответил на предложение Киева об ограничении зоны боевых действий. Глава государства рассказала автору вестей Павлу Зарубину, что с украинской стороны звучат предложения об ограничении боевых действий только четырьмя регионами.
8: Еще одно предложение – ограничить боевые действия, прошу внимания, только четырьмя территориями. То есть проводить боевые действия только в Черкасской области, Запорожской области, Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике. А на всех остальных территориях боевые действия прекратить. Тоже понятно почему. Потому что это даст, если мы пойдем на это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской области, а также с некоторых участков госграниц. И перебросить эти подразделения в 4 вышеназванных региона. В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагает, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит. Хотя мы внимательно относимся, я говорю сейчас без всякой иронии, к каждому предложению, которое поступает с той стороны.
7: В Кремле назвали динамику продвижения войск армии России красноречивой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что при обсуждении отдельных направлений, где формируется буферная зона безопасности после вторжения ВСУ в Курскую область, Киев понесет ответственность за это вторжение. Также, по его словам, Кремль не намерен давать оценку эмоциональным заявлениям Зеленского.
9: Что касается эмоциональной тональности заявлений Зеленского, то не нам давать такую оценку, пусть это делают специалисты или вы, журналисты. Я лишь хочу обратить ваше внимание на вчерашнее заявление Путина. Наша позиция по урегулированию хорошо известна, она последовательна. И динамика на фронте тоже весьма очевидна на всем протяжении фронта. Все направления, по которым идет продвижение вперед наших войск, Путин вчера перечислил, называя населенные пункты и так далее и тому подобное. Эта динамика, безусловно, весьма красноречива. И, конечно, она придает уверенности в том, что наши цели будут достигнуты. Кроме того, хочу обратить ваше внимание на то, что, называя определенные направления, там, где создается буферная зона безопасности после вторжения в Курскую область бандформирований киевского режима, сказал, что киевскому режиму придется заплатить за это вторжение, заплатить вот этой самой территории, которая окажется в буферной зоне. Поэтому вчера было много сделано важных, очень многозначительных заявлений, которые красноречиво говорят и показывают положительную динамику на фронте.
7: Накануне Владимир Путин заявил, что российские войска прорвали считавшуюся неприступной линию обороны на Добропольском направлении и подошли к Доброполью. Кроме того, армия России контролирует уже 96% территории населенного пункта Константиновка. А на Запорожском направлении проведения спецоперации российские военнослужащие ежедневно продвигаются широким фронтом, сказал президент. Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что за месяц с момента ее назначения на этот пост удалось вернуть в Россию 550 человек в рамках обменов с Украиной. В понедельник омбудсмена впервые принял в Кремле президент Путин. Лантратова рассказала главе государства, что ей удалось договориться с Киевом и вернуть всех удерживаемых на Украине жителей Курской области.
10: Вообще, самое главное, Владимир Владимирович, о чем бы хотела сказать, это тема обмена военнопленными. Когда я начала свою деятельность, мне удалось выстроить коммуникацию с моим коллегой на Украине, Дмитрием Лубинец. Удалось установить коммуникацию, договориться о самом главном. Помимо обмена военнопленных, а мне уже за этот месяц удалось вернуть домой 550 наших ребят, конечно, в тесном взаимодействии, связке с Министерством обороны, с профильными спецслужбами, с учреждениями ФСИН, с коллегами из Республики Беларусь, которые помогают. Но самое вот важное из нашей гуманитарной миссии – удалось договориться, во-первых, о возвращении и воссоединении семей мирных граждан. И самое главное, вот радостная для меня новость, Владимир Владимирович, удалось уговорить украинскую сторону и вернуть домой всех курян, которые незаконно удерживались на территории Украины.
7: Также Лантратова доложила президенту, что посетивший атакованный ВСУ колледж в Старобельске иностранные журналисты убедились, что там жили дети, и что и Верховный комиссар ООН по правам человека ответил на ее обращение по Старобельску. Омбудсмен добавила, что пострадавшим детям в Старобельске регулярно направляется гуманитарная помощь. По словам Лантратовой, она посещала раненых, которых перевели на лечение в Москву. Два человека задержаны после стрельбы в учреждении помощи молодежи в немецком Штатте, сообщили местные СМИ со ссылкой на правоохранителей. Ранее сообщалось, что до 5 человек погибли в результате стрельбы в этом городе. Согласно текущему состоянию расследования, 5 человек получили смертельные ранения, еще несколько ранены.
11: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. На теннисном турнире серии «Большого шлема» Уимблдоне сегодня стартовал первый круг. В эти минуты встречаются два россиянина – Андрей Рублев и Роман Сфиулин. Счет по сетам 2-1 в пользу Рублева. В четвертой партии 5-3 Сфиулина впереди. Российский футбольный союз объявил о старте продаж билетов на матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком». Встреча пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля, начнется в 19:30 по московскому времени. Стоимость билетов начинается от 1500 рублей. Переход российской премьер-лиги на систему «Весна-осень» возможен только в том случае, если эту инициативу поддержат клубы, заявил президент РФС Александр Дюков. По словам главы ведомства, принципиальных различий между двумя системами проведения чемпионата сейчас нет, поскольку в условиях нынешнего международного календаря сроки проведения сезона существенно не изменятся. Спортивный директор испанского футбольного клуба «Алавес» Серхио Фернандес подтвердил информацию о переговорах по переходу защитника Виктора Парада в московский «Спартак». «Мы находимся в процессе переговоров, ход которого я не могу комментировать», заявил Фернандес в интервью «Спортэкспрессу». В прошлом сезоне 24-летний Парад провел за «Алавес» 33 матча и отдал 3 голевые передачи. Генеральный директор минского хоккейного «Динамо» Дмитрий Басков рассказал о критериях выбора главного тренера. «Нам нужен современный иностранный тренер из НХЛ или системы НХЛ», цитирует Басков белорусские СМИ. Ранее появилась информация, что основным кандидатом на пост считается Доминик Дюшарм, который с 2023 года работает помощником тренера в «Вегасе». Олимпийский чемпион Давид Белявский сообщил, что не выступит на чемпионате России по спортивной гимнастике из-за некачественной подготовки и небольшой травмы. Также по состоянию здоровья турнир пропустит чемпионка мира Олимпийских игр Ангелина Мельникова. Соревнования пройдут в Калуге с 30 июня по 5 июля. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
2: Погода.
12: Во вторник, 30 июня, в Новосибирске ожидается 27-29 градусов, кратковременные дожди и гроза. В Иркутске без осадков 29-31 градус. В Красноярске от 26 до 28 тепла, кратковременные дожди и гроза. В Мурманске 19-21 градус выше нуля, кратковременные дожди. В Архангельске 23-25 градусов, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге 24-26 градусов без осадков. В Москве также без осадков. 25-27.

0: Театр «Радио России» представляет.
1: Чем еще удивить можете?
2: А вот дай срок, удивим!
0: «Блоха». Радиоспектакль по пьесе Евгения Замятина.
3: Тут какая-то есть секретная хитрость. Как есть вся личность блошиная, блоха. Ну скажи ты, пожалуйста, нет, тут мы не годимся. Тут надо кого-нибудь этакого с мозговой конструкцией.
0: История о тульских мастерах, проявивших удивительное мастерство, подковав стальную блоху.
4: Тула, Тула, Тула, перевернула кверху козырем, пошла. А?
5: Захвастался, кабы не захрястался. Гляди, брат.
1: Вот те и гляди.
0: «Блоха». Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. «Позиция» – программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
6: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
0: «Позиция» по воскресеньям в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны.
8: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
9: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
10: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
11: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
12: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Разное время», и сегодня для вас проведут эту программу ведущие Наталья Стребнева и Иван Фурсов.
13: Всех приветствуем. Действительно, разное время, 2 часа в прямом эфире, и, конечно же, мы с Иваном не забываем, что у нас что на носу? Макушка лета.
12: Да,
13: поэтому
12: точно.
13: Мы постарались подобрать как можно больше летних тем, особенно во втором части дадим себе разгуляться. И хоть, конечно же, в свойственной нашей программе манере мы и некоторые проблемы поднимем, в том числе и с макушкой леса, с доступностью пляжей, с их качеством и так далее. Но, тем не менее, даже про мороженое мы сегодня планируем поговорить, особенно в контексте его предложения на международный рынок. Вот таким образом зайдем из Вологды. Но начинаем мы, как всегда, с наших злободневных тем, проблем и острых вопросов. У нас, правда, есть объявление. Помимо того, что мы, конечно же, вас ждем к общению,
12: да,
13: и поэтому
12: да,
13: все мессенджеры 8-925-222-99-92 доступны для ваших посланий. Мы с Иваном с интересом прочтем и ваше мнение, и сообщение. Но с сегодняшнего дня у нас ведь новость, да?
12: Да, у нас прекрасная новость. С сегодняшнего дня, уважаемые радиослушатели, вы можете наблюдать за нами и в мессенджере Макс. Если прежде это можно было сделать только в Телеграме или ВКонтакте, то теперь национальный мессенджер Макс присоединился к этому списку. Пожалуйста, подключайтесь к нашему каналу Радио России и наблюдайте за нашим эфиром. Очень будем рады вам.
13: Ну и так, сейчас мы отправляемся на полуостров, в Крым, как и положено летом это сделать, но сами понимаете, что не отдыхать мы там планируем, а выясним, как живут сейчас наши соотечественники на этой замечательной части суши. Денис Маринин с нами на связи. Денис, здравствуйте.
12: Здравствуйте, Денис.
14: Да, приветствую вас, дорогие коллеги, и приветствую, конечно же, всех наших радиослушателей.
13: На прошлой неделе говорили о необходимости, ну, собственно говоря, прекратить, к сожалению, оздоровительную программу в детских лагерях, и все это совершенно очевидные и понятные причины. И вот на выходных или к выходным получили сообщение, что все, завершен выезд детей даже из Артека. Мы понимаем, какой объем работы здесь был сделан. Куда отправили детей? Есть ли сведения? Не все ведь наверняка согласились домой уехать, я так думаю, побывав на Крымской земле и на Крымском берегу.
14: Конечно, не все вернулись домой, кто-то продолжает отдыхать, но в связи с такой ситуацией был и указ принят главой Крыма о приостановке летней оздоровительной кампании. Ну, конечно же, это все связано с безопасностью нахождения и отдыха детей в Крыму. К сожалению, вот как вы и сказали, да, из самого большого международного детского центра «Артек» уже вывезли детей, но многих из этих детей приняли оздоровительные лагеря в Краснодарском крае.
13: Соседи вот. Географически, конечно, мы понимаем.
14: Да, ну то, что тут рядом. Ну, небольшая часть, конечно, вернулась по своим домам. Но я хочу сказать, если мы вот затронули Международный детский центр «Артек», вы можете представить, сколько тысяч детей отдыхало. Там же около 15 только детских лагерей, которые входят в состав, не говоря уже о центрах. Но несмотря вот на сложившуюся ситуацию с детскими оздоровительными лагерями, которая сложилась в Крыму, детский центр «Артек» не прекращает свою деятельность, даже несмотря, что там уже нет детей, а продолжает развиваться по разным направлениям. И их, хочу отметить, очень много. Для этого вот предлагаю послушать комментарий директора Международного детского центра «Артек» Константина Федоренко.
12: Слушаем.
8: Мы реализуем крупномасштабный проект федерального уровня. Это программа развития по 5 направлениям. Вопросы инфраструктуры, это строительство новых объектов, вопросы содержания, создания уникального образовательной среды, пространств, подготовки новых программ, объединение ресурсов с нашими тематическими и социальными партнерами. Это, конечно, подготовка кадров для последующих вызовов. Это вопросы безопасности, которые как никогда актуальны. Конечно, «Артек» сегодня занимается вопросами эффективности. Мы ставим перед собой задачу повысить эффективность использования ресурсов финансовых, инфраструктурных, кадровых. Для этого проводится большая работа по аудиту и формируется целый ряд предложений, которыми мы будем делиться с организациями всей нашей страны, которые работают в сфере отдыха и оздоровления.
13: Ну, совершенно очевидно, действительно, какими знаниями, каким опытом обладает «Артек», это и требует и анализа, и главное, хорошо, что уже сейчас планируют делиться, да, собственно говоря, своими наработками. А, Денис, что касается Крымского моста, мы понимаем, что...
14: Да, я хотел продолжить по «Артеку», если вы не против.
13: Давайте, да, пожалуйста.
14: Несколько слов добавить.
13: Если мы
14: говорим о строительстве и инфраструктуре, то в настоящее время в Международном детском центре «Артек» завершают масштабный проект по строительству образовательного центра «Солнечный». Также уделяют большое внимание, о чем говорил и Константин Федоренко, и финансовой стороне. Кроме аудита, тут же должна оказываться поддержка и сотрудникам, да, центра, и выплата зарплаты, соцпакетов и так далее. Также в детском центре «Артек» ведут активную подготовку школы. Если кто не знает, на ее территории находится школа на 350 мест, а также и детский садик на 75 мест подготовки именно к новому учебному году. Параллельно выполняются работы по налаживанию оборудования и подготовке инфраструктуры всей огромной для работы центра в осенне-зимний период. А с сегодняшнего дня в «Артеке» начались курсы по повышению квалификации и переподготовке кадрового потенциала. Кроме того, начала работу известная школа педагогического работника, в которой повышают свой уровень абсолютно все вожатые центра. И также на этой неделе в детском центре «Артек» с участием экспертов, доктора педагогических наук, ведущие преподаватели педагогических вузов России проведут несколько лекций, обучающих семинаров для сотрудников центра. И вот по мнению директора центра «Артек» Константина Федоренко, все эти усилия позволят не просто сохранить коллектив и инфраструктуру, но и быть готовым в любой момент, в любой день вновь открыть свои двери для детей из разных регионов России и других государств, которые приедут в Крым. По поводу того, что вот спросили по Крымскому мосту, на самом деле все зависит от ситуации, я имею в виду и об очередях, которые выстраиваются многочисленных, от времени суток и от ситуации, когда движение перекрывают во время налета украинских беспилотников. Допустим, сегодня ночью проезд через Крымский мост ограничивали на 5 часов. Это привело к тому, что в очереди с обеих сторон стояли в общей сложности около 1500 автомобилей. Затем эта очередь постепенно начала сокращаться до 340 400 машин, а время ожидания досмотра составляет около 2 часов. Вот такая история, если говорить про
13: объективная
14: очередь.
13: Объективная реальность, да, такова. Знаем, что увеличен лимит провоза топлива по Крымскому мосту. Раньше он был у нас 100 литров, теперь его удвоили, да, в связи с тем, что...
14: Совершенно
13: конечно,
14: верно.
13: Полуострове сложная
14: вот,
13: история.
14: По новым правилам автомобилисты могут провозить через Крымский мост до 200 литров топлива и других жидкостей, если при условии, что эта тара проходит по требованиям досмотра. Я имею в виду, что емкости должны быть размером 65 на 75 сантиметров, чтобы пройти через энтероскоп. И при этом действует важное ограничение, что емкости объемом 200 литров и более, контейнеры огромные, превышающие вот такие габариты допустимые, к проезду через мост просто не допускаются. Запрещено. И это такие меры приняты в связи вот с соображениями тоже безопасности. Ну если и... рванет такая вот...
13: Хорошо, да. Простите, что прерываю вас, но очень хочется еще и передать большой поклон и
12: благодарность.
13: Да, профессиональные, да, лучики уважения сотрудникам вашей компании, я имею в виду филиалу ВГТРК Крымскому, поскольку вот эти вот 9 минут программы, разъясняющие, что не стоит доверять всей информации, которую старательно размещают в соцсетях, да, и активно пропагандируют ужасающую, пугающую, настораживающую, это был просто вот пример, когда как вот на пальцах, как будто бы разложили странички азбуки перед тобой, две очаровательные девушки объяснили, что, собственно говоря, сейчас происходит на ниве информационной войны.
14: Действительно, чтобы пресечь или дестабилизировать, ну, пресечь попытки, да, дестабилизировать ситуацию в Крыму, когда отдельные товарищи, в скобках, да, пытаются вызвать ажиотаж или страх, связанный с проблемами там со светом, водой или топливом на полуострове. Многие крымчане стали скупать продукты питания, фонарики и другие вещи. Так вот, вместе с крымскими властями, объединив свои все силы, и наша телерадиокомпания в Крыму тоже не осталась в стороне и запустила рубрику на ТВ, которая называется «Инфобес», где рассказывает об уловках и фейках, которые нужно замечать, рассмотреть и не вестись на такие провокации. И достаточно ощутимая пошла и обратная связь. То есть люди благодарны за вот такую рубрику. Предлагаю послушать комментарий директора нашего вот крымского филиала ГТРК «Таврида» Михаила Андроника.
13: Конечно.
15: Идея родилась в результате наблюдения группы неравнодушных людей за катастрофическими процессами, происходящими в нашем информационном поле, а именно за тем, как противник ловко овладевает умами наших граждан, как активно действия врага на земле сопровождаются кампаниями в соцсетях, побуждая людей совершать различные необдуманные поступки. Работать с этим можно, только объясняя людям инструменты, которыми пользуется противник, и приемы манипуляций. Среди наших сотрудников, сотрудников крымских вестей, эту идею встретили с большим воодушевлением, все моментально включились в работу, и в это воскресенье в итоговом выпуске первая рубрика уже увидела свет. Отклик как от коллег, так и от населения был очень хороший, потребность в подобной информации колоссальная сейчас. Мы, в свою очередь, готовим уже следующий выпуск, поработаем немного над формой подачи, над деталями, но начало положено, тем более враг для обсуждения дает нам достаточно материала, поэтому рубрика «Инфобес» будет выходить 2 раза в неделю, в четверг и в воскресенье на телеканале «Россия-1» в Крыму.
12: Но мы настоятельно рекомендуем всем посмотреть этот выпуск. Он доступен в телеграм-канале «Вести Крым». И это очередное напоминание о том, как не стоит поддаваться панике и вестись на провокации украинских спецслужб.
13: Можно найти фактически на любой интернет-странице, да, поисковике это найти. И мне кажется, Денис, что называли-то вы это информационная безопасность, да, сокращая инфобес, а получилось больше на ликбез, да, вот, собственно говоря.
14: Ну и это тоже. Ведь да. Многим людям стоит разъяснять, как сохранять спокойствие и не распространять дальше, не репостить, как говорит молодежь, непроверенную информацию, которая вызывает ажиотаж, страх, испуг и всякие другие страшные ощущения. И вот я бы так сказал.
13: Спасибо, Крым, за доброе и здравое отношение ко всему, что с нами сейчас происходит. Денис Маринин, наш коллега, был из столицы региона. Ну вот, собственно говоря, благодарим. И в следующие дни обязательно тоже будем
12: летать,
13: да, будем в Крым и узнавать, как там дела.
0: Большая страна, разное время.
12: Ну а теперь перемещаемся в Югру. У нас уже вовсю идет лето. Это значит, что пожароопасный сезон также начался. И вот как раз-таки в Югре площадь лесных пожаров, к сожалению, увеличилась. Ну, сейчас об оперативной обстановке, как борются с огнем, нам расскажет Марина Грей, редактор службы радиовещания Радио России Югория. Марина, здравствуйте.
13: Добрый день, Марина.
16: Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Что касается лесных пожаров, да, действительно, в Югре сейчас непростая обстановка. На сегодняшний день на территории Югры действуют 34 лесных пожара, общая площадь возгораний почти 7500 гектар. Очаги зафиксированы в Нижневартовском и Сургутском районе. Часть из возгораний уже, конечно же, локализована. Но, тем не менее, ситуация остается сложной, прежде всего, потому что погодные условия в Югре вот в этом году какие-то уж слишком жаркие для северной территории. Средний столбик термометра где-то показывает в дневное время отметку свыше 30 градусов, естественно, со знаком плюс. Ну и большое влияние оказывают грозы. К сожалению, вот в Югре есть такое понимание, как сухая гроза, то есть грозы мелькают, гром идет, а дождя при этом нет. И вот при таких обстоятельствах очаги возгорания могут возникать друг от друга на расстоянии нескольких сотен километров, сразу в десятках мест. И если учесть, что тайга, она не обладает огромным количеством инфраструктуры в виде дорог, да, каких-то трасс, куда очень сложно добираться до мест возгорания, поэтому в большинстве своем Югру тушат у нас десантники пожарные. Да, и, соответственно, невозможно проехать туда ни на какой пожарной машине, это только авиаперевозки, самолеты сейчас работают вертолеты, в тушении задействовано более 350 спасателей, это сотрудники авиалеса, охраны Югры, МЧС, конечно же, вот для переброски пожарных десантников в труднодоступные места активно используется самолетная и вертолетная техника. На данный момент угрозы жилым домам, поселкам и объектам экономики нет, но, тем не менее, возникает еще одна проблема, которую сейчас вот люди, живущие в городах Югры, заметили. Горят торфяники, а когда горят торфяники, они очень сильно тлеют. И из-за этого выделяется огромное количество густого дыма, который потихоньку накрывает города и поселки Югры. Конечно же, учитывая жаркую погоду, вот этот смог, который стоит в городах, ну, скажем так, обстановка не очень приятная, но, тем не менее, как бы пока все под контролем. Плюс синоптики обещают, что уже на этой неделе в Югру придут дожди. Безусловно, они помогут справиться с верховыми пожарами, да, с верхними пожарами. К сожалению, торфяники, когда горят внутрь, это тлеющий такой огонь, его очень тяжело тушить, он даже может этот торфяной огонь выживать и под снегом в том числе, поэтому сейчас, вот, что касается Нижневартовского района, это очень большая территория, здесь объявлен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера, действовать он будет минимум до 18 июля, но это все для защиты, естественно, жителей, но и территории. Запрещено, конечно же, въезжать в лес, разводить костры, устраивать пал и так далее и тому подобное. То есть пока ситуация под контролем, но она достаточно непростая.
13: Вот эти упреждающие меры и ограничения, которые ситуация сейчас накладывает, они кем контролируются и какая, собственно говоря, ответственность за нарушение этих мер осторожности?
16: Безусловно, она контролируется, но проблема в том, что вот у нас в Югре пожары чаще всего возникают не потому, что человек виноват в этом пожаре, а именно виновата гроза. Вот эти возгорания происходят из-за сухих гроз, которые поджигают тайгу. Многие места, вот где сейчас идет непосредственно пожары, там и людей-то нету. То есть это очень отдаленные территории, это, ну, действительно очень далеко, туда очень сложно забраться, и поэтому здесь, ну, понятно, что штрафы существуют.
13: И человек усугубить ситуацию не может, мы вас поняли, да, действительно, масштаб природы не всегда даже осознаешь, насколько у нас вот, богатая, в том числе и лесная часть страны, но вот она подвержена в том числе и такой опасности. Благодарим. Спасибо. Нашу коллегу из Югры, редактор службы радиовещания Радио России ее горе. Мария Грей, Марина Грей была с нами на связи. Говорили мы о пожарах. К сожалению, на прошлой неделе в основном Красноярск был на повестке дня. Но вот и Югра. Будем надеяться, что поможет дождь, который обещают синоптики в любом случае. Ну, собственно говоря, и на природу тоже уповать приходится в некоторых вопросах, а когда особенно о тайге речь.
0: Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
17: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
0: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. Научный подход. По средам и пятницам в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
18: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
0: Большая страна. Разное время.
13: У микрофона в московской студии для вас сегодня работают Иван Фурсов и Наталья Стребнева. Еще раз приветствуем вас. Ну вот, собственно говоря, к осторожности призываем мы вас не только в обращении с огнем и на территориях, где сейчас высокая температура, в лесу. Аферисты создают фальшивые сайты, якобы с оповещением об атаках беспилотников. Вот, собственно говоря, такие новости у
12: весьма
13: нас
12: актуальны.
13: На Ниве обмана, да, возникли. Схема такая, вас просят ввести шестизначный код, его же сайты предлагают. Потом приходит сообщение о взломе личного кабинета, госсервиса и так далее, и так далее, линии поддержки и прочие, собственно говоря,
12: подводные
13: информация,
12: камни,
13: которая, да.
12: Да,
13: которая лишь на одно нацелена, чтобы как можно больше сведений, которые не нужно делиться с чужими посторонними людьми, из вас выпутать. Ну, разберемся, собственно говоря, с этим видом мошенничества и в чем тут мы можем заранее проявить осторожность и не попадаться на эту удочку. Узнаем у заместителя директора фонда «За права заемщиков», куратора платформы «Мышеловка РФ» Народного фронта Аллы Храпуновой. Алла, здравствуйте.
12: Здравствуйте, Алла.
19: Здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Иван.
13: Ну что, фантазия, да, аферистов, она просто прям-таки вот, ну, не знаю, неисчерпаема, во-первых, а во-вторых, на очень актуальные темы, да, сценарии подбирает.
19: Да, вы совершенно правы. Схема, которую вы сейчас рассказываете, лишний раз показывает, что мошенники, всегда выстраивая новые легенды или модифицируя старые легенды, они смотрят за новостной повесткой и настроением граждан. Конечно, сейчас такая ситуация, что все стараются дополнительную информацию получить о своей безопасности. Ведь это же безопасность человека, и как раз мошенники всегда эксплуатируют вот эти призывы, как защитить себя. Какие фиксируем и мы по сигналам ситуации, когда мошенники закидывают вот эту информацию о фейковых сайтах, о фейковых приложениях, называют это «Радар». Кстати, у Народного фронта есть приложение «Радар». Можно на платформе Народного фронта прямо найти и уже пользоваться официальным «Радаром».
13: Да мы и пользуемся все эти годы. Да, собственно говоря, это у нас очень, очень хорошо знакомое название.
19: Вот, да, спасибо. Но видите, и мошенники тоже, насколько мы знаем, подстраивают и визуальное оформление, и в название вшивают вот привычное слово «радар». Так вот, что делают мошенники? Они заходят в чаты, причем это чаты могут быть домовые чаты или какие-то по сообществу, по интересам. Домовые чаты же очень часто там «зайдите, перейдите по ссылке, тут хорошо обувь можно поремонтировать, а тут можно заодно проверить информацию о своей безопасности». Забрасывают туда информацию, что вот это проверенная страница, проверенные интернет-ресурсы, иногда и телеграм-бот. Человек, когда переходит по этой ссылке, учитывая, что он получает эту ссылку из какой-то для него доверенной среды, там просят пройти идентификацию, ну, якобы, чтобы понять, где человек находится и так далее. Присылается шестизначный код. И на самом деле это первый этап обмана. А помимо того, что мошенники все-таки таким образом пытаются собирать данные и о местонахождении вашей, и так называемый все равно первый этапный сбор персональной информации о вас, дальше, на самом деле, после того, как вы ведете этот код шестизначный, начинается самый главный этап обмана. На вас начинает сыпаться огромная куча поддельных сообщений. Это будет и через почту, и телефонные какие-то оповещения, и смс-ки, и могут сообщения через соцсети или мессенджеры. Якобы ваш аккаунт госуслуг или банковское приложение взломано, и вам нужно срочно обратиться на линию поддержки, на горячую линию. В этих поддельных сообщениях пишется номер телефона и призывается срочно перезвонить, чтобы обезопасить свои данные. Как раз мошенники добиваются того, чтобы человек сам позвонил, поэтому телефон попадает напрямую в колл-центр мошенников. Ну, эти мошенники начинают рассказывать, что якобы это линия поддержки госуслуг, иногда представители правоохранительных органов, и уже жертву ведут, запугивая ее по огромному кругу, пугают, что и финансирование ВСУ, и куча разных страшилок. Что мы с вами должны запомнить?
12: Да, давайте озвучим.
19: По ссылкам переходить нельзя. Есть проверенные ресурсы. Даже если, например, вам говорят, что вот это все проверенное и доверенное, вы должны помнить, что домовой чат, он все равно открытый. Туда точно так же могут попасть мошенники. Поэтому, если вдруг все-таки вы очень доверяете коллективу в онлайне, где вы общаетесь, и все-таки рискнули перейти по этой ссылке, помните, что никакие персональные данные вводить нельзя. Нельзя вводить шестизначные цифры, но самое главное, если потом вас начинают засыпать вот такими поддельными сообщениями, они всегда характеризуются, пытаются засыпать, запугать агрессивно, быстрее и быстрее перезванивайте. Пожалуйста, им не стоит верить, это явный признак мошенничества, обмана, перезванивать по таким поддельным телефонам нельзя. У тех же госуслуг есть официальная линия поддержки, посмотрите ее в личном кабинете госуслуг и только по нему звоните, но не по телефону. Из этих поддельных сообщений это, наверное, самое главное правило. И помните, что мошенники всегда следят за новостной повесткой, ситуация с топливом, которая сейчас существует, она, в принципе, повторяет эту же схему. Начинает все забрасывать ресурсами, да, которые якобы показывают
13: топливный... Возможность, да, получить какую-то маленькую квоту, талон на получение или что-то еще.
19: Да, топливную карту, доступность топлива. И поверьте, здесь, помимо вот этих сигналов про... сигналы коды, когда запрашивают якобы для идентификации. Здесь мошенники идут еще дальше. Они стараются собрать как можно больше информации о россиянах, и через вот эти фейковые фишинговые сайты можно собрать огромный пул проблемы, которая есть в данном регионе. И это уже достаточно опасно, потому что это уже социально угрожает, ну, в том, правда, нашей безопасности. Поэтому по ссылкам не переходим, не нужно паниковать, проверяйте всю информацию только на официальных ресурсах. И повторюсь, любые призывы перезвонить на горячую линию должны быть проигнорированы. Ищите и проверяйте информацию самостоятельно и звоните только по официальным телефонам.
12: Да, и сохраняйте, конечно же, холодную голову и критическое мышление.
13: Это главное, да, что ни к чему нельзя приступать в панике и в каком-то эмоциональном возбуждении. Только спокойствие. Алла Храпунова, заместитель директора фонда за права заемщиков, куратор платформы «Мышеловка РФ Народного фронта», была с нами, предостерегала нас. Очень полезная информация.
0: Большая страна, разное время.
12: Вот как Наташа в начале программы так вскользь упомянула о мороженом, то сейчас у нас достаточно времени, чтобы вдоволь поговорить об этом. И, конечно же, сегодня поговорим о замечательном вкусе детства. Это, конечно же, вологодское мороженое. Для меня это вообще, мне кажется, один из эталонов по вкусу, по качеству.
13: Любая молочная продукция из Вологды.
12: Да, в том числе, конечно же.
13: У нас какой-то национальный код. Если это масло, так вологодское. Если молоко, так тоже оттуда. Ну вот какое мороженое любит наша коллега, абориген вологодских мест, корреспондент российской газеты «Вологда» Марина Чернова. Мы сейчас узнаем. Марина, здравствуйте.
12: Здравствуйте, Марина.
20: Да, добрый день, рада, что вы так оцениваете нашу продукцию. Это всегда очень приятно, греет душу. Я люблю мороженое, наверное, все-таки не вологодское, потому что я взыскательный такой вот потребитель. И когда я общаюсь с экспертами, которые работают в молочной академии местной, они мне говорят: Марина, ты слишком пристрастна, потому что тебе кажется, что в твоем детстве была трава зеленее, и небо было более голубое и так далее.
13: Ну, вы имеете право на собственное мнение, но зато вот жители Поднебесной, да, и, по крайней мере, те, которые локализуются в Шанхае, я думаю, с вами не согласны, потому что 8 тонн вологодского мороженого уже было экспортировано в Китай, собственно говоря, проконтролировано и так далее. Какие сорта туда отправляют? И, собственно говоря, вообще, почему возникла такая идея Китай накормить нашим вологодским мороженым?
20: Действительно, то, что продукт и действительно мороженое вкусное, это несомненно. Поскольку у нас несколько производителей, они производят разные виды с разными наполнителями, это правда не оставляет никого равнодушным. Наши компании, они пробуют сотрудничать с разными странами. И если сравнивать, например, ситуацию с 2023 годом, то 2024 годом, то, например, вот в прошлом, за прошлый год, если подводить итоги, то можно сказать, что цифры отгруженной продукции выросли в 4 раза и составляют около 800 тонн. Поэтому многие страны, в том числе это и Монголия, и Китай, Абхазия, Израиль, США и Китай, они стали постоянными, получается, клиентами наших предприятий. Что именно любят? Ну, например, Монголия, которая получила 220 тонн продукции в 2025 году, очень любит там классический пломбир в вафельном стаканчике.
13: Так,
12: классика.
20: Действительно, то есть и вафелька такая, знаете, вот хрустящая, и пломбир очень похож на натуральный вкус.
13: Братьев кочевников понимаем. А вот экзотический Сенегал, у вас нет ли сведений о том?
20: Есть данные, да, конечно. Какие вкусы в этой стране? Жители Сенегала, им нравится больше ванильное эскимо в шоколадной глазури. Кстати, вот США, которые заказали в этом году около 3 тонн, у них тоже, в общем, предпочтение. Они любят шоколадный пломбир в вафельном стаканчике.
13: Классика такая, да.
20: Такая вот история, да.
13: Ну, хорошо, что мы и Америку подкормим, по крайней мере, в любом случае, говорят, мороженое... Ну, и это тоже. И потом, опять-таки, сахар там и для размышлений полезен, да, там и голова хорошо соображает. А потом еще я откуда-то знаю, что вот, собственно говоря, гормон удовольствия, вот серотонин, да, выделяется, когда мороженое едят. Поэтому, собственно говоря, пусть они будут там и добрее, и умнее, ну, и, как Ваня правильно сказала, охладим их пыл. Хорошо, Израиль, ну, тут, наверное, ностальгия, да, поэтому... Люди, которые имеют корни в нашей стране, они, собственно говоря, как и вы, считают, что мороженое, которое родом из детства, оно, собственно говоря, такое вкусное.
20: Ну, просто вы помните, какое было разнообразие сортов, то есть и все не отличались друг от друга. Молочное, сливочное, пломбир. Я помню, даже вологодские компании и фабрики производили тогда томатное мороженое, используя томатный сок.
13: Откуда вы это знаете? Вот, понимаете, я пробовала это мороженое в своем детстве, в классе, наверное, 6. Том зимой. Я ездила через весь подмосковный свой город в школу художественную, и там нужно было проходить, сейчас это совершенно замечательное место, парк, сквер, торговый центр, а тогда это был такой вот полигон с полем. И вот в начале этого полигона стоял ларек, который работал круглогодично. И почему-то там вот одной зимой вдруг продавалось именно томатное мороженое. Вкус отвратительный, хочу вам сказать.
12: Может быть, это подарок судьбы, чтобы вот сегодня озвучить это в эфире.
13: А вы его любили.
20: Потому что летом, конечно, это иначе совсем все чувствуют, потому что фанаты томатного сока, конечно, им нравилось и даже в замороженном виде. Поэтому, конечно, мне хотелось бы, чтобы вернулись то разнообразие и тот недостижимый идеал. И когда мы обсуждаем с экспертами, разработчиками, которые работают вот как раз в академиях, в вузах, они говорят о том, что... Есть, конечно, такие разработки, в том числе в Вологодской области, когда студенты вместе с преподавателями пытаются изобрести новое овощное мороженое. Угу. Я думаю, и в Москве, и в Петербурге такие виды мороженого тоже
13: продаются.
20: Есть.
13: Продаются, а вот тыквенное, да, например, очень вкусно, да, оно как раз там и спят, и еще с чем-то очень хорошо, да, сочетается. Тоже, в общем-то, да. Ведь, да. Ну, тыква, она так на границе, скажем так, кулинарно. Какой еще, давайте помечтаем, огуречный еще, нет огуречный?
20: Можно, вот я тоже предлагала эти огурцы попробовать, uh-huh. да, потому что огурец такой свежий тоже привкус дает. И вот эти разработчики, они уже сделали вот такие смеси из брокколи, цветной капусты, свеклы, кабачка.
13: Ох, Марина, как вкусно и как замечательно. Какие у нас перспективы мороженые.
12: Пойдем в перерыве и купим мороженое.
13: Марина Чернова, корреспондент Российской газеты из Вологды, говорила нам о вкусах необыкновенных вологодского мороженого, которое пользуется популярностью практически во всем мире. Вон и Америку, и Сенегал, ну и Китай. Подкармливаем им.
0: Театр Радио России представляет.
2: Лучшие вальшины командира роты у меня в полку нет.
0: К столетию Бориса Васильева. Радиоспектакль «Неопалимая Купина».
21: Иди учиться, Иванщина. Демобилизуют не сегодня, так завтра. И куда ты тогда?
22: Строить, товарищ майор.
0: История о послевоенной судьбе женщины-фронтовика. Антонина Иваншина прошла Великую Отечественную войну. Однако даже после победоносного мая она продолжала служить.
23: Трудно.
22: Не труднее, чем воевать, справимся.
23: Не скажи.
0: Слушайте радиопостановку «Неопалимая Купина» по будням в 14.10 по Москве и в 13.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
24: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
25: Это волшебство технологий.
26: Каждый гость студии – настоящая находка. На правах рекламы.
27: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
28: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет. Организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах, а все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно. Трудно отказаться от привычного образа жизни.
27: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
28: Да. Гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация – возможно, на годы и десятилетия. Люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
27: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
28: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на два инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
27: Вы хотите сказать, что нашли средство, позволяющее провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
28: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур

0: 22.03.
1: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить кардиаль в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *22.03 и узнайте, как это сделать.
2: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом кардиаль?
0: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
2: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
0: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта кардиаль, каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
1: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить кардиаль в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *22.03 и узнайте, как это сделать.
2: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
0: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель кардиаль содержит все активные вещества из уникальной водоросли фукус в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
2: Давайте еще расскажем, почему именно кардиаль следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
0: Кардиаль является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты кардиаля помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
2: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
0: Лечебные компоненты кардиаля помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать.

0: работать, как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиале способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиале помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203». Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
1: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить «Кардиаль» в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного «#2203» и узнайте, как это сделать.
2: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
0: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
2: Давайте подведем итог нашей беседы.
0: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни, тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – «Кардиаль». Позаботьтесь о себе и ваших близких.
1: Не является лекарством, не является биологически активной добавкой. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Сигналы. Радио России. Орел. Реклама.
4: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России. Орел и поискового отряда Лиза Алерт.
5: Если заблудились в лесу, потерявшийся ребенок должен позвонить вам и оставаться на месте до тех пор, пока его не найдут. Перемещения усложняют поиски. Хорошо, если на ребенке будет браслет или часы с GPS-трекером. Объясните ребенку. Водоемы надо обходить. Залезать на дерево не нужно. Это может привести к травме. Правильно издавать шум. Кричать, свистеть, стучать палкой о ствол дерева. Научите и сами запомните. Услышали шум? Тоже шумите. Все участники лесных прогулок должны иметь при себе запас необходимого. Еда, вода, регулярные лекарства, аккумулятор для телефона, свисток и фонарик. Отправляясь на прогулку в лес, тщательно планируйте маршрут. И обязательно сообщите родным, куда идете и во сколько вернетесь.
6: Уважаемые родители, берегите ваших детей. Чтобы не случилось беды, напоминайте им о соблюдении правил безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Напомните детям телефоны экстренных служб 101 или 112.
7: Банк России напоминает, не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно.
8: Радио России «Орел». Реклама.
9: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
10: С новостями в студии Алла Балухина. Здравствуйте. В этом выпуске. Минобороны заявила об ударе дронами по газораспределительной станции в районе Панютина в Харьковской области. Посетивший атакованный ВСУ колледж в Старобильске иностранные журналисты убедились, что там жили дети. Иран запросил встречу с США. Она состоится в Катаре. Из многих супермаркетов в России исчезнут Киндер, Рафаэлло и Тик-Так. Теперь подробнее. Российские военные нанесли серию ударов беспилотниками по украинской газораспределительной станции в районе поселка Панютино в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Удары по станции нанесены беспилотниками «Герань-2» и «Герань-4» в ночь на 29 июня в целях снижения военно-экономического потенциала противника, говорится в сообщении министерства. В результате высокоточных ударов расчетами БПЛА подразделения войск беспилотных систем на территории станции были, в частности, выведены из строя часть резервуаров для хранения газа, газоперекачивающие установки и цех по подготовке газа, заявили в военном ведомстве. Средствами объективного контроля, полученными в режиме реального времени, были зафиксированы объемные возгорания, сказано в сообщении министерства. Вооруженные силы России за минувшие сутки также заняли в Красном Лимане, в ДНР, 4 опорных пункта ВСУ и 48 зданий, также сообщает Минобороны. За сутки противник потерял там более 40 военнослужащих. Российские бойцы знают, где в Красном Лимане находятся мирные жители. Артиллерия работает по врагу точно и быстро. Об этом сообщил командир гаубичного артиллерийского дивизиона 19-го танкового полка группировки «Запад» с позывным «Стажер».
11: Мы стараемся работать быстро, точно и четко для того, чтобы не зацепить наших ребят, которые держатся и закрепились в Красном Лимане. Не попасть по мирным, которые прячутся в подвалах. Мы знаем, где находятся мирные, где находятся враги, где наши. Работаем точно и быстро. Работаем за Красный Лиман, все наблюдается с дронов, все контролируется, пути подвоза. И в случае необходимости отрабатываем по противнику. Разведка находит пункты управления, там пехоту противника, штурмовики запрашивают огонь. И сразу в режиме онлайн все отрабатывается, все цели отрабатываются, и продвижение идет дальше вперед.
10: Также за последние сутки под контроль России перешло село Благодаровка в Днепропетровской области. Посетившие атакованный ВСУ колледж в Старобельске иностранные журналисты убедились, что там жили дети. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Яна Лантратова Владимиру Путину. Президент впервые принял нового омбудсмена в Кремле. Она подчеркнула, что пострадавшим в Старобельске детям регулярно направляется гуманитарная помощь.
12: Конечно, не могу не сказать, это очень важно, про трагедию в Старобельске. Когда все это произошло, это нельзя назвать никак, кроме как военное преступление. Я выехала на территорию, здесь, спасибо Министерству иностранных дел, Минобороны, был организован приезд 50 журналистов из разных стран мира. Вот мы с ними вместе зашли в каждую комнату этого колледжа, а я там неоднократно была, я с этими детками проводила патриотическое мероприятие полгода назад. И, конечно, никакой военной базы они там не увидели. Они увидели окровавленное одеяло, личные фотографии, игрушки детей. Мы с ними пообщались. Я потом встретилась с родителями погибших, была в больнице у этих детей. Вернулась в Москву и здесь, спасибо Минздраву, посетила больницу, пообщалась с детьми, с которыми продолжаю сотрудничество. Кстати говоря, написала письма Верховному комиссару ООН по правам человека, Совет по правам человека и в ОБСЕ. Кстати говоря, Верховный комиссар ответил мне на мое письмо. Про гуманитарную помощь тоже, конечно, не забываем, регулярно ее направляем.
10: Лантратова сообщила президенту, что за время ее работы на посту омбудсмена удалось вернуть в Россию 550 военнопленных. Россия получила от Украины предложение о прекращении ударов вглубь территории с обеих сторон и об ограничении боевых действий только Херсонской и Запорожской областями, а также Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом заявил Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Также, по словам Путина, Беларусь может стать площадкой переговоров по Украине, если на них удастся выйти. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил на брифинге, что позиция Москвы по Украине, изложенная Путиным еще 2 года назад, остается прежней.
13: Наша позиция хорошо известна. Наша позиция, собственно, не претерпевает изменений. Она была изложена 2 года назад главой нашего государства в выступлении в Министерстве иностранных дел перед руководящим составом МИДа. Она хорошо известна киевскому режиму, она хорошо известна американским переговорщикам, и она весьма последовательная.
10: Также, по мнению Кремля, каналы связи, имеющиеся между Москвой и Киевом, должны оставаться непубличными.
13: Для того, чтобы эти каналы, имеющиеся, работали и функционировали, они должны оставаться в тени, они должны оставаться непубличными. Поэтому я не буду отвечать на ваш вопрос, но, конечно же, тема Украины фигурировала в повестке дня неформального общения, которое имело место в пятницу и в субботу на Валдае.
10: Иран запросил встречу с США. Она состоится во вторник в столице Катара, Дохе, утверждает Дональд Трамп. По данным агентства Рейтер, Вашингтон на переговорах в Дохе будет представлять спецпосланник американского лидера Стивен Уиткоф и зять Трампа Джаред Кушнер. Как пояснили в Белом доме, технические консультации США и Ирана пройдут параллельно встречам высокого уровня по меморандуму о взаимопонимании. В американской администрации считают, что США выполняют свои обязательства в рамках режима прекращения огня. При этом Трамп сохраняет готовность прибегнуть к использованию военной силы против Ирана, если это потребуется, заявили в Белом доме. Из многих продуктовых магазинов в России исчезнут Kinder, Рафаэлло и Тик-Так. Как пишет ТАСС, компания X5, управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», приостановила закупки продукции брендов Ferrero Rocher, Буэна, Рафаэлло, Kinder. Утверждается, что эта мера связана с неоправданным завышением отпускных цен. 30-градусная жара прогнозируется в Москве в среду и четверг, однако к выходным погода станет более комфортным, сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Подробнее о погоде после новостей спорта.
14: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. На теннисном турнире серии «Большого шлема» Уимблдоне сегодня стартовал первый круг. В эти минуты встречаются 2 россиянина – Андрей Рублев и Роман Сфиулин. Счет по сетам 2-2, и в решающей 5-й партии идет тайбрейк. Здесь пока 9-9. Нападающий хоккейного «Акбарса» Дмитрий Яшкин может продолжить карьеру в «Спартаке», об этом сообщает «Спортэкспресс». Последние 3 года игрок провел в казанском клубе. В сезоне 25-26 форвард сыграл 79 матчей и набрал 42 очка. Российский футбольный союз объявил о старте продаж билетов на матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком». Встреча пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля и начнется в 19:30 по московскому времени. Стоимость билетов начинается от 1500 рублей. Переход российской премьер-лиги на систему «Весна-осень» возможен только в том случае, если эту инициативу поддержат клубы, заявил президент РФС Александр Дюков. По словам главы ведомства, принципиальных различий между 2 системами проведения чемпионата сейчас нет, поскольку в условиях нынешнего международного календаря сроки проведения сезона существенно не изменятся. Спортивный директор испанского футбольного клуба «Алавес» Серхио Фернандес подтвердил информацию о переговорах по переходу защитника Виктора Парады в московский «Спартак». «Мы находимся в процессе переговоров, ход которого я не могу комментировать», заявил Фернандес в интервью «Спортэкспрессу». В прошлом сезоне 24-летний Парада провел за «Алавес» 33 матча и отдал 3 голевые передачи. Олимпийский чемпион Давид Белявский сообщил, что не выступит на чемпионате России по спортивной гимнастике из-за некачественной подготовки и небольшой травмы. Также по состоянию здоровья турнир пропустит чемпионка мира Олимпийских игр Ангелина Мельникова. Соревнования пройдут в Калуге с 30 июня по 5 июля. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
9: Погода.
10: Во вторник, 30 июня, в Мурманске ожидается 19-21 градус, кратковременные дожди. В Архангельске 23-25 градусов выше нуля, кратковременные дожди. В Петрозаводске 24-26 тепла, кратковременные дожди. В Вологде от 25 до 27 градусов без осадков. В Сыктывкаре будет сухо, 22-24 градуса. В Великом Новгороде кратковременные дожди и гроза, 26-28 градусов. В Калининграде плюс 24, плюс 26, без осадков. В Санкт-Петербурге без осадков, днем 24-26 градусов. В Москве также дождя не ожидается. Ночью 13-15 градусов, днем 25-27. Сейчас в столице 21 градус, ветер западный 1 метр в секунду.
15: Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
16: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
15: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана и Томска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
17: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
18: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
19: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
15: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
20: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
15: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
21: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
22: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
23: Из древней столицы Руси, города Владимира.
15: Большая страна. Разное время.
24: Ну а из московской студии «Радио России» для вас сегодня работают Иван Фурсов и Наталья Стребнева. Рада всех приветствовать.
25: Да, все верно. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, кто только подключился к нашей радиотрансляции. И напоминаем, что вы можете связаться с нами по номеру 8-925-222-99-92. Пожалуйста, пишите ваши сообщения, активно принимайте участие в нашем эфире, либо предлагайте собственные темы для обсуждения. Ну и также вы можете нас не только слышать, но и видеть видеотрансляции в мессенджере Telegram, ВКонтакте и с сегодняшнего дня в мессенджере Макс. Пожалуйста, подключайтесь, наблюдайте за нами. И также напоминаем, что все самые актуальные новости можете найти на портале вести.ру.
24: Действительно, вот это все очень даже полезная информация. Ну, а мы с Иваном, как и обещали вам, сегодня будем наслаждаться летом. И надеемся, что вы в нашей компании. Ну, помимо мороженого, которое мы отведали с вами, ну, или, по крайней мере, вспомним о том, какого оно вкуса с нашего детства и сейчас, поставляемое даже на международный рынок из Вологды, а какое оно бывает, это было у нас задание первого часа, то сейчас выбираем пляж. Ну, или не обязательно пляж, а просто, собственно говоря, водную территорию, где можно получить удовольствие от лета в том числе. Так вот, купаться нам разрешили, но не везде. И в Новосибирске прежде всего на минувших выходных открыли 4 безопасных пляжа. Ну, собственно говоря, там даже не просто реки, там есть свое Обское море.
25: Даже так.
24: Ксения Сачивкина из Новосибирска на связи с нами. Ксения, здравствуйте. Расскажите и о море, и о возможностях, которые оно дает.
25: Здравствуйте, Ксения.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Да, все верно. Сейчас в Новосибирске, нашей области, официально открыты 8 пляжей, в черте города 5, в области 3. И вы все верно сказали, у нас есть Обское море, Обское, Обское. Все говорят по-разному, но правильно говорить Обское.
24: Хорошо, прошу, мы теперь прошу. Вместе с
25: учтем,
24: вами.
25: Нет, да.
24: Спасибо огромное. Мы тоже это примем во внимание. Будем говорить только Обское. Обь, да, это от названия Великой реки.
0: Да, Обское, Обское водохранилище, называют его морем из-за его размеров. Если вы встанете на берег официального пляжа «Звезда» и посмотрите на горизонт, то вы не увидите конца этого моря. Поэтому мы называем его морем. А все официальные пляжи оборудованы, полностью соответствуют требованиям безопасности. Дно проверено водолазом, установлены буйки, работают спасательные посты, все-все по правилам безопасности. Я бы хотела поговорить не об разрешенных пляжах, а о язвочках нашего города, о неразрешенных пляжах, куда, к сожалению, люди ездят.
24: Жгите, что ж делать? Для того мы в эфире, конечно же, Ксения.
0: Да. Со мной поговорил Сергей Кудинов, главный государственный инспектор по маломерным судам региона. Он назвал главные точки притяжения, главные опасные точки притяжения в городе. Давайте послушаем, о каких он говорил.
24: Конечно.
1: Пожалуй, два. Это юго-западный котлован и Бугринская коса. Это недалеко от Бугринского пляжа. Чем характеризуются вот эти вот места опасные?
24: Да,
1: в первую очередь, резкий перепад глубины. То Бугринская коса, что юго-западный котлован, а у нас уже двое погибших на юго-западном котловане. И ежегодно люди там тонут. Нырнул, попал в глубокую воду, нет дна, холодная вода, вот способствующие такие факторы для гибели. На такой большой глубине, а на реке Обь, вот на Бугринской косе, там еще и сильное течение. И спасти человека зачастую, там даже если очевидцы видят и поныряли в этом месте, где человека видели последний раз,
2: тело сразу,
1: на реке тело уносит, на котловане большая глубина, физически человек не может нырнуть на такую глубину. Там же глубина до 20 метров, представляете? Ну, это невозможно без водолазного какого-то
2: оборудования. И родители должны это знать, особенно родители, которые живут недалеко, да, это жилмассивы, что интересуйтесь, куда дети идут, где они проводят свое время.
0: Да, к сожалению, на самой Оби, именно реке Оби, в черте города официальных пляжей нет. Все разрешенные зоны отдыха у нас сейчас расположены непосредственно на Обском водохранилище. А это от центра более 20 километров, даже 25 километров. И ну, не все готовы ехать так далеко в 30-градусную жару, да и не у всех есть машины. А общественный транспорт, такую жару, вы сами понимаете, что это такое. У нас сейчас в Новосибирске аномальная жара, держится весь июнь, и она не собирается уходить. И, соответственно, люди хотят купаться и едут на ближайшие, скажем так, водные доступные пляжи. Mm-hmm. И раньше в черте Новосибирска работал пляж Наутилус, он был на реке Обь, он находился у второго нашего моста, но его закрыли из-за строительства Сибирь-арены, а гидротехнические работы изменили течение, рельеф дна и место признали безопасным. А Сергей Кудинов упомянул пляж у Бугринской рощи. А формально он полностью оборудован как место отдыха. Там есть раздевалки, раньше там дежурили спасатели, они есть и сейчас, но я об этом также расскажу. Последние годы, к сожалению, там участились случаи гибели. Только за прошлый сезон зафиксировали несколько утоплений. И в этом сезоне пробы воды, взятые Роспотребнадзором, показали превышение биологических показателей. Там нашли кишечную палочку, энтерококки. Ну, сами понимаете, что это такое. И пляж официально закрыли. И, соответственно, сейчас за ним никто не ухаживает. Не чистят берег, не вывозят мусор и не проверяют дно. Людей это не останавливает. Я несколько раз проезжала мимо, и там толпы. Прям толпы. Потому что это полчаса от центра. Рядом есть остановка общественного транспорта. И никого не смущает грязь, ни отсутствие спасателей, ни крутой обрывистый берег, ни быстрое течение, ни резкие перепады температур на глубине. Ничего. Когда он был официально открыт, это было пару лет назад, ну, я туда сама ездила, и честно, там даже когда был специальный пляж, купаться было страшно. Водовороты, течение, резкое дно. Я не знаю, как люди туда ходят, но, слава богу, его наконец-то закрыли.
24: Но, тем не менее, официально закрыли, но люди действительно, вот, собственно говоря, в жару ищут водную прохладу. Спасибо, Ксения, спасибо, что подняли еще одну очень важную тему. Мы вот с такой, там, может быть, легкой небрежностью говорим о возможностях водных просторов, купаниях и пляжах, но на самом деле сезон летний славится не только пожарами лесными, но и действительно количеством утонувших людей, поэтому во всем и всегда нужно подходить с осторожностью и знанием дела. И спасибо, что, собственно говоря, у нас есть информация об официальных пляжах, в том числе и вокруг Новосибирска, которые безопасны для купания. Ксения Сочивкина из Новосибирска была с нами на связи.
15: Большая страна, разное время.
3: Мы не отходим далеко от темы пляжей
24: и тему мы вообще
3: купания.
24: Не оставляем. Да. Более того, ужасный каламбур родился. Передаем кишечную палочку. Ну, потому что только что Ксения сказала, что нашли ее на официальных городских пляжах в Новосибирске, и в свое время поэтому запретили, помимо там еще каких-то энтерококков и прочей заразы, которая, может быть, в стоячей воде развивается в жаркую погоду. Вот подобные же диагнозы расставили в воде, я так понимаю, в Рыбинском. Это что у нас, водохранилище или Волга так страдает? Узнаем у Ольги Шалаевой, потому что такие тревожные новости у нас пришли именно из Ярославской области. Оля, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Ольга.
4: Добрый день. Да, у нас, к сожалению, и Рыбинское водохранилище болеет, скажем так, в летний период. Да, угу. И вот сама Волга, и тут там вниз, и Тутаев, и Ярославль, и дальше, и приток Которосль тоже у нас не очень хорошо себя чувствует. Да, находят, постоянно берут во время и перед началом купального сезона, специалисты делают заборы воды, проверяют ее, и только после того, как выявят, а точнее не выявят что-то превышающее норму, они дают добро на то, чтобы пляж был открыт официально. То есть не только дно проверяют, не только песок, вот,
24: но и состав воды.
4: Да, угу. Но и состав воды тоже. Вот у нас... изначально, пока вода холодная, собственно, хоть она и течет.
24: Кстати, с этой точки зрения, да, она должна быть безопасной. Мне кажется, что
4: да,
24: только...
4: она не такая опасная по составу вот этих вот кишечных палочек и всей вот этой вот остальной.
24: И прочих энтерококков, да.
4: Да, вот. Но постепенно у нас температура повышается, и, в общем-то, вот эта патогенная флора, она вся развивается. Все это привело к тому, что вот в Рыбинске тоже провели исследования воды, их озвучили недавно совершенно, и, в общем-то, оказалось, что все пляжи округа Рыбинске официального округа Рыбинского, они все не могут принимать желающих искупаться, только как места отдыха у воды могут использоваться. Ну, а хуже всего это поселок Каменники, он находится на берегу Рыбинского моря, то есть дальше уже вниз идет Рыбинск, Тутаев, Ярославль, все поплыло. Собственно, там очень такие нехорошие, я бы сказала, показатели. Кишечная палочка выше нормы в 6 раз, фекальное загрязнение практически в 5 раз, энтерококки в 24 раза. И это, я прошу заметить, температура воды вот сейчас, на данный момент, у нас 15 градусов. Что будет дальше? Наверное, будет еще грустнее.
24: Оль, ну, я наверное, в 15-градусную воду не лезут, да, ярославцы,
4: да,
24: все-таки?
4: Я как раз общалась со специалистом Роспотребнадзора, я говорю, как у нас, ну, в общем-то,
24: с нарушителями, да?
4: Вот. Она говорит, у нас пока вот поэтому все спокойно, но кто же полезет, собственно, в такую воду, поэтому вот пока пострадавших от вот именно купания...
24: Инфицированных, купания, да, Волжской водой или Рыбинского водохранилища пока
4: вот
24: нет.
4: Такого нет.
24: Да.
4: Да, у нас была ситуация там в середине июня, когда было и 30, и за 30, вот как раз на 12 число, но температура была еще холоднее, желающих, в общем-то, искупаться, ну, не было. Вот как-то у нас вот все это пока так проходит. Но
24: на самом деле, да, информация, которую вы нам сейчас озвучили, Оля, наводит на печальные размышления. Очень хочется знать причину такой концентрации вреда и гадости, собственно говоря, в воде, которая... который...
4: Вот я с точки зрения обывателя могу, ну, наверное, одна из причин — это то, что мы не настолько вот как-то скрупулезно относимся, не настолько мы педантичны на берегу нашей родной Волги, на берегу нашего родного Рыбинского водохранилища, нежели если мы поедем куда-нибудь в зарубежный отель, где, собственно, в бассейне все станет видно, если вы тут вдруг решите пошалить. Все понимают, о чем я говорю, да? Вот, здесь мы особо, может быть, кто-то там и не напрягается, зачем нам бежать в кабинку, если можно, вот она река, никто не увидит. Это одна причина. Понятное дело, что какая концентрация должна быть. Но с другой стороны, у меня такое, ну, тоже я думала, у нас ведь очень много промышленных предприятий находится недалеко от рек, вот, непосредственной близости к Волге. И, к сожалению, не все очистные сооружения, которые у нас существуют, справляются с должным образом с очисткой воды. Возможно, здесь также идет, ну, то есть неотфильтрованное что-то попадает,
25: да, вот,
4: в Волгу.
25: Кстати, хотелось спросить, подобные, точнее, дополнительные мероприятия очистные будут ли проводиться или нет?
4: Вы знаете, у нас же есть проект «Оздоровление Волги».
24: О, и... да, да, это многострадальный проект, который уже, да, сколько раз провален, и сколько уже, да, собственно говоря, мер предпринято.
4: Где-то функционируют вот эти очистные, ну, так, как нужно. Где-то требуется реновация, скажем так, реконструкция, потому что построены они были еще до вот этих требований, более жестких, которые вот в 20-е годы у нас появились. Вот, где-то ожидается окончание строительства и запуск в эксплуатацию осенью. Вот это вот, на, ну, 26-го года. Поэтому, вот знаете, вот такая вот у нас,
24: да,
4: сейчас,
24: Ольга,
4: ситуация непонятная.
24: Да, Ольга, спасибо огромное. Ну, вот, собственно говоря, повод для новой встречи в нашем эфире Жанны Анатольевны Рябцевой, которая является у нас, наверное, самым главным рыцарем, да, по вопросу защиты Волги от всех тех, кто ее загрязняет. Ну вот, наверное, новые поводы у нас опять появились,
25: в том числе,
24: потому что, да,
25: да,
24: мы говорили о каких-то промышленных масштабах, о каких-то значительных, а о том, что вот в бытовой жизни, собственно говоря, река уходит от людей, и она становится просто источником заразы, а не удовольствия. Это становится все более, да, важным
25: очевидно,
24: и значимым.
25: Да.
24: Большое спасибо. Наша коллега Ольга Шалаева из Ярославля была на связи с нами. Хотели мы, в общем, с легкостью выяснить, а где же искупаться. Ну, вот,
25: но,
24: помимо,
25: увы,
24: того,
25: да,
24: что с погодой, пока
25: получается
24: еще не, да, не купальный сезон, так вот, выяснилось, что, собственно говоря, и Волга, и Рыбинское водохранилище вредны для водных процедур сегодня.
5: Большая страна, разное время.
25: Ну, вот теперь Алтай. У
24: отправимся
25: нас
24: в горный Алтай не с целью искупаться. Мы понимаем, собственно говоря, температурный режим, который могут иметь горные озера. Но тем не менее, узнали мы, что вот есть совершенно потрясающее дело. Телецкое озеро. Ну, не то чтобы узнали, мы всегда об этом знали. А вот насколько оно доступно и, собственно говоря, зовет ли оно и манит ли сегодняшних путешественников, да и жителей республики. Юлия Веснина на связи с нами. Юля, здравствуйте. Расскажите про свое водное сокровище.
6: Да, здравствуйте, коллеги. На Телецкое озеро на самом деле стоит приехать хотя бы раз в жизни.
24: Так,
6: вот я
24: так
6: понимаю, впервые
24: была
6: прошлым летом. Меня манит как магнит до сих пор. Я просто тоскую по Телецкому озеру. А все почему? Потому что необыкновенная, неземная, первозданная природная красота там. Надо понимать, что эта территория не избалована цивилизацией, но при этом... Все тропы для туристов, подходы к природным объектам, они благоустроены. Турбизнес прикладывает большие усилия местные, чтобы было комфортно все-таки там отдыхать с разными людям разных категорий, да, вот таких социальных групп. Поэтому с большим удовольствием вот туда стоит, конечно же, съездить. Территория озера относится к Алтайскому государственному природному биосферному заповеднику. Туда можно приехать для знакомства с охраняемой природой.
24: Там, Юля, давайте послушаем комментарий эксперта, который вы взяли. У нас очень мало времени. Просим прощения,
6: я
24: что
6: поняла,
24: торопим вас.
6: Да, вот я хотела рассказать о том, что прогревается ли летом вода в этом озере. Местный предприниматель, владелец теплохода «Пионер Алтая» рассказал об этом. Иван Южаков. Предлагаю послушать.
24: Слушаем.
7: Купаться на Телецком озере можно только во второй половине июля местами, где возможно. Вода холодная, потому что льды, снег еще в горах тает постоянно. И поэтому озеро, оно, глубина большая, не прогревается вода. Даже в августе прогревается, в июле-августе только чуть-чуть верхний слой, там порядка, бывает, 70 сантиметров. Теплоходы, которые ходят, ну, и корабли, лодки, ходят до юга Телецкого озера, там купаются на пляже на Кырсае, на Карагае. Чулышмана теплая вода течет, и поэтому та часть прогревается. Туда ездят покупаться специально. На базах ставят небольшие бассейны, это пользуется популярностью. Сезон послабее пока, люди не так активно едут, но раскачиваются. Сейчас хорошая погода, жара. Основная масса потока, он так называемый бегущий поток. Это люди, которые приехали на один день, допустим, живут они там на Чимале или там где-то, ну, по Катуне. Они приезжают, прокатились по озеру, поднялись на смотровую 5 минут, и 5 минут съездили на третью речку и уехали.
24: Ну, мы хотим, конечно, не на такие 5 минут, и водопады, и скалы, и реки, и тайга, и глубина, все нас там привлекает. Юля, до каких температур-то прогревается Телецкое озеро?
6: Ну, знаете, вот все-таки купаться вот, ну, не рекомендуют, да, но все-таки холодно.
3: Наверное, только закаленным людям.
6: Да, ну, наверное, да, моржи там проводят свои соревнования, это для них излюбленное место. Я хочу сказать, что вот этот таежный воздух, настолько вот он тоже вот невозможно надышаться, кедровый привкус вот этих орешков, вот только подъезжаешь к Телецкому, сразу это чувствуется за несколько километров. Чтобы вот этот бегущий поток туристов остановить, турбизнес, конечно, прикладывает очень большие усилия, сегодня они там продумывают, как сделать прогулочную зону вдоль побережья Телецкого озера.
24: Было насладиться этим, не спеша.
6: Да, чтобы можно было гулять вечерами. Пока финансирования на это нет, но проект готовится и хочется сделать.
24: И будем вместе с вами за этим следить. Спасибо большое. Юлия Веснина была с нами на связи. Вот, собственно говоря, Горный Алтай – еще одна точка притяжения – Телецкое озеро. И вне зависимости от того, какая температура в нем, стоит съездить.
15: Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
9: Помните про Илью Муромца? Не знаю, там 33 года на печке лежал с паузы.
11: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
12: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
15: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время.
3: Наталья Стребнева и Иван Фурсов сегодня работают для вас. Программа «Разное время». Говорим о жизни регионов нашей страны. И вот сейчас наш выбор пал на Белгород. И, конечно же, Белгород, к сожалению, последние 4 года борется с приграничными террористами и укронацистами, но так или иначе живет свою жизнь, и мирная жизнь продолжается, и множество разных программ поддержки бойцов специальной военной операции, их семей в том числе существует. И вот сегодня мы решили посмотреть на Белогорье по-новому, потому что областная столица встретила жителей Старооскольского округа, и как раз-таки среди них 7 участников специальной военной операции, и они стали участниками проекта «К соседям в гости». Ну, обо всем об этом нам сейчас расскажет наш корреспондент Александр Сердюк из Белгорода. Александр, рады вас слышать.
24: Саша, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Иван, Наталья. Действительно, проекту, региональному проекту «Соседям в гости» уже 4 года, столько же с августа 2022 года он продолжается. Тут не только, я бы так уточню сразу, не только областная столица. Понимаем, что по объективным причинам, по оперативной ситуации не все муниципалитеты могут принять вот такие экскурсии. Да, в основном проект нацелен на всех желающих. Для них это бесплатно. В основном это люди старшего возраста. И вот в последнее время было принято такое вот решение, чтобы участники, ветераны СВО, а также члены их семей могли побывать и в областном центре, такие же и в нашей Старом Осколе, столице металлургической региона, и в Губкине том же. Вот, да, приехали представители Старооскольской группы, отмечу, в среднем в месяц, где-то в неделю от 2 до 3 групп приезжает в областной центр. Понятно, что такие акции не анонсируются. Мы уже или день в день сталкиваемся с гостями областного центра. Культурная программа совершенно разная, потому что и задача действительно показать в первую очередь, вот правильно, в сложное время. Областной центр живет, да, две параллельных реальности на улицах областного центра. И эти убежища бетонные, коробки, и я видел машины в мангалах, гражданские бусики от промышленных предприятий, которые ездят. Вот. Ну, идет. Но самое главное показать, что и наши новостройки, и исторические места, музеи, вот здесь расширились. Для вот этой группы Староскольца в этот раз включили впервые посещение нашего Преображенского кафедрального собора, где находятся мощи святителя Сафа Белгородского. Ну, давайте послушаем. Встречают всегда представители администрации. В этот раз встречала Инна Тяпугина, зама главы администрации Белгорода по социальной политике, и вот участников этого проекта, наших гостей.
24: Давайте.
10: Мы встречаем гостей из Староскольского городского округа. И это не просто гости, не просто жители, это семьи участников специальной военной операции. Для них мы построили разнообразную программу для того, чтобы они смогли познакомиться с современным Белгородом. Но понимая категорию участников и в целом понимая, что для любого жителя Белгородской области это очень важно, начинается наша экскурсия, встреча в сердце нашего города, в Преображенском соборе.
14: Мы очень редко бываем в таких соборах. Поразило нас великолепие, вот эти все очень интересные святые лица. Смогли мы и помолиться за родных и близких, за упокой души тех, которых нету рядом с нами. Ну, огромное спасибо за все.
16: Первый раз, поэтому мне все интересно, все понравилось.
17: Отлично. Центр подготовки никогда. Школы, в основном детские сады.
24: Ну и совершенно...
13: Да, слушаю. Хочу вот опять Староскольцы, только в июне, вот в этом месяце, вот Староскольские делегации, понятно, группы немногочисленные, они уже побывали и в Красненском районе, и в столице Красногвардейского района, это город Бирюч, и в Головчино. Члены семей участников из войск Прохоровки побывали в Белгородском округе, там, где возможно, им показали нашу школу «Северная Медведица», новую новостройку, также их отвезли в поселок Разумное. То есть есть чем показать. Есть исторические места. Вот если по области я беру, ездят в экскурсии в подземный монастырь Холковский, это Чернянка. Есть, конечно, Валуйка, но в Валуйках я насчет не буду утверждать, потому что обстрелы идут, есть ли посещение этого подземного монастыря в Валуйках. То есть смотрим на вас. Действительно, регион живет, это мобилизует людей. Мы видим своими глазами. Я, в принципе, проехал всю область, тоже могу сказать, что не каждый день, да, все 22 муниципалитета провести. Но когда видишь эти же, на том же областном центре, да, тот же Белгород-арена, тот же спортивный комплекс для художественной гимнастики «Сирень», знаете, в душе становится, что действительно город живет.
24: Гордишься, конечно же.
13: И гордишься всем этим.
24: И видишь, что не зря живем, что есть
13: места. И показать это соседям и участникам, ветеранам СВО, опять еще дополнительный стимул и понимание, что они не только там за родных, близких стоят, но стоят за все наше святое Белокворье.
24: Саш, принято говорить, это поездки одного дня или бывают более продолжительные?
13: В зависимости есть ночевка, но сейчас в свете оперативной информации, обед обязательно предусмотрен, это же едет экскурсионный автобус, на трассах небезопасно. Вот, Наташа, сегодняшний день у нас 7 пострадавших. Утром ракетно-бомбовый удар по Веселой Лопани. Там одна женщина, травма позвоночника, вторая обратилась уже с баротравмой. В другом районе у нас по грузовику ударил 3 человека, 2 мужчины, женщина ранения. Еще 2 мужчины утром в Валуйском горокруге, удар дрона по грузовику. То есть, в принципе, ну вот так мы живем. Ездим на свой страх и риск, верим, что нас прикрывают наши барсы. Вот.
24: И мы, конечно же, мы понимаем, что действительно БАРС работает, как и все остальные военные части и подразделения, которые призваны отражать.
13: Да, но для участников этого проекта это все бесплатно. Да. Все берет на себя муниципалитет. То есть, действительно, это очень такое, тоже в такое сложное время очень хорошая форма поддержки.
24: И поддержка, и собственно говоря, не забываем о том, что мы не только какими-то предосторожностями должны жить человеку, Он, собственно говоря, живет для того, чтобы получать впечатления яркие, положительные. А уж то, что вы начали с посещения сегодня, да, сегодняшней группы Кафедрального собора, это еще и душеспасительно, поэтому, собственно говоря, все замечательно. Мы хотели вас немножко отвлечь, но Александр Сердюк на своем боевом посту и со своим профессионализмом, конечно же, нам и очередную сводку печальных, трагичных, но наших событий привел. Белгород был на связи, признательны ему. Идем дальше.
15: Большая страна, разное время.
24: Вот, собственно говоря, о делах семейных продолжим говорить. А только что мы говорили о нашей белгородской семье. Вот, собственно, переходим теперь уже к конкурсной программе. Всероссийский конкурс, это у нас семейное, проходит уже второй год. В прошлом году с удовольствием рассказывали о его итогах. Вот движемся к новому финалу. На связи с нами Оксана Очкасова, заместитель генерального директора президентской платформы России «Страны возможностей». Оксана, здравствуйте.
25: Здравствуйте, Оксана.
18: Добрый день, добрый день.
24: Ждем от вас подробностей. Все ли готово к финалу конкурса? И все ли готовы к участию в этом финале?
18: Да, конечно. У нас традиционным уже становится проведение финала и награждение, в общем-то, победителей к празднику, главному празднику семьи, наверное, к 8 июля, к Дню семьи, любви и верности. И в этом году, вот, собственно, по традиции, с 5 по 8 июля пройдет финал конкурса, куда приедут 330 команд из 85 регионов России. Это почти 2000 человек, даже чуть больше, чем 2000 человек, которые у нас попали в финал по итогам отбора по всем окружным полуфиналам на протяжении всего предыдущего этого года.
24: Ничего себе!
18: Финалистов, да.
24: То есть, когда вы уже нам сказали, мы понимаем, к празднику приурочено, все здорово, а где пройдет финал?
18: Да, пройдет он традиционно в мастерской управления «Сенеж». Это уже такой хороший дом не только для управленцев высокого уровня, но и, собственно, для наших семей. И в прошлый раз мы точно так же их с огромным удовольствием встречали в мастерской управления «Сенеж». Ну, а финал будет уже в Москве. Награждение, точнее, само уже пройдет в Москве.
24: И такое количество участников «Сенеж» вот, готов принять?
18: Конечно.
24: Тысячи.
18: Да, да. Но у нас, на самом деле, достаточно большие пространства для того, чтобы можно было разместить. Плюс мы все традиционно на хорошую погоду, потому что если будет солнечно, не будет дождя, то часть мероприятий пройдет на улице, чтобы были большие гуляния, празднования. У нас там запланирован целый парад семей в национальных костюмах для того, чтобы, собственно, как раз показать вот эту вот всю мощь и богатство русских традиций.
24: Это совершенно точно. Чем конкурс, помимо того, что вот вы сейчас сказали, это гордость нашими национальными традициями и нашим национальным единением, многонациональным единением, чем конкурс этого года отличается и на что делаете особый акцент?
18: Ну, в целом у нас в этом году это вообще, в принципе, история культурного кода страны, как раз все традиции многонациональные, многонародные, когда каждая семья рассказывает о своих традициях. Очень много было про это на полуфиналах, и, собственно, продолжим мы с этим же на финале. В том числе даже сделаем такой небольшой фестиваль гастрономической России, где расскажем и покажем про блюда разных народов России, для того, чтобы участники могли попробовать национальные блюда своих регионов или других.
24: Я думала, это вы от участников ждете каких-то, да, вот таких испытаний кулинарных. Оказывается, вы их подчивать готовы.
18: Да, да, да. Мы с ними, ну, вместе мы смотрим, что у них интересно. Опять же, у них были много кулинарных заданий на дистанционном этапе, где они тоже многое готовили. Мы сами узнали огромное количество новых для себя блюд из теста и каких-то начинок, потому что про вареники и пирожки мы знаем все. И где-то там еще хотя бы какие-то есть понятные для нас варианты из серии хинкали или манты. А вот дальше я даже не запомнила уже, да забыла название, если честно, но там что-то порядка, не знаю, мне кажется, 30 или 40 блюд, которые вот просто делались в формате национальных традиций.
25: Ну, да, еще у каждого
24: а мы
25: свой
24: только
25: рецепт, свои
24: хотели
25: начинки,
24: вот как раз рецепт от вас какой-нибудь, да, это получить в тайне, да, на всю страну, а вы даже не запомнили. Оксана, все, в общем, собственно говоря, как только проведете финал, у нас будет отдельная Специальное включение с рецептами конкурса, собственно говоря, это у нас семейное. По-моему, очень красивая такая книга с кулинарными рецептами, это у нас семейное. Мне кажется, в общем, идея замечательная, дарим ее.
25: Мне кажется, и она пополняться 100% в дальнейшем будет.
18: Конечно, у нас есть эта мысль, я вам открою тайну, у нас есть эта мысль, мы второй сезон лелеем историю про то, что мы сделаем все-таки большую кулинарную книгу из рецептов, которые наши семьи присылают и показывают, как готовить, потому что огромное количество материала, правда, интересного, который точно будет всем полезен. Поэтому, возможно, это точно удастся.
24: Ну, видите, идеи витают в воздухе, и мы тут, собственно говоря, не оригинальны, но зато мы поддерживаем такую замечательную идею. Ну и, собственно говоря, расскажите, у нас остается-то буквально минутка с небольшим, что должны продемонстрировать финалисты, чтобы стать победителями, и что им за это будет, ну, в случае победы, конечно.
18: Ну да, начнем с того, что будет в этом году из 337 финалистов, 60 получат сертификаты по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, и традиционно все семьи финалистов у нас поедут в большие семейные путешествия по нашей прекрасной стране. Вот. А что касается того, что сделать, чтобы победить, но на финале мы всегда смотрим на то, насколько семьи внутри дружные, сплоченные, уважают друг друга, насколько они патриотичны, как они относятся с уважением и взаимопониманием к разным поколениям своей семьи. У нас есть свои супертайные форматы, как мы оцениваем семейные ценности. Мы научились это делать и оттестировали в прошлом году. И в этом году продолжим это делать. Поэтому главное, чтобы семьи приехали и показали себя во всей красе, как они действительно друг друга любят, поддерживают, супер дружны и точно являются одной единой командой.
25: Но мы желаем им удачи, потому что это все-таки дела семейные, не всегда приходится просто. И вот пусть победит самые сплоченные семьи.
24: Самые влюбленные друг друга, да, потому что очень приятно было услышать, что у нас опять история про семьи, это история про любовь. Вот на связи с нами была заместитель генерального директора президентской платформы России «Страны возможностей». Говорили мы о конкурсе «Это у нас семейный», финал которого вот-вот в начале июля планируется, собственно говоря, в Сенеже. Благодарим Оксану Чкасову, ждем результатов и завидуем уже победителям, которые получат и возможность улучшить свое жилье, и, главное, попутешествовать по стране. Очень хорошее дело.
15: Радио России.
1: 3 июля. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Дон Жуан Моцарта возвращается на сцену зала «Зарядье». Полусценическая версия оперы в исполнении Ильдара Абдразакова, Надежды Павловой, Алексея Тихомирова, Московского государственного симфонического оркестра. Режиссер Ильдар Абдразаков, дирижер Иван Рудин. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
19: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
15: Большая страна, разное время.
25: Иван Фурсов, Наталья Стребнева уже близится к логическому завершению сегодняшней нашей программы «Разное время». Уже много чего успели обсудить, но у нас еще впереди целый слот, и мы поговорим о том, что 5-й открытый фестиваль народных ремесел Калужской области имени Владимира Никаноровича Ракова под названием «Калуга ремесленная» состоится уже 4 июля в городском парке культуры и отдыха в Калуге.
24: Сегодня весь выпуск наш можно было, по крайней мере, значительная его часть под нашим джинглом, да, «Путешествую в России»,
25: да, «Отдыхаем в России»
24: и что-нибудь еще там, «Люблю Россию» и так далее. Но вот Дмитрий Хрусталев поможет нам сейчас влюбиться еще в один уголок, еще в одну территорию, ну, собственно говоря, во всю Калужскую область, я так понимаю, которая соберется в городском парке культуры и отдыха, как уже Ваня сказал, 4 июля. Дмитрий, привет. Приветствуем вас.
25: Здравствуйте, Дмитрий.
20: Да, здравствуйте, коллеги. Вы абсолютно правы в том смысле, что действительно городской парк и его аллеи превратятся в настоящую ярмарку, масса подворий с различными мастерами. Причем главной изюминкой этого фестиваля является то, что здесь можно не только лицезреть произведения различных умельцев из уголков Калужской области, но и самим попробовать что-то создать наподобие. А главное, что это такой своеобразный симбиоз между традиционными промыслами и современной интерпретацией. Я предлагаю послушать Викторию Сидорову, которая возглавляет у нас Дом мастеров, этакий музей народных промыслов Калужской земли. Она расскажет подробнее о программе.
0: На главной сцене парка выступят лучшие творческие коллективы. Зажигательные народные мелодии подарит ансамбль народной музыки «Калужская тальянка». Калужан порадуют местные таланты, а специальным гостем станет ведущий фольклорный ансамбль Москвы «Семенов день». На ярмарке будут представлены традиционные направления. Наша знаменитая хлудневская игрушка, вышивка, лоскутное шитье, резьба по дереву и плетение из бересты. Современные направления – авторская керамика, вязаная игрушки, изделия из ювелирной смолы, винтажные ватные елочные игрушки, реалистичные цветы из холодного фарфора, искусство гальваники и многое другое.
3: Ну, мастер-классы прям... наверняка еще будут различные.
24: Подожди, Вань, это прям сейчас была какая-то сказительница у нас на связи. Прям вот, я не знаю, это тоже какой-то народный промысел, да, сказки рассказывать? Или народный умысел, это не промысел?
20: Ну, сказки, конечно, это... тоже часть, можно сказать, калужской земли. Недаром Дом мастеров получил название «Калужан сказочного домика», потому что это действительно такой сказочный, с резными наличниками, с необычным крыльцом княжеского.
24: А мы бывали у вас, там, да, и очень даже знаем. Дима, ну вот, собственно говоря, я перебила коллегу, Иван спросил, сможет ли, приехав он 4 июля, сам получить какие-то навыки вот этих вот творческих возможностей.
20: Безусловно,
24: ну,
20: на
24: сказки
20: это
24: он рассказать расчет, и так может.
20: Потому что, как я уже сказал, можно не только будет пройтись по рядам и посмотреть, что и где делается в калужской глубинке, но и самим попробовать себя в роли, ну, не знаю, допустим, глиняных дел мастера, ну, или кузнечных дел мастера, угу. И увезти с собой небольшой сувенир, а заодно и насладиться концертом. Кстати, у нас есть еще одна интересная новость, она пришла буквально на днях. Одна из мастериц, ну, надеемся ее увидеть в том числе и в Калуге, 4 июля, Евгения Коноплева, недавно стала лучшей мастерицей глиняных дел в России. Она изготовила самую лучшую глиняную игрушку.

0: мастеров творческое на время. Это прям какой-то вот спорт.
1: Ну, это, наверное, уже какой-то высший эшелон мастерства.
0: Наверное.
2: Ну, да, недаром это всероссийский конкурс. А что касается центра Хлудинской игрушки, то он открылся относительно недавно и представляет из себя такой образовательно-просветительский центр, где куют молодые поколения аутентичные глиняные игрушки, которые производят на Калужской земле.
0: Хотя, казалось бы, да, самому-то промыслу сколько, ого-го, там, столетия.
2: Ну, тысячелетия там многовато,
0: Столетия, конечно, оговорилось. Ну, с одной стороны, очень хорошо, что, промысел продолжается, дело живет. У кого-то руки помнят, у кого-то узнают. А что, был какой-то период, когда пытались даже забыть дело это?
2: Ну, не то, что забыть, но просто мастеров становилось все меньше, передавать было некому, и сейчас активно возрождают этот промысел. Еще в советские времена это началось, а в нашей уже российской действительности это активно продолжается. Мало того, что Хлудневская игрушка – это официальный региональный бренд, который везде теперь медийно рекламируется, если можно так выразиться, применительно к промыслу. Но вот теперь еще появился и центр, где не только демонстрируются достижения мастеров, но и мастер-классы устраиваются. Кстати, центр находится буквально по соседству со школой, поэтому школьники здесь завсегдатые.
0: Вот прям вот, собственно говоря, с языка сорвали. Хотелось спросить, неужели в системе дополнительного образования никак этот ресурс не использовали все эти годы?
2: Ну вот, до недавнего времени не было такого центра. Были отдельные мастер-классы, были вот такого рода либо конкурсы, либо ярмарки. Ну, а теперь это постоянно действующее учреждение, где собираются, рассказывают, показывают и учат.
0: Ну, здорово, что не потеряли. Совершенно хорошо. Что еще, помимо глиняных дел, вы сказали о возможности испробовать себя в роли кузнеца. Это что же, в парке будет какая-то такая мобильная кузница? Или там есть постоянно действующая?
2: Нет, постоянно действующих там, конечно же, нету. Это будет небольшой такой демонстрационный стенд, если можно так выразиться. Рядом, кстати, можно будет резьбу по дереву попробовать. Ну, естественно, изготовление традиционной куклы трепишной, которая, ну, я думаю, во многих регионах существовала, но со своими особенностями, и в своих платьях. Они тоже традиционные для Калужской земли, так, для Брянской, для Тульской, к примеру. Ну, а самое главное, по сути дела, это такой, знаете, выездной вариант музея. Дом мастеров, то, что каждый день могут гости увидеть в витринах, вот теперь пятый год к ряду можно увидеть атмосферно на аллеях городского парка.
0: Совершенно замечательно. Вот только вы мне расскажите, пожалуйста, а вне вот этого фестивального действия, вне этого праздника, насколько востребована эта тема и насколько Дом мастеров, ну, в общем, открыт для особенно подрастающего поколения?
2: Ну, Дом мастеров постоянно открыт. Более того, у Калужской Малышни до недавних пор он вообще был известен как резиденция калужского Дедушки Мороза. Здесь круглый год встречали, привечали гостей, даже Новый год делали по-народному. Если
0: можно, а зачем Дед Мороз оттуда съехал?
2: Ну, теперь у него появилась другая резиденция, как раз в городском парке.
0: Так.
2: Поэтому теперь у нас Дедушка Мороз в самом центре находится. Как-то так вот получилось.
0: Сложилось. Ну, видимо, и Дед Мороз тоже ищет себе, да, где лучше, не только люди и рыба, да, получается,
2: ну,
0: в
2: да,
0: поиске.
2: Поближе.
0: Понятно.
2: Поближе, да,
0: хорошо.
2: К центру города.
0: А с точки зрения того, чтобы вот овладеть всеми этими ремеслами, узнать наши традиции, помимо посещений сказочных там радостей Деда Морозовских, это можно? Я могу ребенка записать в Дом ремесел?
2: Чтобы безусловно, он... можно. Более того, Дом мастеров – это не просто средоточие различных достижений, да, умельцев материальной, если можно так сказать, культуры, но и нематериальной культуры. Там как раз базируется калужская тальянка, здесь упоминался этот ансамбль, который, ну, по сути дела, репертуаром имеет песенные напевы из различных уголков Калужской земли. А при калужской тальянке, которая там регулярно устраивает концерты, есть еще филиал, ну, что говорится, для младших, тальяночка. Есть даже для еще более младших гармошечка. Ну, в общем, как говорится, можно детишек приводить и всему их обучить.
0: Вот очень жалко, что мы у вас не попросили еще такой синхрон записать или просто откуда-то...
1: Ну, может быть, во время фестиваля у Дмитрия получится.
0: В следующий раз, да, пожалуйста, рассказ про вот такие замечательные праздники вы нам еще и музыкально сопроводите, потому что рассказали нам про тальяночку, и нам сразу захотелось услышать, что за напевы там калужские такие. Ну, вот, собственно говоря, придется для этого нам всем вместе с радиослушателями ехать к вам в Калугу, ну, что, в общем-то, тоже
1: хороший повод. Вообще в Калуге масса чего можно посетить, так что помимо фестиваля еще в целом по региону можно поехать. поездить и посмотреть.
2: Ну, да, Дим...

0: далеко ходить не надо, городской парк в самом центре, поэтому налево-направо, как говорится, пойдешь или в центр, что-нибудь найдешь интересное.
1: В любом случае в сказку попадешь, калужскую. Спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Дмитрий Хрусталев был на связи с нами. Говорили мы о фестивале народных ремесел Калужской области, который у нас на 4 июля намечен.
2: Да, между прочим, юбилейный, так что всех приглашаем ехать недалеко и... 100% вы насладитесь.
1: Для нас с тобой недалеко. Ну, да, а вот из Алтайского края чесать до часа. Иван Фурсов, Наталья Стребнева, рады были провести с вами эти два часа. До следующих встреч.
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
5: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
4: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Если прямо через лес идти, то через 2-3 километра встретим рудничок, который называется романтично «Алёнушкины слёзки».
7: Меня зовут Евгений Голубь. Я ведущий программы «От Хопра до Ергиза», в которой мы рассказываем об уникальных живописных местах Саратовской области.
8: Валерий Николаевич, а что входит в обязанности актера в театре?
9: Ходить на спектакль.
10: Мы говорим о профессиях на радио «России Саратов». В авторской программе Олега Клишина есть такая профессия.
3: Радио России. Главное радио страны. Страхи и мечты. Эмоции и поступки. Тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
11: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного. Психология любви, расставаний, осознания себя и понимания других. Встреч, надежд, осуществление желаний. Психология судеб людских.
3: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. Психология. Слушайте по вторникам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России.
12: 30 июня. Москва.
3: Радио России «Орел». Реклама.
13: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
14: Главные правила похода в лес. Одевайте ребенка в лес тепло и ярко. Черная, серая, коричневая одежда сливается с окружающим пейзажем. Желтая, оранжевая и красная куртка – то, что надо. Светоотражающие полоски и элементы на одежде помогут не только быть заметными на дороге, но и в лесу ночью. У ребенка и у вас обязательно должен быть с собой заряженный телефон. Подключите у своего сотового оператора услугу информирования о местонахождении или поставьте на смартфон ребенка соответствующее приложение. Тогда вы сможете следить за его перемещениями в реальном времени. Если ребенок заблудился, не разговаривайте с ним долго по телефону. Так вы быстро посадите аккумулятор. Помните, что на номер 112 можно позвонить даже без сим-карты.
15: У вас требуют назвать пин-код, смс-код, 3 цифры с обратной стороны банковской карты. Кем бы ни представлялись звонящие, знайте, это мошенники. Держите коды в секрете.
16: МЧС России напоминает. Уходя из дома, выключайте электроприборы. Не оставляйте без присмотра гирлянды и обогреватели. Используйте обогреватели только по предназначению. Сушить на них вещи пожароопасно, а пожар легче предотвратить, чем потушить. Берегите себя и своих близких.
3: Радио России, 102,3 FM в Орле. Реклама. Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Под контроль России перешло село в Днепропетровской области. Путин сообщил о новых предложениях Киева по урегулированию конфликта. Нефтеперерабатывающие заводы в России работают на максимальной загрузке. И теперь подробнее. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Богодаровка в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны. Ведомстве отметили, что задачу выполнили подразделения группировки войск «Восток». В течение суток нанесено поражение используемым ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, пунктам временной дислокации ВСУ в 137 районах, говорится в сводке. Южная группировка в Константиновке продолжает активные наступательные действия на всех направлениях и зачистку юго-западной части населенного пункта от разрозненных групп ВСУ. За сутки противник потерял там до 95 человек. Бойцы группировки войск «Запад» в Красном Лимане заняли 48 зданий. Силы ПВО за сутки уничтожили 415 беспилотников ВСУ и 12 авиабомб противника. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова назвала поддержку участников спецоперации безусловным приоритетом своей работы. Об этом она доложила Владимиру Путину. Лантратова отметила, что более половины обращений в офис омбудсмена связаны с темой СВО.
17: Безусловным приоритетом для меня всегда была и будет эта поддержка участников специальной военной операции. Я много раз была на Донбассе, на наших исторических освобожденных территориях. За прошлый год, когда я была еще депутатом Государственной Думы, я проехала 46 регионов страны и уезжала в дальние поселки, города и вела приемы людей. Ко мне приходило много человек. Это семьи участников СВО. Иногда и по 8 часов с ними сидели, говорили. И отсюда и вытекала законодательная история. Я внесла из прямого общения с людьми 102 законодательных предложения, касаемых темы специальной военной операции. Многие стали федеральными законами. А с 14 мая, когда я вступила в должность уполномоченного по правам человека, к нам в институт обратилась, я вот на первом слайде презентации показала эту разбивку, 14752 обращения. И 52% – это тема специальной военной операции. И за каждой цифрой, это не статистика, стоит действительно конкретная человеческая судьба.
9: Лантратова также сообщила о возвращении всех жителей Курской области, которых удерживали на территории Украины. России поступило предложение ограничить боевые действия четырьмя территориями – Херсонской и Запорожской областями, ДНР и ЛНР. Об этом сообщил Владимир Путин в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Президент также отметил, что удары ВСУ по российской инфраструктуре не влияют на ситуацию на фронте и положение на линии боевого соприкосновения. Также, по словам президента, в Константиновке 96% города под контролем вооруженных сил России, от Дружковки до Краматорска – 4 километра. Противник приступил к эвакуации промышленных предприятий из агломерации, сказал Путин.
18: Насколько известно, это было уже и в средствах массовой информации, противник приступил к эвакуации промышленных предприятий из этой агломерации. Хотел бы отметить также особо действия группировки «Восток». Несмотря на усиленную оборону противника, противник перебросил из Донецкой республики, перебросил войска, хорошо подготовленные войска, перебросил их на это запорожское направление. Ну так вот, здесь наши войска под командованием генерал-полковника Иванаева Андрея Сергеевича выполняют боевые задачи по освобождению Запорожской области. На широком фронте продвигаются от 1 километра до километра 300 метров ежедневно. Большая зона ответственности и у группировки «Днепр». Она успешно воюет на Ореховском направлении и действует вдоль побережья Каховского водохранилища в общем направлении на Запорожье.
9: По словам главы государства, в Кремле ждут визита представителей США для продолжения диалога по украинскому вопросу. Нефтеперерабатывающие заводы в России работают на максимальной загрузке для обеспечения необходимых объемов топлива. Рынок насыщается нефтепродуктами. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на встрече с губернатором Калининградской области Алексеем Бесфразванных, отметили в правительстве. Новак поручил продолжить мониторинг цен на наличие нефтепродуктов в российских регионах, состояние логистических цепочек, призвал регионы эффективнее использовать топливный ресурс. Напомню, накануне Владимир Путин провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка. Президент предложил рассмотреть дополнительные меры, в частности, полный запрет на экспорт дизеля. Глава государства подчеркнул, что последствия террористических ударов ВСУ по гражданским объектам должны быть сведены к минимуму. Путин отметил наличие очередей на АЗС. По словам президента, проблемы для автомобилистов и бизнеса сохраняются и заявил о необходимости наращивать объемы предложения и выдерживать экономически обоснованные цены. Стрельба в городе Штаде в Германии произошла в местном центре. Матери и ребенка погибли взрослые, 4 женщины и мужчина. Жертв среди детей нет, сообщают немецкие СМИ. Центр предназначен для размещения молодых матерей, которые нуждаются во временном жилье. Задержаны 2 подозреваемых, включая предполагаемого стрелка. Полиция проводит расследование. Завтра завершается прием заявок в отряд космонавтов госкорпорации «Роскосмос». Как пишет ТАСС, 5-й набор в отряд космонавтов стартовал 4 февраля этого года. От претендентов требовалось быть не старше 35 лет и иметь высшее образование в области точных, естественных или медицинских наук. При этом средний балл в дипломе не должен быть ниже 4, а стаж работы по полученной специальности должен составлять не менее 3 лет. Также необходимо отсутствие хронических заболеваний, хорошая физическая подготовка. У будущего космонавта не должно быть татуировок. Рост претендента от 150 до 190 сантиметров. Вес от 50 до 90 килограмм. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
19: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол в московском «Динамо» рассчитывают на Константина Тюкавина в следующем сезоне и не планируют продажу форварда этим летом даже за 30 миллионов евро. О том, что такую сумму готов заплатить «Зенит», ранее сообщал инсайдер Иван Карпов. Напомню, «Динамо» отклонило предложение «Зенита» в размере 25 миллионов евро. Портал «Трансфермаркт» оценивает стоимость Тюкавина в 17 миллионов. «Спартак» предложил 4 миллиона евро за вингера Ахмата Максима Самородова. По информации инсайдера Анара Ибрагимова, это предложение не устроило клуб из Грозного. Отмечается, что стороны могут договориться о трансфере 24-летнего футболиста за 6-7 миллионов евро плюс бонусы. Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин прокомментировал информацию о том, что его клиент вскоре перейдет в Краснодар. Ранее издание «Армении Футбол» сообщило о том, что трансфер 23-летнего Захаряна может быть оформлен в ближайшие 1-2 недели. «Мне неизвестно ничего об интересе Краснодара к Арсену. В Сан-Себастьяне никто не знает об этом интересе. Арсен – футболист «Реал Сосьедад». Он вчера прилетел в Испанию на предсезонку с командой», – заявил Голубин «Спортэкспрессо». Российский теннисист Роман Сафиулин пробился во второй раунд Уимблдона, победив в 5 сетах за 3 часа 58 минут Андрея Рублева. На супер-тайбрейке 5-го сета Рублев не реализовал 2 матчбола. Далее Сафиулин сыграет с Ботиком ван де Зандсхульпом. Напомню, в преддверии турнира российские теннисисты должны были подписать декларацию о нейтралитете для участия в Уимблдоне. Новости хоккея. Агент Шуми Бабаев ищет нападающему Евгению Кузнецову контракт на 60 миллионов рублей в год, сообщает Матч ТВ. 34-летний форвард сейчас находится без контракта. Ранее нефтехимик предложил Кузнецову 30 миллионов рублей в год, что не устроило нападающего. И пока это все новости спорта.
20: Погода.
9: Во вторник, 30 июня, в Перми ожидается 19-21 градус, дожди временами сильные. В Кирове небольшие дожди, 21-23 градуса. В Уфе плюс 18, плюс 20, кратковременные дожди. В Оренбурге от 19 до 21 тепла, кратковременные дожди. В Казани 22-24 градуса выше нуля, небольшие дожди. В Самаре 17-19 градусов, кратковременные дожди. В Воронеже 26-28 градусов без осадков. В Санкт-Петербурге дождя не ожидается, 24-26 градуса. В Москве тоже сухо, ночью 13-15 градусов, днем 25-27. Сейчас в столице 21 градус тепла.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске: в регионе есть необходимый резерв топлива, сообщил губернатор Андрей Клычков. Орловщина получит более 117 миллионов рублей на развитие молодежной инфраструктуры и реализацию проектов в 2027 году. Орловский краеведческий музей пополнится предметами, рассказывающими о быте орловцев в 18-19 веках. Далее об этих и других событиях подробно. В регионе есть необходимый резерв топлива. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков на заседании правительства области. Он призвал не поддаваться панике и спокойно пройти этот период.
2: Если суточная норма где-то около 200 тонн на заправочной станции, то сейчас мы видим, что 250 тонн у нас опускается, и при этом ажиотажный спрос провоцирует очереди и порой даже конфликты на заправочных станциях. И введенное ограничение по отпуску – это не борьба с нехваткой топлива, это реакция на ажиотажный спрос. Мы с вами сегодня должны приложить дополнительные усилия, я поручение дал, и по нашим социальным службам отработать всех, начиная от скорой помощи, социальные службы, в том числе образование, весь объем здравоохранения, диализники, чтобы у нас никто не выпал. Плюс у нас спецслужбы, коммунальные службы, алгоритм отработан, все они заправляются.
1: Напомню, в Орловской области введен временный лимит на заправку бензином. Для населенных пунктов он составляет 30 литров, для АЗС, расположенных на трассах, 50 литров. Также запрещается залив топлива в канистры. Орловская область вошла в число победителей конкурса «Регион для молодых» в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Из 79 участников победителями стали 40 регионов, в том числе Орловская область. Об этом сообщили в региональном департаменте молодежной политики и реализации патриотических проектов. Благодаря этой победе регион получит свыше 117 миллионов рублей, а вместе с этим масштабные изменения в молодежной инфраструктуре в 2027 году. В частности, будут открыты два новых молодежных центра в Орле и Орловском муниципальном округе. Создадут два класса по обучению управлению беспилотными летательными аппаратами. В 2026 году пособие по беременности и родам оформили для 62 орловских студенток. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России по Орловской области. Девушки, совмещающие учебу и материнство, могут рассчитывать на дополнительную поддержку государства. С 1 сентября 2025 года отделение соцфонда по Орловской области принимает заявления на пособие по беременности и родам от студенток, обучающихся по очной форме обучения. Ранее выплату пособия осуществляли учебные заведения. 1 июля в 16 часов Орловский краеведческий музей ждет новое пополнение фондовых коллекций. Историки Павел Меркулов, исполняющий обязанности ректора Орловского государственного университета имени Тургенева, и Виктор Левцов, заместитель директора Среднерусского института управления филиала РАНХИКС, передадут музею предметы повседневного быта жителей Орла 18-19 веков. Это предметы кузнечного ремесла, фрагменты обуви и посуды. Познакомиться с историческими экспонатами можно в зале экспозиции «Судьбищенская битва». В минувшее воскресенье в Орловском музее Тургенева выступил народный артист России Олег Погудин и его театр «Романса». Они представили музыкальный спектакль «Золотой век». В программе «Русские классические городские романсы. Инструментальная классика». Завершился спектакль исполнением знаменитой песни Булата Акуджавы.

0: Если мы действительно все на фоне Пушкина, это, можно сказать, о всей отечественной культуре, то два дня подряд мы на фоне Ивана Сергеевича Тургенева, вчера в Спасском Лутовину, сегодня здесь. И это счастье быть на этом фоне, продолжаться, пускай стоят и пускай открывают свои двери, пускай принимают посетителей литературных музеев, а мы, по возможности, будем помогать им в их замечательном труде. Спасибо!
1: Ранее выступление Олега Погудина и его театра «Романса» прошло в рамках Всероссийского Тургеневского праздника в Спасском Лутовинове. Завершился он большим усадебным балом. А уже через неделю Спасская будет встречать участников и гостей театрального фестиваля «Время Т», сообщил официальный сайт Государственного музея-заповедника. Тем временем власти Орла запланировали приобретение скульптуры по мотивам рассказа Тургенева «Муму». Покупка обойдется примерно в 2,3 миллиона рублей. Также ожидается поставка двух фигур «Зубрят» за 874 тысячи рублей. Все скульптуры должны появиться в городе в 2026 году. Места установки пока неизвестны. Также в рамках программы будут приобретены скульптуры образов традиционных народных игрушек. Об этом сообщил сайт «Вести Орел». Далее расскажем о спорте и погоде.
2: Радио России «Орел». Спорт.
3: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловские яхтсмены стали призерами Кубка Черноземья. Соревнования состоялись в Воронеже. За награды боролись свыше 120 спортсменов из 6 регионов. В активе наших яхтсменов 2 медали. Юлия Полякова завоевала золото, серебро у Софии Самойленко. Подростки из трудных семей соревновались в эстафете ГТО. В программе были сразу несколько испытаний. Челночный бег, приседания, метание теннисного мяча, полоса препятствий, удар мяча в ворота и бег на 60 метров. По итогам состязаний первыми стали «Северные львы», на втором месте команда «Пушка», на третьем – гимназисты. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в Орле и по области ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью 15 градусов. Днем воздух прогреется до 27 градусов. Ветер северный 2-3 метра в секунду. Порывы до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Умеренная магнитная буря. На этом наш выпуск завершен. С новостями вас знакомил Юрий Левин.
0: Радио России, 102.3 FM в Орле. Реклама.
2: Внимание, важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
0: Реклама. Вы слушаете Радио России «Орел».
3: Из фондов «Радио».
4: История победы. От Бреста до Берлина. Программа о самых крупных сражениях Великой Отечественной.
5: Весной 1941 года приближение войны ощущалось всеми. Советская разведка почти ежедневно докладывала Сталину о планах Гитлера. Например, Рихард Зорге, советский разведчик в Японии, сообщал не только о переброске немецких войск, но и о сроках нападения Германии. Однако Сталин не верил этим донесениям, так как был уверен в том, что Гитлер не начнет войну с СССР до тех пор, пока сопротивляется Англия. Он считал, что столкновение с Германией может произойти не раньше лета 42 года, поэтому оставшееся время Сталин стремился использовать для подготовки к войне с максимальной выгодой. 5 мая 1941 года он принял на себя полномочия председателя Совнаркома. Шло сосредоточение огромного количества войск на границе с Германией. В то же время нельзя было дать немцам повода для обвинения в нарушении пакта о ненападении. Германия тем временем готовилась к молниеносной войне. 5 месяцев, именно столько времени в силу климата нашей страны, отводили немцы на захват Советского Союза. Выбранное немецким командованием время года для нападения было оптимальным для захватчиков. Об этом рассказал доктор исторических наук профессор Сергей Минаков.
6: Назвали разные даты. Само гитлеровское руководство и он сам переносили сроки начала войны. Первоначально, в идеале, они планировали начать вторжение в мае месяце, в мае 1941 года. По расчетам вполне логичным, они представляли четко, что такое Россия в климатическом отношении и в пространственном плане, и что 5 месяцев это нужно как минимум, чтобы осуществить кампанию, реализовать тот самый план, который получил название кодовое «Барбаросс». Нужно было уложить с мая, раньше начать нельзя, мы знаем, что апрель месяц у нас еще слякотный. А на конец сентября уже начинается слякоть, октябрь – тяжелый месяц. Поэтому расчеты были в этом отношении вполне рациональные, по плану «Барбаросс». Приходилось сдвигать по разным причинам, но предельный срок, конечно, это вот 22 июня, ну, 20 числа июня. Потому что дальше тянуть, если бы это на июль месяц откладывать, там уже опасность для германского командования не уложиться. и попасть в ситуацию сезонную, неблагоприятную для ведения военных действий в России. Учитывая еще и российское бездорожье, асфальтированных дорог почти не было, это грунтовые дороги, дождем они раскисают, это и морозы, возможно, ранние, как оно и получилось. А поэтому здесь расчет был таков.
5: Кем же был тот, кто повел за собой войска, 4 года терзавшие советских людей? Адольф Гитлер родился в Австрии, в городе Браунау-на-Ине, близ границы с Германией, 20 апреля 1889 года. Позже он с неохотой учился в школе. Преподаватель Геймер, который в свое время учил Адольфа французскому языку и другим предметам, сказал о своем ученике: «Гитлер был, несомненно, одаренным, хотя и односторонне. Почти не умел владеть собой, был упрямым, самовольным, своенравным и вспыльчивым. Не был прилежным. По многочисленным свидетельствам можно сделать вывод, что уже в молодости Гитлер обнаруживал явно выраженные психопатические черты. Однако впоследствии историки, изучавшие личность тирана, будут придерживаться самых разных мнений. Одно из них высказал Сергей Минаков.
6: По натуре, если глубинно сказать, он очень типичный по своему происхождению, принадлежности к той цивилизации, германской культуре и так далее. Типичный в каком отношении? Он романтик, но выродившийся романтик. Вот этот вот взгляд на вещи не всегда реальный. Второе – маленький человек. Человек, безусловно, со способностями, безусловно. Чрезвычайно развита интуиция, особенно в области стратегии. Гитлеровские генералы признавали, что действительно у него были незаурядные военные стратегические дарования, предугадывания. Он много предугадал, почувствовал биение пульса международных отношений очень хорошо. И ему это все удалось в течение короткого времени овладеть всей Европой. В сущности, кто наступал вместе с Гитлером против Советского Союза? Вся Европа. Итальянские дивизии, там были румынские, венгерские дивизии, но там были добровольцы. Испанская голубая дивизия была, и французский регион был добровольцев. Но дело даже не в этом. Европа работала на него. Она давала ему и танки, и авиацию, и автомобили. Все работало на Германию. Германия, казалось, волей-неволей. Нравилось это Европе или нет, но она очень быстро признала его господство. Франция сопротивлялась всего несколько недель. Человек, не имевший систематического образования, но очень начитанный. Человек, прошедший через Первую мировую войну. Храбро воевавший, заслуживший железный крест. Нужно отдать должное. Несмотря на то, что фигура для нас, безусловно, отрицательная, не только для нас, но отдавать должное врагу, безусловно, надо. Человек маленький. Маленький, потому что он хотел стать художником. Он уроженец Богемии, австриец. Австрия – это не Германия. Там свой климат психологический, этнографический климат. Там много славян, там значительная прослойка еврейская была, много смешана. Ментальность австрийца отличается кардинальным образом от ментальности немцев, хотя говорят они вроде на одном языке. Это разные народы. Его попытка стать художником, поступить в художественное училище, кончилась неудачей. Его не приняли. Он посчитал, что это виноваты евреи, которые там в экзаменационной комиссии, вот они препятствуют. Он какое-то время оказывался вот на уровне просто нищего, там, бродяги, в ночлежках ночевал, все. И вот у него здесь вырабатываются вот эти вот два, как считали даже многие из его близких, два комплекса. Это антисемитизм и русофобия. Русофобия у него другого рода, она не носила такой патологический характер. Это исходило из геополитических соображений, потому что он считал, что Германия никогда не стать великой империи господствующей, если будет существовать Российская империя. Для него Россия оставалась империей. Хоть Советский Союз, хоть как там угодно. Огромное государство, которое просто-напросто не позволит само по себе, оно очень большое, Германии стать такой. Поэтому либо Россия, либо Германия. Он бурчал все время, говорит, вот немцы, которые пожили в России, они уже не такие немцы. Они не настоящие немцы. На них Россия влияет очень сильно. Он видел опасность России как государства. В те времена это модно было, тем более Германия, терпевшая поражение в Первой мировой войне, комплекс неполноценности национальной, а у него еще социальной неполноценности. Его радикальная партия, естественно, в стране, которая находится в состоянии полунищем, радикализация настроений масс очень сильная. Бывшие фронтовики, все радикальные группы, будь то большевизм, большевики в России, будь то национал-социалисты в Германии, они радикалы. Поэтому он вот был человеком типичным, вот человеком, поднявшимся вот в этой массе, со всеми своими комплексами, своими способностями, несомненно, неудачами своими жизненными, неустроенностью жизненной и определенным, так сказать, темпераментом. Выступление его на митингах создавало колоссальный успех. Хороший артист был. Он еще и брал уроки актерского мастерства, умение там, модулировать голосом своим, своими глазами. Он производил впечатление, особенно на женщин впечатление производил очень сильно. Дело заходило, чтобы кто-то и в обморок падал, слушая его, как Бога воспринимали его.
5: План вторжения Германии в СССР на Восточноевропейском театре Второй мировой войны и военная операция носили название «План Барбаросса». В одном из конспектов речи Гитлера сказано: «Чем скорее мы разобьем Россию, тем лучше. Операция будет иметь смысл только в том случае, если мы одним стремительным ударом разгромим все государство целиком. Только захвата какой-то части территории недостаточно». Однако именно это решение Гитлера осуществить операцию стало поворотным в истории Третьего рейха, приведшим к его краху 4 года спустя.
6: План Барбаросса, ну, он очень неоднозначный был. Сам план, он соответствовал натуре самого Гитлера. Он рассчитан, у него расхождения были с генералитетом. Генералитет предполагал германские войска силами 3 крупных армейских группировок, группа армий «Центр», группа армий «Север», группа армий «Юг». Они должны одновременно нанести удар по советским войскам, расположенным в приграничной зоне, разгромить Красную армию в этих боях. И Гитлер считал, что война должна была быть проведена в 2 приема. 41-й год – выйти на линию Ленинград, Смоленск, Орел, Одесса. Его интересовала в большей степени, конечно же, не Москва. Его интересовал Донбасс, его интересовал Северный Кавказ, потому что там нефть. Полагали, что если удачно будут разворачиваться боевые действия в группе армий «Центр», то можно тогда предпринять наступление на Москву. На этом особенно настаивали германские генералы. Вот Гитлер до конца оставался скептичным. Он говорит, мы в 41-м году вот здесь должны крепиться, а в 42-м году проблем уже не будет. Мы добьем русскую армию. Они называли не советскую, называли русскую армию. Ему нужно было овладеть Ленинградом обязательно. Вот разгром в группе армий «Центр». После этого нужно было с этой группировки помощь отправить на север под Ленинград, чтобы взять Ленинград, Кронштадт и установить непрерывную коммуникацию с войсками, с Балтики, соответственно, и на Украину. Потому что Москва ему с точки зрения стратегической не давала того, и он помнил еще и пример Наполеона.
5: «22 июня 1941 года гитлеровская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. В 3 часа 30 минут утра, когда немецко-фашистские войска получили условный сигнал «Дортмунд», по советским пограничным заставам и укреплениям был внезапно нанесен артиллерийский удар. А через несколько минут вражеские полчища вторглись в пределы СССР. Крупные силы германской авиации обрушили 1000 тонн смертоносного груза на советские аэродромы, мосты, склады, железные дороги, военно-морские базы, линии и узлы связи, на спящие города. В приграничных районах страны забушевал гигантский огненный смерч.
6: Нападает тогда, когда чувствует слабость потенциального противника. Германия, Гитлер и его руководство, военное в том числе, в первую очередь ставили задачу какую? Нужно для того, чтобы сокрушить Советский Союз, разгромить Красную Армию. Они и в дальнейшем всегда объясняли, почему в 1941 году Германия напала на СССР. Потому что в Советском Союзе были уничтожены высший комсостав в 1937-1938 годах, 1000 офицеров. Как они считали, что в руководстве сейчас для того, чтобы восстановить, лет 20 понадобится большевикам, чтобы восстановить высший комсостав. Как выразился однажды Гитлер, выступая перед ними, офицерами своими, Красная армия – это колосс на глиняных ногах и без головы. Поэтому то, что там большая многочисленная армия, это пугать не должно. У них слабый комсостав, низкий профессиональный уровень подготовки, ну, в чем-то уступает техника. Поэтому сейчас наиболее благоприятные условия 41-й год совершить нападение. В 42-м году будет поздно, потому что уже Красная армия станет сильнее. И тогда мы не сможем надеяться. А если 43-й год, то тогда вообще не стоит даже пытаться это сделать. Поэтому наиболее удобные, благоприятные условия именно сейчас. Пока мы подготовлены Германии, пока мы сильнее, а они слабее. Это понимал, конечно, и Сталин. Почему ему хотелось не допустить, чтобы война развернулась в 1941 году. Более того, не допустить, чтобы она развернулась в июне месяце. Уже в июле было проблематично для Германии, а дотянуть до августа они просто не напали. Разгромив Красную армию, они считали, что тогда Советский Союз рассыпется просто. Крестьянство, недовольное коллективизацией, будет поднимать восстание. Национальные республики начнут национализм выходить из состава Советского Союза, распадется все, потом все ликвидируется. Вот эту задачу первую, разгром той Красной армии, которая вступила в войну в 1941 году, они достигли. Можете посудить сами. Свыше 3 миллионов человек потеряла Красная армия. Из них порядка 1,5 миллионов убиты были, и примерно столько же попали в плен. Там огромные пленения были. Единственное, что не было предусмотрено, что нарушало расчеты. Это собственные потери германской армии, они превысили расчет. И сопротивление, в том смысле, что сопротивление военнослужащих. Даже когда разгромлены были соединения, там все равно продолжалось сопротивление, очень сильное и очень упорное.
5: Бомбардировкам подверглись Рига, Вильнюс, Гродно, Брест, Бобруйск, Житомир, Киев, Севастополь и многие другие города от Балтийского моря до Карпат. В 5-6 часов немецко-фашистские войска перешли государственную границу СССР и повели наступление вглубь советской территории. Первыми приняли на себя удар пограничники и бойцы частей прикрытия. Они не только оборонялись, но и переходили в контратаки. Целый месяц в тылу немцев сражался гарнизон Брестской крепости. Даже после того, как противнику удалось овладеть крепостью, отдельные ее защитники продолжали сопротивление. Последний из них был схвачен немцами летом 1942 года. Именно эта стойкость, выдержка, борьба советского народа и помогла не только остановить немецкую машину в самом начале Великой Отечественной, но и победить фашизм, разрушив главные цели Гитлера.
6: Не наступило того, что ожидали. Союзные республики не поднимают восстание. Кроме того, поведение самих немецких войск очень неоднозначно. Гитлер директиву дал, что здесь вы ведете войну не так, как на Западе. Там вы можете считаться с правами человека, а здесь идет война, делать что хотите. Это уже на усмотрение, на совесть самого военнослужащего германского. Кто-то вел себя как человек нормальный, воюющий, а кто-то позволял себе как разбойник. Александр Сергеевич Пушкин в своем 10 главе «Евгений Онегин», у него есть строчки «Гроза 12-го года настала, кто нам там помог? Остервенение народа, Барклай, зима или русский бог?» Дело в том, что я так полагаю, что у него был ближайший один из близких друзей, Петр Вяземский, поэт тоже, который написал стихотворение шуточное, находил в списках «Русский бог». Что такое «Русский бог»? И там есть строчки такие: «Бог всего, что есть не кстати». Вот что значит «Русский бог». Вот для европейцев, для вот этой вот тренированной, дисциплинированной силы Россия там все не кстати. И морозы не кстати, и бездорожье не кстати. Эти русские дураки, как говорится, и тоже не кстати, они что-то не стреляют. Но нормальные люди сдаются в плен и продолжают стрелять. Они защищаются. На что они рассчитывают? Ни на что. Вот они, так сказать, обозлились настолько, что говорят, да мне все равно, да, то сколько вас уложу, погибать так с музыкой. Вот это вот уже невозможно было заменить.
5: За первые 8 часов войны советская авиация потеряла 1200 самолетов. Из них около 900 были потеряны на земле. Бомбардировке подверглись 66 аэродромов. Наибольшие потери понес Западный особый военный округ. Узнав об этих потерях, начальник ВВС округа застрелился. Наименьшие потери имела авиация Одесского военного округа. По стечению обстоятельств на 22 июня были назначены крупные учения, и накануне, в субботу вечером, все самолеты были перебазированы на запасные аэродромы. Когда утром прилетели немецкие бомбардировщики, бомбить им пришлось пустые стоянки. Потери 22 июня составили 24 самолета. При этом к концу дня потери немецкой авиации составили около 300 самолетов. Самые большие потери за день за всю войну. О начале Великой Отечественной позже очень точно и проникновенно напишет Константин Симонов. «Тот самый длинный день в году, с его безоблачной погодой, нам выдал общую беду. На всех. На все 4 года».
7: «Внимание! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и другие.
4: История победы. От Бреста до Берлина. Программа о самых крупных сражениях Великой Отечественной.
3: Вы слушали передачу из фондов радио.
4: Радио России. 102,3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.

0: Мир поэзии.
1: Александр Сергеевич Пушкин. Стихотворение читает Михаил Царев.
2: Приметы. Старайся наблюдать различные приметы. Пастух и земледел в младенческие леты, взглянув на небеса, на западную тень, умеют уж предречь и ветер, и ясный день, и майские дожди молодых полей отраду, и мразов ранний хлад опасный винограду. Так, если лебеди на лоне тихих вод, плескаясь вечером, окличут твой приход, или солнце яркое зайдет в печальной тучи, знай, завтра сонных дев разбудит дождь ревучий или бьющий в окна град. А ранний селянин, готовясь уж косить высокий злак долин, услыша бури шум, не выйдет на работу и погрузится вновь в ленивую дремоту. Аквилон, зачем ты, грозный Аквилон, тростник прибрежный дол клонишь? Зачем на дальний небосклон ты облачко столь гневно гонишь? Недавно черных туч грядой свод неба глухо облекался. Недавно дуб над высотой в красе надменной величался. Но ты поднялся, ты взыграл, ты прошумел грозой и славой, и бурный туч разогнал, и дуб низвергнул величавый. Пускай же солнце ясный лик отныне радостью блистает, и облачком зефир играет, и тихо зыблется тростник. Приметы. Я ехал к вам. Живые сны за мной вели с толпой игривой, и месяц с правой стороны сопровождал мой бег ретивый. Я ехал прочь. Иные сны, душе влюбленной грустно было, и месяц с левой стороны сопровождал меня уныло. Мечтанью вечному в тиши так предаемся мы, поэты, так суеверные приметы согласны с чувствами души. Демон. В те дни, когда мне были новы все впечатления бытия, и взоры дев, и шум дубровы, и ночью пенье соловья, когда возвышенные чувства, свобода, слава и любовь, и вдохновенное искусство так сильно волновали кровь, часы надежд и наслаждений тоской внезапной осеня, тогда какой-то злобный гений стал тайно навещать меня. Печальны были наши встречи. Его улыбка, чудный взгляд, его язвительные речи вливали в душу хладный яд. Неистощимой клеветою он провиденье искушал. Он звал прекрасное мечтою, он вдохновенье презирал, не верил он любви, свободе, на жизнь насмешливо глядел, и ничего во всей природе благословить он не хотел. К морю. Прощай, свободная стихия, в последний раз передо мной ты катишь волны голубые и блещешь гордою красой. Как друга ропот заунывный, как зов его в прощальный час, твой грустный шум, твой шум призывный услышал я в последний раз. моей души предел желанный. Как часто по брегам твоим бродил я тихо и туманный, заветным умыслом томим. Как я любил твои отзывы, глухие звуки, бездны глаз и тишину в вечерний час, и своенравные порывы, смиренный парус рыбарей, твоею прихотью хранимый, скользит отважно средь зыбей. Но ты взыграл неодолимый, и стая тонет кораблей. Не удалось навек оставить мне скучный неподвижный брег, тебя восторгами поздравить и по хребтам твоим направить мой поэтический побег. Ты ждал, ты звал, я был окован, вочервалась душа моя, могучей страстью очарован, у берегов остался я. О чем жалеть? Куда бы ныне я путь беспечный устремил? Один предмет в твоей пустыне мою бы душу поразил. Одна скала, гробница славы, там погружались в хладный сон воспоминания величавы. Там угасал Наполеон. Там он почил среди мучений. И вслед за ним, как бури шум, другой от нас умчался гений, другой властитель наших дум, исчез оплаканной свободой, оставя миру свой венец. Шуми, взволнуйся непогодой, он был, о море, твой певец. Твой образ был на нем означен, он духом создан был твоим, как ты могущ, глубок и мрачен, как ты ничем не укротим. Мир опустел. Теперь куда же меня б ты вынес, океан? Судьба людей повсюду та же. Где капля блага, там на страже иль просвещение, иль тиран. Прощай же, море, не забуду твоей торжественной красы, и долго-долго слышать буду твой гул в вечерние часы. В леса, в пустыне молчаливы, перенесу тобою полн твои скалы, твои заливы, и блеск, и тень, и говор волн.
1: Прозвучали стихотворения Александра Сергеевича Пушкина. Читал Михаил Царев.
3: Радио России. 102.3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
4: Музыкальная пауза. Радио России.

0: Музыкальная пауза. Радио России.
1: Радио России. 102.3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
2: Здравствуйте, у микрофона Юрий Левин.
3: Вести Орел.
2: В этом выпуске губернатор Орловской области вручил награды победителям регионального этапа всероссийского конкурса «Женщины в АПК». В Орле выпускница набрала рекордные 300 баллов на ЕГЭ. В областном

0: Фрайс и Антонина Писарева, руководитель сельскохозяйственного, потребительского, снабженчески-бытового перерабатывающего кооператива. Выпускница школы номер 35 города Орла Арина Макарова набрала максимальные 300 баллов на едином государственном экзамене по русскому языку, профильной математике и информатике. Это образовательный рекорд для города. О том, что девушка идеально сдала третий экзамен, стало известно во время бала медалистов. Арина планирует связать свою жизнь с IT-сферой, а ее блестящие знания уже сегодня открывают перед ней самые широкие возможности, отметили в мэрии. В государственной собственности Орловской области находится 3410 земельных участков. Такую цифру на заседании регионального правительства назвала руководитель Департамента государственного имущества и земельных отношений Ольга Платонова. При этом больше всего, свыше 3000 участков, предоставленных в бессрочное пользование.
1: По состоянию на 1 июня 2026 года в реестре учтены сведения о 3410 земельных участках общей площадью 13206 гектар с суммарной кадастровой стоимостью более 7,7 миллиардов рублей. Из них 3162 земельных участков общей площадью 11205,4 гектара представлены в постоянно бессрочное пользование учреждением Орловской области. 58 земельных участков общей площадью 1275 гектар предоставлены в аренду юридическим и физическим лицам по результатам публичных процедур и без проведения торгов. 9 земельных участков находятся на праве безвозмездного пользования общей площадью 16,7 гектар, предоставленные юридическим лицам. В основном это наше учреждение «Орелгосзаказчик». 181 земельный участок общей площадью 712,7 гектар находится в казне Орловской области.
0: За 2,5 года департамент зарегистрировал 2668 земельных участков, сообщила Ольга Платонова. Далее о происшествиях. Смертельное ДТП произошло ранним утром 28 июня в поселке Знаменка Орловского муниципального округа. Как сообщили в управлении ГАИ, 41-летний водитель, управляя квадроциклом, врезался в опору линии электропередач, после чего транспортное средство опрокинулось. Мужчина погиб на месте до приезда скорой помощи. В тот же день под Орлом в тройном ДТП погиб водитель УАЗа. Подробности об аварии расскажет сотрудник регионального управления госавтоинспекции Инна Казимирова.
2: 28 июня в 15 часов 6 минут водитель 1960 года рождения, управляя автомобилем УАЗ, двигался по автодороге подъезд к городу Орлу от автодороги М2 Крым. Со стороны автодороги М2 Крым в направлении города Орла и в районе 22 километра плюс 250 метров допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автобусом СИМАЗ под управлением водителя 1985 года рождения, который двигался со стороны города Орла. После чего произошло столкновение транспортного средства УАЗ с транспортным средством «Скания», который следовал в составе с полуприцепом «Шмидт» под управлением водителя 1982 года рождения, который двигался со стороны города Орла за автобусом «СИМАЗ». После чего произошел съезд с дороги автомобиля «Скания» с последующим наездом на препятствие в виде дерева. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля УАЗ скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.
0: По данному факту ведется расследование. Сотрудники полиции в внешкольных каникул проводят активную профилактическую работу в летних детских лагерях. О встрече с сотрудником управления по контролю за оборотом наркотиков с ребятами, отдыхающими в детском санатории «Орловчанка», сообщила пресс-служба регионального УМВД. Выступающие снабдили ребят номерами телефонов полиции, куда те могут позвонить при любых угрозах. А сотрудники МЧС России провели День безопасности в центре «Елочка», расположенном в живописном уголке Болховского района. Подробности расскажет сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области Антон Ухин.
3: День безопасности начался с учебной эвакуации. В корпусах центра сработала автоматическая пожарная сигнализация. В считанные минуты все дети под руководством персонала, организованные без паники, покинули помещение согласно плану эвакуации. Затем сотрудники отделения надзорной деятельности по Болховскому району провели с детьми беседу о соблюдении правил безопасного поведения в летний

0: период. Сотрудники 14-й пожарно-спасательной части рассказали ребятам о том, кто может стать пожарным, какие мероприятия проводятся в течение дежурных суток у огнеборцев. Также ребятам предоставили возможность посидеть в пожарной машине, примерить боевую одежду пожарного. Инспектор государственной инспекции по маломерным судам рассказал о правилах безопасности на водоемах, рассказал о том, где можно купаться. Кроме этого, он показал средства спасения на воде.
1: Закрепили полученные знания в ходе викторины, а также показали ловкость, навыки и умения по преодолению пожарной эстафеты. Далее расскажем о спорте и погоде.
2: Радио России «Орел». Спорт.
3: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловченко стала третьей на первом чемпионате России по кинологическому спорту. В национальном турнире боролись 21 спортивная пара. Оксана Курбатова и бордер-колли Брабус завоевали бронзу в современном двоеборье. Татьяна Гетта-Кишневская и Койкер Хандье Ричард, представившие наш регион, заняли четвертое место. Вслед за ними расположились орловчанка Елена Краснопевцева и Малинуа Ясмин. В Орле пройдет финал Кубка России по пляжному волейболу. Игры сильнейших пар страны пройдут на площадке на площади Ленина с 8 по 11 июля. 11 июля матчи за третье место и финалы состоятся на площади Ленина с 15:45. Вход для болельщиков свободный. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в Орле и по области ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью 15 градусов. Днем воздух прогреется до 27 градусов. Ветер северный 2-3 метра в секунду. Порывы до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Умеренная магнитная буря. На этом наш выпуск завершен. С новостями вас знакомил Юрий Левин.
2: Реклама. Вам предлагают инвестировать деньги? Обещают сверхдоход намного больше, чем ставка по вкладам? Будьте бдительны. За супервыгодными условиями может скрываться финансовая пирамида. Проверьте законность работы компании на сайте Банка России или в мобильном приложении ЦБ онлайн. Убедитесь, что организации, с которой вы собираетесь заключить договор, нет в списке компаний с признаками нелегальной деятельности. Он публикуется на сайте регулятора cbr.ru.
3: Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара. В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
2: Реклама.
0: Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске группировка «Восток» заняла село Благодаровка в Днепропетровской области. Все жители Курской области, которых удерживали на территории Украины, вернулись домой, доложила президенту омбудсмен Лантратова. Кабмин заявил о работе НПЗ на максимальной загрузке. И теперь подробнее. Российская авиация нанесла удары по пунктам управления беспилотниками Нацгвардии Украины в районе села Кучеров-Яр в ДНР, сообщили в Минобороны. В ведомстве сообщили, что по выявленным целям был нанесен авиаудар экипажами ВКС России с применением 5 авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Средствами объективного контроля подтверждено успешное поражение цели. Активность БПЛА противника на данном участке снизилась, сообщили в Минобороны. Также военная публикация публиковали кадры поражения расчетами БПЛА «Герань» пункта управления подразделения РЭБ ВСУ в Днепропетровской области. В военном ведомстве уточнили, что разведкой был обнаружен в одном из районов города Никополь Днепропетровской области пункт управления 310-го отдельного полка радиоэлектронной борьбы ВСУ. На опубликованном видео зафиксировано его активное возгорание. Все жители Курской области, которых удерживали на территории Украины, вернулись домой. Об этом доложила Владимиру Путину уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она также сообщила, что за месяц удалось вернуть с подконтрольной Киеву территории 550 российских военнослужащих.
2: Вообще, самое главное, Владимир Владимирович, о чем бы хотела сказать, это тема обмена военнопленными. Когда я начала свою деятельность, мне удалось выстроить коммуникацию с моим коллегой на Украине, Дмитрием Лубинец. Удалось установить коммуникацию, договориться о самом главном. Помимо обмена военнопленных, а мне уже за этот месяц удалось вернуть домой 550 наших ребят, конечно, в тесном взаимодействии, связке с Министерством обороны, с профильными спецслужбами, с учреждениями ФСИН, с коллегами из Республики Беларусь, которые помогают. Но самое вот важное из нашей гуманитарной миссии – удалось договориться, во-первых, о возвращении и воссоединении семей мирных граждан. И самое главное, вот радостная для меня новость, Владимир Владимирович, удалось уговорить украинскую сторону и вернуть домой всех курян, которые незаконно удерживались на территории Украины.
1: Лантратова отметила, что более половины обращений в офис омбудсмена связаны с темой СВО. Путин признал, что удары по критически важной энергетической инфраструктуре создают определенный дефицит, но проблемы критического характера не носят. Все поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются, заявил Владимир Путин. Также президент прокомментировал ситуацию с топливом в Крыму.
3: Что касается поставок энергоносителей в Крым, ежемесячная потребность, министр мне докладывал, ежемесячная потребность 70 тысяч тонн. В Крыму сейчас запас нескольких дней, но потребности будут обеспечены. И мы будем наращивать и по земле эти поставки, и по морю. Уверен, что эта задача будет решена.
1: Накануне в ходе совещания по топливному обеспечению внутреннего рынка Владимир Путин заявил о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо. И в продолжение темы вице-премьер Александр Новак поручил регионам уделить особое внимание эффективности использования топливных ресурсов и выработать взвешенный подход к их распределению с учетом текущих потребностей ключевых отраслей, сообщили в правительстве по итогам совещания о ситуации на рынке топлива. Нефтеперерабатывающие заводы в России работают на максимальной загрузке, чтобы обеспечить необходимые объемы топлива. Рынок насыщается нефтепродуктами, сообщил также Новак. Профильная рабочая группа Совета Федерации России занялась разработкой корпоративного стандарта адаптации участников СВО конструктора мер поддержки, который поможет в трудоустройстве ветеранов, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник встретился с Матвиенко и представителями Совета Палаты. Вот что он сказал.
4: Сенаторы создали рабочую группу по законодательному обеспечению прав наших защитников. В прошлом году было принято 30 федеральных законов в интересах бойцов и их семей. Правительство также дало положительный отзыв на инициативу парламентариев по жилью для этой категории граждан. Военные, в том числе в отставке, с ребенком-инвалидом с детства, теперь получают не очереди квадратные метры или соответствующую выплату, а регионы смогут вводить дополнительные меры поддержки для членов семей погибших. Мы также одобрили предложение сенаторов и депутатов по земельному вопросу для бойцов СВО и договоры аренды или безвозмездного пользования участками, заключенными нашими защитниками, будут продлеваться до их возвращения.
1: Мишустин также заявил, что предстоит еще немало сделать по улучшению условий для жителей и деловой среды приграничных с Украиной регионов Белгородской, Брянской, Курской областей. Лауреат Нобелевской премии по физике за работы в области искусственных нейросетей и применения их для машинного обучения британско-канадский когнитивный психолог и специалист по теории вычислительных машин Джеффри Хинтон заявил, что он наблюдал у машин признаки самосознания, присущего человеку. Хинтон участвовал в создании искусственной нейронной сети машины Больцмана и заложил основы технологии глубинного обучения, на базе которой работают ИИ и чат-бот. За это его прозвали одним из крестных отцов искусственного интеллекта. По мнению ученого, у большинства людей неверное представление о сознании и чувствах, а также о субъективном восприятии у искусственного интеллекта. По его убеждению, людям стоит перестать считать, что человеческое сознание – это нечто особенное и недоступное машинам. Далее новости спорта и прогноз погоды в городах России. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Новый президент Международной шахматной федерации сможет восстановить права Федерации шахмат России и всех российских шахматистов. Об этом ТАСС заявил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов. Ранее действующий глава ФИДЕ Аркадий Дворкович принял решение выставить свою кандидатуру на президентские выборы. Наша Федерация шахмат верит в победу представителя России, что после его избрания права Федерации шахмат России и наших шахматистов будут полностью восстановлены, отметил Филатов. Новости футбола. «Зенит» достиг договоренности о трансфере нападающего Филиппа Аугусто из Трабзонспора, утверждает РИА Новости. Сообщается, что 22-летний бразилец уже успешно прошел медосмотр, а его переходе будет объявлено в ближайшее время. В испанском клубе «Алавес» прокомментировали информацию о возможном трансфере защитника Виктора Парады в «Спартак». «Мы находимся в процессе переговоров, ход которых не могу комментировать», сообщил спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес. «Трансфермаркт» оценивает стоимость Парады в 2 миллиона евро. Новости хоккея. Как стало известно «Спортэкспрессу», нападающий Дмитрий Яшкин может продолжить карьеру в московском «Спартаке». А напомню, последние три сезона 33-летний игрок выступал за «Ак-Барс». ЦСКА достиг договоренности о подписании долгосрочного контракта с одним из самых талантливых юниоров мира и фаворитом драфта Национальной хоккейной лиги 27 Назаром Приваловым, пишет «Спортэкспресс». По итогам минувшего сезона 17-летний нападающий был признан лучшим новичком МХЛ. Российский теннисист Роман Сафиуллин пробился во второй раунд у Уимблдона, победив в пяти сетах за 3 часа 58 минут Андрея Рублева. На супертайбрейке пятого сета Рублев не реализовал два матчбола. Далее Сафиуллин сыграет с Бодиком ван де Зандсхулпом. Напомню, в преддверии турнира российские теннисисты должны были подписать декларацию о нейтралитете для участия в Уимблдоне. И пока это все новости спорта.
6: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода.
1: Во вторник, 30 июня, в Казани ожидается 22-24 градуса, небольшие дожди. В Самаре 17-19 градусов, кратковременные дожди. В Нижнем Новгороде плюс 24, плюс 26, без осадков. В Пензе, Ярославле и Туле 25-27 градусов, дождя не ожидается. Во Владимире тоже сухо, 24-26 градусов. В Воронеже 26-28 градусов выше нуля, в Ростове-на-Дону и Волгограде 27-29. В Санкт-Петербурге без осадков 24-26 градусов. В Москве также без осадков. Ночью 13-15 градусов, днем 25-27. Сейчас в столице плюс 20 градусов, ветер северо-западный 1 метр в секунду.
6: Театр «Радио России» представляет.
7: Лучше Иванщины командира роты у меня в полку нет!
6: К столетию Бориса Васильева. Радиоспектакль «Неопалимая Купина».
8: Иди учиться, Иванщина. Демобилизуют не сегодня, так завтра. И куда ты тогда?
9: Строить, товарищ майор.
6: История о послевоенной судьбе женщины-фронтовика. Антонина Иванщина прошла Великую Отечественную войну. Однако даже после победоносного мая она продолжала служить.
10: Трудно.
9: Не труднее, чем воевать, справимся.
10: Не скажи.
6: Слушайте радиопостановку «Неопалимая Купина» по будням в 14.10 по Москве и в 13.10 по времени Калининграда.
11: Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
12: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
11: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
12: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
11: Громче звук – это только начало.
12: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
11: Восьмая нота. Каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска.
6: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
6: Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
13: Мы снова здесь для того, чтобы подвести итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. У нас есть мессенджеры 8-925-222-9992. Ничего не поменялось, сюда можно писать, если захотите прокомментировать то, что слышите в нашем эфире. Мы выбрали сегодня интересные, очень актуальные темы и надеемся, что наша дискуссия с нашими экспертами будет не безинтересной. Ольга Максимова, Игорь Шатров, сейчас расскажем, о чем пойдет речь, и приветствуем всех, кто сейчас с нами.
14: Здравствуйте, Оля, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я добавлю, кое-что поменялось с сегодняшнего дня. Видеотрансляция в Максе идет нашей программы, и это как раз то самое новое, что вот сегодня появилось.
13: В канале «Радио России».
14: Да, канале «Радио России». О том, чему будет посвящен первый час нашей программы, очень много важных сообщений, и даже вот я пытаюсь...
13: Потому что пока мы вчера отдыхали, наш президент работал.
14: Пытаюсь дойти до конца. Да. Итак, мы будем говорить о том, почему, напоминать в очередной раз о том, почему съемки прилетов снимать не надо. Ну вот как маленьким детям будем объяснять нашим радиослушателям, которые, к сожалению, некоторые из них, видимо, продолжают это делать, и у некоторых это заканчивается очень печально.
13: Давай просто небольшой анонс, который, наверное, очень заинтересует некоторых наивных наших слушателей. В Волгограде продолжается задержание тех, кто снимал на видео ракетную атаку на город и ее последствия.
14: Да, попытаемся объяснить, если до сих пор вы не поняли, почему это, дорогие наши радиослушатели, делать не надо и почему это правильно, да, что это не какие-то запреты, которые говорят о каком-то необычно жестоком режиме в Российской Федерации. Как раз он очень лоялен, и вот поэтому до сих пор люди и снимают. О Сербии будем говорить отдельно. Дело в том, что президент Сербии Александр Вучич на многотысячном митинге сообщил, что через несколько недель уйдет с должности почти на год раньше своего срока, и в стране будут объявлены внеочередные президентские и парламентские выборы. Важное событие, что изменится в отношениях России и Сербии после того, как Вучич уйдет в отставку. Ян Ландратова, наш постоянный эксперт, а ныне уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, доложила Путину об успехах в возвращении мирных граждан и обмене военнопленными. Этому будет посвящен также отдельная часть нашей программы. А вначале мы будем говорить о Владимире Владимировиче Путине, который очень много заявлений сделал в последние часы, то есть вчера, вот, наверное, в течение суток с этого момента. Он сделал очень много заявлений, выступая на съезде «Единой России», давая интервью Павлу Зарубину, и там очень много важных моментов, на них мы сейчас и обратим внимание. Начинаем.
10: Наше время.
13: И начнем мы с заявления президента на съезде «Единой России». Их вчера было очень много, правда. И поэтому будет о чем нам поговорить. Первая часть нашего эфира. На совещании по вопросам обеспечения топливом внутреннего рынка и в интервью с Павлом Зарубиным он тоже делал очень небезынтересные заявления. Вот что прозвучало на съезде партии «Единая Россия». Мы все не будем упоминать, потому что иначе нам не хватит времени на обсуждение с нашим экспертом. Коротко. Россия не могут победить на поле боя, а при этом киевский режим отступает по всей линии боевого соприкосновения, и у Запада не получается победить Россию, поэтому он попробует раскачать политическую ситуацию. Но и это не удается. Экономика России будет выведена на новый технологический уровень. Проходим мы сейчас трудный этап, но он многому нас научил. Ну и, соответственно, Россию пробует на зуб и пытается от нее избавиться, как от мирового фактора, который всегда стоял на пути зла. Я предлагаю еще вот на что обратить внимание. Вот обращение непосредственно к депутатам, политикам и чиновникам. Надо меньше сидеть в кабинетах и мессенджерах, а больше выходить в поле. Вот это хотелось бы с нашим экспертом сегодня в том числе обсудить. Ну, а сейчас мы предлагаем вам послушать фрагмент выступления, где президент говорил о целях России войск на Сумском и Волчанском направлениях. Это уже в интервью Павлу Зарубину, о котором мы поговорим тоже подробнее вот после того, как этот фрагмент послушаем.
15: Напомню, что цель для российских войск на Сумском и Волчанском направлениях заключается в создании зоны безопасности вдоль наших границ. И эта задача была поставлена после вторжения ВСУ в Курскую область. И продолжающихся атак на наше приграничье. Украинский режим заплатит за свои преступления на Курской земле утратой территории.
14: Ну что же еще сказал Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину? Вот, наверное, главное его высказывание, тоже несколько всего лишь назовем, потому что времени мало. Главная задача вооруженных сил – полностью освободить Донбасс и Новороссию. Он рассказал о том, как вооруженные силы прорвали трехуровневую линию обороны в зоне группировки войск «Центр». До Сум российская армия осталась 10,5 километров, но целью России создается создание зоны безопасности в Сумской области. Никаких политических целей в отношении Сумской области у России нет. Да, российским войскам осталось до Славянска 8-9 километров. Под контролем российских военных находится 96% города Константиновка в ДНР. И в Красном Лимане осталось освободить 149 домов из 11 тысяч. Ну и в Запорожской области войска продвигаются широким фронтом. Ну и, наверное, вот это важное заявление, что Украина заплатит за свои преступления в Курской области утратой территории, которая нужна нам для создания зоны безопасности.
13: Ну, а меня, ты знаешь, меня вот очень поразило следующее заявление. Украина предложила вести боевые действия только в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, чтобы перебросить туда подразделения, что было бы спасением для Киева. Но спасать киевский режим планы России не входят.
14: Какая-то, знаешь, игра в какого-то подкинного дурачка, такое ощущение. Вот это не переговоры. Если они так видят переговоры, то, конечно, мы понимаем, с кем мы их ведем.
13: Еще очень много говорилось об энергетике, но об этом мы во второй части этого нашего эфирного сегмента поговорим. И хотелось бы еще коротко упомянуть, что президент наш отозвался о своих коллегах. Например, о Дональде Трампе. И сказал, ну, я считаю, что он поддержал его репутацию, сказав, что в Анкоридже никаких подписанных договоренностей не было, поэтому ничего странного не происходит. И о президенте Лукашенко, который не испытывает никакой паники из-за окриков его украинского коллеги.
14: Хотелось бы, чтобы Дональд Трамп тоже в ответ как-то поддержал репутацию Владимира Владимировича, которая в наших-то глазах высока, но там чего только они сами не творят, а в последнее время Трамп молчит и ничего хорошего не говорит. Мы уже начинаем сомневаться. А Трамп, наш ли Трамп, Оль? Я не знаю.
13: Ну, мне кажется, что изначально уже всем было понятно, и мы об этом говорили, что никакой он не наш.
14: Это, конечно, это была шутка.
13: Это ирония.
14: Да, ирония. Ну что, мы поговорим с экспертом, я думаю, да?
13: Конечно.
14: У нас военный эксперт, правильно, Института права и национальной безопасности РАНХИКС Александр Степанов. Александр Юрьевич, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
16: Да, здравствуйте, приветствую уважаемую аудиторию.
14: Конечно, очень много тем, не только не военных, но вот прозвучали определенные военные заявления, и очень много... Во-первых, поразил Владимир Владимирович тем, что он вот эти все населенные пункты, направление ударов, расстояние до городов...
13: Количество домов.
14: Количество домов, вот просто на зубок знает и говорит, как будто это вот для него, ну не знаю, урок в первом классе, выученный однажды, и до сих пор не его помнит. Удивительный, конечно, человек, но ладно, мы не будем это комментировать, мы и так это знали, но сегодня в очередной раз удивились. А вот скажите, пожалуйста, все-таки, вот зачем мы напоминаем, что у нас нет, например, политических интересов на Сумскую область, что мы создаем там зоны безопасности, о том, что мы уже близко, мы уже возле Сум, мы уже, ну, мне кажется, мы уже возле Запорожья, да, мы уже возле других городов. Кому мы это говорим? Неужели те, кто, с кем мы воюем, имеется в виду не граждане, конечно, Украины, а именно вот эти режимы, и сами этого не знают и не понимают?
16: Да, но я, во-первых, все-таки хотел к первой реплике вашей обратиться. Надо не забывать, что наш президент, он является одновременно верховным главнокомандующим. И погружение его во все аспекты специальной военной операции не то, что естественно, а мы прекрасно понимаем, что он держит руку на пульсе, ведет постоянные консультации со всем силовым блоком. И Генштаб, я полагаю, чуть ли не в ежечасном, если не каждые 10 минут ведет доклады о складывающейся оперативной обстановке, ее развитии. И это действительно на сегодняшний день является приоритетной задачей с точки зрения обеспечения национальной безопасности. Поэтому тут все очевидно, правильно, естественно. И, конечно же, погружение стопроцентное. Мы это прекрасно понимаем. И вся команда работает сейчас очень плотно над этими вопросами. А касательно месседжей. Ну, смотрите, понятно, что киевские режимы, ВСУ, которые на определенных направлениях сейчас испытывают затруднения, как кадровые, так и де-факто перспектива прорыва оборонительных линий, они всю эту обстановку прекрасно знают и прекрасно осознают, где какие перспективы у них присутствуют. Как мне кажется, все эти публичные заявления, они адресованы операторам эскалации и тем, кто сейчас очень сильно обеспечивает военно-техническое сопровождение террористических ударов киевского режима. И на самом деле иногда за этими словами, мне кажется, стоит более широкий посыл в том плане, что киевский режим ответит за нападение на Курскую область своими территориями, но тут можно сказать, что за скобками остается, что те, кто обеспечивают сейчас подпитку этого режима, финансовую, военно-техническую, инструментальную, в том числе в рамках передачи разведданных, они тоже где-то за скобками, но на карандаше с точки зрения возможных негативных последствий. И понятно, что есть определенная сдержанность, и все-таки наша дипломатическая школа, она до настоящего момента сохраняет свое лицо, пытается выдерживать привычную линию международного права и тех норм поведения, которые свойственны высокопоставленным руководителям и политикам. С другой стороны, мы видим абсолютную оторванность от реальности, да, и абсолютную бестактность и готовность нарушать все возможные рамки, правила и какие-либо нормативы, которые годами, а то и столетиями определяли вообще контуры безопасности.
14: Ну да, но это новая реальность такая. Александр Юрьевич, а можно я задам такой вопрос, который никто не задавал? Может быть, мне потом за это кто-нибудь и по шапке даст? Мне кажется, что в этом есть какая-то интрига. А зачем нам зона безопасности? Ведь в наше время, когда беспилотники летают на тысячи километров, вот эти десятки, даже сотни сухопутных километров, что они дают?
16: Ну, давайте, знаете, у нас в научной среде говорят, синхронизируем категориально понятийный аппарат. А что такое зона безопасности? Она же может тоже по-разному интерпретироваться. А де-факто изначально говорилось о той линии необходимой, которая воспрепятствовала бы применению дальнобойных систем по территории Российской Федерации. На сегодняшний день мы понимаем, что киевский режим за счет европейских и американских, конечно же, спонсоров обеспечен теми системами, которые могут реализовывать концепцию middle и deep strike'ов, так называемых. И де-факто на сегодняшний день территория всей Украины должна выступать в качестве буферной безопасной зоны для того, чтобы избежать подобной перспективы развития эскалационных сюжетов и террористических акций. То есть можно же интерпретировать и таким образом.
14: Хотелось бы таким образом интерпретировать.
16: Мне кажется, это самое логичное
14: очень и нравится, самое правильное. Очень нравится ваша интерпретация. Спасибо, Александр Степанов, военный эксперт Института права и национальной безопасности Ранхикс был с нами.
13: Я, кстати, читала сегодня размышления западных экспертов военных, которые тоже внимательно следили за выступлением нашего президента, и некоторые решили, что речь вообще идет и про Одессу, и все Черноморское побережье. Ну что ж, будем следить за событиями, а сейчас переходим к следующей части заявления нашего президента. Касаются они энергетического вектора, назовем это так. И главное совещание по ситуации на топливном рынке вот какое. Запасы бензина в России сейчас составляют почти 2 миллиона тонн и остаются примерно на уровне прошлого года. Рассматривается правительством возможность полного запрета экспорта дизельного топлива. На некоторых АЗС сохраняются очереди, а нужные марки бензина есть не везде. Ну, то есть понимание этого существует. Путин поручил принять системные меры для стабилизации топливного рынка, обеспечить бесперебойные поставки топлива для аграриев. И, по словам президента, сейчас необходимо свести к минимуму последствия атак на объекты топливной инфраструктуры. Ну, а сейчас расскажем, что еще интересного по топливу и инфраструктуре было в интервью Павлу Зарубину.
14: Украинские удары по критической инфраструктуре, в частности энергетической, создают проблемы, да, признал Владимир Владимирович. Это говорит о том, что он действительно держит руку на пульсе, и как задача поставлена необходимость наращивать производство и поставки средств ПВО, а для покрытия дефицита в энергетике будет в том числе налаживаться импорт. А все поврежденные ВСУ объекты критической инфраструктуры быстро восстанавливаются. И очень важное для крымчан заявление, потребности Крыма в топливе будут обеспечены. Сейчас там есть запас нескольких дней. Ну и еще, наверное, об Анкоридже также говорили. Или мы это уже перенесем?
13: Мы это уже упомянули.
14: Да, это мы уже упоминали. Просто так много событий, что я уже даже не знаю, какая страница у меня следующая.
13: Я думаю, что мы сейчас обсудим с нашим экспертом ситуацию по топливу, который вот так вот интерпретировал наш президент. С нами Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
17: Здравствуйте.
14: Здравствуйте.
13: Ну вот хотелось бы услышать, каков ваш взгляд на заявление президента, что они, на ваш взгляд, означают, какой посыл у них был заложен?
17: Ну, посыл самый главный, что на самом высшем уровне к этой проблеме пристальное внимание. Соответственно, и создана комиссия, как сказал президент, которая работает в круглосуточном режиме. Это означает, что максимальные те решения, которые должны быть приняты, должны приниматься. Я думаю, что, исходя даже из вчерашних заявлений, по всей видимости, мы скоро получим решение и по запрету экспорта дизеля со стороны производителя дизельного топлива, что упростит ситуацию с точки зрения дизеля хотя бы на внутреннем рынке. Вот. Но и импортное топливо, импортный бензин тоже будет хорошим подспорьем, как только эти поставки будут налажены.
14: А этот импорт, да. Откуда? Давайте уж тоже раскроем карты.
17: Ну, есть ближайшие страны, которые уже импортируют, например, Беларусь, и теоретически можно попытаться увеличить объемы, хотя объемы не столько же колоссальные, но так или иначе, по чуть-чуть там, по чуть-чуть здесь что-то появится. Что-то можно, возможно, получить с Казахстана. И я думаю про Китай, потому что у Китая после вот этого арабского кризиса, из-за того, что они не закупали Персидском заливе нефть. Долгое время объемы переработки НПЗ тоже снизились, и у них огромное количество простаивающих мощностей.
13: Сергей Сергеевич, буквально минуту паузы, у нас сейчас реклама, а после продолжим.
18: Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
19: Там по синим цветам бродят кони и дети.
18: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
20: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
21: Нам очень нравится ваша работа.
18: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.
22: Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Наше время.
13: На «Радио России» с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым возвращаемся к Сергею Пикину, директору Фонда энергетического развития. Сергей Сергеевич, закончите, пожалуйста, вашу мысль.
17: Да, собственно, я говорил о том, что в Китае сейчас достаточно большое количество поставляющих мощностей на нефтеперерабатывающих заводах, поэтому теоретически можно использовать эти мощности, тем более, что сейчас в Госдуме находится законопроект, позволяющий выплачивать демпфер, вот эту условную субсидию, даже на то топливо, которое поставляется из-за рубежа. Тем самым топливо, которое поставляется оттуда, будет по цене сопоставимо с тем топливом, которое производится внутри страны. Вот. Поэтому это тоже может быть очень хорошим решением, причем в самое ближайшее время, чтобы ситуацию нормализовать.
14: Да, спасибо, Сергей Сергеевич. Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития, был с нами. Говорили об энергетической составляющей вчерашних заявлений Владимира Владимировича Путина. А мы переходим к следующей теме.
18: Наше время.
13: Яна Лантратова, уполномоченная по правам человека, вступив в эту должность, встретилась с президентом и доложила об успехах возвращения мирных граждан в обмене военнопленными. Было это сегодня. Тема обмена военнопленными, она была одной из главных. Рассказала Яна о том, что удалось установить коммуникацию и договориться о самом главном. И уже за этот месяц удалось вернуть домой 550 наших ребят по взаимодействию с коллегами из Республики Беларусь, которые тоже помогают. Удалось договориться о возвращении воссоединения семей мирных граждан. И самое главное, удалось уговорить украинскую сторону вернуть домой всех курян, которые незаконно удерживались на территории Украины. Конечно же, Лантратова вспомнила и о трагедии в Старобельске, которая назвала военным преступлением, рассказала, как она выехала на территорию. Здесь, спасибо МИДу и Минобороны, был организован приезд 50 журналистов из разных стран мира. И рассказала она о том, что вместе они заходили в каждую комнату колледжа, и никакой военной базы, конечно, там никто не видел, а увидели окровавленные одеяла, личные фотографии, игрушки детей. И потом встречалась она еще с родителями погибших, была в больнице у детей, вернулась в Москву и здесь посетила больницу тоже, пообщалась с детишками и продолжает сотрудничество до сих пор с Минздравом. И написала письма Верховному комиссару ООН по правам человека, Совету по правам человека и в ОБСЕ. Вот что касается Яны Лантратовой, ну а мы переходим к теме Сербии.
18: Наше время.
14: Да, очень такие неожиданные новости из Сербии. Президент Сербии Александр Вучич вышел на многотысячный митинг «Сербия. Одна семья» в Белграде и сообщил, что через несколько недель уйдет с должности почти на год раньше реального срока своего. Он добавил, что на предстоящих выборах список партий будет называться «Объединенная Сербия». Но я сказал неожиданная новость. На самом деле эксперты, конечно, обсуждают уже некоторое время перспективу ухода Вучича. И, соответственно, тут хочется просто разобраться, идет ли речь о смене каких-то эпох – или это такой политический тактический ход, маневр, связанный с тем, что, говорят, Вучич может занять пост премьер-министра, а на посту президента будет человек, представляющий те же политические взгляды. Ну, в общем,
13: нам... И западная пресса пишет о том, что политика будет следовать за Вучичем, куда бы он ни отправился.
14: Вот,
13: но
14: да.
13: Есть такое мнение.
14: Нам это важно по той простой причине, что это балканская страна, но сохраняет с нами дружественные отношения, не поддается давлению со стороны Запада, хотя иногда и поддается, конечно, потому что, мне кажется, в сложном положении находится, когда в окружении тебя одни западные страны, трудно быть восточной страной в этой ситуации.
13: Но еще интересно, что, как бы прощаясь, уходя-уходи, казалось бы, да, а были такие важные заявления социального характера, ну, которые, ну, ставить точку на... которые были похожи на многоточие, я бы вот так вот сказала.
14: Ну да, не каждый уходит, объявляя определенного рода реформу,
13: да,
14: что ли, скажем.
13: Вот, например, в армии Сербии с марта следующего года ведут службу по призыву сроком на 75 дней. Ну, заявление весомое. Также объявил о том, что в ноябре и декабре будут повышены пенсии в стране и другие меры по оказанию помощи гражданам. И прозвучало обращение к студентам. Мы помним, да, что это главный источник проблем и конфликтов. Хочет поговорить с вами президент, вот в чем смысл. Прощаем вам все, что вы сделали, но не наивны и не забудем ничего из того, что было сделано с этой страной за последние полтора года.
14: С нами доктор политических наук, профессор МГИМО, автор телеграм-канала «Белый филин» Елена Пономарева. Елена Георгиевна, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
2: Добрый день. Кстати, выступая на вот митинге, из-за которого столько много новостей появилось, Вучич подчеркнул «к победе и в ближайшее время». Я думаю, что он имел в виду и победу своей партии, и победу своих сторонников, и, в общем-то, и себя лично. Но надо сказать, что просто так человек, который в большой политике с 28 лет, а если считать его депутатство в Скупщине, это парламент Сербии, то с 23 лет, вдруг так сам возьмет и уйдет из этой большой политики. Вообще-то сомнительное, правда же, утверждение? Скорее всего, это уже политика большая, это его жизнь, его самосознание, его я-концепция, если говорить политико-психологическим языком, то вряд ли он уйдет из вот именно сферы больших политических решений. Но другое дело, собственно, поэтому, кстати, и зарубежные СМИ, и наши средства массовой информации отреагировали на то, что вся политика это все равно вокруг Вучича крутится в Сербии. И, естественно, мы говорим о том, что да, будут досрочные выборы, по крайней мере, так он заявил, причем срок пока не определен, тоже все очень размыто. С сентября, он говорит, по ноябрь. В этот период будут вот вроде бы и парламентские, и президентские выборы. Но поскольку система в Сербии так устроена, что все зависит от личности, сильная личность на президентском кресле, да, все вокруг президента, сильная личность на премьерском посту, все вокруг премьера будет крутиться, и самый яркий показательный вот момент в этой истории, это когда Томислав Николич был президентом, фактически был ограничен во всех своих полномочиях, кроме представительских, а премьер-министром был Александр Вучич. Так вот, если он сядет в кресло премьер-министра, скорее всего, кандидатура президента будет, ну, чисто такая техническая. Собственно, все мои знакомые сербы, они даже называют какие-то экзотические совершенно фамилии, которые могут претендовать на пост президента, потому что реального фаворита нету, и сильной политической партии, кроме партии Вучич, тоже в стране нет. Ну, какие, говорю, экзотические фигуры? Ну, например, Эмир Кустурица. Ну да, конечно, мы любим этого всемирно известного кинорежиссера, музыканта и так далее, но понятное дело, что в политике он такой несведущ. Или, например, Джокович, да, его вообще вся Сербия боготворит, но, опять же, сможет ли он возглавить страну. А вот очень сомнительная фигура Анны Брнабич, нынешнего спикера парламента, женщина с нетрадиционной сексуальной ориентацией, которая возглавляет все гей-парады в Белграде, на которые слетаются все голубые и розовые бабочки Евросоюза. Вот она вполне по вот уже наработанному опыту и связи с Вучичем и партией, она вполне могла бы возглавить и партийный список. Так что очень интересный расклад получается, но говоря о Вучиче, его как бы такой политике сближения с Евросоюзом и отдаления от России, что мы наблюдаем последние годы, она продолжится. И в данном случае, даже если представим совершенно невозможно, с моей точки зрения, может быть, я ошибаюсь, конечно, что он уйдет, все равно евроинтеграционный вектор, он определен во всех стратегических документах Сербии. Здесь вот ничего не надо гадать, нужно читать документы. И более того, ЕС — это нормативная империя, она пытается вот этими нормами, правом, институтами зацикливать все на себя, даже если страна не является членом Европейского Союза. И, по-моему, мы некоторое время назад с вами обсуждали возможность, например, безвизового режима введения Сербии для россиян. Это тоже вот из этой серии. То есть, типа, в этом году мы не будем визы вводить, а вот в следующем, может быть, мы введем, потому что нас об этом просит Европейский Союз, и мы туда направляемся. При этом, да, может быть, сотрудничество с Китаем, и с Арабскими Эмиратами, и с Москвой, но по целому там, скажем, ряду вопросов, которые не пересекаются с ЕС, например.
13: Елена Георгиевна, я лишь напомню, мы как СМИ обязаны это сделать, что упомянутые ЛГБТ и прочие бабочки – это запрещенная экстремистская организация в нашей стране.
2: Да, да, но как вы заметили, название я не дала этой организации.
14: Да. Елена Георгиевна, смотрите, то есть получается, это, конечно, такой ход, предвыборный политический ход, это игра с теми же, заигрывание с теми же студентами, которые выступают против, а Вучич надеется сохранить свои позиции. Но вот вы говорите постоянно о том, что дрейф от России происходит. Он, на ваш взгляд, он как долго продлится? Когда Сербия скажет, ну все, мы европейская страна, и, к сожалению, или все-таки, вот они вынуждены будут этими заявлениями, этим заявлением своим следовать и говорить, что никогда Сербия не предаст Россию. Вот здесь очень сложно, наверное, спрогнозировать, но все-таки хотелось бы ваше мнение услышать.
2: Но дело в том, что предать, что значит предать Россию? Это немножко тоже, наверное, так жестко звучит. Так никто не скажет, что мы предали. Но самими действиями, какими-то вот шагами это подчеркивается. Но вот в частности даже в разговорах с разными представителями разных политических сил, общественных, возникает уже такая ситуация, что типа уже Москва нам даже немножко мешает в вступлении в Евросоюз. А почему? А вы очень активно отстаиваете непризнание Косово. А мы уже практически все сделали, формализовали этот процесс. И, в общем-то, Косово уже не так важно в нашей политике, понимаете? Даже такие вещи звучат, они пока не опубличиваются, имеется в виду, в официальных средствах массовой информации, но в кулуарах это уже звучит.
14: Елена Георгиевна, перебью. А возможен ли поворот в обратную сторону? Ведь маятник качается ведь в одну и в другую сторону.
2: Может быть, но для этого нужна политическая сила. Студенты не имеют такой серьезной политической силы, по крайней мере, сейчас. Может быть, через несколько лет они повзрослеют, у них появятся реальные политические лидеры, которые это все смогут сделать. Совсем, может быть, не с балканский пример, но возьмем Бразилию. Лула да Силва, который сейчас является президентом Бразилии, первые выборы выиграл в 2002 году президентские, он вступил на этот путь в конце 80-х и трижды проигрывал, создавал свою партию, активно ее поддерживал, и в конце концов, через 20 с лишним лет, он первый раз стал президентом страны, потом еще неоднократно становился. И мы знаем, какой курс Бразилия под его руководством проводила. Сербии то же самое может быть. Но я всегда говорю, что ситуация в этой балканской стране исторически и культурно связана тесно с нашим государством. Она зависит от наших внутренних и внешних успехов. Они очень внимательно за этим следят и соотносят себя. И сильным всегда хорошо дружить и торговать, и взаимодействовать. А если ты, так скажем, даешь слабину, то вот выбирай другого.
14: Очень важное замечание. Спасибо большое, Елена Пономарева, доктор политических наук, профессор МГИМО, автор телеграм-канала «Белый фильм». По-моему, мне все, кажется, все четко разложило про Сербию.
13: Ну, а в Волгограде продолжается задержание тех, кто снимал на видео ракетную атаку на город и ее последствия. Об этом через минуту.
22: Без шума и масок, без пафоса и громких слов. Только человек и его путь. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
3: Я впервые ее встретил на Тверском бульваре лет 20 назад и был потрясен. На обычной скамейке на фоне детей, прохожих и голубей сидела королева.
22: Люди, которыми гордится наша страна. Их истории от первого лица.
4: Моя бабушка дожила почти до 100 лет.
3: Сколько? Вы это тщательно скрываете, тщательно.
5: Ну да, стараюсь.
3: А почему ты выбрал такой странный инструмент, как кларнет?
23: Меня заставили.
4: Но что сделаешь? Людям свойственно ошибаться.
22: От всей души с Вадимом Тихомировым. Слушайте по субботам в 20.10 по Москве и в 21.10 по времени Ульяновска.
24: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
22: Наше время.
13: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым хотим вновь поговорить о съемках прилетов, потому что за это возбуждаются уже уголовные дела. И некоторые сограждане спустя годы боевых действий продолжают, тем не менее, снимать и публиковать последствия ударов, будто в этом нет ничего такого. Прикол такой. Снять, выложить какую-нибудь группу или вообще кинуть свой телеграм-канал или еще куда-нибудь.
14: Мне казалось, или в мессенджер. Все должны ведь понимать уже, что это такое на самом деле, что это такая прямая конкретная рекогностировка на местности, когда враг видит, что у него получилось, что у него не получилось, причем четко, не со спутника, не с высоты там каких-то километров, а вот прямо метр в метр видит. И к чему это приводит? Ну, неужели непонятно?
13: И нескольких авторов таких видео на Украине уже прозвали своими агентами. И вот теперь этим людям светит срок, потому что им казалось, что они снимают что-то, какую-то прикольную сенсацию. В частности, в Волгограде продолжают задерживать тех, кто снимал на видео ракетную атаку на город и ее последствия. А часть людей не направляла даже видео в крупные сообщества, а выкладывали просто в личные телеграм-каналы. Отправляли в рабочие чаты или близким. Но оттуда они все равно перекочевали в украинские каналы. Хоть и запоздало, но практика наказаний за объективный контроль в интересах ВСУ ужесточается, и последствия для авторов таких видео становятся все серьезнее. Мы говорили даже о том, что совершенно не обязательно это вообще куда-то выкладывать, а достаточно просто снять на телефон, потому что мы знаем про облачные хранилища, про то, что туда поступают все фотографии, и про то, что можно глобально анализировать просто по конкретному региону, по конкретной локации можно анализировать и выдавать какую-то статистику,
14: ну, да,
13: которую корректировать тоже можно.
14: Мало того, можно целеуказание корректировать таким образом, потому что будет, когда будет видно непосредственно, в какую точку прилетел какой-нибудь снаряд, боеприпас или ракета. Слушай, но тут еще ведь много и, ну как сказать, много непонимания вот этого возникает из-за того, что, может быть, ну действительно, люди вот эту технологию не знают, и, может быть, о ней надо больше рассказывать, да, а не просто запрещать. Давай расскажем.
13: Давай расскажем устами нашего уважаемого,
14: конечно,
13: эксперта.
14: Конечно.
13: С нами Мария Дубовикова, аналитик-международник, технолог «Инфовойн». Мария, здравствуйте.
14: Здравствуйте, Мария.
1: Добрый вечер, коллеги.
13: Давайте расскажем нашим слушателям, вот как вообще это работает. Ну, потому что люди правда не понимают. Они, может быть, не видят никакого в этом ни злого умысла, а просто, ну, вот они сняли, потому что для них это какой-то, я не знаю, из области фантастики.
14: Ну, экстремальное экшен, видео, да, экшен такой, который хочется оставить для себя.
13: Например, как это работает, почему нельзя делать, и вообще не слишком ли это жестоко, и почему не слишком?
1: Понимаете, что, в принципе, вообще проблема, она многослойна, начинается она с элементарного понимания реалий, то есть, условно, летит дрон перед тобой НПЗ, это, ну, чисто логически ты должен понимать, что это дрон ВСУ, а это твой дорогой НПЗ, который тебя, в общем, снабжает бензином. И логично предположить, что снимать это и выкладывать в сеть, это значит автоматически помогать противнику во многих вещах, помимо объективного контроля, которым я отдельно остановлюсь, это еще и помощь в разворачивании психологических операций, как бы объектом которых мы сейчас являемся и будем являться на протяжении еще долгого времени, потому что противник ставит сейчас 70% своих усилий именно для внутреннюю раскачку.
13: Мария, вы знаете, мне кажется, тут еще нужно обязательно упомянуть, что любые фотографии и видео, они содержат метаданные, которые легко человек профессиональный может вытащить на поверхность с точностью до метра, где это находится, с точностью до секунды, когда это было снято.
1: Метаданные – это одна как бы сторона медали, это самое простейшее из того, что, на что способна АСИНТ, и это разведка открытых источников информации, потому что, в принципе, достаточно визуальных каких-то реперов, деталей для того, чтобы детально, максимально определить локацию, точку со всеми вытекающими последствиями. Но здесь, если мы говорим про съемку именно ударов, которые происходят в городе, в городской черте, в каких-то местах, понятно, какой-то был объект. Люди не понимают, что несколько вещей. Во-первых, объективный контроль, он остается очень важным элементом, особенно наземный объективный контроль для последующей корректировки ударов, потому что со спутника

0: конечном итоге дает огромное количество дополнительной информации, которая учитывается при просчете там, терминального алгоритма наведения последующих атак. То есть, соответственно, любой человек, который снимает прилет, он автоматически обеспечивает точность последующих атак и, соответственно, упрощает, занимается фасилитацией деятельности противника в нашем ТУ. Второй момент что нужно понимать, это то, что даже выкладывая в какие-то домовые чаты или просто между друзьями в каких-то небольших группах, которые кажутся закрытыми, никто их не знает, или маленькое ограниченное число, противник настолько плотно работает в нашей цифровой среде, что в принципе закрытых, полностью каких-то закрытых историй для него не существует. То есть любой маленький чат, даже домовый, он становится объективно инструментом для сбора информации и данных. И поэтому, когда человек говорит о том, что он просто там кому-то скинул какой-то небольшой чатик, нет никаких гарантий, что в этом чатике уже не сидит определенный человек, который занимается этим мониторингом. Плюс нельзя забывать, что мы никогда не можем быть уверены, находясь в цифровой среде, с какой-то определенной группой лиц в одном цифровом пространстве, что среди этих людей мы не можем быть в них полностью уверены. Это тоже нужно учитывать.
1: Да, Мария.
0: А другой передал.
1: Да. То есть наказания не являются жестокими, они уместные, и самое разумное просто не заниматься этим.
2: А вот давайте и уточним, чем не заниматься. Да. Вот чего категорически нельзя делать. Нас сейчас слушает большая аудитория слушателей, для которых это действительно было непонятно. Вот что категорически нельзя делать?
0: Нельзя снимать работу ПВО, нельзя снимать попадания, прилеты дронов, ракет, чего бы то ни было, последствия этих ударов. Все это является непосредственным пособничеством противнику. В принципе, это то, что в Крыму за это судят по 281 статье.
2: То есть даже просто снимать нельзя?
0: Да, это нельзя делать, это нельзя снимать, и самое правильное, что человек может сделать, это просто не реагировать, не фиксировать, потому что дальнейшее, с учетом проблемы цифровой медиаграмотности, все устройства наших, к сожалению, большинства пользователей являются просто дырой, через которую все что угодно легко утекает в неизвестных направлениях, которые человек контролировать сам не может, просто в силу того, что он до конца не понимает, как все работает. И еще очень важный момент, нужно понимать, что, как раз возвращаясь к тому, с чего я начала, это психологическая обработка, все эти кадры используются в том числе и для эмоционального подъема собственной аудитории противника на территории, соответственно, Украины. А с другой стороны, это является тем инструментом воздействия психологической эмоциональной раскачки, триггером страхов, которые активно эксплуатируются противником в рамках ПСИОПа, да, психологических операций, которые сейчас активно разворачиваются на нашей территории.
1: Конечно. Спасибо, Мария Добоякова, аналитик-международник, технолог инфовоин. Конечно, если вам это неприятно, понятно, что противнику это приятно. И вы должны это просто для себя запомнить. И еще раз, кто вдруг не знает, статья 281 – это диверсия. То есть ваши действия будут приравнены к диверсии, имейте в виду.
2: И, между прочим, с Украины-то подобных кадров стало заметно меньше, а от нас они продолжают регулярно появляться.
1: Да практически нет, только какой-нибудь дым, даже не на горизонте, потому что можно много просчитать, а просто верхушка какого-то дымного следа. Все, вот единственное, что можно увидеть на украинских фотографиях.
2: Ну, а мы сейчас вас ненадолго покинем, вернемся к вам после новостей, будем говорить о том, что в России стартовала приемная кампания вузы. Ольга Максимова, Игорь Шатров, дождитесь, вернемся к вам очень скоро и продолжим. А также про сальмонеллез поговорим.
3: Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
4: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
5: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
3: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
4: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
5: Да не может быть, Маша.
3: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
4: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
5: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
3: Дачные затеи. По воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России. Слушаем.

0: слушает страна, слышит весь мир.
1: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
2: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана, Хойлани, Сундалой, Хлыняли.
1: Слушайте нас на Радио России Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Здравствуйте. С вами историк и краевед из Твери Павел Иванов. Слушайте в программе «Тверская земля» в биографиях ее правителей.
4: В среднем численность семей многодетных была 9 детей.
5: Говорим на главные темы дня, слушаем комментарии экспертов, рассказываем, разъясняем, обсуждаем.
6: Слушайте «Радио России Тверь» на частоте 93,5 FM.
0: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России». «Радио России Орел». Реклама.
7: Уроки безопасности. Совместный проект «Радио России Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
8: Если заблудились в лесу, потерявшийся ребенок должен позвонить вам и оставаться на месте до тех пор, пока его не найдут. Перемещения усложняют поиски. Хорошо, если на ребенке будет браслет или часы с GPS-трекером. Объясните ребенку. Водоемы надо обходить. Залезать на дерево не нужно, это может привести к травме. Правильно, издавать шум. Кричать, свистеть, стучать палкой о ствол дерева. Научите и сами запомните. Услышали шум? Тоже шумите. Все участники лесных прогулок должны иметь при себе запас необходимого. Еда, вода, регулярные лекарства, аккумулятор для телефона, свисток и фонарик. Отправляясь на прогулку в лес, тщательно планируйте маршрут. И обязательно сообщите родным, куда идете и во сколько вернетесь.
9: Уважаемые родители, берегите ваших детей. Чтобы не случилось беды, напоминайте им о соблюдении правил безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Напомните детям телефоны экстренных служб 101 или 112.
10: Банк России напоминает, не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно.
0: Радио России «Орел». Реклама. Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
11: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске группировка «Восток» взяла под контроль село Благодаровка в Днепропетровской области. Министр обороны Белоусов рассказал о работе по усовершенствованию системы ПВО. Условия семейной ипотеки останутся прежними до октября. И теперь подробнее. Российские войска ударом двух авиабомб ФАБ-1500 уничтожили пункт дислокации ВСУ в Николаевке в ДНР, разрушив часть здания, сообщили в Минобороны. Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, зафиксировали уничтожение цели. Также министерство опубликовало видео поражения пунктов временной дислокации бригады ВСУ в Харьковской области. Российские военные применили 5 авиабомб ФАБ с универсальным модулем планирования и коррекции. Взятие под контроль села Благодаровка позволило подразделениям группировки «Восток» закрепиться на правом берегу реки Гайчур и нарушить устойчивость обороны ВСУ на этом участке, также сообщили в Минобороны. О подробностях операции в Днепропетровской области старший офицер пресс-центра группировки «Восток» Михаил Герасимов.
12: Подразделения группировки «Войск Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Богодаровка Днепропетровской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и штурмового полка в районах населенных пунктов Чаплина, Даниловка, Мельник, Гавриловка, Коломийцы, Любицкая и Ровная. Противник потерял свыше 485 военнослужащих, боевую бронированную машину и 6 автомобилей.
11: Каждая группировка российских войск имеет эшелонированную систему перехватчиков дронов. Об этом сообщил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с военкорами. Он отметил, что активная работа по усовершенствованию системы ПВО продолжается.
13: 2-3 месяца ситуация меняется. Во всех группировках выстроена эшелонированная система защиты тактических перехватчиков. Мобильные огневые группы, вооруженные прежде всего FPV-перехватчиками. Это сейчас мы активно внедряем. Примерно начиная с апреля месяца начали активно создавать единую информационную среду для повышения ситуационной осведомленности. Значит, у меня сейчас жесткое совершенно условие, что не существует РЛС, если ее не видно в общей системе. У нас стало внедряться активно, начиная с тактического звена и дальше программное обеспечение, которое позволяет на тактическом уровне определять цели, видеть всю обстановку, управлять боем и так далее. Большое количество планшетов уже выдано непосредственно расчетам, командирам расчетов и в боевые машины. То есть все это увяз в единую систему: боевая машина, мобильная огневая группа, пункты управления, РЛС.
11: Белоусов также заявил, что эффективность войск беспилотных систем в 3 раза выше, чем у обычных расчетов. Более половины обращений в офис уполномоченного по правам человека связаны с темой специальной военной операции. Об этом доложила Владимиру Путину омбудсмен Яна Лантратова. Она также рассказала президенту о посещении зарубежными журналистами Старобельска. Они убедились, что в атакованном ВСУ колледже в ЛНР жили дети. Никакой военной базы там не было.
14: Конечно, не могу не сказать, это очень важно, про трагедию в Старобельске. Когда все это произошло, это нельзя назвать никак, кроме как военное преступление. Я выехала на территорию, здесь, спасибо Министерству иностранных дел, Минобороны, был организован приезд 50 журналистов из разных стран мира. Вот мы с ними вместе зашли в каждую комнату этого колледжа, а я там неоднократно была, я с этими детками проводила патриотическое мероприятие полгода назад. И, конечно, никакой военной базы они там не увидели. Они увидели окровавленное одеяло, личные фотографии, игрушки детей. Мы с ними пообщались. Я потом встретилась с родителями погибших, была в больнице у этих детей. Вернулась в Москву и здесь, спасибо Минздраву, посетила больницу, пообщалась с детьми, с которыми продолжаю сотрудничество. Кстати говоря, написала письма Верховному комиссару ООН по правам человека, Совет по правам человека и в ОБСЕ. Кстати говоря, Верховный комиссар ответил мне на мое письмо. Про гуманитарную помощь тоже, конечно, не забываем, регулярно ее направляем.
11: Президент Беларуси Александр Лукашенко не передавал главе российского государства Владимиру Путину никакого послания от Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, является ли Лукашенко неформальным каналом связи для связи с Киевом.
15: Это было неформальное общение, оно было в резиденции президента на Валдае. Поэтому, как вы заметили, освещения, собственно, этого общения не было. Но повестка дня вполне понятна. Это прежде всего двусторонние отношения, торгово-экономическое сотрудничество. Именно поэтому во второй день, как вчера рассказал Путин, к президентам присоединился председатель правительства России. Разговор носил весьма предметный характер, потому что, конечно, обилие совместных проектов, которые на повестке дня союзного государства, они требуют конкретики. Ну а сами главы государства, конечно же, обсуждали более стратегические вопросы, включая и вопросы, связанные с безопасностью, с региональной безопасностью, с эскалацией напряженности со стороны некоторых европейских стран, с попытками провоцирования Белоруссии и так далее. То есть все это обсуждалось.
11: Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко встретились на Валдае тет-а-тет. Правила выдачи семейной ипотеки в России с 1 июля не изменятся, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, по поручению президента продолжается работа над обновлением правил программы. Было много обсуждений, но с 1 июля ничего не изменится, пока условия остаются прежними, отметил Хуснуллин. Он подчеркнул, что важно принять очень взвешенное решение, а также дать время и гражданам, и застройщикам, и банкам успеть подготовиться к изменениям программы. О том, что все текущие условия по программе семейной ипотеки сохраняются, сообщил и Минфин. В ведомстве отметили, что решение об изменении условий семейной ипотечной программы будет принято не раньше 1 октября. Как напоминает Интерфакс, в настоящее время семейная ипотека является самой массовой льготной программой. По ставке до 6% годовых она доступна семьям с ребенком до 7 лет, ребенком-инвалидом и семьям с двумя несовершеннолетними детьми, покупающим жилье в городах с численностью населения до 50 тысяч человек, в регионах с низким объемом строительства.
16: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. «Зенит» на своем официальном сайте объявил о трансфере нападающего Филиппа Аугусто из Трабзонспора. Стороны подписали контракт сроком на 4 года с опцией продления еще на 1. Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин прокомментировал информацию о том, что его клиент вскоре перейдет в Краснодар. Ранее издание «Армения Футбол» сообщило о том, что трансфер 23-летнего Захаряна может быть оформлен в ближайшие 2 недели. «Мне неизвестно ничего об интересе Краснодара к Арсену. В Сан-Себастьяне никто не знает об этом интересе. Арсен – футболист «Реал Сосьедад» и вчера прилетел в Испанию на предсезонку с командой», – заявил Голубин «Спорт-экспрессу». «Спартак» предложил 4 миллиона евро за вингера Ахмата Максима Самородова. По информации инсайдера Анара Ибрагимова, это предложение не устроило клуб из Грозного. Отмечается, что стороны могут договориться о трансфере 24-летнего футболиста за сумму в 6-7 миллионов евро плюс бонусы. Ангелина Мельникова и Давид Белявский не примут участие в чемпионате России по спортивной гимнастике, который пройдет с 30 июня по 5 июля в Калуге. Это непростое решение было принято, чтобы поберечь ногу впереди чемпионата Европы, поэтому сейчас действительно важно подойти к нему здоровой и уверенной в своем теле, заявила Мельникова. Подготовка вышла скомканной, у меня не получилось достойно подготовить даже 2 своих коронных снаряда. К тому же на контрольной тренировке я получил небольшую травму, отметил Белявский. А в завершении теннис Роман Сафиуллин пробился во 2-й раунд Уимблдона, победив в 5 сетах за 3 часа 58 минут Андрея Рублева. Отмечу, что на супер-тайбреке 5-го сета Рублев не реализовал 2 матчбола. Даниил Медведев в первом круге обыграл Марина Чилича 6-1, 6-2, 6-4. И пока это все новости спорта.
11: Во вторник, 30 июня, в Ставрополе и Нальчике ожидается 22-24 градуса, кратковременные дожди. В Сочи от 25 до 27 тепла, без осадков. В Краснодаре 28-30 градусов, выше нуля. В Ростове-на-Дону и Волгограде плюс 27, плюс 29. В Воронеже 26-28 градусов. Во Владимире 24-25 градусов, выше нуля. В Пензе, Ярославле и Туле 25-27 градусов. В Санкт-Петербурге без осадков 24-26 градусов. В Москве дождя тоже не ожидается. Ночью 13-15 градусов, днем 25-27. Сейчас в столице 20 градусов, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
17: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
18: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
19: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини. И рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
20: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
21: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
22: Мы снова с вами и готовы продолжать. У нас есть еще несколько важных и интересных тем, которые хотелось бы обсудить с вами. Ну и, конечно же, с лучшими экспертами нашей страны в программе «Наше время» на Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. У нас есть мессенджеры, и если у вас возникает желание прокомментировать что-то, поделиться мыслями, пожалуйста, 8-925-222-9992. Сейчас расскажем, о чем пойдет речь в предстоящие 45 минут.
23: Фестиваль «Сады и цветы» в Москве проходит, он традиционен, мне кажется, по крайней мере, каждое лето Москва расцветает. Но мы сейчас узнаем.
22: Это последние годы.
23: Последние годы, да. Я не говорю, что это всегда было, но, по крайней мере, несколько лет точно.
22: Я приезжала несколько раз мимо Большого театра последние пару недель, там просто какие-то райские кущи.
23: Вот об этом поговорим. О спорте сегодня у нас Андрей Кудряшов расскажет о том, почему растет спрос россиян на услуги детских тренеров по футболу и о скандале художественной гимнастики тоже поговорим. Ну и перейдем к более серьезным также новостям. Мы поговорим о сальмонеллезе. Есть такая болезнь, она в очередной раз поразила один из регионов Российской Федерации. Ну а в России стартовала приемная кампания вузы. С этого начнем. Второй час. Поехали.
21: Наше время.
23: Более 620 тысяч бюджетных мест и около 83 тысяч целевых доступны абитуриентам в 2026 году. И подать документы можно через госуслуги, лично в ВУЗе, можно по почте отправить, можно отслеживать на портале конкурсную ситуацию, давать согласие на зачисление. И прием документов на бюджетные места бакалавриата и специалитета продлится до 25 июля. Прием на платное обучение завершится не позднее 20 сентября, а нововведение этого года – так называемые дни тишины. В эти дни абитуриенты не смогут менять поданные заявления на поступление. И больше всего бюджетных мест получили крупнейшие российские университеты, такие как МГУ, УРФУ, Казанский федеральный университет, ВШЭ, МГТУ имени Бауна и СПбГУ. Но вот единственное, что мне хочется, во-первых, вспомнить, также нам хочется, что впервые в истории ЕГЭ школьница из Москвы набрала 500 баллов за 5 экзаменов, Екатерина Малкова. А сегодня я видел где-то новость о том, что школьник из Подмосковья 4 экзамена сдавал и набрал...
22: Несколько человек из
23: Подмосковья. Набрал 400 баллов. Да. То есть еще были какие-то еще ребята. Были. В этом году, когда-то впервые же ведь в истории ЕГЭ, видимо уровень растет наших
22: и
23: школьников.
22: И Санкт-Петербург отчитывался о том, что у них тоже очень много успешно сдавших ЕГЭ выпускников.
23: Единственное, вот читая эту информацию, я задался вопросом, а на что вот эти все бакалавриаты и магистратуры не закончились. Давай мы и об этом, потому что, мне кажется, что мы же вернулись к нормальной человеческой системе, которая была, ну, в Советском Союзе, давайте уж прямо скажем, и там никаких бакалавриатов не было. С нами проректор президентской академии Владимир Колодкин. Владимир Александрович, здравствуйте.
22: Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, приветствую
23: вас. Владимир Александрович, вначале ответьте на мой дилетантский вопрос, а когда мы окончательно перейдем вот к этой уже, ну, традиционной, что ли, системе, потому что мне казалось, что уже в этом году у нас ни магистратур, ни бакалавриатов нет, а вот в информации, которая перед нами говорит, она о том, что бюджетные места, бакалавриаты и специалитеты. Поясните, какая система высшего образования с 2026 года в России? Что-то уже изменилось или еще идет эта реформа?
1: И реформа еще идет, и пилотный эксперимент с внедрением новой системы, с переходом на специалитет, он немножечко расширен. Количество вузов, которые участвуют в этом эксперименте, увеличено было. Если я не ошибаюсь, их было около 10, а сейчас их количество увеличили до более чем 30. Но в целом Министерство науки и высшего образования отметило, что реформа будет завершена, планируется ее завершить до 2030 года. Она продлена.
23: Понятно. Важный момент, да, потому что у кого-то, может, недостоверная информация, а сейчас вот все услышали. Ну, а теперь, наверное, вот, кстати, с результатов, тех самых результатов ЕГЭ начнем. Это что? Какое-то уникальное явление, или эта информация нам, это событие, или эти несколько событий говорят нам о каком-то изменении, что ли, качества подготовки в школах? Что это такое вообще?
1: Ну, я оцениваю, знаете, вот есть понятие спорта высоких достижений. Есть люди, которые занимаются спортом, потому что это полезно, потому что им нужно заниматься. А есть люди, которые делают серьезный выбор в своей жизни и целятся именно на достижения, которые запомнятся человечеству, запомнятся в стране или даже в мире. И поэтому, если впервые за 25 лет существования единого государственного экзамена появился человек, который сдал все 5, ну, я не знаю, можно, может быть, и больше было попробовать, да, на 100 баллов, это, конечно, высокое достижение. Это сложная цель, она выполнена. Я смотрел на очень красивую девушку, мне кажется, молодчина, умничка и красивая, и умная. Но это скорее говорит о том, что это возможно. Это действительно возможно достигнуть, потому что раньше люди любили приговаривать, да вообще нормальный человек не способен такое достичь и выполнить. Вот видим, это возможно, необходимы усилия, усидчивость. Я думаю, еще мы не одно интервью почитаем с девушкой.
23: Ну да, и будем внимательно.
1: Но это, мне кажется, ни о чем не говорит.
23: Вот, да, и будем внимательно, просто, кстати, следить за ее судьбой. И вот,
1: да, да.
23: Действительно, вот вы сказали, это ни о чем не говорит. А, например, об этой девушке это ведь что-то точно говорит? Вот, гарантированно ли ей...
1: Это говорит, да, многое, конечно.
23: Гарантированно ли ей успешное прохождение учебной программы в российском высшем учебном заведении после 500 баллов.
22: Ну, конечно, ЕГЭ. Она сейчас выбирает вуз, и там очень интересные специальности у нее. Вот. Целый спектр.
1: И она, хитрый, кстати, вопрос. Успешное окончание программы ей не гарантировано.
22: Да.
1: Единственное, кто может гарантировать, она сама. Но то, что она будет выбирать вузы, это безусловно. То, что она станет медийной фигурой, это тоже безусловно. Но на самом деле, я могу сказать, статистика говорит у нас, мы тоже изучали этот вопрос, ребята, которые успешно справляются с ЕГЭ, более чем, ну, 75-80 баллов, 85, вот такие обычные отметки, они статистически лучше осваивают программу, правда лучше.
23: Вот, поэтому,
22: она, полагаю, более что, того, да. Она делилась своим опытом в интервью, я видела интервью с ней, она сказала, что для успешной сдачи ЕГЭ надо просто выбирать предметы, которые вам интересны. А проблема многих школьников в том, что им вообще никакие предметы не интересны. А давайте с вами сейчас поговорим относительно дней тишины, ведь это нововведение данного года, так называемые дни тишины. В эти дни абитуриенты не смогут менять поданное заявление на поступление. Вот можно узнать подробности, что это, зачем, что они дают и почему вообще пришли к этому нововведению?
1: Да, на самом деле это нововведение, которое давно просили внедрить российские университеты. Очень тяжело, на самом деле, было в тот самый день зачисления вузам справляться с хаосом, который мог появиться из-за этого. В чем проблема? В день, когда происходит зачисление, если абитуриент может отозвать свое заявление или согласие на поступление, то получается, списки-то выстраиваются по приоритетам, и если хотя бы один из этого списка пропадает, то, получается, нужно перестраивать полностью весь список. И представьте, это могло превращаться в такую, знаете, бесконечную спираль изменений. И поэтому даже в день зачисления, даже издавая приказ, вузы могли столкнуться с тем, что списки менялись. И, казалось бы, молодой человек или девушка думали, что вот они уже зачислены, а они могли быть вытесненными или сместиться в позиции. Это очень сильно создавало нервную ситуацию, и поэтому вузы предложили, что хотя бы в день издания приказа ввести вот эту договоренность. В этот день абитуриент не может отозвать свое заявление, не может отозвать свое согласие на зачисление и каким-либо образом изменить ситуацию. После, пожалуйста, после этого дня тишины можно также, только уже будет процедура исключения из приказа зачисления. Можно также оповестить вуз, и вуз вас исключит из приказа зачисления. Но именно в день издания, подготовки этого приказа, когда сверяются данные, опять все сверяется, потому что это очень ответственный день, один из самых ответственных приемной кампании. Хотелось бы, чтобы ситуация замораживалась хотя бы на этом день.
23: Ну что ж, вроде такое небольшое изменение, оказывается, очень значительное, очень важное и снижающее нервную вот эту атмосферу, нервотрепку при поступлении. Владимир Колодкин, проректор президентской академии, был с нами и ответил на самые актуальные вопросы, связанные со стартом приемной кампании в вузы. А мы к следующей теме переходим.
2: Наше время.
22: Вспышка сальмонеллеза в Астраханской области. Уже вчера было ясно, что там больше 26 человек пострадали после употребления готовой продукции из кулинарного магазина. Рыбные котлеты это были. Вот Роспотребнадзор нас проинформировал. Сейчас магазин закрыт, и по предварительным данным эпидемиологического расследования причиной заболевания вот стало именно употребление этих самых котлет. Ну, Астраханская область, вот остается рыбный вид такой достаточно район, остается только догадываться, что там за рыба была, что за котлеты, и как их изготавливали в магазине. Наверное, были какие-то нарушения санитарно-эпидемиологических требований, или что там, холодильное оборудование, может быть, плохо работало. Но у нас вопрос. Котлета, так сальмонеллез. Может быть, мы ошибаемся, но такое вот у нас ощущение. Это как-то связано? С чем это связано? С тем, что высокие температуры, ну и вообще как от сальмонеллеза уберечься? Может быть, есть какие-то нерушимые правила, какие продукты, если ты покупаешь, то ты играешь какую-то продуктовую рулетку? Да?
23: Ну да, рулетка. Русская продуктовая рулетка.
22: Да.
23: Лилит Аркелян, врач-инфекционист, педиатр с нами на связи. Лилит Лерниковна, здравствуйте.
22: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый вечер.
23: Вот скажите...
22: Связь между летом и сальмонеллезом, да, есть какая-то?
23: Где эта сальмонелла живет? Она что, летом себя больше более активно чувствует? Или в чем дело?
3: Можно сказать, что да, напрямую связь есть, потому что лето – это у нас что? Теплая погода, жара. Соответственно, все бактерии размножаются достаточно быстро, и продукты, соответственно, портятся быстрее. Поэтому малейшее какое-то нарушение каких-то холодовых хранений продуктов, готовых или сырых, конечно, может на все это влиять, к сожалению.
23: А вот скажите... Какие должны быть железные такие правила, точно нерушимые, ни при каких условиях, не надо вот просто говорить, а ну сегодня можно, вот завтра я не буду, а сегодня можно, которые нельзя не нарушать, что нам никогда не покупать и никогда не есть, и, наверное, в какое время года или при каких условиях окружающей среды?
3: Ну, слово «никогда» использовать или покупать, это немножко очень неправильно было бы. Мы можем покупать все. И есть все, но соблюдать определенные базовые требования к хранению и приготовлению этих продуктов. Например, сырые яйца или сырое мясо, конечно, не стоит есть. Не стоит есть салаты с майонезом, особенно летом, особенно на даче где-то на природе, если они там больше суток, да даже не суток, нескольких часов, двух часов не находились в холодильнике. Ну и, соответственно, термическая обработка всех продуктов, мойка этих продуктов. А, и самое главное, например, очень часто на кухне женщины сырое мясо режут на одной доске, и на этой же доске режут уже готовый какой-то продукт. Соответственно, что происходит? Перенос инфекции с ножом и с доской. Поэтому это все нужно соблюдать, и все будет хорошо.
23: А вот смотрите, вы сказали про сырое мясо. Я не буду называть блюда, но я пару блюд из сырого мяса ем с удовольствием.
3: Да.
23: Ну да, правильно угадали. Точно-точно. Вот. И это получается, что и в ресторанах их не есть. И что, как вообще? Вот что, как быть?
3: Да, конечно. И в ресторанах может быть даже может быть такое, что человек, который готовит блюдо, технически, по симптомам, клинически не имеет никаких симптомов сальмонеллеза, но является носителем. Поэтому так тоже можно, кстати, заболеть.
23: Не знаю, просто я уже сейчас это в ступор. Может,
22: сейчас, Оля, мне кажется, задаст, пускай рестораторы вопросы. Покрылись холодным потом.
23: Все-таки вы сказали это, что нельзя. Понимаете, вы боялись, вот, назвали что-то такое, не хотели, чтобы прямо вот огульно. А вот сейчас фактически мы с вами огульно как минимум одно блюдо, похоже, и парочку, исключили из списка, из меню.
3: Да, ну смотрите, поэтому у нас и все сотрудники, которые работают в ресторанном бизнесе, в столовых проходит тщательный медицинский осмотр. И это очень важно, за этим очень хорошо следят, кстати. Поэтому тут прям молодцы, ребята.
23: Хорошо, ладно, ресторанам мы поверим, что у них там проходит осмотр. А вот этой приготовленной пищи, которую теперь так модно продавать
22: кулинария.
23: В магазинах. Да, ну и кулинария вот. Сейчас... Одно дело была кулинария или кулинария, как ее правильно-то, которую раньше продавали в Советском Союзе и сейчас. Это там какие-то готовые, ну не знаю, там
22: полуфабрикаты.
23: А сейчас прямо готовые ведь блюда продают направо и налево, готовая еда. А вот как к ней вообще относиться?
22: Тоже непонятно ведь, да. Кто ее там собирал.
23: Кто там налил этого супа? Да. Кто в этот суп, плюнули ли в этот суп или еще что-то? Извините, конечно. Я уже под впечатлением от тартара.
22: Мне кажется, что сейчас уже сети торговые напряглись и покрылись холодным потом после твоего очередного заявления. Вот что с этим делать?
3: Следите за хранением своих блюд, не нарушать условия этих хранения и, конечно, соблюдать сроки все использования, и все.
22: А сальмонеллы, они погибают при высокой температуре? Может быть,
3: конечно, я почему и говорила про то, что лучше все это термически обрабатывать.
22: А в микроволновке, то есть это надежный, да, способ?
3: Я бы не сказала, что прям надежно. Лучше, конечно, это... более тщательно этим вопросом заняться.
23: То есть готовый суп из кулинарного отдела его лучше заново вскипятить?
3: Конечно,
23: заново
3: она может
23: вскипятить,
3: быть...
23: Да?
3: Смотрите, она же уже готова, соответственно, да. Она уже на этапе, не знаю, нарезки продуктов, смешания этих продуктов может быть инфицирована. Поэтому то, что вы погреете его в микроволновке, маловероятно, что она его убьет. Но есть вероятность тоже небольшая.
23: В общем, к 100 градусам все надо приводить, к 100 градусам.
22: А какие симптомы? Вот давайте на этом, наверное, закончим. Как сальмонеллез проявляется?
3: Сальмонеллез проявляется, как и любая, в принципе, другая кишечная инфекция. Это и высокая температура, 38-39, да? Это и жидкий стул многократный, рвота, тошнота, слабость, вялость, все, что... В принципе, бывает при любой другой кишечной инфекции. Поэтому здесь нужно... А, еще жажда, соответственно, это тоже относится к кишечным инфекциям. Все, что может быть при обычном кишечной инфекции.
23: Сколько нас это преследовать будет, если, не дай Господь, мы заболеем этой болезнью?
3: А у нас каждый человек по-разному
23: вот так.
3: Болеет.
23: Вот так.
3: Поэтому
22: ну, сейчас
3: как
22: еще...
3: организм вас реагирует.
22: Сейчас вот еще сезон фруктов, и надо напомнить о том, что их тоже надо тщательно мыть.
3: Да, можно сказать еще про инкубационный период. Что такое инкубационный период? Да, это от момента попадания бактерий до каких-то первых проявлений. На самом деле это даже от 6 часов до 2-3 суток. То есть это достаточно быстрое течение болезни. Вы вот сконтактировали, заболели, и быстро оно проявляется. Поэтому это тоже нужно иметь в виду.
23: Двое-трое суток не так. Это и быстро, Лилит. А Аркелян, врач-инфекционист, педиатр, попугала нас тут. Не знаю, что делать.
22: Ну, а вы, уважаемые слушатели, держите ухо востро. Вот видите, летом сейчас повышенная опасность заболеть сальмонеллезом, поэтому внимательно относитесь к тому, что кладете в свои тарелки и покупаете в магазине. Ну а далее у нас разговор о спорте с Андреем Кудряшовым, через минуту.
20: Мы звучим на всю страну, говорим с людьми о самом важном, о будущем, которое создается сегодня.
2: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
20: От лаборатории к повседневной жизни, от теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
5: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
6: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
20: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
22: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. С нами Андрей Кудряшов. Здравствуй, Андрей.
7: Привет, Андрей.
24: Здрасте. Здрасте.
23: Ну что, что, опять футбол, да? А вообще можно без футбола как-то?
24: Легко. Вообще, можно вообще без всего, без спорта можно.
23: Шутка. Тем более, когда чемпионат мира по футболу идет, и вдруг у нас такая тема неожиданная. Футбол.
24: Не-не-не, ну, тема на самом деле хорошая, потому что с дети, мы сейчас о детях и подростках, как говорится, будем общаться.
23: Ну, это пошутил насчет ударения, ты знаешь, как правильно в этом слове ставится.
24: Ну, конечно же, да. Вот. Они действительно смотрят на крупные турниры, будь то там Лига чемпионов, там чемпионат России, ну и тем более чемпионат Европы, чемпионат мира, куда приезжают все главные звезды, там включая там Лионеля Месси и Роналду, и вот сейчас бразильцы играют с японцами, кстати, проигрывают 0-1 японцам уже.
23: Работы, они подсматривают.
24: Да. Нет, это моя работа, да, ну, подсматривать, в смысле, за футбол. И на самом деле, ну, это нормальная такая психологическая история, быть похожим на кого-то, да, то есть строить, ну, ориентироваться на кого-то, да, на человека, который добился серьезного успеха в том или ином виде, в той или иной работе, и, естественно, люди, которые, ребят, которые хотят хорошо играть в футбол, да, они, посмотрев там на, к примеру, Лионеля Месси, который там в 38 5 мячей уже забил за три матча группового турнира, это серьезно, очень серьезное достижение.
22: Понятно, слушай, ну вот что... я помню, что был Виталий Павлов здесь, когда сидел на твоем месте. Он сказал, что подросткам вообще не интересен футбол.
24: Нет, ну
22: что
24: давайте...
22: вообще теряет популярность.
24: Нет,
22: нашей
24: ну давайте,
22: молодежь
24: давайте
22: не
24: все-таки...
22: хочет ходить на футбол.
24: Немножечко разделим, да, о каком возрасте подростковом мы говорим. Потому что там до 13, до 14 всем интересно, на самом деле. Понятно, что там в 15-16 уже немножко другие интересы, и в 17, да, там футбол ты можешь там одним...
23: Вот этим вот кудрявым мальчиком, который сейчас... Называются альпаками, молодежью, им интересен футбол тоже, да?
24: Ну, нет, они уже, конечно, все-таки после 11 класса, у них сейчас немножко другие мысли, да, о поступлении, либо о продолжении какой-то трек жизни, да, понимать, то есть не только уже футбол, конечно, интересен, потому что уже другие жизненные интересы появляются.
23: Просто понимаешь, вот когда ты говоришь о футболе, почему я сейчас хочу тебя сбросить с коня с этого, да, футбольного, если вот есть такой конь, конечно, не знаю.
24: Есть, да,
23: вот, ну, ладно, вот есть художественная гимнастика. Я про Россию говорю. Есть там синхронное плавание. Есть там, ну, не знаю, даже хоккей. Но нет у нас успехов в футболе, где наши Яшины новые, да и забыли.
24: Да, ну, причем...
23: Какой Яшин? Зачем выбирать то... вот, ну, понятно, что если русские...
24: Потому что это самая популярная игра в мире.
23: Если русские сильны в художественной гимнастике, давайте пойдем в художественную гимнастику.
24: Ну, мальчики в художественной гимнастике.
23: Хорошо, если...
22: Синхронное плавание. В боксе же там один дельфин есть.
23: В боксе русские сильны. В борьбе русские сильны.
24: В боксе лицо бьют. Ну, не всем хочется, чтобы тебе били лицо.
23: Я бокс тоже не очень люблю.
24: Из 9, из 10, точнее, 9
22: человек... Короче, Игорь велелся идти в хоккей.
24: В хоккей. А в хоккей шайбы очень быстро летит. Ты больно.
23: А мяч это не больно.
24: Ну, мяч это все-таки не так больно, да. В отличие от шайбы, которая...
22: зубы.
24: Может в зубы попасть. Там мячиком его отвернешься, а шайба, конечно, побыстрее летит.
22: Слушай, давай поговорим лучше о том, сколько это стоит.
23: Да,
22: в выходные у меня была программа, которая называлась «Спорт для богатых». И мы с твоей начальницей Викторией Колосовой очень интересный разговор завели на эту тему, потому что, ну, действительно...
24: Как оскорбление сейчас.
22: Почему?
24: Да, я шучу. Да.
22: Мы все Вику очень любим, потому что звучат вот просто в ряде дисциплин какие-то чудовищные цифры. Теннис – 350 тысяч рублей в месяц минимум. Фигурное катание – 350 тысяч рублей минимум. Бальные танцы – то же самое.
24: Да.
22: Хоккей, если уже на каком-то более или менее серьезном уровне, тоже. А сколько стоит футбол? Потому что я знаю, что существуют даже летние лагеря, куда приглашают, ну, какого-то отношения относительно известного, возможно, в прошлом футболиста, и там тоже просто лопатой гребут деньги вот за такие вот мастер-классы детишкам.
7: Ну, смотрите, мы сегодня связались с нашим экспертом Евгением Ловчевым-младшим, он как раз с детьми, да, тренирует детей и очень любит футбол, и он, собственно говоря, размышляет, почему вот такие турниры, как чемпионат мира, толкают большее количество людей, ребят, их родителей для занятия футболом.
8: Да, во время чемпионата это, можно сказать, вытекающее то, что дети, посмотрев, или взрослые, посмотрев, или взрослые с детьми, посмотрев чемпионат, решают заняться футболом. И поэтому, ну, наверное, не спрос на тренеров, в целом спрос на тренировки. Скорее всего, это, ну, там, на какие-то регулярные тренировки. Я не думаю, что это какое-то что-то шедевральное сегодня произошло, ну, сегодня, в последнее время. То есть классическая история также была в 2018 году, также было в 2022 году и в другие года.
7: Ну и как раз вот разговор о каких-нибудь известных футболистах, которые приезжают вот в эти детские лагеря, и ребята, может быть, да, открыв рот, смотрят на них и проводят какие-то тренировки, и это тоже добавляет популярности вот этим всем детским лагерям.
8: На самом деле понятно, что большинство футбольных школ проводят свои сборы летом, потому что, ну, детей все равно надо как-то занимать, надо тренировать. Вот. И здесь появление известных спортсменов тоже лишним не будет, потому что, возможно, дети, встретившись со своим там, кумиром, возможно, кумиром, вдохновятся еще больше, а потренировавшись с ним, там, тем более будут счастливы. Да? Здесь же вопрос не только, что за эту там, одну или несколько тренировок надо многому научить этого ребенка. Тут вопрос наверняка у них идеологии. Это проходит, и что-то спортсмены рассказывают про свой карьерный путь, про то, как играли в каких-то командах и с кем. Я думаю, здесь вот это, наверное, даже больше интересно, чем просто разочек там посмотреть, как тебе показали упражнения. Скорее всего, такая, ну, совокупность факторов, что это люди, о которых они читали, слышали, видели по телевизору, и вот он занимается вместе с тобой на одном поле. И это классная история, но мне кажется, что это хуже от этого точно не будет.
7: Ну, если мы говорим, да, о ценнике, естественно, вот, это вот. Самое интересное.
22: Вот, но... Я как раз хотел Игорю-то сказать, он же говорит всем на хоккей идти, а хоккей — это лед. Это
7: аренда льда, да.
22: Снаряжение,
7: амуниция,
22: это дорого. Конный спорт, это лошадь, это стойло, это вообще заоблачно.
7: Да не стойло, это ипподром надо найти еще.
22: Автогонки, это вообще, мама дорогая. Бальные танцы, костюм, там что только нет.
7: И... Ну, смотрите, футбол...
22: Теннис, да. Это корты, а футбол это самое демократичное. Вот у тебя есть двор и у тебя есть мяч.
7: Нет, нет, самое дешевое, конечно, купить мяч и пойти во двор, да, надев там кеды или какие-нибудь кроссовки.
22: Но
7: пойти,
22: я уверена, что не все так просто.
7: Пойти постучать, да. Но сейчас большинство футбольных таких площадок, они организованы внутри школ, мы об этом говорили, а школа закрыта забором. То есть, чтобы туда залезть, пройти поиграть, надо перелезть через забор и, соответственно, со всеми вытекающими. Там выйдет охранник, да, если сможет договориться, молодец, играйте дальше, да, или охранник откроет дверь, может быть, школа решит, что запускать, да, людей, чтобы они играли. Но обычно так не происходит, да, потому что они несут ответственность, потому что, видимо, школа вкладывается, да, в этот стадион, то здесь проблема. То, что касается этих летних лагерей, то от 10 до 14 дней, ну, ценник где-то от 70 до 150 тысяч рублей. И надо понимать, что спортивного прогресса, естественно, за такой короткий срок вы просто там не сделают из вашего ребенка профессионала. Это надо абсолютно четко понимать. Это хорошая анимация будет, социализация, футбольный досуг, но не такая футбольная секция, которая растит изо дня в день, из месяца в месяц. Это занимает несколько лет, да, потому что если уж серьезно заниматься футболом, то это немножечко другой путь. Действительно, если мы говорим о таких лагерях, то ребенок попадает в атмосферу, может быть, большого футбола, если лагерь организован серьезным клубом. Действительно, там тренировки на отличных полях, смена обстановки, самостоятельность. Но, грубо говоря, минус в чем? Если ребенок и до этого целый год занимался футболом, да, то есть ему еще футбол на летних каникулах, но маловероятно, что нужен... А вот для ребят, которые этим не особо как бы занимались, оторвать от гаджетов, да, и, собственно говоря, две недели провести в таких, ну, достаточно, ну, не могу сказать, что серьезных бытовых условиях, да, но, тем не менее, они выйти, побегать, да, постучать мячом, да, жить по режиму, ухаживать там за собой без мамы, это целая такая история, и она, на самом деле, очень и очень полезна.
23: Андрей, ну, да. Андрей Вольф, ну, я думаю, что мы к этой теме еще будем в течение лета возвращаться, чемпионат мира закончится, наверное, подведем какой-то итог и об этом поговорим, как в России будет развиваться футбол. Вот, а у нас сейчас другая
22: про еще тема. Одна,
7: да, ну слушайте, у нас как странно, конечно, история с гимнастикой случилась. Сейчас с Викторией Колосовой мы попробуем дозвониться, она чуть более там подробно, может быть, и расскажет. С точки зрения политики, очень странная история. Этот Кубок мира, да, по-моему, было соревнование в Румынии, куда наших гимнасток допустили. Румыния — это ЕС, туда дали визы, все туда доехали, но мэр этого города, Клуж-Напок, по-моему, называется, он сказал, что мы договаривались о проведении этого соревнования еще до того, как российским гимнастам вернули гимн и флаг. Да.
23: Насколько я знаю, несколько федераций обратились в Международную федерацию.
7: Да, да, да. Сейчас мы об этом, да, будем поговорить. Виктория Колосова присоединяется. Виктория Олеговна, здрасте.
22: Здравствуйте, Виктория.
7: Олеговна.
9: Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер.
7: Расскажи про эти 11 федераций. Зачем они это сделали? Они тщательно протестуют, чтобы у русских, у россиянок отняли гимн и флаг.
23: Они хотят обратно. Опять в тюрьму, да, зубную пасту затолкнуть, да?
9: Да, но дело все в том, что, конечно, тут зачинщица Федерация гимнастики Украины во главе с Ириной Дерюгиной не имется ей. Все она ищет причины, почему на чемпионате Европы ее гимнастка Анна Фрейчук выступила не так ярко, как хотелось бы. Ну вот видите, теперь обо всем виноват российский флаг и гимн. Действительно, один из федераций. Они написали заявление, что они никак не хотят смириться с тем, что российские гимнастки будут присутствовать с флагом и гимном. Но вот давайте для яркости демонстрации я вам расскажу, что вот буквально несколько дней назад закончился чемпионат Австрии по художественной гимнастике, да? Издалека зайду. Так вот, первые три места выглядят так. Дина и Арина Миронские и Майя Никончук.
7: Австрия. Вот это пьедестал... Австрия? Да. Настоящий представитель Австрии, да-да-да.
9: Австрия, да. И, конечно же, если мы сейчас начнем перечислять всех гимнасток из всех 11 федераций, которые хотят лишить нас флага и гимна, то добрая половина, если не больше, будет представительницей именно российской школы. И вот здесь я вижу, ну вот, ну какая-то вопиющая глупость и несправедливость.
7: Вы против чего... Не, Вик, такой вопрос, да, да. У нас просто минуту до конца. Международная федерация гимнастики как к этому отнесется или будет относиться, потому что они нам флаг гимн вернули, да, и тут такой, ну, не демарш нашей страны, на нормальный абсолютно поступок.
9: Я считаю, что если они пойдут на поводу этих 11 федераций во главе с Германией, которая это все учинила, с Дарьей Варфоломеевой, лучшей гимнасткой мира и олимпийской чемпионкой, то они будут выглядеть петрушками. Самыми натуральными петрушками, которые не умеют держать свое слово и принимать решения взвешенные и грамотные.
7: То есть здесь какое-то жесткое решение по отношению к этим федерациям,
9: конечно,
7: да?
9: Конечно, они приняли, они вернули. Почему вообще этот вопрос берется на рассмотрение? Ну, посмотрим, как будут развиваться события. Но, не знаю, на мой взгляд, это крайне смешно и нелепо. И прежде всего нелепо выглядит Международная федерация, которая вообще решила в этом разбираться. Угу. О своем же решении решила задуматься. Ну, вот как-то так.
7: Спасибо, спасибо. Виктория Колосова была в нашем эфире с рассказом, да, об этих 11 федерациях, которые явно против возвращения россиянок. Но вообще, в принципе, идут споры, конечно. Надо было продолжать ли нашим девчонкам выступать, да, в нейтральном статусе. Ну, ладно, какое решение уже приняли, и уехали оттуда, и уехали, мне что кажется, называется.
23: Мне кажется, много еще подобных историй по другим видам спорта, да, получим.
7: Да, год будет непростой для российского спорта.
22: Нам ли не привыкать?
7: Нет, нет, что?
22: Нам ли привыкать? Я бы вот так даже поправила.
7: Хорошо,
22: спасибо.
7: Что вы?
22: Андрей Кудряшов был
7: спасибо,
22: с нами.
7: Спасибо, Андрей.
22: Ну а далее мы вернемся к москвичам и будем говорить о цветочках.
10: Быть папой значит расти вместе с детьми. слышать их, поддерживать и учиться понимать.
12: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
10: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
12: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
10: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска.
20: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
14: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
13: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
20: Радио России. Главное радио страны.
15: На правах рекламы.
25: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня в нашей программе мы предлагаем обсудить еще одну важную тему, а именно здоровье мужчин и болезни, от которых они страдают, в том числе заболевания предстательной железы, простаты. И расскажем о способе, который может помочь мужчине побороть недуги. И сразу скажу, что речь пойдет не о таблетках и прочих средствах. В студии со мной наш постоянный гость, специалист в области аппаратной медицины Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна!
26: Добрый день, дорогие друзья! Я хочу поблагодарить за помощь в организации программы ООО «Продекс» УГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес – город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И очень прошу наших радиослушателей, как мужчин, так и женщин, обратить внимание на те проблемы, которые мы обсудим сегодня. Огромное количество представителей сильного пола ежегодно сталкиваются с ужасными проблемами. Проблемы с простатой в их числе. Это хронический простатит, уретрит, цистит, аденома простаты, эректильная дисфункция и многие другие заболевания. Но очень часто мужчины молчат о них, и это очень опасно. Ведь, например, простату не просто так называют вторым сердцем мужчины. Проблемы с простатой отображают состояние всего организма в целом.
25: И каковы последствия?
26: Последствия самые неприятные. Во-первых, это мучительная, невыносимая боль, жжение. Мужчина не живет, он просто существует. Начинаются частые походы в туалет, причем болезненные. Особенно неприятно, когда это происходит ночью. Мужчина ведь может потерять сон. Приходят и психологические проблемы, неуверенность в себе, раздражительность, возможны конфликты с близкими, с коллегами. У мужчины прекращается интимная близость со второй половиной. Более того, мужчины начинают ее бояться.
25: Ну, думаю, вот если мужчина столкнулся с этим, то первое, что он начинает делать, пить таблетки.
26: Да, таблетки – это первое средство, которое приходит на ум для лечения. Но, к сожалению, только медикаментозная терапия не приносит ожидаемого эффекта, а время упущено. Для того, чтобы попасть к простате, таблетки совершают долгий путь через весь организм. И лишь малая часть доходит до цели. Зато по пути нагружает работу всего желудочно-кишечного тракта, печени и затрагивает все системы организма. К тому же, таблетки просто не могут в нужном объеме добраться до простаты, ведь там нарушено кровообращение. Вот и получается замкнутый круг. Пациенты вынуждены увеличивать дозу лекарств, не борясь с основной причиной.
25: Ну а что может помочь мужчине в решении проблем с простатой, кроме таблеток и пилюль?
26: Технологии развиваются. В профессиональной медицине постоянно появляется что-то революционное. И при этом технологии становятся все более доступными и приходят в домашнюю медицину. Колоссальный прорыв ученых и медиков в области борьбы с заболеваниями простаты – уникальный медицинский аппарат «Простомак». Он переворачивает с ног на голову все представления о лечении мужских заболеваний. «Простомак» действует точно на простату тремя высокотехнологичными факторами – инфракрасным лазерным излучением, магнитом и низкочастотной вибрацией. Вибромагнитолазерная терапия – новое слово физиотерапии в лечении заболеваний предстательной железы. Данная методика активно применяется в частных клиниках и медцентрах. И сейчас уникальный аппарат «Простомак» доступен каждому мужчине. Уважаемые радиослушатели, запишите номер телефона бесплатной горячей линии, по которому можно получить консультацию и заказать аппарат лазерной терапии «Простомак». Звоните 8-800-777-81-83. Звонок бесплатный и анонимный. 8-800-777-81-83. 83.
25: Ну вот основа простомага – лазерное воздействие. Как он может помочь при лечении хронического простатита, аденома простаты и других заболеваний мочеполовой системы?
26: Только лазерное излучение в инфракрасном диапазоне может очень глубоко проникать в ткани организма и интенсивно поглощаться ими. И здесь начинаются восстановительные процессы. Лазерное излучение оказывает контролируемый тепловой эффект на ткани предстательной железы, из-за чего микрокапилляры расширяются, снимается спазм сосудов, могут уйти воспаление и отек, мучительная боль. Вы можете почувствовать, что боль уходит прямо во время процедур с простомагом.
25: Ну вот кроме инфракрасного лазерного излучения, аппарат воздействует на организм еще низкочастотной вибрацией магнитотерапии. Вот они помогают лазеру?
26: Конечно, все они работают дружно и слаженно, эффективно, дополняя друг друга. Вибрация, по сути, это массаж простаты. Тот самый, который в обязательном порядке назначают на приеме уролога. Вибрационный массаж убирает застойное явление в малом тазе, обеспечивает эффективное отхождение секрета простаты. Магнитное поле увеличивает скорость химических реакций и повышает проницаемость мембран клеток, оказывая обезболивающее действие, устраняя мышечные спазмы, активируя кровь и лимфу, растворяя сгустки. Увеличивается скорость их потока, улучшается питание клеток и их детоксикация, усиливается действие лекарств. И очень важно, что магнитное поле увеличивает проникающую способность лазерных лучей. Как мы видим, в каждом из этих воздействий какие-то эффекты повторяются и дублируются. И это очень хорошо.
25: Уважаемые радиослушатели, сейчас есть отличная возможность приобрести ультразвуковой прибор «Простомаг» по номеру бесплатной горячей линии 8 800 700. 777-81-83, 8 800 770.

0: эякуляция. В итоге у мужчины появляется шанс на восстановление потенции, восстановление эрекции естественным образом и на длительное время. Номер телефона, по которому можно заказать уникальный аппарат «Простомак» 8 800 777 81 83 8 800 777 81 83.
1: Вера Алексеевна, ну вот программа подходит к концу. Давайте подводить итог. Кому бы вы рекомендовали использование аппарата «Простомак»?
0: Уважаемые мужчины, думаю, все понимают, что намного лучше предотвратить заболевание, чем лечить его. «Простомак» может помочь вернуть нормальную жизнь тем мужчинам, которые устали страдать от бесконечных болей и неуверенности в себе. Уважаемые мужчины, доверьтесь современной науке. Не позвольте запустить собственный организм. «Простомак» – один из немногих аппаратов, который использует современный высокотехнологичный способ воздействия – инфракрасное лазерное излучение, которое направлено на решение проблемы с кровоснабжением простаты и органов малого таза. Оно проникает глубоко в больную ткань, расширяет сосуды, разгоняет кровь, что приводит к усиленному питанию тканей. Дорогие женщины, обращаюсь к вам. Пожалуйста, если вы узнали, что ваш мужчина мучается от простатита или другой подобной болезни, или заметили, что ваш мужчина стал часто ходить в туалет, стал раздражительным, поговорите с ним. Такие болезни запускать очень опасно. И расскажите о «Простомаге». Звоните и заказывайте уникальный, сенсационный аппарат «Простомаг» по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83.
1: Вера Алексеевна, спасибо, что рассказали мужчинам и любящим их женщинам об аппарате «Простомак». Еще раз напоминаю номер 8 800 777 81 83. 8 800 777 81-83. Звоните. Количество товара строго ограничено. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
3: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
4: И можем, и нет.
5: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
2: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM.
6: С нами на связи адвокат, член адвокатской палаты города Москвы Михаил Салкин. Как нам, гражданам, распознать, не прописаны ли в наших квадратных метрах какие-то люди?
7: Проблема в том, что в самих госуслугах посмотреть количество зарегистрированных квартир вы не можете. Вы это можете сделать только если вы будете заказывать каждый раз выписку из домовой книги на принадлежащее вам помещение. Собственно, вот эта вот проблема с цифровизацией, когда подобные услуги вот у нас оказываются дистанционным образом, вся эта цифровизация, она приводит к системе взлома, то один недобросовестный сотрудник КФЦ создает вам вторую цифровую личность, выдает этот аккаунт кому-то угодно, и он за вашего имя все что угодно делает.
2: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Где выращивают лучшее зерно. Радио России «Орел». Реклама.
9: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
10: Главные правила похода в лес. Одевайте ребенка в лес тепло и ярко.
4: черная, серая, коричневая одежда сливается с окружающим пейзажем. Желтая, оранжевая и красная куртка

0: то, что надо. Светоотражающие полоски и элементы на одежде помогут не только быть заметными на дороге, но и в лесу ночью. У ребенка и у вас обязательно должен быть с собой заряженный телефон. Подключите у своего сотового оператора услугу информирования о местонахождении или поставьте на смартфон ребенка соответствующее приложение. Тогда вы сможете следить за его перемещениями в реальном времени. Если ребенок заблудился, не разговаривайте с ним долго по телефону. Так вы быстро посадите аккумулятор. Помните, что на номер 112 можно позвонить даже без сим-карты.
1: У вас требуют назвать пин-код, смс-код, 3 цифры с обратной стороны банковской карты. Кем бы ни представлялись звонящие, знайте, это мошенники. Держите коды в секрете.
2: МЧС России напоминает. Уходя из дома, выключайте электроприборы. Не оставляйте без присмотра гирлянды и обогреватели. Используйте обогреватели только по предназначению. Сушить на них вещи пожароопасно, а пожар легче предотвратить, чем потушить. Берегите себя и своих близких.
3: Радио России, 102.3 FM в Орле. Реклама.
4: Московское время, 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске Минобороны рассказала о зачистке Константиновки от разрозненных групп ВСУ. Министр обороны Белоусов оценил эффективность российских войск беспилотных систем. Уполномоченный по правам человека Лантратова доложила президенту Путину о работе с темой СВО. Условия семейной ипотеки с 1 июля останутся прежними. И теперь подробнее. Российские военнослужащие в ходе боев за Константиновку в ДНР продолжают активные наступательные действия на всех направлениях и ведут зачистку юго-западной части города от разрозненной групп ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
6: В Константиновке штурмовые подразделения южной группировки войск продолжали активные наступательные действия на всех направлениях и зачистку от разрозненных групп ВСУ юго-западной части населенного пункта. За сутки уничтожено до 95 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 18 автомобилей и 31 наземный робототехнический комплекс.
5: Российские средства ПВО с 14 до 20 часов понедельника перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотников над территорией России, сообщили также в Минобороны. БПЛА сбиты над Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской, Калужской, Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Черным и Азовскими морями, говорится в сообщении министерства. Созданные в вооруженных силах России войска беспилотных систем показали свою эффективность. Она в 3 раза выше, чем у обычных расчетов. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами.
7: Войска беспилотных систем, там не расчеты воюют, там воюют подразделения. Подразделения ставятся задача изолировать район, там перерезать пути снабжения. Знаешь, вот они этим начинают заниматься. У них эффективность применения дронов, по данным ДИСИ, примерно в 3 раза выше, чем у обычных расчетов.
5: Белоусов рассказал также, что каждая группировка российских войск имеет эшелонированную систему перехватчиков дронов. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова назвала поддержку участников спецоперации безусловным приоритетом своей работы. Об этом она доложила Владимиру Путину. Лантратова отметила, что более половины обращений в офис омбудсмена связаны с темой СВО.
8: Безусловным приоритетом для меня всегда была и будет эта поддержка участников специальной военной операции. Я много раз была на Донбассе, на наших исторических освобожденных территориях. За прошлый год, когда я была еще депутатом Государственной Думы, я проехала 46 регионов страны и уезжала в дальние поселки, города и вела прием людей. Ко мне приходило много человек. Это семьи участников СВО. Иногда и по 8 часов с ними сидели, говорили. И отсюда и вытекала законодательная история. Я внесла из прямого общения с людьми 102 законодательных предложения, касаемых темы специальной военной операции. Многие стали федеральными законами. А с 14 мая, когда я вступила в должность уполномоченного по правам человека, к нам в институт обратилась, я вот на первом слайде презентации показала эту разбивку, 14 752 обращения. И 52% это тема специальной военной операции. И за каждой цифрой, это не статистика, стоит действительно конкретная человеческая судьба.
5: Ландратова также сообщила о возвращении всех жителей Курской области, которых удерживали на территории Украины. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил работу Совета Федерации по помощи участникам спецоперации. На встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и представителями Верхней Палаты Парламента глава правительства отметил, что в прошлом году было принято 30 федеральных законов в интересах бойцов и их семей. По словам Мишустина, Кабмин очень внимательно относится к теме поддержки участников спецоперации и почти мгновенно реагирует на все предложения.
9: В прошлом году было принято 30 федеральных законов в интересах бойцов и их семей. Причем каждый третий из них выдвинут вами. Они охватывают самые разные жизненные ситуации, от бесплатной юридической помощи до дополнительного отпуска для ухода за ранеными. Правительство также дало положительный отзыв на инициативу парламентариев по жилью для этой категории граждан. Военные, в том числе в отставке, с ребенком-инвалидом с детства, теперь получают не очереди квадратные метры или соответствующую выплату, а регионы смогут вводить дополнительные меры поддержки для членов семей погибших. Мы также одобрили предложение сенаторов и депутатов по земельному вопросу для бойцов СВО и договоры аренды или безвозмездного пользования участками, заключенными нашими защитниками, будут продлеваться до их возвращения.
5: Мишустин также заявил, что предстоит еще немало сделать по улучшению условий для жителей деловой среды приграничных с Украиной регионов Белгородской, Брянской, Курской областей до 2030 года. Условия семейной ипотеки на территории России с 1 июля останутся прежними, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он добавил, что в правительстве прорабатываются различные варианты. Решение об изменении условий программы «Семейная ипотека» будет принято не ранее 1 октября этого года. Об этом, в свою очередь, сообщили в пресс-службе Минфина. Стрельбу в штате, о немецком городе, устроил 45-летний житель Германии турецкого происхождения. Все погибшие работали в центре по уходу за детьми. Ранее сообщалось, что число погибших в городе штате в Германии увеличилось до 6 человек. Один пострадавший скончался в больнице. Задержаны трое, включая главного подозреваемого, сообщили в немецкой полиции. Известно, что жертвами стрельбы в центре матери и ребенка стали женщины и мужчина. Центр предназначен для размещения молодых матерей, которые нуждаются во временном жилье. 40 человек получили тепловой удар за 3 дня аномальной жары в Калининградской области. Пострадавшие обратились к врачам, сообщили в Минздраве региона. Накануне в Калининградской области был побит многолетний температурный рекорд. Температура поднималась до 36 градусов. Со вторника она начнет возвращаться к норме. Завтра в Калининградской области будет от 23 до 28 градусов. О погоде в городах России после новостей спорта. Следите за развитием событий на сайте вести.ру.
10: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Представители полузащитника Реал Сосьедад Арсена Захаряна Геннадий Голубин опроверг информацию о том, что его клиент близок к переходу в Краснодар, о чем сообщало издание «Армения Футбол». Вот что сказал Голубин. Мне неизвестно ничего об интересе Краснодара к Арсену. В Сан-Себастьяне никто не знает об этом интересе. Арсен – футболист Реал Сосьедад. Он накануне прилетел в Испанию на предсезонку с командой, заявил Голубин «Спортэкспрессу». Полузащитник Далер Кузяев хочет продолжить карьеру в чемпионате Испании, рассматривает несколько клубов Ла Лиги. Напомню, у 32-летнего полузащитника есть вид на жительство в Испании. Последним клубом Кузяева был «Казанский Рубин». Манчестер Сити официально объявила назначение Энсо Морески на пост главного тренера команды. Стороны подписали контракт до 2029 года. Добавлю, что Мореско в Сити сменил Хосепа Гвардиолу, в штаб которого входил в 2022-2023 годах. Теперь новости тенниса. Роман Сафиулин пробился во второй раунд Уимблдона, победив в 5 сетах за 3 часа 58 минут Андрея Рублева. На супер-тайбрейке 5-го сета Рублев не реализовал 2 матчбола. Даниил Медведев был сильнее Марина Чилича 6-1, 6-2, 6-4. Новый президент Международной шахматной федерации сможет восстановить права Федерации шахмат России и всех российских шахматистов. Об этом ТАСС заявил президент Федерации шахмат страны Андрей Филатов. Ранее действующий глава ФИДЕ Аркадий Дворкович принял решение выставить свою кандидатуру на президентские выборы. Наша Федерация шахмат верит в победу представителя России, что после его избрания права Федерации шахмат России и наших шахматистов будут полностью восстановлены, подчеркнул Филатов. И пока это все новости спорта.
4: Погода.
5: Во вторник, 30 июня, в Мурманске ожидается 19-21 градус, кратковременные дожди. В Уфе 18-20, кратковременные дожди. В Кирове 21-23 градуса, небольшие дожди. В Перми плюс 19, плюс 21, дожди временами сильные. В Казани 22-24 градуса, небольшие дожди. В Оренбурге 19-21 градус, кратковременные дожди. В Самаре плюс 17, плюс 19, кратковременные дожди. В Нижнем Новгороде без осадков 24-26. В Санкт-Петербурге также без осадков, плюс 24, плюс 26 градусов. В Москве без осадков ночью 13-15 градусов, днем 25-27. Сейчас в столице 20 градусов.

0: Дорогая передача.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии «Радио России» Диана Гурцкая. В эфире «Дорогая передача». Сегодня у меня в гостях лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев и певица Алена Долбик. Сергей, Алена, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Диана.
1: А Сергей, вы уже были у нас в гостях в программе «Дорогая передача». Я даже этим хвасталась неоднократно. А представьте, пожалуйста, нам спутницу.
2: Да, это вообще-то солистка группы «Китуа» изначально. Это солистка, собственно, сольного своего творческого движения. У нее есть детские очень хорошие всевозможные музыкальные произведения. И в конце концов мы пригласили Алену возглавить наш оркестр. Она солистка оркестра Сергея Мазаева. И у нас уже есть два альбома. Ну, то есть вот так. И плюс она педагог по вокалу, который со мной занималась, понимаете? Она потрясающая.
1: С вами?
2: Да. Я же ведь раньше пел сам по интуиции, скажем так. Бессознательно, да. Как обезьяна, как она кричит.
1: Да, брачный, да что ты? Зачем
2: брачный рев гориллы, знаете? Потому что на самом деле ничего человеческого в нашем вот занятии особо нет. Оно человеческое только в силу изысканности управления голосом. А так это, в общем-то, эволюционировала способность обратить на себя внимание самочки, с помощью которой ты хочешь передать свой геном в следующее поколение.
1: Биология ли это или сознание? Я считаю, что пел и поешь.
2: Нет, сейчас лучше, значительно.
1: Круто. По традиции предлагаем слушателям небольшое досье на наших гостей.
0: Сегодня в главной роли.
3: Певец, музыкант, автор песен и актер Сергей Мазаев родился в 1959 году в Москве. Учился в физико-математической школе. Музыкой, вокалом и духовыми инструментами, кларнетом и саксофоном Сергей начал заниматься с 11 лет. Окончил музыкальное училище по классу кларнета, институт имени Гнесиных и поступил на экономический факультет МГУ. Но не окончил его. В армии служил в военном оркестре и даже принимал участие в парадах на Красной площади. В советские годы успел поработать в суперпопулярных тогда ансамблях «Автограф» и «Здравствуй, песня». В 1979 году Мазаев впервые появился на киноэкранах. Музыкант сыграл саксофониста в ресторане «Астория» в картине «Место встречи изменить нельзя». Снялся в полутора десятках фильмов. В 1989 Мазаев стал солистом рок-группы «Моральный кодекс» и остается ее бессменным лидером по сей день. Коллектив уже несколько десятилетий возглавляет список наиболее популярных и любимых исполнителей страны. Помимо рок-музыки, Мазаев также выступает с джазовыми и эстрадными программами, демонстрируя мастерство игры на кларнете и саксофоне. В 2011 году Мазаев организовал эстрадный оркестр. Лидером вокальной части коллектива стала певица Алена Долбик. Алена Долбик окончила Московскую консерваторию по классу академическое пение, является дипломированным педагогом по вокалу, профессионально владеет фортепиано. Уникальный голос и мастерство вокалиста дают певице возможность исполнять музыку абсолютно разных стилей. Опера, джаз, романс, эстрадная песня, фолк. До прихода в оркестр Алена была участницей группы «Китуа», исполняющей композиции на французском языке. Основной репертуар оркестра Мазаева состоит из кавер-версий на зарубежные хиты и известные песни советских композиторов.
0: Дорогая передача. О публичном и личном. О ненастье и счастье. Всерьез и не очень. Откровенный разговор.
1: С какой музыкальной композиции мы начнем нашу программу, наш выпуск?
2: Да. Ну, давайте, поскольку мы пришли вместе, давайте начнем нашу программу с песни Арно Бабаджаняна «Кисть рябины».
4: На стихи Роберта Рождественского.
2: Да, на стихи Роберта Рождественского из кинофильма «Невеста с севера». Мы поем вместе с Аленой.

0: прозвучала песня, дуэтная песня Арно Бабаджаняна «Кисть рябины». И продолжаем дальше нашу беседу. Сергей, «Моральный кодекс» — это коллектив, известным миллионам слушателей. А что вас
1: миллионам, да?
0: Да, что вас привело к созданию собственного оркестра?
1: Ну, это мои детские мечты. Я сам, когда был самим мальчиком, я занимался в детском духовом оркестре. И все, что у меня связано было с музыкой, вот это мое базовое, так сказать, ну, социальный инстинкт, скажем, музыкальный, он был связан именно вот с оркестровой жизнью, с жизнью в коллективе. Ну и потом в то время вообще мы были пионеры, у нас в общем, воспитывали так, что общественное выше личного, ну, имеется в виду. Жила бы страна родная, и нету других забот, вот нас так воспитывали. И поэтому оркестр для меня явился такой базой. Вот. И когда я уже стал известным артистом, музыкантом, у меня появились средства, мне вдруг захотелось воплотить свои детские вот эти всякие штуки, мечты и устремления в жизнь. Ну, меня на это натолкнули несколько моих друзей. Первым был Иван Дыховичный, который пригласил меня спеть в «Уловке 22». Потом песню Хренникова я пел, «Что так сердце растревожено». Да, сделал в стиле Билла Эванса, такой очень медленная баллада на широких аккордах на фортепиано. Вот. Потом Антон Фраткин, внук нашего замечательного композитора, да, Марка, пригласил меня на его юбилей памяти, где я спел песню «Вот так и живем, не ждем тишины». А потом Первый канал России пригласил меня сыграть на Поклонной горе «Темную ночь». И вот так потихоньку я зацепился за этот репертуар. Ну и в итоге все пришло к оркестру. А когда произошла встреча с Аленой Александровной, когда она, ну, мы дали ей песню «Ой, ты рожь», попросили ее выучить и на следующей репетиции спеть. Она пришла, и, в общем, мы там с Колей Мирошником, с Сергеем Гейером, с музыкантами просто сели на пятую точку вот, от радости и удивления, что у нас появился такой инструмент в руках. И мы занимаемся очень плотно вот именно советской песней. Смотрим, ковыряем там какие-то вещи, которые не затасканы, широко не истрепаны, так сказать, эфирами разного качества. И вот у нас получается вроде. Мне очень нравится это все.
0: Вот «Моральный кодекс» и оркестр Сергея Мазаева существуют автономно, но, как я понимаю, уже нет как-то, да?
1: Это нет, вот... конечно. Ну, сейчас у меня вот основа ритмическая морального кодекса, она же является ритмом секции оркестра. Я как бы обвешиваю моральный кодекс духовыми инструментами, вокальная группа, струнная группа, аккордеон появляется там.
0: Класс.
1: И получается такой оркестр, который может... Был такой ансамбль «Советская песня» на телевидении у нас. А вообще это все предтеча 60-х, 70-х годов, когда был очень популярный оркестр, исполняющий, ну, как бы актуальную текущую популярную музыку, типа оркестр Джеймса Ласта. Они играли песни из разных... Там и Led Zeppelin, там, то есть такие вот рок-группы серьезные, жужжащие совсем. Они перекладывали на свой оркестр, и это получалось неплохо, мне нравилось. Оркестр всегда, он создает атмосферу праздника за счет бравурности звучания своей, понимаете?
0: Трудно ли совмещать два музыкальных проекта, и есть ли поддержка со стороны?
1: Да, конечно, поддержка со стороны была, а сейчас ее не стало, поскольку, ну, более сложные экономические ситуации у моих друзей. А так, конечно, этот оркестр не состоялся без Андрея Скотча, Андрея Молчанова, так сказать, мои близкие друзья очень, которые мне в свое время помогали создавать этот оркестр. Потому что, ну, действительно, я собрал в этот оркестр лучших музыкантов Москвы того времени. Да и сейчас тоже приходят ребята из самых лучших оркестров ко мне. У нас работа не совсем регулярная, поскольку, ну, действительно, средств на содержание оркестра нет просто.
0: О, да, понимаю.
1: Ну, здесь не только содержание оркестра, здесь надо... Содержание
0: базу.
1: Это 1/5, это все мелочи.
0: База?
1: Нет, тоже мелочи. Все найти можно, да. Главное — организовать прокат оркестра, работу его, понимаете? Вот для этого нужны деньги, для того, чтобы коллектив можно было оснастить,
0: да,
1: и организовать,
0: я бы так сказала,
1: организовать гастроли. А когда будут гастроли, тогда содержание само по себе уже станет легким.
0: Да. Алена, да. Как сложился ваш творческий союз с Сергеем? Как вы попали в оркестр?
2: Ну вот Сергей Владимирович уже обмолвился, что до того, как попасть в оркестр, я занималась сольными проектами, и у меня была такая франкофонная группа, где мы пели французские песни из репертуара Эдит Пиаф, Шарля Трене и Джо Дассена. И совершенно случайно оказались на открытии клуба.
1: Нет, это был мой день рождения.
2: А, это был ваш день рождения, клуб «Гороховое поле». Да,
1: он вот... один год просуществовал всего.
2: И мы выступили, значит, для гостей Сергея Владимировича Мазаева непосредственно для Сергея Владимировича. И в тот момент вот Сергей Владимирович предложил робко прийти мне на репетицию, попробовать, может быть, мне это было бы интересно. А я даже удивлялась тогда, что это вообще может как бы быть под сомнением, захочу ли я прийти на репетицию. Конечно же, я захотела.
0: Скажи, пожалуйста, ты говоришь о том, что ты исполняла песни на французском языке. Угу. Вот откуда любовь к французским песням? Как это получилось? Ведь на самом деле там и язык другой чуть-чуть. Все-таки откуда вот такая любовь?
2: В общем, все мы родом из детства, и любовь к французским песням, она тоже, в общем-то, связана у меня с детскими годами, потому что моя мама преподаватель французского языка, и я, соответственно, с самого детства хорошо знаю этот язык, продолжаю его любить, им заниматься сейчас. И, разумеется, поскольку школа у меня была с углубленным изучением французского языка, то вот эта вот интеграция во французскую культуру, она, в общем, была достаточно объемная. И мы изучали и литературу французскую, и, разумеется, и французские песни много пели. И все это как-то вот потихонечку перетекло у меня и в мое творчество. Поэтому мне действительно французский язык очень сложный для пения, но он больше сложен для пения, например, там, академической музыки. А вот эстрадную музыку на французском петь очень приятно. Это придает даже особый шарм, и это даже как-то немножечко диктует твое исполнение.
0: Да. Сергей, а какова концепция и особенность оркестра? Какую музыку исполняете?
1: Ну, оркестр — это удовольствие прежде всего. Мы не хотим никому понравиться, мы хотим понравиться сами себе. И
0: я думаю, это главное.
1: Да, концепция простая. Мы играем то, что нам просто нравится. Вот я когда-то работал в ресторанах в 80-е годы, и мы играли там Пола Янга, Джорджа Майкла какие-то песни и прочее, Джо Кокера. И мы все это просто воплощаем, играем для себя. Нас приглашают иногда на вечеринки, на танцах поиграть. Вот. Mm-hmm. Много советской музыки очень. У нас вокальная группа. Вот. Ну, основная наша солистка, конечно, это Алена Александровна Долбик. Ну, также у нас еще Анна Гуричева поет и Наталья Бойко. Вот. И mm-hmm. я всех заставляю своих участников солировать.
0: Как вы подбираете репертуар все-таки для исполнения?
1: Да, ну, во-первых, из памяти то, что нравилось. И когда мы начали подбирать песни для Алены Александровны, мы, конечно, согласуем непосредственно с солисткой все это. Ну вот у нас Николай Мирошник есть такой, мой друг, хороший очень, аккордеонист замечательный. Он потрясающий аранжировщик. И вот он какие-то песни находит, там «Тюлень», угу. там... Это ты сама нашла?
2: Это я нашла.
1: А, извините, да. пожалуйста, Алена Александровна.
2: И про трамвай тоже я
1: про
2: нашла.
1: Трамвай,
2: и
1: да.
2: про русскую зиму тоже.
1: Про русскую, ну, это, русская зима, она была, ну, как бы, недалеко. А вот про трамвай, про «У ручья» это песни такие очень... Колмановский, по-моему,
2: да?
1: Да. Да, это очень такие старинные песни, но они настолько... Вы знаете, в настоящих
0: таких
1: песнях...
0: Таких песен сейчас нет.
1: Есть, почему? Есть.
0: На самом деле.
1: Есть, есть, просто мы их не слышим. Актуальные песни, которые вот можно услышать и понять, в какое время они были написаны. Угу. Ну и плюс «До свидания, мама» тоже у нас песня.
0: О, да.
1: «Может, поедем ко мне заодно, выпьем, покурим, посмотрим кино». Это одна ключевая фраза. Потому что пригласить вечером девушку посмотреть кино домой можно, потому что у нас было расписание программ телевидения, и там особого выбора не было. То, что дают, то и смотришь. А это был разговор о том, что была видеодека. И приглашали на видео посмотреть всякое карате и прочее. Ну и потом на 2 копейки домой позвонили. Это тоже угу. момент, который, в общем, возможен был именно тогда.
0: А кто ваш слушатель сегодня? Потому что кто любит группу «Моральный кодекс», мы знаем, и я в том числе. Но вот сегодня с оркестром уже, может быть, некий такой переформат или все-таки переформат?
1: Нет, нет, у нас есть, конечно, переложение для оркестра «Морального кодекса». Ну, как бы просто фонограммы «Морального кодекса», опять же, обвешаны, так образно говоря, аранжировкой духовой. Там девчонки мне помогают петь в припевах. Это очень приятно всегда, когда угу. не один поешь, а вместе. Хор угу. – это вообще одно из самых... потрясающих музыкальных, так сказать, образований. Ну, не знаю, мне очень все нравится, и вот я счастлив.
0: Согласны, что кавер-версии дают композициям прошлых лет вторую жизнь?
1: Ну, если они каверы, конечно. Потому что кавер – это понятие, которое появилось в 80-е годы в Америке в журнале Billboard, где были рейтинги продаж, то есть в зависимости от популярности песни. И кавером называлась та песня, которая накрывала предыдущее исполнение. То есть она была популярнее. Ну, пример, вот Боланд и Боланд пели песню «In the Army Now», потом ее спела группа «Status Quo», и она стала в десятки раз популярнее, охватила всю землю почти. Вот. Ну, то же самое там «Бананарама» спела «Shocking Blue» песню «She's Got It», и то же самое у них получился более массовый тираж. Вот это понятие «cover», они накрыли как бы своим тиражом. А когда вы просто исполняете песню и без таких коммерческих последствий, это просто ремейк. Ну,
0: да, ремейк.
1: Просто ремейк, да. Вот мы ремейки делаем. Каверы у нас получились только у Алены Александровны. Несколько песен, она спела лучше, чем были до нее.
0: Что послушаем сейчас?
1: Алена Александровна, предлагайте.
0: Предлагайте.
2: Давайте послушаем тогда Виктора Резникова «Я не умею танцевать».

0: «Я не умею танцевать» прозвучало сейчас, дорогие друзья, в исполнении Алены Долбек на волнах Радио России. В гостях у нас замечательные, удивительные люди, исполнители, артисты. Сергей Мазаев и Алена Долбек. Продолжается наша беседа. А, я про себя забыла. Диана Гурцкая с вами. Я так понимаю, что основная задача оркестра – это сохранение музыкального фонда для нынешнего и будущих поколений. Верно ли?
1: У нас нет таких задач. Мы просто берем музыку и исполняем ее с удовольствием. А куда что сохранится, это уже посмотрим. Потому что, ну, все равно все уходит, понимаете? Музыка бывает актуальна, бывает не очень. Мы исполняем эти все песни в аутентичном виде. То есть мы не переводим их в техно-режим в какой-то, знаете, то есть аранжировки сделаны в стиле того времени, когда эти песни были написаны. Просто наши аранжировки, они лучше и звучат лучше, потому что другая техника записи появилась, и репетиции позволяют
0: сейчас
1: сделать.
0: Сейчас вообще возможности. И
1: конечно, надо только работать, и все.
0: Да, это звуковая библиотека сейчас столько всего оказывается,
1: да,
0: что не было,
1: да,
0: ранее, поэтому,
1: да,
0: конечно. А какой состав музыканта
1: оркестр
0: в оркестре? Да, и кто ваши единомышленники?
1: Да все музыканты-единомышленники практически. Ну, это состав оркестра, это ударный бас, гитара, иногда две гитары, значит, пианист Александр Мясников, наш, собственно, музыкальный руководитель и основной аранжировщик, у него фортепиано, механические клавишные инструменты. Потом Константин Смирнов играет на клавишах таких электронных всевозможных. Плюс у нас аккордеон Люба Аханова. Две замечательные скрипачки. Анна Пасько и на альте играет Анна Власова. Вот. Ну, на барабанах это «Моральный кодекс», там Петр Ившин, бас Сергей Гейер. Гитары играет Олег Улеев, и Сергей Сухов тоже, это наш гитарист. Вот. Ну, Илья Митякин, перкуссия, и певица наша, лидер-вокалистка Алена Александровна Долбек, Наталья Бойко и Анна Гуричева. Да, это наши три солистки, которые подпевают друг другу, и мне, и всем на свете. Вот. И, соответственно, духовая группа. Вообще, я сам духовик, и у меня к этому всегда свое отношение. И вначале в первом самом составе оркестра играли самые, ну, Игорь Бессмертный был первая труба, Владимир Карпов третья труба, и вторая Арзу Гусейнов. Арзу Алиевич — это заслуженный артист, а может, уже и народный, потрясающий музыкант, который играл и в «Мелодии», и у Лундстрема, и у Кадерска, у кого он только не играл в оркестрах. Вот. Но сейчас он остался играть только в нашем оркестре, потому что, ну, уже ему приличный возраст, приличный, так сказать, в общем, ему нравится. И самое приятное, что им нравится. Ну, и на тромбонах играет у нас был Рашид Галеев и Вадим Ахмедгалиев, но они умерли, это были выдающиеся музыканты. Вот сейчас играет Евгений Журату и сын, собственно, Рашида Галеева, Ильдар. Вот. А на саксофоне играет ваш покорный слуга, это тенор, кларнет, флейта. А альт-баритон – это Николай Моисеенко, тоже замечательный саксофонист, педагог.
0: Сам тоже играешь, да?
1: Ну, конечно, класс. Как же. У меня же еще квинтет камерный есть, где я играю классическую музыку. Вот, на кларнете непосредственно.
0: Алена, да. А расскажи, пожалуйста, немножко о себе, где родилась и выросла.
2: Я родилась в Санкт-Петербурге в семье военного и преподавателя французского языка. Но в самом таком раннем возрасте мы переехали в Москву, и, в общем-то, я считаю себя в каком-то смысле москвичкой. И,
1: в каком-то смысле?
0: Почему в каком-то?
2: Ну, получается, да. Ну, как будто бы получается так немножко...
1: Ну, вас перевезли еще в бессознательном состоянии.
2: Да. В общем-то, мы вот... Папа получил как военный квартиру, и прямо вот из окна нашей квартиры была видна маленькая такая ДШИ, школа музыкальная, нет, имени Римского-Корсакова номер один. И, естественно, в 6 лет меня туда отвели в белых гольфиках и белой юбочке на творческое развитие, и я попала к феноменальному педагогу по фортепиано Елене Борисовне Клименок. Она воспитала не одну плеяду потрясающих музыкантов, и она развивала нас очень так вот глобально, поэтому с ранних лет у меня проявились вокальные способности, она всегда давала мне очень много разных романсов старинных петь, разучивать военных песен и прочее. И как будто бы естественным образом получилось так, что после окончания школы я попала на вокальное отделение музыкального училища при консерватории. И пока я училась, я думала, что я тесно свяжу свою жизнь с оперой. Несмотря на то, что обстоятельства жизни немножечко скорректировали мой запрос и мои ожидания. Я оказалась все-таки больше в эстрадной музыке реализована. Любовь к опере тоже сохранилась. Я стараюсь хотя бы в камерной музыке как бы продолжать развиваться и продолжать жить этой музыкой.
0: Интересно, все-таки вот Алена педагог, Алена артист, исполнительница, певица.
2: Я консультирую по вопросам вокала, и поскольку я вот этот вот путь такой достаточно непростой прошла от академического исполнительства, да, до
0: эстрадной манеры. Это сложно, там разные позиции.
2: Совершенно верно, да.
0: Разные,
2: и
0: да.
2: Тогда, когда, собственно, этот переход происходил, не было так много еще информации вокруг, не было возможности пройти всевозможные там современные курсы, которые предлагаются сейчас, и можно сказать, что я это на своих собственных ошибках и пробах, в общем-то, огромное количество выводов и умозаключений сделала, и поэтому сейчас я вот помогаю, например, там, актерам, артистам, опять же, певцам, которые тоже получили больше академическую базу и хотят сейчас, например, более современно звучать, объясняю, в чем разница, показываю на собственном примере и, в общем, развиваю всячески вокальные данные.
0: В наше время насколько важно образование исполнителя?
2: Я настаиваю на том, что, конечно же, важно.
1: Важно,
2: мне
1: необходимо.
2: Кажется, да, музыкант, знающий, имеющий как бы, да, образование музыкальное, он как будто бы иначе звучит.
1: Ну, просто я вам скажу, что любой человек, который посвящает себя музыке, должен изучить ее язык. Потому что когда мы знаем язык музыки, когда мы, нам легко общаться, мы сразу становимся людьми единомышленниками, понимаете? Когда вот я сделал оркестр, у меня был замечательный барабанщик Юрий Сергеевич Кистенев, он на пенсию ушел, но он не читал нот. Ну, как можно 145 произведений, понимаете, там что-то специально собирать оркестр, репетировать с ним устно, это невозможно. Поэтому, ребята, грамотность вообще музыкальная и вообще уважение к науке, к знанию, к учителям, это должно быть главным базовым ощущением у нас, понимаете. Я до сих пор имею учителей, вот, кстати, Алена Александровна.
0: Друзья, как у нас продолжается беседа, причем мы увлеклись так, что даже не вспомнили, что надо, чтобы музыка прозвучала. Что сейчас прозвучит?
1: Давайте, Алена Александровна, выбирайте.
2: Да, я хотела бы, чтобы слушатели познакомились с такой замечательной песенкой, которая называется «Еду к тебе трамваем». Написали ее Борис Брянский и Зигмунд Куртич. И это очень нетипичная для Гелены Великановой на самом деле композиция. Послушайте и влюбитесь в нее так же, как влюбились однажды мы.

0: Только что прозвучала песня «Еду к тебе я трамваем». Дорогие друзья, я знаю, что у вас скоро намечается концерт. Я бы хотела, чтобы наши слушатели об этом услышали. Расскажите, пожалуйста.
1: Я с удовольствием приглашаю на свой концерт 9 июля в Дом винтажной музыки всех слушателей, любителей советской песни. Программа называется «Песни наших мам». Мы будем вспоминать песни, которые любили, слушали, под которые танцевали, влюблялись наши мамы. Будем вспоминать немножечко наше детство. Я буду рассказывать об этих песнях. И все песни, которые прозвучат в программе концерта, это все то, собственно, весь тот материал, который в свое время был записан в оркестре Сергея Мазаева. Так что слушайте их на стриминговых платформах. Ну и, конечно, 9 июля на концерте в Доме винтажной музыки. А Сергей Владимирович?
2: Ну, я приглашаю на традиционный концерт летний июльский. Июльский полдень за окном. У нас песня такая была первая самая. И 2 июля в Зеленом театре ВДНХ мы сыграем наш традиционный уже. Каждый год мы там играем концерт группой «Моральный кодекс». Ну и там прозвучит все, что возможно.
0: Сергей, да. Ты в профессии уже много-много лет. Я понимаю, что занимаешься вокалом. Даже для меня это даже удивительно.
2: Ну, это приятное занятие просто. Я привык заниматься на кларнете каждый день там. И вокалом тоже. Лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю. Вот это все.
0: Да,
2: и у меня,
0: да.
2: Видите, появился тембр басовый.
0: Да.
2: Я даже беру ре. То есть не то, что фа-диез там в этом, в гремени, да? Там фа-диез, по-моему, внизу. Или фабикар.
0: Вот как удается сохранять вот эту свежесть, гибкость голоса? Это Алена?
2: Ну, конечно. Во-первых, это Алена. Во-первых, это молодость, которая меня вдохновляет.
1: Да, ну просто вот Сергей Владимирович, он интеллектуал, не побоюсь этого слова, и он ко всему подходит с таким очень с умом, да. Он всегда старается докопаться вот до там зерна, понять, как это все устроено, систематизировать, конечно, эти знания. Это, в общем-то, помогает ему и в музыке. И он никогда не останавливается, постоянно что-то изучает. То он играет такую музыку новую для себя. Вот он потом академический репертуар исполняет, значит, там романсы Чайковского пришли в его жизнь и прочее-прочее, это всегда...
2: Один,
1: но зато Чайковского...
2: Нет, только тот, кто знал.
1: Вот видите? И это, на самом деле, помогает, потому что Сергей Владимирович, вот я со стороны, как человек, который многие голоса препарирует, он всегда звучал и звучит с умом. Это никогда не... Несмотря на то, что несколько минут назад он нам другую информацию подавал, никогда не звучит как-то вот без смысленно, без царя в голове. Это всегда очень красивый, поставленный природный голос, тембр.
2: Поставленный природный, вот это мне нравится, да.
1: Природно, но поставленный природой, поставленный голос.
0: Да. Если нету природы, не получится ничего. Ну, можно
2: получится.
0: Быть там... Так понятно, сейчас...
2: Я знаю, безголосых звезд такие прекрасные. Да, слушать приятно, понимаете? Ну, там, возьмите французских всех шансонье, у них там с голосом только был один, по-моему, Клод Франсуа.
0: У каждого из нас есть какой-то ритуал перед выходом на сцену. Угу. Я, например, должна перекреститься. Вот, Сергей, у тебя есть какой-то ритуал?
2: Ну, перед... с возрастом меняются ритуалы, да. Сейчас у меня ритуал «Хир!»
0: Ага.
2: Вот эти всякие ритуалы. А до этого были другие ритуалы.
0: Алён, у тебя есть какой-то ритуал?
1: Все банально и предсказуемо. Ужасно. Я ужасно волнуюсь. Я перед каждым выходом на сцену, мне кажется, что все. Это последний раз, я с этим завязываю. Это просто невыносимо, как я волнуюсь. И чтобы себя успокоить, я просто начинаю распеваться. Вспоминаю, где я, про что буду думать. Как-то вот обращаясь к репертуару, мне это помогает погрузиться в музыку и преодолеть волнение. А когда выходишь на сцену, то оно, в общем-то,
2: исчезает. Вы знаете, у меня тоже в последнее время появились моменты, когда я на сцене думаю о столбе воздуха, например. Вот надо мне... Я слышу, сейчас у меня будет другая высокая нота. Раньше я брал ее так, глиссандо, как бы, ну, грудным давлением сверху. А сейчас я заранее беру дыхание. И тонации стали чище значительно. То есть я попадаю, сейчас нота стал наконец-то.
0: Как подбираете стиль или направление в кавер-версии в той или иной композиции?
1: Аранжировок, да?
2: Ну, по-разному. Вы знаете, когда слушаешь песню, вот, например, Джо Кокер, «Unchained My Heart», или... у него аранжировка более яркая, чем у Рэя Чарльза, например. Мы пытались сделать свою, лучше не получается. Поэтому, когда не получается лучше, мы берем ту, которая лучшая, как бы Джо Кокера аранжировку оставили. Ну и так далее. В основном, конечно, Есть небольшие переделки, там, вставляем всякие там шокотак, кусочки Джамирокуэй там звучат в песне, там, давай закурим. То есть такие есть. Ну, в основном мы делаем аутентично все, то есть так, как это было написано, так же это все репетируется и записывается. То есть электронных версий каких-то диска и рвать на куски стихи у нас... Ну, просто нет идеи, понимаете? Я должен сделать ремикс там какой-то. Нет, это все должно родиться сначала в башке, а потом уже воплощаться. А просто вот эта вот боязнь общественного мнения и желание из кожи вылезти, понравиться публике, это ошибочные, ну, так сказать, тенденции, которые не приводят к успеху в основном.
0: Что, на ваш взгляд, есть особенного в песнях советского периода и чего не хватает, возможно, не хватает современным хитам?
1: Я люблю советскую песню в первую очередь за мелодизм. Мне нравятся мелодии, мне нравится то, как это было изначально аранжировано, зачастую уже непосредственно для оркестра были написаны аранжировки и записаны, в общем-то, многие песни были с оркестрами. И мне вот как академической певице очень нравится в советской песне находить возможности для того, чтобы как бы применять и академические знания, вокальные, да, знания, техники какие-то для того, чтобы передать максимально точно то, что было заложено в советской песне. И еще мне очень нравятся, если честно, наивные и трогательные стихи.
2: Потрясающие. Но они наивные и не трогательные, они настоящие просто.
1: Да, да, вот они такие непошлые какие-то.
2: Музыка ведь, это, извините, пожалуйста, это же эмоции в чистом виде.
1: Аккуратно подобранные слова, какие-то красивые рифмы. И вот это очень приятно, когда все вместе, музыка, мелодия и смысл, они совпадают, и как-то ты чувствуешь, ты как будто бы
2: комфортно
1: немножечко улучшаешься даже,
2: да,
1: когда поешь эту
2: комфортно
1: музыку.
2: Очень комфортно. Эта музыка поется, она очень льется изо рта как-то. Знаете, вот как французский, итальянский язык приятно находится во рту, приятно его произносить. Да, русский, конечно, приятнее всего, но его просто мало кто знает.
0: Как относитесь к использованию ИИ в творчестве?
2: Я вообще могу сказать. Я не буду говорить, потому что я подытожу все. С ИИ. Скажите, Алина Александровна.
1: Слушайте, я думаю, что нечего тут обсуждать. Оно,
2: конечно,
1: есть. Надо этим никак... пользоваться. Надо использовать возможности, которые дает ИИ.
2: Немножко недоразвитые, человека... необразованные люди взяли и использовали это словосочетание для того, чтобы заинтриговать некомпетентную толпу. Вообще все эти программы компьютерные, это обычная комбинаторика. Это просто гигантские массивы двоичного исчисления, которые просто, ну, несопоставимы с нашей мозговой деятельностью. Поэтому там эти объемы в компьютерах, ну, никакого интеллекта там нет. Все равно вы пишете программу, да, даете ему задание, просто он оперирует с гигантскими массивами информации. Вы знаете, что когда вы задаете задание интернету, вот это ИИ как бы, якобы, он собирает информацию со всего мира. Ну, можете себе представить? Это невероятно, но к интеллекту это не имеет никакого отношения. Не, ну почему? Можно искусственным интеллектом, например, ну просто программа. Это, понимаете, обычная секвенция, это уже есть какой-то искусственный интеллект.
0: Раньше, как программа, звучит это... сейчас искусственный интеллект? Я не отказываюсь.
2: Да нет, все зависит от того, как вы...
0: Нет,
2: подождите секундочку.
0: Раньше это мелодия называлась.
2: Нет, какие вы звуки подвесите, потому что цифровая техника, ее не существует в природе. Это описательная история, понимаете? Что такое вот аналог? Аналог – это пучок электронов, который выходит из генератора, идет по проводам, потом преобразуется в звучание в динамиках. А цифра – это описание этого потока. Это не сам звук, это не сам его координаты, цифра, понимаете? И поэтому он каждый раз конвертируется из аналогового, зашифровывается, вот, вкодируется в эту цифру, потом он прилетает туда, куда надо, и там он раскодируется опять из цифры. И в зависимости от того, какого качества у вас это оборудование, конечно, будет противно звучать. Это естественно.
0: Так.
2: Хьюманайзеры, помните, были такие, когда не было никакого искусственного интеллекта, были такие приборы, которые оживляли как бы...
0: Такой звук.
2: Все что угодно. Не, ну да, это все, понимаете, это все краски, которые надо использовать непосредственно по необходимости, а не просто вот взять и все это, так сказать.
0: Всю песню,
2: я,
0: да?
2: Я же помню, когда у нас в конце 80-х годов звучала одна фонограмма, только голоса разные были, когда у всех был RX-11, DX-7, и все на этом записывали все свои песни, и все звучало одинаково, современное, там, Женя Белоусов, все. А голосами отличались фонограммы.
0: Существуют ли песни, которые по смыслу и содержанию нужно петь в дуэте и Планируются ли у вас совместные работы и так далее? Вот с Аленой.
2: Конечно, планируется.
0: И с кем?
2: Сейчас
0: еще?
2: У нас. Ну, пока ни с кем, пока вот с Аленой хочется продолжать работать, потому что я наслаждение получаю, когда мы работаем вместе. Это невероятные ощущения приятные. И сейчас просто немножко сложная экономическая ситуация у меня, и мы немножко остановились с записями. Но надеюсь, что в сентябре тебе начнем писать следующий альбом. И сейчас мы ищем песни, которые. Потом очень дорого стоит сейчас производить все это. Выкупать. Наследников этих,
0: да.
2: У талантливых наследников, на которых природа, так сказать, сейчас просто берет все вершины. То есть наследники наших авторов, они настолько талантливые люди, настолько независимые, что они не могут ничего сделать с собой. Просто берут такие деньги. Я за пластинку «Песни Родины» тогда заплатил. Доллар тогда стоил еще 30, ну, если брать, так сказать, экономические соответствия. Я заплатил 780 или 870 тысяч рублей только авторам.
0: Ваш альбом как раз «Песни Родины» состоит целиком из патриотических песен?
2: Нет, из советских просто наших любимых песен. Вот и стали мы на... То есть это все патриотизм, понимаете? Я не могу сказать... То есть патриотизм, вы имеете в виду, наверное, Диана, песни, которые непосредственно гражданскими имеют содержание. А мы просто поем песни, которые сочинили потрясающего уровня композиторы, и потом, вы знаете, были хоть советы, там не проскочишь особо, вот, со всякой фигней. Поэтому песни, которые, ну, стихи невероятно красивые, что так сердце растревожит. Укажи мне только на глобусе место нового свидания с тобой. Ну, как эти, это можно слезы на глазах наворачивать. Серьезно, у самого
0: иначе
2: у меня.
0: Иначе нельзя.
2: Просто потрясающе. Или там «Три года ты мне снилась».
0: А у меня последний вопрос. А что такое в вашем понимании патриотизм?
2: Кто для меня... Вот поймете, что для меня патриотизм, когда я скажу, кто мои патриоты, мои любимые.
0: Так.
2: Это, конечно, Григорий Перельман, который прославил русскую математическую школу на весь мир. Это Алексей Немов, который прославил нашу страну на весь мир. Это, не знаю, Гергиев, там, не знаю, Абдразаков. Это, ну, не знаю, это
0: гениальные
2: люди. Это люди, которые именно прославили своими действиями Родину. Ни о каком патриотизме они сами не говорят. Но это и есть патриоты настоящие, понимаете?
0: Гениальные люди, дорогие друзья, наша...
2: Патриотизм – это любить свою родину, любить себя в этой родине, стараться сделать как можно лучше то, что тебе поручено. Вот это патриотизм.
0: Спасибо большое, дорогие.

0: Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
1: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радость или грусть нас ждут потом.
2: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны.
4: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Радио России. Как вырастить арбуз размер? Радио России «Орел». Реклама.
5: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
6: Главные правила похода в лес. Одевайте ребенка в лес тепло и ярко. Черная, серая, коричневая одежда сливается с окружающим пейзажем. Желтая, оранжевая и красная куртка – то, что надо. Светоотражающие полоски и элементы на одежде помогут не только быть заметными на дороге, но и в лесу ночью. У ребенка и у вас обязательно должен быть с собой заряженный телефон. Подключите у своего сотового оператора услугу информирования о местонахождении или поставьте на смартфон ребенка соответствующее приложение. Тогда вы сможете следить за его перемещениями в реальном времени. Если ребенок заблудился, не разговаривайте с ним долго по телефону. Так вы быстро посадите аккумулятор. Помните, что на номер 112 можно позвонить даже без сим-карты.
7: У вас требуют назвать пин-код, смс-код, 3 цифры с обратной стороны банковской карты. Кем бы ни представлялись звонящие, знайте, это мошенники. Держите коды в секрете.
8: МЧС России напоминает. Уходя из дома, выключайте электроприборы. Не оставляйте без присмотра гирлянды и обогреватели. Используйте обогреватели только по предназначению. Сушить на них вещи пожароопасно. А пожар легче предотвратить, чем потушить. Берегите себя и своих близких.
9: Радио России, 102.3 FM в Орле.

0: Реклама. Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном подразделении группировки войск «Восток» освободили населенные пункты Богодаровка в Днепропетровской области. Противник потерял за сутки около 500 военнослужащих, сообщили в Минобороны. Из-за атаки украинских беспилотников в ДНР погибли трое мужчин, еще 13 получили ранения. Все жители Курской области, которых незаконно удерживали на территории Украины, вернулись домой, доложила президенту уполномоченной по правам человека Яна Лантратова. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенные пункты Богодаровка в Днепропетровской области. Противник потерял за сутки свыше 485 военнослужащих, сообщил офицер пресс-центра Михаил Герасимов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Богодаровка Днепропетровской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и штурмового полка в районах населенных пунктов Чаплина, Даниловка, Мельник, Гавриловка, Коломийцы, Любицкая и Ровная. Противник потерял свыше 485 военнослужащих, боевую бронированную машину и 6 автомобилей.
1: В Константиновке Донецкой Народной Республики, по данным Минобороны России, штурмовые подразделения продолжают активные наступательные действия на всех направлениях и зачистку от разрозненных групп ВСУ юго-западной части города. За сутки уничтожено до 95 украинских военнослужащих в Красном Лимане, ДНР. Штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных формирований ВСУ, подразделения 67-й мотострелковой дивизии, наступая в западном направлении, овладели 4 опорными пунктами противника и заняли 48 зданий. За сутки в городе уничтожено более 40 украинских военнослужащих. Из-за атаки украинских беспилотников в Старобешевском районе ДНР погибли трое мужчин, также тяжело ранена женщина. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Ранения различной степени тяжести получили еще 13 человек. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Режим временного ограничения электроснабжения снят в Севастополе. Перегрузка сетей, ставшая причиной перебоев, устранена за пределами региона, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, постепенно будет восстановлено электроснабжение и потребителей второй очереди, написал Развожаев в своем канале в Макс. Все жители Курской области, которых незаконно удерживали на территории Украины, вернулись домой. Об этом президенту доложил уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. С момента назначения на эту должность удалось вернуть с подконтрольной Киеву территории свыше 500 наших бойцов.
3: Вообще, самое главное, Владимир Владимирович, о чем бы хотела сказать, это тема обмена военнопленными. Когда я начала свою деятельность, мне удалось выстроить коммуникацию с моим коллегой на Украине, Дмитрием Лубинец. Удалось установить коммуникацию, договориться о самом главном. Помимо обмена военнопленных, а мне уже за этот месяц удалось вернуть домой 550 наших ребят, конечно, в тесном взаимодействии, связке с Министерством обороны, с профильными спецслужбами, с учреждениями ФСИН, с коллегами из Республики Беларусь, которые помогают. Но самое вот важное из нашей гуманитарной миссии – удалось договориться, во-первых, о возвращении и воссоединении семей мирных граждан. И самое главное, вот радостная для меня новость, Владимир Владимирович, удалось уговорить украинскую сторону и вернуть домой всех курян, которые незаконно удерживались на территории Украины.
1: Яна Лантратова отметила, что более 50% обращений в офис омбудсмена связаны с темой спецоперации. Владимир Путин отметил, что новый уполномоченный по правам человека в России активно приступила к работе на своем посту. Россия требует от генерального секретаря Организации Объединенных Наций однозначного осуждения кровавых преступлений Киева. Игнорирование организации прицельных атак Украины с многочисленными жертвами среди детей является красноречивым подтверждением двойных стандартов, заявила исполняющая обязанности постпред России при организации Анна Евстигнеева на заседании Совета Безопасности ООН. Она также отметила, что игнорирование руководством ООН. Атак ВСУ с жертвами среди детей поощряет террористические амбиции Киева. Для киевского режима не существует никаких сдерживающих факторов, заявила Евстигнеева. Режиссер Егор Перегудов получил театральную премию «Хрустальный турандот» номинации «Лучшая режиссура» в спектакле «Сны моего отца 2.0» театра Маяковского, передает РИА Новости. Юбилейная 35-я церемония вручения премии проходит в музее-заповеднике «Архангельская». Как отметил сам режиссер, получая награду, это очень важный для него спектакль. Он очень непростой для театра и поблагодарил всех, кто каждый раз собирает этот спектакль. Лауреатом премии «Хрустальный турандот» номинации за лучшую мужскую роль в спектакле «Обыкновенная смерть» стал народный артист России Евгений Миронов. В Свердловской области временно ограничено автотранспортное сообщение с 17 населенными пунктами из-за подтопления низководных мостов в результате дождевого паводка, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Отмечается, что по поручению губернатора Дениса Паслера, главы муниципалитетов и экстренные службы работают в режиме повышенной готовности, а на гидротехнических сооружениях организовано круглосуточное наблюдение. В пострадавших населенных пунктах созданы запасы продуктов питания, медикаментов, а также работает стационарная телефонная связь. На случай ухудшения ситуации организованы пункты временного размещения. Также на места стянута техника, добавили в правительстве региона. Нынешняя жара в Европе стала одной из самых сильных за всю историю метеонаблюдений. В ряде стран температура превышает 40 градусов за неделю. В странах Евросоюза из-за высокой температуры скончались 1300 человек. Первая ракетка России Мира Андреева выиграла стартовый матч на Уимблдоне и вышла во второй круг престижного турнира «Большого шлема». Все подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее о спорте.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В московском футбольном «Динамо» рассчитывают на Константина Тюкавина в следующем сезоне и не планируют продажу форварда этим летом даже за 30 миллионов евро. О том, что такую сумму готов выплатить «Зенит», ранее сообщал инсайдер Иван Карпов. Напомню, «Динамо» уже отклонило предложение «Зенита» в размере 25 миллионов евро. В испанском «Алавесе» прокомментировали информацию о возможном трансфере защитника Виктора Парады в «Спартак». «Мы находимся в процессе переговоров, ход которых не могу комментировать», сообщил спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес. Добавлю, что «Трансфермаркт» оценивает стоимость Парады в 2 миллиона евро. Новости хоккея. Как стало известно «Спортэкспрессу», нападающий Дмитрий Яшкин может продолжить карьеру в «Спартаке». Напомню, последние три года 33-летний игрок выступал за «АК Барс». ЦСКА достиг договоренности о подписании долгосрочного контракта с одним из самых талантливых юниоров мира и фаворитом драфта НХЛ 2027 года Назаром Приваловым. По итогам минувшего сезона 17-летний нападающий был признан лучшим новичком МХЛ. Агент Шуми Бабаев ищет нападающему Евгению Кузнецову контракт на 60 миллионов рублей в год, сообщает Матч ТВ. 34-летний форвард сейчас находится без контракта. Ранее нефтехимик предложил Кузнецову 30 миллионов рублей в год, что не устроило нападающего. Новый президент Международной шахматной федерации сможет восстановить права Федерации шахмат России и всех российских шахматистов. Об этом ТАСС заявил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов. Напомню, ранее действующий глава ФИДЕ Аркадий Дворкович принял решение выставить свою кандидатуру на президентские выборы. «Наша Федерация шахмат верит в победу представителя России, что после его избрания права Федерации шахмат России и российских шахматистов будут полностью восстановлены», подчеркнул Филатов. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, 30 июня в Южно-Сахалинске днем до плюс 18 градусов будет облачно, пройдут небольшие дожди. В Екатеринбурге воздух прогреется до плюс 20, также дождливо. В Омске до 26 градусов выше 0. В Вологде плюс 25-27 без осадков. В Самаре плюс 17-19, в Казани до 24 градусов тепла, а в Воронеже до плюс 28. В Краснодаре плюс 28-30, в Сочи 25-27 тепла. В Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков, ночью плюс 15, днем до 25 градусов. В столице также небольшая облачность и без осадков, ночью плюс 13-15, днем 25-27 градусов выше 0.

Здравствуйте! В эфире «Экзотика», у микрофона, как всегда, Андрей Борисов. Сегодня в нашей программе главное альтернативное нео-прогрокеры современности – английское трио «Мьюз». Американский продюсер Дэниел Голдштейн, более известный как Line 8, британский электронщик Мартин Дженкинс и его проект PyConnor Audio, а также базирующаяся в Лондоне англо-новозеландская группа The Wales, оригинальные песни которой звучат как кавер-версии неизвестных произведений Ника Кейва и Дэвида Боуи. А открывает нашу очередную встречу композиция «Status» японского пост-рокового ансамбля «Mono».

Mono Status из альбома Snowdrop, выпущенного лейблом Temporary Residence. Эта токийская группа, созданная в самом конце прошлого века, сегодня известна во всем мире благодаря своей уникальной инструментальной музыке, в которой органично соединяются элементы пост-рока, неоклассики и эмбиента. Взаимоотношения тьмы и света – универсальный дуалистический конфликт с богатой историей. С музыкальной точки зрения, возможно, ни один рок-коллектив 21 века не исследовал его настолько последовательно, глубоко и эффективно, как этот неординарный ансамбль. За 25 лет японский квартет записал 13 альбомов, в которых отразилось все многообразие оттенков и полутонов звуковой вселенной моно. От самых громких, драматичных, мрачных и хаотичных до неожиданно тихих, нежных и подкупающе мелодичных. Если в начале пути токийские музыканты использовали традиционные для классического рок-состава гитары и барабаны, то постепенно эволюционируя, их арсенал выразительных средств расширился до трех десятков самых разных инструментов.

0: Это был японский ансамбль «Моно», прозвучала композиция «Колокола Ирландии» из нового альбома «Snowdrop» «Подснежник».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: А у нас на очереди главная альтернативная неопрогрокера современности английское трио Muse с песней «The Dark Forest».

Muse – The Dark Forest из альбома Wow Signal, изданного Warner Records. Британское трио Muse по праву считается одной из главных групп современной альтернативной сцены. Их юбилейный 10-й альбом – это фирменный коктейль из научной фантастики, политики, тревог, обнаженных чувств, замешанный на изобретательных гитарных хуках и синтезаторном роке 80-х. Среди представленных 10 песен можно обнаружить все, что угодно, от пронзительных баллад и прогрессивного рока до индастриала и чуть ли не hard and heavy. Но несмотря на такую эклектику или, если угодно, разнообразие, Muse неизменно удается сохранить свой персональный стиль, мощную энергетику и легко узнаваемый саунд. Видимо, таким и должен быть стадионный рок 21 века.

Это было знаменитое британское трио «Мьюз». Звучала песня «Unraveling», «Распутывание» из нового альбома «The Wow Signal». А наш обзор продолжает американский проект «Line 8» с композицией «Empty Theater», «Pretty Picture».

Blind Aid. Пустой театр, красивая картинка. Из альбома Cross Pollination, часть вторая, выпущенного лейблом This Never Happened. Blind Aid – это псевдоним электронщика, хаос-продюсера, диджея из Денвера, штат Колорадо, Даниэля Голдштейна. Он дебютировал в 2013-м и сразу оказался в фокусе внимания публики и музыкальной прессы. Влиятельный английский диджей и радиоведущий Пит Тонг без колебаний назвал Дэниела звездой ближайшего будущего. Такие щедрые авансы обычно бывают не просто оправдать, но Голдштейн, похоже, неплохо с этим справляется. Во всяком случае, его новый студийный альбом получился весьма продуманным и эффектным. Это наполненная гипнотическими мелодиями довольно тонкая смесь прогрессив-хауса и синти-попа, особый шарм которой придают голоса приглашенных вокалистов.

Это был продюсер из Денвера Дэниел Голдштейн, более известный как Lane 8. Прозвучал трек «Something in the Air» из нового альбома «Cross-Pollination», часть вторая. А наш еженедельный обзор продолжает композиция «Дыхание настоящего момента» британского электронного проекта «Pie Corner Audio».

Пайко на Одио с Brief of Now из альбома More Songs About the Sun, изданного лейблом Sonic Cathedral. С названием Pike on Audio скрывается британский электронщик Мартин Дженкинс. Мартин – известный инженер, продюсер, программист и саунд-дизайнер, середины 90-х, постоянно работающий в лондонском объединении MyLoco Studios. Он приложил руку к записи многих британских артистов. Особенно продуктивным было сотрудничество Мартина с лидером группы ZZ Мэттом Джонсоном. Оно-то и подтолкнуло Дженкинса к созданию собственных произведений. Так, в 2010-м появился проект Pike on Audio. Сегодня в активе Мартина Дженкинса уже полтора десятка студийных альбомов. Музыка Pike on Audio быстро завоевала сердца любителей электроники. В ней без труда можно обнаружить не только изящество даунтемпа и эйфорию хаоса, но и отсылки к ретро-футуризму, отголоски космических импровизаций мастеров берлинской школы, а также влияние эмбиента, шугейза, саундтреков к научно-фантастическим фильмам и итальянским хоррор-муви.

0: Это был британский электронщик Мартин Дженкинс, выступающий под псевдонимом Пай Коннор Одио. Прозвучала композиция «The Race is Run» из нового альбома «More Songs About the Sun» – еще больше песен о солнце.
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».

The Wales – «Большие надежды» из альбома Fragile World – «Хрупкий мир», выпущенного лейблом V2 Records. Ну а наше время незаметно подошло к концу. Мне осталось только попрощаться и пожелать всем хорошего настроения. С вами был Андрей Борисов. До встречи через неделю. А на прощание еще одна песня из нового альбома The Wales. Она называется «Lungs» – «Легкие».

0: лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
1: Давайте подведем итог нашей беседы.
0: Лечебный продукт Кордиаль – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни. Тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кордиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кордиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кордиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – кардиаль. Позаботьтесь о себе и ваших близких.
2: Не является лекарством, не является биологически активной добавкой. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
4: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
3: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10.45 по Москве и в 11.45 по времени Саратова.
5: Сигналы точного времени.
3: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
6: Военное ведомство, должно решить проблему с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территорию полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот должно решить проблему с антидроновой защитой.
3: Сигналы точного времени. Слушайте по будням

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Подразделении группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Богодаровка Днепропетровской области. Все жители Курской области, которых незаконно удерживали на территории Украины, вернулись домой. Об этом доложила президент, уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. Россия требует от генсека ООН однозначного осуждения кровавых преступлений Киева, в том числе нападения на автобус с белорусскими детьми. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Богодаровка в Днепропетровской области. Противник потерял за сутки свыше 485 военнослужащих, сообщил офицер пресс-центра Михаил Герасимов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину.